0: состоянии, это уязвимая сторона станции. Этого сейчас не допущено. Коллеги наши очень мужественно себя ведут, большую работу проводят на станции по безопасности. Она продолжает сохранять свое 100% безопасное состояние в эту минуту. Вот дальнейшее повышение градуса, в том числе и психологических атак, оно чревато.
1: Дрон ВСУ попал по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа стройплощадки не нарушена, последствий для экологии нет. Средствами ПВО и РЭП накануне было подавлено и уничтожено 12 украинских дронов, которые направлялись в сторону Курчатова. На самой станции сообщили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен. Комфортный режим для российских инвесторов в Армении очень важен для отношений двух стран, отметил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром».
2: Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и ЕАЭС. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Во вторник днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 17, в Москве 19 градусов тепла и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Американские ученые выяснили, как с возрастом деградируют мозговые схемы, которые отвечают за сон и бодрствование. Более половины людей старше 65 лет жалуются на качество сна. Проблемы со сном связаны с целым рядом заболеваний – от гипертонии и диабета до депрессии и болезни Альцгеймера. При этом обычные снотворные пожилым помогают слабо. Ключевую роль в стабилизации бодрствования играют гиппокретины – вещества, которые вырабатывают около 50 тысяч нейронов в гипоталамусе. Ученые сравнили молодых и старых мышей, стимулируя их нейроны светом и фиксируя результаты с помощью методов визуализации. Оказалось, что у старых мышей уровень гиппокретинов был на 38% ниже, чем у молодых. Оставшиеся гиппокретины оказались более возбудимыми. Из-за этого животные чаще просыпались во время сна. Вероятно, причина в ухудшении состояния калиевых каналов, биологических переключателей, важных для работы клеток. Полученные данные подтверждают, механизмы нарушения сна в старости схожи у разных млекопитающих. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных средств против бессонницы.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачут елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Radio Stories.
1: Встретить большую панду в дикой природе сегодня – редкость. Этот эндемик Китая считался редким животным еще тысячу лет назад, хотя точные данные о его численности в те времена, разумеется, не сохранились. На протяжении истории вид сталкивался с множеством угроз, прежде всего с браконьерством. Панды становились жертвами незаконной охоты. Серьезный урон нанесла и хозяйственная деятельность человека. Масштабная вырубка лесов лишала животных естественной среды обитания. Кроме того, Китай порой использовал панд в дипломатических целях, дарил их другим странам для укрепления международных отношений. Еще одна сложность связана с размножением. В неволе панды воспроизводят потомство крайне неохотно. Критическая точка была достигнута в 80-х годах 20 века. Тогда виду грозила реальная опасность исчезновения. Однако благодаря принятым мерам ситуацию удалось переломить. Ключевую роль сыграли законодательные инициативы. По Уголовному кодексу Китая убийство панды может повлечь тюремное заключение сроком до 5 лет. Параллельно в стране развернули масштабную работу по сохранению вида. В реабилитационных центрах за пандами ухаживают специалисты разного профиля. От уборщиц до нянек, обеспечивающих индивидуальный присмотр. Усилия дали результат. В 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов перевел больших панд в красной книге из категории «вымирающие» в категорию «уязвимые». Это стало важным свидетельством прогресса в деле сохранения уникального вида, хотя работа по его защите по-прежнему остается крайне актуальной.

0: Audio Stories.
1: Коричневый виндзорский суп. Яркий пример того, как шутка превратилась в исторический факт. Говорят, его обожала королева Виктория, но, скорее всего, такого блюда никогда не существовало. В 50-х годах 20 века в британской радиопередаче прозвучала шутка. Герой назвал коричневый виндзорский суп в два раза менее калорийным, чем овсянка, но в два раза более смертоносным. Вязкий и безвкусный он стал комическим символом британской кухни. Со временем миф вышел за рамки радио. Суп начали считать реальным блюдом викторианской эпохи. Его упоминали в кулинарных книгах по мотивам аббатства Даунтон, показывали в сериале про Пуаро и в экранизации «Вокруг света за 80 дней». Однако историки кулинарии не нашли подтверждения его существования в 19 веке. Были похожие блюда по-виндзорски, например, белый суп со сливками, рисом и телячьими ножками. Рецепт 1846 года. Или бульон с вермишелью, но они не имели ничего общего с коричневым супом. Возможно, путаница возникла из-за коричневого виндзорского мыла, которое выпускали в Виндзоре. Первые упоминания коричневого виндзорского супа относятся лишь к 20-м годам 20 века. Даже после разоблачения мифа многие продолжали в него верить, включая одного британского политика, который уверял, что ел этот суп в поезде.
0: Audio Stories.
2: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень

реально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

0: на себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных явлениях, которые можно обнаружить в русском языке. Некоторые слова хранят в себе секреты. Например, необычные связи с другими, непохожими на первый взгляд словами. Некоторые со временем изменяются и превращаются в полную противоположность. К такому примеру обратился Сергей Стилавин. И вот что он сказал.
2: Потом поняли, а зачем делиться, будем снимать сами, да, фильмы. Причем до революции фильма называлась, да, женского рода, а телеграмм был мужского. И, ну, потом, конечно, перетурбации революционные.
1: Но для начала слегка поправлю, Сергей, не перетурбация, а пертурбация. Вторая «е» в этом слове не нужна. А на смене рода хотелось бы остановиться подробнее. Действительно, в русском языке есть слова, которые со временем меняли род. Например, помимо фильмы, раньше женский род имело слово «зала», сейчас это «зал». Слова «санаторий», раньше «санатория», «тополь», «портфель», «рояль» тоже несколько десятков лет назад имели женский род. И вот что интересно. Некоторые слова до сих пор не определились и существуют в двух вариантах, то есть имеют две параллельные формы мужского и женского рода. Например, «гренка» и «гренок», «ставень» и «ставня», «спазм» и «спазма». Ну а мы переходим к следующему явлению. О нем вспомнил Александр Пушной.
3: Обезжиренное масло, да. Оксюморон.
1: Оксюморон. Ударение в этом слове нужно ставить на второй слог. Оксюморон. И что же это за зверь такой оксюморон? Это сочетание несочетаемого, когда в одном выражении оказываются рядом противоположные, взаимоисключающие понятия. Обезжиренное масло – это, конечно, оксюморон. А еще, например, живой труп, горячий снег, молодой старик и так далее. Такие выражения очень любят писатели. И я надеюсь, среди моих примеров вы узнали несколько названий произведений знаменитых литераторов. А теперь поговорим о феминитивах. Эта тема лет 5 назад была очень актуальна. Сейчас страсти по феминитивам улеглись, но кое-что осталось. Давайте послушаем разговор ведущего Павла Картаева и его гостя Богдана Берковского и сделаем выводы.
4: Это как раз не Екатерина, а Софья, сестра царей Ивана и Петра.
3: Когда вот она была регентом, да, регеншей?
4: Да, это вообще частая история, когда регент, да, или уж, наверное, с феминитивом регенша,
3: регентка.
1: Итак, что у нас есть? Он регент, а она все-таки регенша. Такое слово в словарях зафиксировано. И оно, кстати, имеет два значения. Во-первых, это регент женского пола, а во-вторых, это жена регента. А вот регентки в словарях нет. Эти новомодные когда-то авторки, режиссерки, редакторки не прижились. А теперь немного пошутим на эту же тему. Сначала с ведущим Владимиром Матецким.
5: Его первый преподаватель, выходец, выходка из России, выходец из России. Вот, кстати, интересно, видите, языковая штука всегда попадается.
1: Выходка. Забавное получилось слово, особенно с учетом того, что оно уже занято в русском языке. Такое случается. Например, пилотка. Это не пилот женского рода, а головной убор. Ну и продолжаем шутить дальше. Ярослав Попов, гость программы «Физики и лирики», тоже образовал, но не феминитив, а маскулитив.
6: Давайте сразу оговоримся. Во-первых, птицы были далеко не первыми, у кого появились крылья. У нас еще до этого по небу летали такие большие стрекозлы, то бишь стрекозы, размером с орла примерно.
1: Стрекозлы – прекрасное слово. Я таких видела, причем и в человеческом обличье тоже. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Цифры, которыми сегодня пользуется почти весь мир, пришли в Европу через труды арабских ученых. Однако сами арабы позаимствовали их у индийцев. В V веке в Индии возникла особая система записи чисел. Она включала 9 цифр от 1 до 9, а их начертание основывалось на количестве линий и углов. Так, единица содержала один угол, а девятка – 9. Ключевым прорывом стало появление ноля. Благодаря ему стало возможно выполнять письменные вычисления. В отличие от индийской системы, римские цифры были малопригодны для расчетов и подходили лишь для записи небольших чисел. В Европе арабские цифры окончательно вытеснили римские лишь в 15 веке. А в России переход произошел значительно позже, в начале 18 века. До этого для счета использовали кириллическую систему.
0: Audio Stories.
2: Вновь знакомые места, людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот,

0: Stories.
1: Бермудский тайфунник. Небольшая птица, которая живет в районе Бермудского треугольника, известна своим пронзительным криком. В прошлом этот звук пугал испанских колонизаторов. Они принимали его за вопли демонов и из-за страха не углублялись в джунгли, предпочитая строить жилье только на побережье. С 1621 года бермудского тайфунника перестали замечать в лесах. Исчезновение птицы было связано с несколькими факторами. Массовым разведением свиней, появлением крыс и кошек, угрожавших популяции, а также неконтролируемым отстрелом. Ситуация изменилась во второй половине 20 века. Научная экспедиция под руководством Касла Харбора, работавшая на островах архипелага, обнаружила в скалах 17 гнездовий, которые принадлежали, как считалось, исчезнувшему виду. Чтобы защитить тайфунников от их природного врага, белохвостого фаэтона, натуралисты начали возводить специальные ограждения. Так небольшой участок суши превратился в естественный резерват для редкой птицы. В 2003 году популяция вновь столкнулась с серьезной угрозой. Ураган Фабиан сильно повредил среду обитания тайфунников. Гнезда были разрушены, а территория завалена деревьями. Пострадавшие участки пришлось заново заселять птенцами. Сегодня основные усилия по восстановлению численности бермудского тайфунника сосредоточены на острове Нансач. Специалисты продолжают работу, чтобы обеспечить выживание этого уникального вида.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Когда я был учителем, я вызывал к доске двух учеников. Одного просил написать слово на видимой стороне доски, другого на оборотной. Если ребенок писал на виду у всех слово «пес», то оно уже было особым словом, готовым к определенной роли в необычной ситуации, к тому, чтобы стать участником некоего непредвиденного события. Пес уже был не просто четвероногим, он был героем приключения, вымышленным персонажем, полностью находящимся в нашем распоряжении. Повернув доску, мы обнаруживали, предположим, слово «шкаф». Дети встречали его взрывом смеха. Слово «утконос» или «четырехгранник» не имело бы такого успеха. Отдельно взятое слово «шкаф» не заставит ни смеяться, ни плакать. Оно инертно, бесцветно. Но «шкаф» в паре с «псом» — это совсем другое дело. Это уже открытие, изобретение, стимул.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Stories.
1: Минеральная вода – самый чистый тип воды. Она поступает из глубоких водоносных горизонтов, которые сверху защищены глинами или плотными породами, которые не пропускают загрязнения с поверхности. Производители не вправе менять ее состав. В бутылку попадает та же вода, что поднялась из недр. Ее путь начинается в горах. Дождевая вода и талая снеговая влага просачиваются сквозь трещины и поры горных пород. По мере продвижения вглубь она очищается, проходя через слои песка, мела и камня. Частицы грязи оседают, а бактерии погибают без света и кислорода. Этот процесс может длиться столетиями. Скорость движения воды порой составляет всего несколько сантиметров в год. Одновременно вода растворяет горные породы и насыщается полезными минералами. Именно геологический состав местности определяет свойства и вкус минеральной воды. Поэтому источники так различаются от мягких и слегка солоноватых до терпких или с металлическим привкусом. На большой глубине вода скапливается в пористых слоях породы, водоносных горизонтах. Если давление в них высокое, вода бьет фонтаном при бурении скважины. Так образуются артезианские источники. В иных случаях ее поднимают насосом. В любом случае, к моменту добычи она уже полностью очищена и обогащена природой.
0: Аудио-сторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные, минувшей ночью, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного воздушного морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. Поражены заводы «Буревестник», «Жуляны», «Квант», склад горюче-смазочных материалов, верфь, предприятия, выпускающие бронеавтомобили и цех по производству беспилотников. Киевский режим пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в России, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность на их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Мерлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области, Ольховатка, Захаровка, Шевяковка, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 200 боевиков, танк, боевую бронемашину производства США и 7 автомобилей. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали свыше 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
0: Российские войска продвигаются к северо-западу от Константиновки, а в самом городе продолжается зачистка от разрозненных групп противника. Как все происходит, рассказал командир роты 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки позывной «Грек».
3: По центру идет боевая работа. Противник зашел в это здание и сейчас идет отработка по нему. Разведка наша усилилась, стало больше расчетов, больше птиц в небе. Всю Константиновку мы контролируем по небу. И все передвижения, движения мы все видим. Относительно Дружковки, Александра Дружковки, да, мы стоим на высоте. У нас преимущество и по высоте, по рельефу, по самому у нас преимущество и плюс застройка.
0: В течение дня перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА над российскими регионами. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения за сутки поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников спецоперации, о помощи в восстановлении подшефных территорий на освобожденных землях. Тула, как сказал Миляев, продолжает отправлять гуманитарную помощь в приграничные районы.
4: Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурно-оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся, он там отправляем наши приграничные территории.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор рассказал о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья». Футболист Фаларин Балагун заявлен в стартовом матче сборной США в стартовом составе на

0: матч с Бельгией. Американский нападающий должен был пропустить матч 1/8 финала из-за красной карточки. Но ФИФА отменила наказание за грубый фол, заменив его на условное. Бельгийцы обещали обратиться в спортивный арбитраж, если он выйдет на поле. Эта неделя в столичном регионе предстоит дождливая и прохладная. По предварительным расчетам метеорологов, может выпасть около 80% месячной нормы осадков. Как рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, это характерно для летнего периода и не является аномалией.
1: Во вторник погода в столице нашей Родины ухудшится. В основном будет пасмурно, дождей станет больше и похолодает. После полудня всего плюс 17-20, это на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Всю неделю сохранится преобладание циклонической деятельности с высокой вероятностью дождей. Температурный режим ожидается довольно однообразным. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 9 до 14, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. В общем, не забывайте зонты и одевайтесь чуть теплее.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 17, в Москве 19 градусов тепла и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: Geo Stories.
1: Когда магма достигает морского дна, она стремительно остывает при контакте с холодной океанской водой. Так образуется базальтовая порода, известная как подушечная лава. Ее округлые формы действительно напоминают нагромождение подушек. Эти структуры вместе с медленно застывающей магмой под ними постепенно наращивают океаническую кору. Если в одном месте на протяжении тысячелетий или миллионов лет повторяются извержения, подводная гора растет и со временем может подняться над поверхностью океана. Когда вершина вулкана впервые появляется над водой, начинается драматичная борьба. Океанские волны активно разрушают молодую породу. Однако, если поток лавы достаточно интенсивен, суша успевает укрепиться и становится стабильной. Яркий пример такого процесса – Гавайские острова. Они возникли из-за того, что Тихоокеанская плита медленно перемещается над горячей точкой мантии. Каждый остров этой цепи – итог работы отдельного вулкана. Еще один показательный случай – исландский остров Сурцей. Он сформировался прямо на глазах у ученых в 1963 году и с тех пор имеет статус охраняемого природного объекта. Посетить его можно только при наличии специального разрешения.
0: Аудио Stories.

0: сторис.
1: Киты захватывают огромные объемы воды, чтобы отфильтровать из нее криль. Удивительно, как они не захлебываются. Оказывается, у некоторых китов есть особая ротовая пробка, регулирующая потоки воды, воздуха и пищи. Горбатые, синие киты и финвалы на высокой скорости подплывают к стае добычи и зачерпывают воду гигантским ртом, а затем выплевывают ее, фильтруя через ус. В задней части рта финвалов обнаружена мясистая луковица, та самая ротовая пробка. Когда кит дышит, она располагается внизу за языком. Это позволяет воздуху свободно поступать в дыхательные пути, одновременно блокируя доступ в пищевод. В момент глотания пробка сдвигается вверх и назад, при этом носовые ходы перекрываются. Открывается путь в пищевод, а хрящевая структура надежно закрывает вход в гортань. Благодаря такому механизму вода и пища не попадают в легкие. Такие анатомические особенности критически важны. Без них киты не смогли бы эффективно питаться крилем и получать энергию, необходимую для поддержания их гигантских размеров.
0: Аудио сторис.

0: стажем учатся летать. Будь отревоженные кормы, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.
1: Аудиосторис.
2: Самшитовая огневка – это небольшая невзрачная бабочка. У нее белые крылья с тонкой темной каймой. Активность насекомого приходится на сумерки. Днем оно скрывается в листве. Основную угрозу, однако, несут не взрослые особи, а гусеницы. Они имеют зеленую окраску с черными полосками и редкими волосками и способны нанести масштабный урон лесным массивам. Самшит относится к числу медленно растущих деревьев. В Сочи сохранились рощи, где возраст этих растений насчитывает несколько сотен лет. Гусеницы-огневки отличаются высокой скоростью поедания листвы. Они обгрызают листья до голых черешков, фактически оставляя от кроны лишь сухой скелет. Лишенное листвы дерево утрачивает способность к фотосинтезу и питанию, из-за чего гибнет за 1-2 сезона. В естественных условиях в Азии популяция самшитовой огневки регулируется ее природными врагами – паразитическими осами и хищными жуками. В Европу вид попал случайно, вместе с декоративным самшитом из Китая. В Италии и Франции огневка практически уничтожила местные посадки. В начале 2010-х годов насекомое проникло в Россию, подставив под угрозу многовековые самшитовые леса Кавказа.
1: Аудиосторис.
3: Был шторм, канаты рвали кожу с рук.

если же нет, раздереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

0: Audio Stories.
1: Пустынное кровавое дерево. Эндемик Австралии. Он растет в засушливых регионах центральной и западной частях материка, на каменистых почвах и в пустынях. Дерево высотой около 10 метров выживает благодаря глубокой корневой системе и жестким вертикально ориентированным листьям, которые снижают потерь влаги. При повреждении древесина выделяет темно-красную смолу, которая кристаллизуется и затягивает рану. Австралийские аборигены издавна используют смолу как антисептик. Современные исследования подтвердили ее антибактериальные и противогрибковые свойства. Она содержит высокую концентрацию танинов и полифенолов и подавляет рост бактерий. Сегодня смолу применяют для обработки ран и в ингаляциях при простуде и кашле.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 20-х годах 20 века несколько сотен андатр завезли из Финляндии на Соловецкие острова, а затем на волне успешной акклиматизации их начали расселять по всей территории Советского Союза. Расчет был на мех, который высоко ценился для пошива шапок. Андатра – превосходный пловец, способный развивать скорость до 5 км в час и задерживать дыхание под водой на 17 минут. Ей помогают в этом перепончатые лапы, уплощенный хвост, который выполняет роль руля, и плотный водоотталкивающий мех. Несмотря на статус прирожденной жертвы, на андатру охотятся хищные птицы, в том числе орланы-белохвосты, а также норки, лисы и волки. Популяция остается стабильно высокой. Секрет в плодовитости. В теплом климате самка приносит до 5-6 пометов в год, хотя большинство молодняка гибнет в первый год жизни, этого достаточно для быстрого расселения. Андатра укрывается в сложных системах нор и хаток, которые строит из тростника и укрепляет илом. Главный конфликт с человеком возникает из-за строительных талантов андатры. В Нидерландах и Бельгии, где территория защищена дамбами, норы грызуна ослабляют береговые укрепления. Это приводит к их размыванию и разрушению. Для России эта проблема пока не столь актуальна из-за более широких масштабов и иных принципов строительства гидросооружений. Что касается экологического ущерба, то здесь мнения ученых расходятся. С одной стороны, андатра, будучи вегетарианцем, может сильно прореживать прибрежную растительность и менять облик водоемов. С другой, в России с ее богатым биоразнообразием она заняла пустующую нишу и даже стала полезной для некоторых видов. Например, лебеди стали строить гнезда на прочных и безопасных андатровых хатках.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1999 году американка Никаола Стрикланд, специалист в области лучевой диагностики, отдыхала с подругой на острове Тобаго. Прогуливаясь по пляжу, женщины нашли зеленые фрукты, похожие на яблоки, и откусили по кусочку. Вскоре они почувствовали жжение во рту, у них полились слезы, стало трудно дышать, а боль в горле оказалась невыносимой. Облегчение наступило лишь через 8 часов. Частично помогло молоко. Позже Стрикланд описала симптомы в статье британского медицинского журнала. Фрукты оказались плодами манцинеллы, известными как «яблоки смерти». Манцинелла занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире. Ее сок содержит токсин форбол. Он присутствует во всех частях растения и вызывает ожоги при контакте с кожей. Даже капли дождя, стекающие с листьев, опасны, а дым от сжигания древесины может привести к слепоте. Плоды особенно ядовиты, их употребление грозит летальным исходом. Растет дерево на Карибских островах, в Флориде, на Багамах, в Мексике, центральной и северной части Южной Америки. В прошлом местные жители пропитывали его соком наконечники стрел. Несмотря на опасность, манцинелла приносит и пользу. Ее густая крона защищает от ветра и эрозии. Твердая древесина с темными прожилками идет на изготовление мебели. Чтобы снизить риски, лесорубы предварительно сушат дерево горячим дымом, а при распилке соблюдают особую осторожность, чтобы опилки не попали в глаза.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Из дневника.
2: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли. Так и к личному счастью мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе и обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин.

0: сторис.
1: Коричнево-мраморный клоп. Легко отличим от других насекомых благодаря характерной внешности. Его тело напоминает большой коричневый щиток с мраморным рисунком. Именно эта особенность и определила название вида. Взрослые особи достигают размера ногтя большого пальца, что считается достаточно крупным для насекомого. В зимний период клоп ищет укрытие в жилых постройках. Он проникает в щели, заползает под обшивку и впадает в спячку до весны. Этот вид является полифагом. Его рацион включает более 100 видов растений, среди которых плодовые, орехоплодные, ягодные и овощные культуры, а также розы и многие декоративные кустарники. Механизм питания клопа следующий. Он прокалывает плод хоботком, впрыскивает слюну, размягчающую ткани, и высасывает сок. В результате на месте прокола образуется твердое коричневое пятно. Плод теряет пищевые качества, а его семена – всхожесть. Естественный ареал обитания коричнево-мраморного клопа – это Азия. В последние десятилетия вид распространился в Америке и Европе. В Сочи его впервые зафиксировали в 2014 году. Предположительно, насекомое было завезено с грузом или в багаже туриста. В настоящее время вид широко распространен на Черноморском побережье, где в сезон может уничтожать до половины урожая в частных садах. Местные жители вынуждены собирать клопов вручную. Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России минувшей ночью отразила массированную атаку на регионы сотен ударных дронов большой дальности. Сбито 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонки, а также объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. В том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей, боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод, который производит артиллерийские катера «Гюрза-М». Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков, 7 бронемашин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Север» уничтожили до 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого колодезя. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Хамви» и 7 автомобилей.
0: Российские войска продвигаются к северо-западу от Константиновки, а в самом городе продолжается зачистка от разрозненных групп противника. Как все происходит, рассказал командир роты 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки позывной «Кобра».
2: В основном работаем по зачистке. Это, наверное, те, кого уже бросили командиры, кто-то остался из них без связи. Попадаются периодически такие более идейные люди, да, которые, так сказать, до последнего рубятся. Там подход такой, что мобилизованы, и к ним кого-то одного в группу добавляют, такого более идейного человека, который, так сказать, уже их под огнем удерживает, не дает им не сдаться, не дает пути отхода.
0: ВКС России и войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения за сутки поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА. Беспилотная активность минувшей ночью была зафиксирована в районах Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, на минувшей неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Глава госкорпорации отметил, что мы в шаге от инцидента регионального масштаба.
3: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
0: Украинский дрон ударил по градирне энергоблока, строящейся Курской АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа станции не нарушена, последствий для экологии нет, радиационный фон остается в норме. Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Миляев рассказал о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья».
4: Для себя выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семей,

0: ценностей, безусловно, преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить
1: в нашей Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Губернатор также рассказал, что в Тульской области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию, и не упускают возможности сделать промышленное производство более экологичными. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Во вторник днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 17. В Москве 19 тепла и также дождь. Сейчас в столице плюс 15, давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Вторник у нас на календаре 7 июля. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7967-103-5533. Отправлять их сюда к нам можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что ж, начнем сегодня с истории душераздирающей. Итак, на годовщину свадьбы одной московской паре подарили мини-пига. Но дальнейшее развитие событий показали, что питомец по кличке Хавронья на самом деле может быть и пиг, но совсем не мини. Да, со временем Хавронья вырос, почему-то пишут о нем коллеги в мужском роде, вырос до 50 килограммов. Ну и, как следствие, стал портить мебель в квартире, а дело было в квартире, ну и, соответственно, даже претендовать на место в супружеской кровати. 50 килограммов – это много или мало? Если вы вдруг не очень знакомы с размерами животных и с тем, как эти размеры соотносятся с массой, ну, 50 килограммов – это, ну, в общем, не маленьких размеров дог, например, или еще относительно маленький кавказец. Ну, то есть, в общем, серьезное такое животное. Понятно, что свинья, может быть, в холке так не вырастает, но 50 кило, представьте себе, что это перемещается по коридорам и комнатам, это, в общем, действительно снаряд, способный причинить серьезные неприятности. Далее, что произошло? Естественно, в семье стали возникать конфликты. Супруг предлагала отдать животное на ферму или в зоопарк, однако мужчина отказался, и в итоге женщина поставила ультиматум. Либо, говорит, я, либо Хавронья. Ну и тут уже стало даже непонятно, каковы предпочтения мужчины. Вряд ли мужчина нормальный предпочтет свинью женщине, но... Я думаю, что здесь сам факт ультиматума оказался вот тем самым триггером, который и привел семейную жизнь к печальному финалу. Чему учит нас эта история? Ну, прежде всего, конечно, надо быть довольно своеобразным человеком, чтобы подарить питомца. Причем, даже если подарок был сделан вполне искренне, и кто-то когда-то обмолвился, что вот было бы неплохо завести мини-пига. А если бы вы однажды сказали, что хотите ирландского волкодава, а у вас отнюдь не поместье, где волкодав мог бы резвиться, да и волков, чтобы давить, тоже нет. Ну, в общем, действительно, подарок очень странный, и как со стороны дарящего, так и со стороны принимающего. Потому что последствия... И для семейной жизни, как выяснилось, могут быть трагичными. Но и надо как-то и про животное думать, потому что у нас, в конце концов, есть соответствующее законодательство, которое препятствует какому попало обращению с животными. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что те подарки, которые преподносят вам, особенно на годовщину супружеской жизни, вас радуют и уж точно не становятся причиной конфликтов. Давайте посочувствуем московской семье. Надеюсь, что они найдут способ разрешить свои проблемы. А пиг, который оказался не мини, тоже найдет собственное счастье. И вот так вот, заряжая друг друга счастьем, давайте встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Любопытнейшая новость из совсем другого мира прилетела к нам. Итак, ученые допускают существование сознания у существ, тут цитирую по заголовку, как есть, извините, с принципиально иной биохимией. Ну, что имеется в виду? Что не обязательно должны быть белковые тела, а это может быть нечто, ну, о чем мы даже пока еще и не догадываемся. Группа, ну, правда, надо отдать им должное, философов из Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовала работу, в которой высказана гипотеза, что, по всей вероятности, сознание не привязано к земному типу биологии. Почему это важно? Потому что, естественно, мы, когда ищем братьев по разуму, мы прежде всего обращаем внимание на суперземли, на планеты земного типа, ну, где примерно могут существа, может быть, не похожие на нас обитать, но примерно дышащие кислородом, ну и так далее. Ходящие по твердой земле, а не где-нибудь купающиеся в газовых облаках с температурой минус 273 градуса. Ну, в общем, что-то мы ищем похожее на нас. Ну, а вы знаете, вооружившись коперниканским принципом сознания, так называемым, можно прийти к совершенно другому выводу. Ну, тут много, конечно, допущений интереснейших. Исследователи, например, привели оценку, согласно которой за историю Вселенной в ней возникало не менее тысячи технологически развитых внеземных цивилизаций. Как-то можно посчитать, на основе чего делать подобные выводы, не вполне понятно. Ну и дальше, естественно, если тысяча цивилизаций была, то хотя бы некоторые из них могли быть построены на биохимии, которая разительно отличается от земной. Все это, конечно, больше похоже на завязку некоего фантастического фильма, или даже не на завязку, а на описание так называемого сеттинга, то есть какого-то мира, ну, как плоский мир, там, например, да, у некоторых фантастов встречается. Но что здесь интересно? Во-первых, есть подозрение, что таким образом начинается дрейф в сторону признания сознание у машин, потому что мы сами создали эти сущности из кремния и металлов, мы фактически научили их воспроизводиться, мы подкармливаем их ресурсами, а в случае чего они, наверное, могут и сами наладить производство этих самых ресурсов, ну и все, и вот уже здравствуй сознание, да, здравствуй жизнь, по крайней мере, может быть, пока еще не очень сознательно. Но, опять же, есть еще один такой момент, мне кажется, очень важный, согласно которому мы все-таки понимаем, что закон физические и химические, которые мы здесь на планете наблюдаем, они все-таки являются всеобъемлющими и везде во Вселенной работают одинаково. Ну, по крайней мере, в пятницу на прошлой неделе в шоу «Физики и лирики» затронута была эта тема, и доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в физическом институте имени Лебедева Российской академии наук Алексей Михайлович Семихатов как раз и говорил о том, почему законы Вселенной так идеально настроены для жизни и почему простые законы физики так хорошо работают. Полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Напомню, состоялся он в пятницу. Ну а сейчас давайте послушаем отрывок.
2: Когда Ньютон сформулировал свои обратные квадраты, они же не на скрижалях и ни на каких записаны. Это была догадка. Угу. Как мы теперь знаем, стоя на плечах гигантов, эта догадка имеет ограниченную область применимости. Она работает не везде, но она работает фантастически широко. Фантастически широко. И это очень простой закон. Ребят, его правда изучают в пятом или в каком-то там классе школы. Возьми, подели одно на другое, там возведи в квадрат, подели и умножь еще на константу. Что может быть проще? Почему такая простая штука работает для гравитации в хорошем, в отличном приближении? Это загадка. Например, да, и что? Ньютон, значит, эту догадку высказал, и из нее, развив математику, это прям не надо пропускать этот момент, он одновременно создал эту математику, получил оттуда эллипсы, что если ты предполагаешь это, то планеты у тебя, дорогой друг, непременно летает по эллипсам. А это, как к временам Ньютона, был экспериментально установленный факт. Спасибо великому Кеплеру, который для этого, не покладая рук, трудился. Ну, вот, значит, я постулирую что-то. Страннейший закон. Страннейший. Ньютон сам говорит, что он дико странный. Как так Солнце через пустоту кричит Земле? Эй, Земля, давай, давай, заворачивай, заворачивай, заворачивай. Причем как бы мгновенно кричит. Но эллипсы получились? Отлично. Значит, давайте мы будем считать, что природа устроена вот таким образом, в ней действуют обратные квадраты.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Отвлечемся от космических материй и перейдем к рубрике «Приятного аппетита». Итак, тяга к мороженому в летний период может быть опасной, знаете ли. Да, большое его потребление ускоряет старение кожи. Вот, казалось, сколько нам говорили о том, что вот эти жиры, да еще перемешанные с быстрыми углеводами, да еще под низкой температурой, это вредно само по себе. Но вот, оказывается, старение кожи – это один из поводов, может быть, для кого-то с мороженым, особенно летом, когда его хочется еще сильнее, заставит обращаться аккуратнее. Пожалуйста, берегите себя прежде всего и помните, что ни с чем перебарщивать не следует. Еще одно любопытное исследование, касающееся того, как цвет и размер тарелки влияет на выбор еды, произвели ученые из университета Флиндерса. Что они взяли за основу? Распространенное убеждение, что смена посуды способна автоматически сократить объем съедаемого и подтолкнуть к более полезному рациону. 232 женщины участвовали в эксперименте, ну и им предлагали выбирать блюда по фотографиям. Гипотеза заключалась в том, что визуальные иллюзии, то есть, допустим, маленькая посуда делает порцию крупнее, или что определенный оттенок, например, синий, влияет на аппетит. Вы знаете, оказалось, что недостаточно поменять тарелку. То есть вот эта изначальная гипотеза подтверждения экспериментального не получила. Однако интересные выводы все же были сделаны. Например, когда участницы хотели съесть меньше, они чаще тянулись к небольшим тарелкам. То есть если у человека есть изначальное желание умерить как-то свой рацион, то вот тарелка в этом, оказывается, может немножечко помочь. Хотя кто мешает в несколько слоев на вот тарелку напихать еды, совершенно непонятно. Еще интересно то, что для десертов предпочтение отдавалось красной посуде. Это, опять же, если люди хотели снизить рацион. Именно на красных тарелках выбирали более полезные сладкие блюда. Если сладкие блюда вообще бывают полезными. Очень интересно было бы, конечно, увидеть продолжение этого исследования. Так что пожелаем ученым успеха на этом поприще под музыку на маяке.

0: спали.
1: Простите, много сегодня космоса, казалось бы, не прилизни космонавтики, но тем не менее. В 25 световых годах от нас открыта планета, очень похожая на Землю. Она всего лишь в 1,29 раза больше, чем Земли, обращается по круговой орбите в обитаемой зоне. Но, опять же, это все в соответствии с нашими нынешними представлениями о том, что такое обитаемая зона. И уже ученые многие говорят о том, что ищем мы не то, чтобы не совсем то, но может оказаться, что, например, обитаемая зона под поверхностью. Ну, например, есть одна из гипотез, что может быть под поверхностью Меркурия окажутся условия, вполне пригодные для жизни даже земного типа. Да, это какие-нибудь, вероятно, очень слепые существа и, может быть, не очень привлекательные на вид, но, тем не менее, такая гипотеза тоже имеется. В целом, конечно, отдадим должное ученым, все-таки они не придерживаются каких-то таких вот застывших догм и не стараются за собой тащить одни и те же убеждения. И сегодня как раз один из эпизодов программы «Как знать» будет посвящен этим самым научным, ну, даже не заблуждениям, а представлениям, наверное. И старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов будет рассказывать про то, как мы смотрим во Вселенную и какие угрозы там находим. И речь, в частности, должна, по крайней мере, согласно анонсу, пойти об объекте, который поближе, чем в 25 световых годах от нас. Это астероид Апофис, который должен, как говорят, в апреле 2029 года прилететь, в общем, ну, практически к нам в гости, на расстоянии в 32 тысячи километров пройти от Земли, а это, знаете ли, уже ниже орбит геостационарных спутников. Вот что это тогда, да? Это реальная угроза или это просто объект, представляющий научный интерес? Об этом сегодня можно все будет узнать. Программа «Как знать» в нашем эфире после 14.00. Ну а мы сейчас в субботу перенесемся. Школьная программа для взрослых. В эфире была по расписанию. И астрофизик, популяризатор науки Антон Бирюков говорил о самых известных заблуждениях, которые бытовали в астрономии.
2: Тогда получается, вот какие-то заблуждения, недопонимания можно разделить на два класса. Есть гипотезы большие, даже вот, если мы говорим о что-то чем-то масштабном, которые были отвергнуты самими учеными со временем. Сейчас, например, мы понимаем, что мы отказались от понятия эфира, светоносного эфира, там еще 120 лет назад. Мы понимаем, что Вселенная не стационарна. Тоже отвергли эту гипотезу, причем, я бы сказал, сделали это дважды, потому что о стационарности Вселенной можно думать в разных идеях, там, в разных понятиях. Мы понимаем, что Марс необитаем, что казалось почти логичным на стыке 19-20 веков. Мы понимаем, что там движение Меркурия, его аномальное, нельзя объяснить еще одной планетой, которая находится между Меркурием и Солнцем, которую мы по какой-то причине не наблюдаем. Вот это все гипотезы, которые обсуждались, скажем так, не в там, публицистике, не в широких массах, да, то есть они не были такими очень популярными. Это гипотезы, которые обсуждались непосредственно в науке. Ну, в первую очередь, это 19-20 век, хотя вот теория стационарной Вселенной там, с какими-то реинкарнациями, я бы сказал, дожила годов до 90-х. Потому что даже были попытки как-то ее модифицировать и предложить в 90-х годах уже какую-то гипотезу, которая объясняла накопленный на тот момент гигантский объем данных.
0: Пока вы

0: пока вы спали.
1: Пока одни люди изучают планеты и астероиды, другие считают буквы в словах. Но это не касается разгадывания кроссвордов, нет. Оказывается, россияне, то есть наши сограждане, нередко называют бизнес именами людей, животных и растений. И вот тут аналитики решили посчитать. Изучили названия почти 4 миллионов организаций по всей стране. От магазинов и кафе до гостиниц, спортивных секций и пунктов проката. Итак, средняя длина названия составляет 17. Символов. Есть, конечно, очень длинные варианты, более 200, но есть, например, интересные такие вот сервисы доставки. Есть сервис доставки еды, из одной буквы название состоит, буква Ё. Это, как говорят, в набережных Челнах все работает. Самое большое разнообразие, ну, естественно, в больших городах. Москва, Петербург, Екатеринбург. Что еще? Чаще всего названия начинаются с буквы С, буква П, несмотря на свою распространенность в русском языке, лишь на 5-м месте, представьте себе. Странно, что R тоже не в топе. Есть такое маркетинговое, ну, видимо, наверное, все-таки заблуждение, что звук «р» привлекает внимание, вот он такой рычащий, приятный. Если же говорить о названиях животных, которые встречаются в наименованиях бизнесов, то здесь лидирует кот. А среди женских имен Елена, что еще, и среди деревьев береза, что, наверное, тоже неудивительно. Ну, а теперь перейдем к тем словам, с которыми не всегда и не все ладно получается в нашем эфире. И тут на авансцену под ваши аплодисменты выходит Татьяна Юрина Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения. И ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка. Ну, чтобы было не скучно.
3: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
4: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
2: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному инженер. Инженер – инженерия. При образовании слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
5: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому вот эти вот новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
2: Гастрономия. Неверно. Правильно, гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном, гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
2: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
7: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютным нежеланием каких-то решительных действий.
2: Апатия. Неверно. Правильно, апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против.

0: пока вы спали.
1: Давненько у нас не было рубрики «Из жизни зумеров», и справляемся. И тут тоже пойдет речь об итогах первого полугодия. Итак, что же у нас тут в первом полугодии случилось 2026 года? Люди искали работу, причем в том числе и люди молодые, вот те самые, которые только вступают в экономические отношения или находятся в них сравнительно недавно. Но интереснее всего, а что же ищет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет? И если вы думаете, что ищут они места, где платили бы побольше, а работать было бы не надо и желательно вообще не руками, а лучше и на работу не ходить, то вы не совсем правы. Да, потому что в январе-июне чаще всего молодые люди размещали резюме на позиции инженера-механика, представьте себе, и тут рост в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, инженера производственно-технического отдела, двукратный рост, администратор, почти двукратный рост. Также почти вдвое вырос интерес к профессиям электрика и садовника. Представляете? То есть, в общем, тот самый реальный сектор, о котором говорят с высоких трибун, оказывается, в общем, не иссякает. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Потому что, конечно, уже вот этого человека труда, человека, который что-то реальное создает собственными руками, ну, не то чтобы похоронили и приговорили, но вот есть ощущение, что он как-то мифологизировался. Удивительно, но именно об этом в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь», говорили Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Те, кто следит за творчеством наших уважаемых коллег, знают, что у них ежемесячные киноэфиры проходят. И вот они разбирали документальный фильм Михаэля Главоггера. Фильм этот называется «Смерть рабочего». Но это не фильм про похороны, это про то, как меняется наш мир. О том, как действительно умение что-то делать руками становится каким-то, ну, почти мифическим талантом. Полная версия, опять же, ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Очень рекомендую фильм посмотреть и послушать потом Артема с Владиславом, а можно и наоборот. Ну а сейчас, естественно, небольшой фрагмент.
2: Главоггер фактически что делает? То, о чем Борис Гройс писал в «Коммунистическом постскриптуме», он фактически мифологизирует фигуру рабочего. То есть рабочий, как бы, почему смерть рабочего? Потому что теперь про это мы снимаем фильм документальный. Понимаешь, да? То есть, если бы рабочий был жив, я
3: то
2: бы снимал...
3: получились бы агитки, как в Советском Союзе.
2: Да, я бы снимал фильм про завод, да, про сообщество, про то, как они вместе едут там, не знаю, на экскурсию. Или, да. А тут, то есть, мы уже имеем дело с музеификацией, то есть с мифологизацией.
3: Мы имеем дело с
2: целого
3: трупом,
2: класса.
3: С трупом, на самом деле.
2: Да.
3: И это все выглядит как, ну, в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского, похожее показано, да, что это зона, это, ну, мертвая территория. И потом игра, например, «Сталкер», да, построенная вокруг мифа о Чернобыле, тоже музеификация.
2: Да.
3: Что ты ходишь, там какие-то есть сказки, ужасные сущности,
2: это
3: прекрасные сказки.
2: И ты понимаешь, век этого рабочего был очень краток. Вот в рамках истории вообще большой, да?
3: Ну, то есть, это век, когда техника еще не могла обходиться без человека.
2: Да, и
3: а сейчас мы вступили в век, когда техники человек не нужен.
2: Это короткий промежуток между тем, что люди нуждались в рабочем как в единице, формирующей город, до момента, когда его заменили машины на производстве. Это всего лишь сколько? 70-80, максимум 100
3: да?
2: лет.
3: Да?
2: Вот такой короткий век. Ну, может быть, даже меньше в отдельных регионах, да, зависит от развития техники.
3: Ну, это не миф, это реальность о бэби-бумерах в Америке, которые за счет Второй мировой войны могли, работая на заводе, купить себе дом, купить себе два автомобиля. Да? Гомер Симпсон, архетипический такой персонаж. У него, значит, трое детей, большой дом двухэтажный, две машины.
2: При этом чем он занимается?
3: И чем он занимается? Ну, просто работает одну работу.
2: Да. То есть, я последнюю вещь скажу, да, то есть вот это то, что мы в России прожили как развал Советского Союза, совпадает с темой нашего сегодняшнего разговора, по большому счету. То есть, и, кстати говоря, как компьютеры изменили мир.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что издают? Что дают? Подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Из славного мира рабочих профессий перебираемся в не менее интересный мир околокультурных событий. Здесь два момента привлекли меня, правда, из московской жизни. Опять прошу прощения, что некая москвоцентричность у нас образовалась. Ну, Москва для многих, если не перевалочный пункт, то какое-то место, ну, куда хотя бы разок стоит съездить, просто побродить. Вот будете бродить, можете зайти в Мансуровский переулок в Москве. Там есть дом, известный также как дом мастера из произведений Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот завершена комплексная реставрация этого небольшого деревянного особнячка. Так что можно вот буквально по булгаковским местам пройти. И там даже, говорят, внутри воссоздали лестницу, по историческим аналогам восстановили напольное покрытие из досок, ну и так далее. Изразцовые печки и прочее, прочее. В общем, вот такая может быть интересная у вас экскурсия. Если вам милее искусство изобразительное, то в Третьяковке открылось, сейчас посмотрим на даты, точно, на всякий случай, чтобы вас не вводить в заблуждение. Нет, откроется послезавтра, 9 июля, выставка Виктора Борисова Мусатова. Это интереснейший живописец, но как-то так получилось, что он кажется, вот как будто бы не из первого ряда. Хотя абсолютный новатор для своего времени и, по-моему, впервые, уж как минимум впервые за очень долгое время, такая вот моновыставка в самом новом здании Третьяковки на Лаврушинской набережной. Вот это все будет вашему вниманию предложено. 140 произведений живописи и графики. А там еще интересно то, что Борис Мусатов был таким, ну, как музыканты бы сказали, мультиинструменталистом, потому что он в разных техниках работал, и гобелены он делал, и использовал фотографии, фотоэтюды в своей работе. В общем, много чего интересного. И пастель, и фактуры разнообразные. В общем, стоит на это посмотреть. Выставка долго будет длиться достаточно, но вы знаете, это долго. Не успели моргнуть, уже будет все и закрываться. По 8 ноября на Кадашовской набережной, простите, Лаврушинский переулок, и вот Кадашовская набережная, самое-самое новое здание Третьяковки. Так что очень вам рекомендую к посещению, тем более, что время на это посещение есть. Ну, а мы теперь от художественных музеев перейдем к, естественно, научным и послушаем учителя истории Александру Абертынюк, которая в программе «Хочу все знать» отвечает в том числе за цикл «Завтра мы идем в музей». И в субботу Александра рассказывала о том, как был основан музей зоологический, как создавались его экспонаты. Все это было приурочено к очередному дню рождения зоологического музея, который, кстати говоря, входит в структуру Российской академии наук.
2: Экспонаты, это же нужно чучело сделать, то есть это тоже не такая легкая работа, и привести все эти экспонаты. И поначалу не совсем все хорошо получалось, но мы с вами, если придем в этот музей, мы увидим любимую лошадь Петра Первого. Ее звали Лизетта. Ну, он просто ее обожал. То есть он сказал, что я как бы как животное там хоронить не буду, я хочу чучело. Тем более это было тогда увлечение зоологией, да, флорой, фауной. И про эту лошадь очень интересно посмотреть. Можно ее найти в интернете, естественно, и это чучело. Оно странненькое. Ну, как бы давайте сделаем скидку на то, что не все получалось всегда в начале у нас, но лошадь прям должна была быть сохранной. Главный свой подвиг – это любимая лошадь Петра совершила в Полтавской баталии. В решающий момент наш Петр-то был уже сам, командовал полками, повел пехоту, полка своего, и в какой-то момент он оказался перед строем шведских солдат, и Лизетта почувствовала смертельную опасность и совершила резкий скачок в сторону и вынесла своего хозяина как бы с линии огня. Прогремел залп, и одна из пуль пробила Петру шляпу, вторая прострелила, там, раздробила седло. В общем, Лизетта приложила свои копыта к победе в Полтавской битве.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России минувшей ночью отразила массированную атаку сотен ударных дронов большой дальности, сбито 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям украинской оборонки, а также объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. В том числе был поражен судостроительный завод, который производит артиллерийские катера «Гюрза-М», а также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров. Поражен приборостроительный завод «Киев-1», выпускающий систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины. Как отметили в Минобороны России, стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов армии России по территории Украины. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 8 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и Стенки в ДНР. За сутки противник потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, двух бригад «Москва».

0: морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Доброполя, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 4 автомобиля, уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Российские войска продвигаются к северо-западу от Константиновки, а в самом городе продолжается зачистка от разрозненных групп противника. Как все происходит, рассказал командир роты 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки, позывной «Оголом».
2: Мы поднимаемся вверх, уже выстраиваем оборону в Константиновке, именно мой батальон. У меня есть своя зона ответственности, где мы уже начинаем выстраивать боевые порядки. Мы выталкиваем противника Новоселовки, дальше Новоселовка. Противник бежит на северо-запад, туда поднимается, уходит полностью с города, если мы не успели его уничтожить.
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Миляев рассказал также, что в Тульской области делается все необходимое, чтобы сократить негативные воздействия на экологию, и не упускают возможности сделать производство более экологичным.
3: Тула, Тульская область – это очень развитый в промышленном отношении регион, но в этой связи и нагрузка на экологию достаточно большая.
4: Мы по итогам 2025 года порядка 2 миллиардов рублей нашими предприятиями было вложено в экосберегающие технологии. План на 2026-2030 годы – это еще порядка 8 миллиардов. 23 поста у нас сегодня стационарных, которые мониторят состояние атмосферного воздуха, 2 передвижных лаборатории. Поэтому в этой части мы контроль такой достаточно жесткий осуществляем.
1: Тульская область оказала адресную поддержку подразделениям российских сил в зоне спецоперации на 4 с лишним миллиарда рублей, доложил губернатор президенту. Комфортный режим для российских инвесторов в Армении очень важен для отношений двух стран, отметил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром».
5: Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и ЕАЭС. Следим за новостями на сайте вести.ру.
6: Погода.
1: Во вторник, 7 июля, в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 17. В Москве днем 19 градусов тепла и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%.

0: вы спали.
1: 7 июля на календаре, вторник. Еще раз доброго утра или доброго дня, если у вас уже день. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем общаться на темы, которые нам предлагает актуальная новостная повестка. И, конечно же, успеем еще послушать пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорить о том, какие передачи готовятся к эфиру сегодня. Да, плюс 7967-103-5533 номер для ваших сообщений прежний. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам в зависимости от того, что у вас устроено. Работает. Ну, а мы пока получили тревожную весть из Австралии. Австралия, ну там сейчас зима, конечно же. И, видимо, это самое время, чтобы задуматься о судьбе климата изменяющегося и о том, какую роль в этих изменениях играет человек. И вот из университета Нового Южного Уэльса опять летит к нам тревожный звонок. Кондиционеры, оказывается, да-да, способствуют росту глобальных температур. И здесь особенно ученых беспокоит. Успокоит обратная связь. Чем жарче становится, тем активнее мы пользуемся кондиционерами. Ну, вы понимаете, да, если что-то где-то охлаждается, нужно где-то что-то в ответ нагреть. И вот помимо того, что нагрузка растет на энергосети, а электричество, кто бы там что ни говорил, мы, я имею в виду человечество, по-прежнему в основном получаем, сжигая углеводороды. Ну и тут еще и вдобавок вот этот теплый выхлоп от кондиционеров. С чего вдруг именно сейчас об этом заговорили? Проблеме, мягко говоря, не один год. Ну вот говорят о том, что охлаждение зданий без чрезмерной зависимости от кондиционеров должно стать одним из ключевых действий в условиях изменения климата. Что это означает? Ну то есть охлаждать здания будем, но как-то давайте без кондиционеров. То есть, иными словами, отправляемся мы с вами в Древнюю Персию или Древний Египет, там все всегда было тепло, и будем вспоминать, что такое ветровые башни, которые улавливают даже легкий бриз, ну а потом потоки воздуха направляются вниз. До сих пор, кстати говоря, в историческом центре Дубая, наверное, можно встретить такие здания с ветровыми башнями. Сейчас они, конечно, больше декоративные, но вам с удовольствием расскажут, как это все устроено. Что еще? В Древнем Египте еще испарительные экраны применяли, ну то есть циновки из тростника, смоченные водой. Это тот же эффект, который вот холодный компресс оказывает на вашу кожу. Есть еще такие вот интересные остроумные решения, которые тоже на территории Персии древней применяли. Керизы, такая народность, это подземные водопроводные системы, в которых прохладный воздух из шахт с водой подавался прямо в подвалы. В общем, очень все это симпатично, очень увлекательно. Когда человечество все это начнет применять, думаю, ответ скорее никогда. Так что мы скорее как в бане будем жить, чем будем перестраивать наши города, чтобы в них появились ветровые башни, специальные ячейки, не знаю, или какие-то устройства для развешивания испарительных экранов и прочие вещи. Ну, а сегодня, если уж про баню говорить, в гостях у Артема Новиченкова и Владислава Тимкина после 20.00 будет ритуальная банщица Анна Полякова. И она расскажет, почему баня перестала быть сакральным местом. Но это случится после 20.00 по Москве. А пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Стресс, оказывается, может физически изменить структуру крови, представьте себе. И да, это не нарочно так получилось, но это еще одно исследование из Нового Южного Уэльса. 8 здоровых мужчин проходили испытания в лаборатории. Были абсолютно здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Побывали они в лаборатории дважды с интервалом в одну неделю. В первый раз полный покой, а второй раз был связан с прохождением так называемого Трирского теста социального стресса. Описания его несколько меняются в зависимости от источников, но суть в следующем. Это такой вообще золотой стандарт психологии для лабораторной индукции стресса. Это 5 минут собеседования, самопрезентации, как вариант может быть, и 5-минутный тест на устный счет, который участник выполняет перед строгой комиссией и еще и с видеофиксацией. Ну, то есть нужно быть дико стрессоустойчивым человеком, чтобы тут не заволноваться. Что выяснилось? Что ответ на психологическую нагрузку у организма чисто физиологически наращивается производство свободных радикалов, что мгновенно, как пишут ученые, меняет структуру формирующихся кровяных сгустков. Иными словами, начал волноваться, получил тромб. Немного опасно это все, конечно, и это очередное напоминание, как важно все-таки следить не только за физическим, но и за психическим своим здоровьем. В общем, примерно об этом вчера в программе Сергея Стиллавина и его друзья говорили наши коллеги с психиатром и психотерапевтом Александром Федоровичем. Речь шла в целом о трудоголизме, о выгорании, потому что 5 июля Международный день трудоголика у нас тут случился, о том, какие риски в этих явлениях под названием трудоголизм и выгорание содержатся для ментального здоровья, как лечить внутренние конфликты. В общем, многовекторный получился разговор. Это дополнительный повод заглянуть на медиаплатформу «Смотрим» и послушать его в полном формате. Ну, а мы сейчас для затравки предложим вам небольшой фрагмент.
2: Сам по себе трудоголизм – это уже есть, если хотите, такая специфическая форма излечения, в кавычках. То есть это попытка, каким-то образом подменяя понятие, уже решать какой-то вопрос внутрисемейный. Поэтому лечить трудоголика – это все равно как лечить алкоголика. Тем самым можно только усугубить ту проблематику, от которой человек сбежал в трудоголизм или в алкоголизм. Понимаете, тут очень момент тонкий. То есть это мы пытаемся зайти с конца. Но на самом деле разбираться-то нужно не с трудоголиком в рамках его проявлений, а с теми процессами, которые происходят в семье, от которых, собственно, трудоголик сбегает. Вот здесь я бы акцент поставил немножечко в другую сторону.
3: Александр Михайлович, а мужчина вот такой, который сбегатор, да, вот есть достигатор, а есть сбегаторы, он сам виноват вот в тех проблемах, которые у него возникли дома и от которых он бежит? То есть эти проблемы следствие его какой-то ошибки системной при выборе жены, я не знаю.
2: Нет. Это особенность, ни в коем случае. Это особенность его психики, так. Понимаете, когда, например, он подавляется дома, когда ему предъявляются претензии, которым он не может соответствовать, тогда он вынужден сбегать.
0: Пока вы спали.
1: Александр Федорович, психиатр и психотерапевт, выступал вчера в программе Сергея Стиллавина и его друзья. В эфире, кстати, также принимал участие HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян. Полную версию, напомню, на медиаплатформе «Смотрим» найдете, я уверен, без особого труда. Сегодня в рамках шоу Сергея Стиллавина и его друзья продолжится цикл первооткрывателей и тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории» Александр Романов будет говорить о биографии Всеволода Эмильевича Мирхольда, нашего выдающегося, ну, прежде всего, театрального, конечно, режиссера. Шоу «Физики и лирики», как водится, с 11 до 14 по Москве. В 13.00 продолжится рубрика «100 минут». На этой неделе она посвящена истории общественного транспорта. И популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод» Николай Чеканов будет рассказывать, как и почему люди решили строить подземный и водный транспорт. Ну, а на смену «Физикам и лирикам» в 14.00 придет программа «Как знать» и эксперт по пищевой безопасности ожидается среди гостей. Речь пойдет о том, как правильно хранить продукты в жару. Не пропустите, уверен, что-нибудь полезное для себя узнаете. Ну, а в четверг на минувшей неделе в программе «Как знать» старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский рассказывал о том, как образ рыцарства кочевал по монетам от Древнего Рима до Европы и Руси. Прямо сейчас вы услышите Богдана Берковского, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Рыцари, как мы их, наверное, привыкли воспринимать в таком немножко романтическом образе, появляются уже в 14-15 веке. Это, например, знаменитый Франк де Шеваль, то есть Франк с всадником, где король изображен в доспехах на коне с попоной, украшенной геральдическими лилиями, с щитом и мечом. Он скачет. Это очень красиво. Это одна из самых знаменитых таких рыцарских монет. И тут, конечно, мы его считываем как рыцаря, как предводителя нации, дворянства и как первого из лучших. Есть, например, изображение религиозного характера. То есть, ну, архангел Михаил, например. Кто он? Он воин. Он так или иначе тоже защитник, он с мечом, в доспехах, и мы его считываем как рыцаря. То есть вот этот вот иконографический тип всадника или правителя в доспехах в образе воина, он практически всегда, он универсально изображался на европейских монетах. А говоря о каких-то не монарших персонах, тут уже гораздо сложнее. Ну вот существовали рыцарские ордены. Там как раз могут быть и интересные сюжеты. Вот, например, магистр Тевтонского ордена Максимилиан III чеканил большие таллеры с собственным изображением в шикарных доспехах с шлемом, плюмажем.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: И действительно, главная автомобильная программа страны начинает свою работу на маяке, вне зависимости от того, утро у вас или день, как, в общем-то, наверное, на большей части России уже. Как обычно, по вторникам ассамблея едет под предводительством Олега Осипова, но я, как обычно, Игорь Ружейников. Олег, привет.
4: Привет, Игорь, здравствуйте всем.
3: И ну как, что, как обычно, у нас не меняются средства связи. Если у вас есть вопросы, если у вас есть соображения по поводу сказанного и услышанного, пишите, используя любой мессенджер на номер 8-967-103-5533.
4: Да, я продолжу, если позволишь, вчерашний наш разговор вечерний, потому что слушатели, особенно восточной части Российской Федерации, не обязаны были включать
3: поздно
4: ночью приемник вчера.
3: Конечно.
4: Поэтому я напомню, о чем продолжу разговор. Я продолжу разговор о роскошном, по-королевски, действительно, роскошном кроссовере. Это все-таки кроссовер, а не внедорожник, под названием «Рокс Адамас». Он меня впечатлил весьма, как я вчера, так сказать, уже объяснял, и заставил о многом задуматься, ну, о таких ключевых вещах, как перестройка всего мирового автопрома, которая сейчас идет. Вот это вот продукт той самой перестройки. Ну, напомню, что автомобиль, вообще-то говоря, задумал и воплотил в жизнь со второго захода, так сказать, владелец шанхайской компании по производству роботов-пылесосов. И, в общем, можно было бы шутить, если бы не получилось очень здорово, на самом деле. Потому что, ну, машина, так сказать, мощностью 470 лошадиных сил, шестиместная или семиместная, в зависимости от комплектации, так сказать, которая разгоняется при своем весе около 3 тонн, без малого 3 тонны, за 5,5 секунд до сотни может ехать со скоростью 190 и держать при этом дорогу, благодаря отлично разработанной подвеске. Так вот, о чем речь-то, собственно, почему это действительно меня настолько впечатлило? Потому что разрабатывали все же не специалисты, которые до этого выпускали пылесосы, а те, кто понимает в автомобилестроении, которые имеют в этом огромный опыт. То есть привлечены были, начиная с ателье Пининфорино, знаменитого итальянского, который делал дизайн, и заканчивая китайскими производителями Катл, это батареи, и БАВ, которые известны, я не знаю, лет 60, так, ну, китайский концерн БАИК у нас хорошо машины, тоже знают уже,
3: ну, да,
4: теперь, так сказать, которые выпускали, собственно, внедорожники. Но все же это кроссовер. И, конечно, о чем я подумал? Вот, например, у меня есть предложение на миллион долларов, что называется. Вот когда мы дойдем до того, что можно будет из кит-кара, ну, такого, ну, скажем, многовариантного, собрать именно автомобиль для себя. В принципе, это нормальный подход. И заключается перестройка, главная, ключевая, заключается в том, что совершенно не обязательно все делать, вот как у нас в Тольятти, да, от чего там мучается до сих пор нас, наш замечательный завод. Мы все делали сами, от литья, так сказать, блоков до, я не знаю, сидений там,
3: но,
4: и всего,
3: слушай,
4: прочего.
3: Но это не то, что вчерашний, да, это позавчерашний день, такого это, нет ни в одной стране мира.
4: Да.
3: Конечно.
4: Да, прошлый век, совершенно. Но сейчас эта история пошла дальше. То есть можно, ведь все дело, так сказать, на самом деле в деньгах, да? И автомобильные компании все больше, так сказать, останавливаются исключительно и только на сборке и доводке автомобилей, доводке платформ. А что на этой платформе будет построено, уже, в общем, совершенно не важно.
3: Не важно,
4: конечно. Платформа эта, да, и платформа эта, вот она становится... Раньше, между прочим, вот я, поскольку достаточно давно в автомобильной журналистике, так вот, раньше мы с восторгом говорили о новации, которая предполагала выпуск автомобиля под индивидуальный заказ на конвейере. И это делали все европейские и мировые производители, но в основном Европа шла по этому пути. Это был замечательный путь, потому что ты из многих вариантов добавлял какие-то опции, которые тебе на конвейере уже ставили, и ты мог, так сказать, им совершенно спокойно пользоваться, не слишком переплачивая, да, если бы обратился в тюнинговое ателье. Но потом это, к сожалению, не прижилось. Почему? Потому что невыгодно. Потому что при глобальном автомобилестроении слишком разные вкусы.
3: Все-таки, а вот то, что все-таки это оказалось, все-таки это оказалось дороговато. Чуть-чуть.
4: Дороговатым для, да, производителя, да, совершенно, да, верно. Куда проще, так сказать, печатать машины, так сказать. Скоро, кстати, мы и до этого дойдем, но не буду сейчас отвлекаться. Печатать автомобили одинаковые, продавать их по всему свету. Либо, скорее, даже не выпускать где-нибудь, собственно, в Китае, а размещать производство в других странах. Ну, в странах, которые могут покупать достаточно много, чтобы не слишком тратиться на инвестиции.
3: То плюс есть, в странах, где не самая дорогая рабочая сила, плюс в странах, где не самые большие колебания климата, это очень важно. Потому что, вот когда говорят, почему вот там вот строят заводы, а у нас нет. Понимаете, если построить... завод, который должен обеспечивать всех автомобилями, который будет находиться в Кемерово, ну, на отопление и охлаждение надо будет потратить столько, сколько на строительство всего этого завода где-нибудь в Гуанчжоу.
4: А, да, но я должен сказать, что рабочие из Гуанчжоу, которые, кстати, получают немножко меньше, чем рабочие в Пекине, так между нами говоря,
3: да, меньше.
4: Это удалось выяснить с большим трудом. Но тем не менее, поскольку это было на тех...
3: Они скрывают, они все эти данные
4: они
3: скрывают.
4: Не очень любят, да, да. Не очень любят об этом говорить. Хорошие зарплаты считаются, так сказать, 18 тысяч юаней в месяц. Кому хочется, переведите. То есть, ну, это примерно сейчас 10 рублей, чуть больше, может быть. Вот. А можно перевести и представить себе. То есть зарплаты и у рабочих китайцев, в том числе, давным-давно сопоставимы с тем, что получают не только в нашей стране, но и в некоторой Европе. Другой и в европейских странах. Но другой вопрос, что на самом деле все-таки... Ну, во-первых, там не слишком считаются, там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство, но это традиционно для Китая. И главный вопрос в налоговой системе. Насколько, во-первых, привлекательно инвестировать в ту или иную страну, а во-вторых, сколько стоит не только рабочая сила, но и все остальное. И насколько лояльны налоги по отношению к производителям. Налоговые системы, поскольку пока разные, Китай будет выигрывать на мировом рынке не только за счет того, что делает доступные, но относительно дешевые автомобили. Ну, если не считать того самого Рокса, с которого я начал рассказ. Да? Ну и потому, что имеет преференции от государства. всякий, по сути дела, автомобилестроитель. Хотя находится в жестких условиях, в жесточайших условиях конкурентной борьбы. И у себя на рынке, и на международных рынках.
3: Причем конкурентной борьбы как с государственными компаниями, так и с частными. В общем, что уникально.
4: Да, они все равны. Да. Но там государственные компании, что значит в Китае? Это вот интересная история, на самом деле. На всякий случай обмолвлюсь, если кто не знает. Это не федеральное государство, это региональные государственные органы. То есть, грубо говоря, губернатор создает завод у себя-то, да?
3: В провинции.
4: Правительство губернии, там, я не знаю. Ну, допустим, в Гуанчжоу, который ты упомянул, там собирается ГАК, GIC, весьма популярный у нас и очень неплохие автомобили, так сказать, собирает для себя. Но ГАК одновременно – это совместное предприятие с Toyota и Honda, так на минуточку. Поэтому все технологии, которыми японцы, так сказать, обладали, они, по сути дела, привнесены и в производственную линейку самого GIC, как они называют, по-нашему. ГАКа, да? Вот, то есть, ну да, и в России сейчас у нас на заводе «Москвич» выпускается электрический ГАК, на который я сегодня, кстати говоря, сажусь за руль. Называется он «Юма-5», например, электромобиль. Я видел, как его собирают. В общем, да, впечатляют. Короче говоря, меняется сам подход, и меняется суть владения автомобилем. То есть к нему, вообще-то, вот даже к самому роскошному «Роксу» трудно относиться как к тем автомобилям, кроссоверам и внедорожникам, на которых я ездил всю сознательную жизнь. Это совершенно другая история. Все-таки это гаджет на колесах. При всем при том. При том, что он едет великолепно, быстро, отлично управляется и так далее. Вот. Все-таки это гаджет. Ну, например, на центральной консоли у него роскошной консоли, никакого пластика вы не увидите там на самом деле. Ну, так вот, там осталась всего одна кнопка в аварийной остановке. Все, внизу. Одна механическая кнопка. Все остальные функции через мультимедийный комплекс с диаметром, диаметром 15,6 дюйма. Будьте любезны, так сказать. Но есть еще, правда, регулировка зеркал. Вот чтобы, кстати, отрегулировать климат-контроль, настроить воздушные потоки, вручную не получится. Не говоря уже о таких базовых вещах, как включение фар. И самое любопытное, вот я подхожу к этому самому, на который сегодня прощаюсь, с грустью, кстати сказать, да, подхожу к «Роксу», и мне никакой кнопки запуска двигателя, ничего нет вообще. И этой кнопки тоже нет. Вот которая во всех остальных автомобилях так, мира подожди. Присутствует.
3: А как?
4: Просто силы, ты подходишь.
3: Силой мысли?
4: А ты, да, нет. Ты подходишь с брелоком, который у тебя в кармане, ну? Или где-то там в барсетке, ну, или да, так далее. Да. Все, он знает, там заданные функции. Он включается, так сказать. Ну, в смысле, просто надпись на приборной панели «Ready». И вперед. А как он там работает? Ты выбираешь, правда, до этого смысл, способ, так сказать, передвижения. Либо только на электротяге. Это гибрид, естественным образом, который использует для вращения всех четырех колес только электротягу. А бензиновый мотор служит исключительно для подзарядки. Ну вот, либо ты в этом режиме, либо в гибридном. Гибридный режим, конечно, выгоднее. Причем ты регулируешь жесткость педали. Вот ты один раз все это отрегулировал, включая положение сидения, и все. Подходишь к машину, и он уже автомобиль тебя, так сказать, понимает, приветствует, зажигает все, что нужно, гасит все, что не нужно. И,
3: то есть, в общем, ты один раз выставил настройки, он тебя на всю жизнь
4: запомнил. На всю жизнь.
3: А вот теперь
4: абсолютно
3: скажи.
4: Так.
3: А вот теперь скажи, когда наконец-то ты прошелся в меню, под меню и отключил ассистенты, которые тебе не нужны. Ведь наверняка с каждым новым заводом мотора все эти настройки сбрасываются, и все эти ассистенты опять заводятся, нет? То есть их можно отключить и навсегда.
4: Да, насколько я понимаю, да. Но в каких-то критических ситуациях электроника будет вмешиваться все равно. Но у меня не было ни малейшего желания доводить, так сказать, свою езду.
3: До критической ситуации, конечно. Да.
4: До критических ситуаций. Хотя, конечно, когда ты, так сказать, он очень неплохо... Кстати, верткая машина при длине 5 метров 300 миллиметров, так сказать, да, управляется просто как любой городской автомобиль, будь здоров. Здорово. И диаметр разворота, радиус разворота всего 5,5 метра. Вот можешь себе представить, для автомобиля длиной больше 5 метров.
3: Здорово.
4: Вот так
3: просто вращается. Отлично.
4: Да. Это что-то мне напоминает. Но ты все равно при выезде, допустим, на бездорожье, ты меняешь настройки. Если ты видишь, что впереди там серьезная грязь, ну, или да, что-то еще. И да, клиренс можешь поменять, между прочим, но всего 7 всяких, так сказать, режимов работы подвески. Например, горная дорога. Но эта горная дорога делится на нормальную каменистость и крупные камни. Как тебе нравится. У песка есть варианты. Нормальный песок, мягкий песок и дрифт по песку. Представь себе. У брода полевой брод или городские лужи, например. Короче говоря, и так почти в каждом пункте.
3: Слушай,
4: каждой,
3: ну это от лука. Согласись, это все-таки от лукавого, по-моему, нет?
4: Ну вот. Слушай, да, ну ты привык. Ну, конечно. Ну, в каком-то смысле от лукавого, но, в общем, если всерьез этим заниматься, то ты там часок полтора потратишь на то, чтобы создать все блокировки вот для этой самой местности, на которой будешь передвигаться 15
3: минут,
4: пока не,
3: наверное,
4: пока не доедешь до точки. Да? Но, правда, есть и много приятного. Ты можешь запустить... Этот автомобиль еще вдобавок ко всему имеет такой забавный режим, как режим кемпинга. Можно все разложить сиденья в кровать. Да? Все 6, кстати сказать, в моем варианте. А может, 4 местных быть. Включить будильник, отрегулировать шторку панорамной крыши. Или запустить принудительную электростанцию.
3: О!
4: Тогда автомобиль будет молотить двигателем, восполняя батарею. За полчаса она заряжается... Ну, конечно, немного, на 4-5%, но тем не менее. Еще есть специальные режимы питомец. Это когда поддерживает автомобиль заданную температуру в салоне, если машина закрыта. Но оставил ты беднягу, собачонку или кого-нибудь еще, все. Ну, разумеется, о человеке я даже не думаю при этом.
3: Да, это упаси Господь, да.
4: Мне нравится вечером, кстати, режим, если бы его было проще включать, я бы им пользовался режим невидимки. Это погаснут все экраны и светотехника. Есть также режимы мойки, отдыха для сервисного обслуживания. В общем, что хочешь, так сказать. И вот это все не напоминает тебе смартфон, когда ты там можешь ковыряться в приложениях до совершенного изнеможения? Вот то же самое и здесь.
3: Мне это, знаешь, что это напоминает? Мне это напоминает функции, о которых должен знать шофер, личный шофер. Потому что, когда ты покупаешь такой автомобиль, ты будешь ездить с личным шофером.
4: Ну, ты знаешь, вот тут есть некоторая проблемка, потому что, вообще-то говоря, им приятно управлять. Вот в чем еще. Вот это вот парадоксальная штука, так сказать. Я, как человек, я к этому ко всему не привык. Более того, у меня это все вызывает, так сказать, раздражение. Я привык, что я командую автомобилем, а здесь в данном случае он проявляет излишнюю самостоятельность, так. Но, с другой стороны, к этому можно привыкать. Вот я и говорю, что это совершенно новая система взаимодействия, так сказать, с той техникой, которая выпускается по современным, ну, скажем так, лекалам. Конечно, не буду говорить об этом автомобиле, куча всего тут того, что нужно, что не нужно. Есть, например, версия с вытаскивающимся столиком, сковородочкой, бадьей для воды и с таким подогревом, опять же, с плитой своеобразный, на который можно вскипятить чайник, например. Это просто в задней двери, она распашная, эта дверь, пятая. Так вот, там откидываешь, так сказать, полочку, и на ней образуется плитка. Ну, вот такие вот фиговины. В общем,
3: ну, прикольно.
4: Ничего не скажешь. И, кстати сказать, ведь удобно на самом деле, особенно для любителей путешествовать, так сказать, в разные места. Но, правда, надо еще раз, так сказать. И мне еще нравится, конечно, запас хода. Он составляет больше 1200 километров. Бак 70 литров. Ты заливаешь там, условно говоря, 95-й. И тебе хватает его, благодаря системе рекуперации, на 1000 с лишним.
3: Сильно на...

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер. Впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на маяке.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Одна из наших постоянных радиослушательниц пишет, пишет, разумеется, с подколкой. Настройки это хорошо, для каких регионов подойдет? При минус хотя бы 35 будет работать. Ну,
2: хороший.
1: Надо не забывать, что при температуре зимой минус 35, я просто читал статистику, в России живет примерно 7% населения. Всего. Всего
2: 7%. Ну, что значит всего? Это немало людей,
1: кстати. Это немало людей, но если брать в процентах, это 7% населения. Это во-первых. Во-вторых, Китай – это не очень жаркая страна. Там есть такая часть, которая называется «Внутренняя Монголия». И все автомобили, производимые в Китае и сделанные для Китая и для России, они рассчитаны на диапазон температур от плюс 45 до минус 45. Наш постоянный радиослушатель со странным никнеймом Овел спрашивает, что за машина обсуждается в эфире? Уже хочется купить. Это Рокс Адамас. Хочется купить, смотрите на ценник.
2: Да, 9300 миллионов, я имею в виду, да, так, на всякий случай. Но это, так сказать, роскошь. А мне нравится, между прочим, наш слушатель, как ты понимаешь, с большим уважением.
1: И мне тут...
2: понравился Андрей. Вот Андрей пишет нам, это вот то, что вы рассказываете, изнасилование автомобиля. Похоже, не могу не согласиться в каком-то смысле, но я ведь с этого и начал. Это уже совершенно другая концепция автомобилестроения.
1: В том-то все и дело. Знаешь, что это... считать автомобилем? Если считать автомобилем вот ВАЗ-2107, это одно. А если считать автомобилем, ну, к примеру, последний Land Rover.
2: Что ты от него ждешь?
1: Да, что ты от него ждешь? Да, конечно.
2: Вот, но что касается еще низких температур, я просто скажу чисто практическую вещь, да, разумеется, если у вас при нормальной температуре, там, да, при положительной температуре у автомобиля запас хода у любого с батареями будет там 1200 как у этого, да, километров, то при минус 35 он будет составлять 900, допустим, или 850. И, разумеется, будет повышенный расход бензина для того двигателя от Mitsubishi, кстати сказать, полуторалитрового, который будет подзаряжать эти самые батареи. Двигатель, напомню, бензиновый, работает на борту только исключительно для подзарядки. Ну, собственно, он, кстати говоря, продается в разных регионах, эта машина. И, как и все остальные гибриды и электромобили, по сути дела, можно так обобщить. Он будет себя вести что в Ямало-Ненецком автономном округе, что в Подмосковье, так сказать, в общем, что в южных регионах. Правда, чем жарче, чем больше расход, тем холоднее, и там тоже больше расход энергии, естественно. Вот. Ну, наверное, достаточно уже об этом автомобиле, я так понимаю.
1: Ты знаешь, единственное, вот, что бы я хотел сказать, и в общем неудивительно, что это не полноценный внедорожник, а в общем-то гибрид.
2: Нет, это кроссовер, просто потому...
1: Кроссовер. Нет, я тебе объясню. Человек, который покупает автомобиль за 9 миллионов для езды, для жизни, для семьи, ну, в общем, как правило, он не окажется на 100% бездорожье. Это другая концепция. И понятное дело, что этот автомобиль произведен в Китае, где каждый год строится дикое количество новейших современных дорог.
2: Это да, но там есть, конечно, такие вот прибабаки, которые 770 миллиметров брод, который он может преодолеть. Это серьезная, так сказать, величина, да? Но вряд ли кто-то рискнет...
1: Вряд ли кто-то из богатых людей полезет в брод 700...
2: Да, в эту реку.
1: Конечно.
2: На таком автомобиле. Но На самом деле, почему кроссовер я настаиваю? Потому что это не рамный внедорожник. Там есть жесткий, да, кузов, но все-таки это несущий кузов. Это во-первых. Там нет пониженного ряда передач в ней. Хотя электроника... Там вообще коробки, как таковой, по сути, нет. Есть распределитель усилий, и всегда чуть больше мощности на задних колесах, чуть меньше на передних. Но это уже отдельная история. В этом есть смысл, кстати сказать. Вчера Андрей правильно заметил, мы с ним вдвоем ездили по очереди на этом автомобиле, меня обмеривались впечатлениями. Он имеет все-таки безопасные настройки в значительной степени. То есть недостаточная поворачиваемость, как у переднеприводного автомобиля, но при этом очень вёркий, как заднеприводный автомобиль, очень хорошо входит в повороты. Вот. То есть там двигатель и на передней, и на задней оси. И, по сути дела, это многое объясняет. Нет раздатки, там, вот этого всего, чем, за что мы любили, собственно говоря, настоящие рамные тяжелые внедорожники. В том числе и очень дорогие английские, без влияния которых все-таки Рокс как раз, ну, очевидно, не создавался. Несмотря на то, что его облик делали итальянцы, но посмотрите, там даже по фотографиям видно, насколько он напоминает Land Rover, да? Это совершенно, это напоминание, это ЖЖЖ совсем неспроста. Там много того, что роднит Рокс с такими грандами, как там Range Rover, допустим, самый роскошный, Velar там и другие. Ну, хотя он больше напоминает все-таки Range Rover Sport, а еще больше напоминает какой-нибудь хороший американский или японский гаджет, понимаешь? Вот ты меня убей, все равно никуда от этого не денешься.
1: Ну, слушай, времена такие.
2: Времена, мне кажется, нормальные. Мы только как бы начинаем все это осознавать.
1: Мы только в начале пути, да.
2: Мы только в начале. Да. Вот ты знаешь, меня это больше всего и радует. Меня это больше всего и устраивает.
1: А меня огорчает то, что время наше закончилось. Олег, спасибо за хорошее настроение. Конечно, пока.
2: Всем удачи, пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, 2 склада боеприпасов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Красного Лимана, Капитоловки, Рубцов, Гусинки, Яцковки, Михайловки, Подлимана и Щурова. За сутки в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих,

0: была в зоне группировки «Восток». За 12 дней вооруженные силы России нейтрализовали более 35 автозаправочных станций, которые использовались в интересах ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское-Таврово. Региональный оперштаб сообщал о 7 пострадавших, включая 2 детей. Кроме того, омбудсмен отметил, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад. Правительство в установленные сроки представило президенту доклад о мерах по обеспечению бесперебойного доступа россиян к ключевым сервисам во время ограничений интернета. Об этом сообщил ТАСС-источник. Президент по итогам апрельского совещания с Кабмином поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг, платежных систем в период ограничения интернета. Доклад требовалось представить главе государства до 1 июля. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером и одной пленарной сессии 8 июля. Участникам предстоит рассмотреть 3 ключевых практических вопроса. Подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирование Украины, наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения любых разногласий с президентом США. По этой же причине на саммит не пустят выступать Зеленского, который будет участвовать лишь в форуме оборонной промышленности на полях встречи. Единственная пленарная сессия саммита будет продолжаться менее 3 часов. С учетом вступительных и заключительных заявлений, у каждого из 32 лидеров стран НАТО будет менее 5 минут на выступление, отмечают информагентства. Это обстоятельство указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС, заключили эксперты. Футболисты сборной Испании со счетом 1-0 взяли верх над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Игра прошла в Арлингтоне, в США. Таким образом, команда Испании выходит в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем пары США-Бельгия. В свою очередь, Португалия покидает турнир. Ранее нападающий этой сборной Криштиану Роналду заявлял, что нынешний чемпионат последний в его карьере. Сегодня в Москве пасмурно, временами дождь, днем не выше 17-20 градусов, и это на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение вторника центральная Россия останется на орбите влияния североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается преимущественно пасмурная погода. Временами дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 17-20, это максимум, что на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Показания барометров немного подрастут и составят 741 миллиметр ртутного столба.
0: Синоптики говорят, что до конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Сегодня в Екатеринбурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, жарко, 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Мурманске утром небольшие дожди, днем 18-20 градусов. В Калининграде плюс 17-19, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде 20-22 градуса, тоже кратковременные дожди. В Сочи 26-28 без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди, днем в северной столице лишь 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем, возможно, гроза и плюс 18-20 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович. Очень рад вас видеть. Скоро буду вас провожать в отпуск.
2: Мы, да, провожаем папу.
1: Да. Слушайте, ну что, у нас в столице плаксивая погода. Обещали, что будет течь, как из ведра, и будет звучать молния, гром.
2: Ну, что там брызнуло, ну,
1: да, не серьезно. Слушайте, у меня есть несколько сразу вещей. Мы с вами не комментируем чемпионат мира по футболу. Ну, во-первых, потому что там нас нет. У нас позиция четкая. Где нас нет,
2: нет, того нет.
1: Там плохо.
2: Да.
1: Вот. Но докатилось, там несколько скандалов уже было. Там,
2: с красной карточкой. Это отвратительно.
1: Не-не-не, другая история, другая. Наконец-то прорвало расистов. Расистов прорвало, да, потому что они же собрали огромное количество людей со всех стран мира. И есть у нас страны, в которых за местных играют приезжие.
2: Да-да-да.
1: И вот скандал. Между кем бы вы думали, значит, сенатор из Парагвая. Есть такая страна Парагвай. Угу. Это где-то рядом с...
2: Это в Америке.
1: В Южной.
2: Да.
1: Ну, там рядом Аргентина, что-то. Ну,
2: там маленькая страна.
1: Трудно понять, где именно она находится, но там где-то. То есть там поговорят по-испански. По-испански. И вот во французской сборной есть Мбаппе.
2: Да, ну, хороший игрок.
1: Он хороший игрок, но он Мбаппе. Угу. И тут история такая, что вот этот сенаторша из Парагвая заявила, что Мбаппе, я цитирую, это не мои слова, колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, ну вориш, уродливый.
2: Господи, какая грязь.
1: Не, смотрите, колонизированный камерунец, который притворяется французом, понимаете, да, притворяется. А тот ей отвечает, ты презренная... Женщина,
2: молодец,
1: да.
2: Камеронец.
1: Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении источала страсть и честь. Из-за вашей безответственности и неприкрытого расизма весь мир уже забыл о пути. И, ну и какая-то да, муть. Единственное, что, а он действительно притворяется или нет?
2: Да кто ж знает?
1: Да кто ж ему в голову залезет? Да, но это мелочи, это мелочи.
2: О, Франция темнеет, это факт. Кстати, как и Германия.
1: Давно-давно темнеет, да. Темнит, что-то темнит. Слушайте,
2: темные времена.
1: И на тему немножко кинематограф, потому что он нас волнует. Два сразу заявления вышло.
2: От Сарика?
1: Вот на тему Сарика сейчас будет реприза, да. Но Никита Сергеевич Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности.
2: Чего это такое?
1: Говорит, что в итоге приходится артистов учить, а у него же есть своя школа,
2: конечно,
1: да, с большой буквы Ш. Так вот, значит, соответственно, учить работать так, чтобы при беспомощном режиссере он сам все сделал в кадре. Сам все сделал.
2: Режиссер просто собирает.
1: А режиссер беспомощный, да. И в то же время, значит, соответственно, режиссер Ковтунец, знаете такого режиссера? А Михалкова?
2: Михалкова. Это не режиссер, это глыба. Вы не путаете.
1: Ну да, в контексте
2: Ковтунец
1: беседы.
2: Нет режиссера, а Михалков.
1: В контексте беседы Михалков режиссер.
2: Хорошо.
1: А Ковтунец?
2: Не знаю.
1: Вот такого. Видите,
2: не знаю.
1: Но он же другой говорит,
2: Ковтунец.
1: Что в России крайне... Это не важно. Смотрите,
2: хорошо,
1: он говорит, что в России крайне мало профессиональных актеров. У нас, оказывается, нет актеров.
2: У нас нет режиссеров, актеров,
1: нет.
2: Но есть кино.
1: Вот это интересно. Кстати, на тему Сарика я представил себе его такой кошмар, такой утренний кошмарец. А что, если он бы заменил Никиту Сергеевичу в Бесогоне? Вы представляете себе тематику этих программ, если бы Сарик там выступал бы?
2: Сложно
1: представить.
2: Еженедельно.
1: Сложно. Да, под ту же музыку, вот эту унылую, страшную. Да, вот чтобы он рассказывал, в чем его проблемы в жизни. Да. И вот они обменялись. Ну, не то, что обменялись. Там у нас фестиваль идет хороший, кинематографический. И вот там, значит, соответственно, вот они обменяли. И на тему кино еще одно заявление,
2: давайте,
1: Владислав Александрович, чтобы
2: давайте
1: сразу все обозреть. Илон Маск назвал Кристофера Нолана червем. Смотрите, какая урожайная неделя. Колонизированный этот самый камерунец, притворяющийся французом, Нолан – червь. Дело в том, что Илон Маск обвинил Кристофера Нолана в осквернении Гомера.
2: Но не Симпсона. А он что, посмотрел, что ли?
1: Не Симпсона, да. Ну, видимо, ему где-то пиратку дали. Пиратку. Он назвал Нолана червем, который присмыкается для получения Оскара и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике. Воук-политика – это вот эта вся бесноватая фемшиза, БЛМщина. И вот
2: повесточка.
1: Воук – это идиотское слово от wake up, да, то есть просыпайся, то есть проснувшийся.
2: Вставай-ка.
1: Вот они всю жизнь спали и вдруг, например, почувствовали себя французами. Ну, к примеру, да, или камерунцами, или женщиной, или человеком. Они все проснулись, да. Илон Маск считает, а он снова, к нему вернулись опять триллиарды, да, он снова самый богатый.
2: Они помирились с Рыжим.
1: Да, бизнес считает, что режиссер оскверняет древнегреческого Гомера своей экранизацией, да. Самый позорный момент, говорит, в карьере Нолана. Ну, посмотрим и поймем сами, да, потом.
2: Да.
1: Потом, когда бесплатно будет.
2: Пусть Starlink вырубит.
0: Вот Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, Владислав Александрович, да. Сегодня ведь у нас вот какая история. Литература – наше спасение от вот этих вот современных напастей, да? И у нас сегодня радость большая, потому что родился человек, которого называют деканом в мире писателей-фантастов, Роберт Хайнлайн. Да. И мы с вами поняли, что хорошо заходит эта тема фантастических рассказов. Да-да-да. Потому что это настоящие писатели, а не вот эти вот пустобрехи, которые выдумывают прошлое в будущем, все эти фэнтези, мечи деревянные по лесам шарятся потом. Это все муть. А вот Хайнлайн – это настоящий писатель, самый настоящий, хотя и не наш. Хотя и не наш. И у меня есть рассказец для вас, а вы зацените его, да, как всегда.
2: С удовольствием.
1: Называется «Испытание космосом». Давайте вот чуть-чуть окунемся, тем более, что в Москве такая, знаете, погодка такая немножко не солнечная. Вот,
2: огуречное лето.
1: Да, брызгает, там брызгает, здесь не брызгает. Так вот хочется немножко погрузиться в космос. Наверное, нам вообще не стоило соваться в космос. Есть две вещи, которых каждый человек боится с самого рождения. Шум и высота. А космос находится настолько высоко, что непонятно, зачем человек в здравом уме забирается туда. Откуда, если ему не повезет? Он будет падать и падать и падать. Впрочем, все астронавты сумасшедшие, это известно. От себя добавим отличие от космонавтов.
2: Точно.
1: Ну, этим вы ниже падать, а ниже к звездам. Он решил... Резкий переход. Он решил, что врачи были к нему добры. Вам еще повезло, вы не должны забывать об этом, старина. Вы еще молоды, а пенсия у вас такая, что о будущем можно не беспокоиться. Точно фантастика. Руки и ноги у вас целые, и вообще вы в прекрасной форме. Прекрасный. В голос его непроизвольно закралось нотки презрения к самому себе. Но это на самом деле так, продолжал мягко настаивать главный психиатр. То, что с вами произошло, не причинило вам никакого вреда, если не считать того, что в космос вы больше не полетите. Честно говоря, я не могу назвать акрофобию неврозом. Боязнь высоты вполне естественна. Вам не повезло, но если учесть, что вы пережили, то можно утверждать, что никаких отклонений у вас нет. Спасибо за музыку, Владислав Александрович.
2: Послушаем немножко хорошее.
1: Да. Как раз про высоту.
2: А про акрофобию?
1: Одного напоминания об этом хватило, чтобы его снова начало трясти. Он закрыл глаза и увидел кружащиеся внизу звезды. Он падал, и падение это было бесконечным. Из забытья его вывел голос психиатра. «Успокойтесь, старина, вы на земле». «Извините». «Не за что. А теперь скажите, что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю. Видимо, буду искать работу». «Ну, компания обеспечит вас работой, вы это знаете?» Он покачал головой. «Я не хочу слоняться по космопорту». Он представил себе, как будет ходить здесь в рубашке с маленьким значком, показывающим, что когда-то он был человеком. Откликаться на уважительное обращение «капитан», доказывать, что своим прошлым он заслужил право на отдых в помещении для пилотов, замечать, как смолкает при его появлении разговор на профессиональные темы, думать о том, что говорят о нем за спиной. Нет, спасибо. Я думаю, вы приняли мудрое решение. Лучше покончить с прошлым раз и навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока вы не начнете чувствовать себя лучше. Вы думаете, этот день когда-нибудь наступит? Психиатр поджал губы. Возможно. У вас чисто функциональное расстройство, травм нет. Вы уверены, что этот день придет? Я об этом не говорил. Признаться, я просто ничего не могу сказать по этому поводу. Мы до сих пор очень мало знаем об этом заболевании. Понятно. Ну, я, пожалуй, пойду. Психиатр поднялся с кресла и сунул ему свою руку. Позвоните, если вам что-нибудь потребуется. И, во всяком случае, не пропадайте навсегда. Спасибо. С вами будет все в порядке. Я в этом убежден. Глядя в спину удаляющегося пациента, врач покачал головой. Походка этого человека уже ничем не напоминала легкую, уверенную поступь астронавта. В то время лишь небольшая часть Нью-Йорка находилась под землей. Но он, выйдя от врача, и не собирался подниматься наверх. Подземка домчала его до гостиницы для холостяков. Он отыскал комнату, на двери которой светилась надпись «Свободно», опустил в прорезь монету, забросил внутрь свою спортивную сумку с пожитками и вышел. Монитор на подземном перекрестке выдал ему адрес ближайшего бюро по трудоустройству. Добравшись до места, он уселся за стол для собеседований, дал компьютеру снять отпечатки пальцев и начал заполнять анкеты. У него появилось ощущение, что он вернулся в прошлое. Последний раз он искал работу еще до того, как поступил в школу астронавтов. Графу «фамилия» он оставил пустой и, заполнив всю анкету, продолжал раздумывать. Известности он был сыт по горло, ему не хотелось, чтобы его узнавали, и вокруг него поднимался ажиотаж. Больше всего он не хотел, чтобы ему рассказывали, какой он герой. Наконец, он впечатал в пустую графу слова «Уильям Сондерс» и бросил листки в предназначенную для них щель. Он докуривал уже третью сигарету. Мы против курения.
2: 100%.
1: И потянулся за следующий, когда перед ним зажегся экран. «Мистер Сондерс», — произнесла симпатичная брюнетка. «Пройдемте, пожалуйста, комната 17». Когда он вошел, брюнетка указала ему на кресло и предложила сигарету. «Устраивайтесь поудобнее, мистер Сондерс. Меня зовут Джойс. Я бы хотела поговорить о вашем заявлении». Он уселся и молча ждал предложения. Увидев, что он не расположен говорить, брюнетка добавила: «Вы назвали себя мистером Сондерсом, но, судя по вашим отпечаткам, у вас другое имя. Мы знаем, кто вы на самом деле». «Не сомневаюсь. Я понимаю, что раз вы назвали себя мистером Сондерсом, мистер Сондерс, это заставило меня покопаться в вашем досье». Она достала катушку с микрофильмом, повернув ее так, чтобы он смог разглядеть на ней свое имя. «Теперь я о вас знаю больше, чем вы сочли нужным напечатать в анкете. У вас хороший послужной список, мистер Сондерс». «Благодарю. Но я не смогу воспользоваться им, чтобы подыскать вам работу. Я даже не имею права упоминать о нем, если вы будете настаивать, что ваша фамилия Сондерс». «Моя фамилия Сондерс». Голос его был спокойным и невозмутимым. «Вы поступаете опрометчиво, мистер Сондерс. Существует много ситуаций, в которых престиж имени может быть совершенно законно использован для того, чтобы клиент получал гораздо более высокую ставку, чем...» «Мне это неинтересно». Она посмотрела на него внимательно и решила не продолжать. «Как хотите. Загляните в комнату Б. Там вы сможете пройти квалификационные и профессиональные тесты». «Благодарю». «Если вы передумаете, мистер Сондерс, мы будем рады пересмотреть ваш вопрос. Сюда, пожалуйста». Через три дня он уже работал в небольшой фирме по выпуску систем связи. Проверял электронное оборудование. Это была монотонная, спокойная работа, занимающая все его мысли. И к тому же легкая для человека с его опытом и квалификацией. К концу трехмесячного испытательного срока он был переведен на более высокую должность. Он устроил себе хорошо изолированное от внешнего мира логово, работал, спал, ел, иногда проводил вечер в библиотеке или в ассоциации молодых христиан. Помните вот это? YMCA, любимая песня Трампа. Кстати, вокалист помер. Да, к сожалению. И никогда ни при каких обстоятельствах не выходил под открытое небо и не поднимался на высоту даже театрального балкона. Он старался вычеркнуть прошлое из памяти, но воспоминания все еще были свежи, и он нередко грезил наяву. Он снова видел остроконечные звезды над замороженным Марсом, шумную ночную жизнь венерианской столицы, раздутый красный Юпитер, его гигантское обрюзгшее тело, сплющенное у полюсов и заполнявшее собой все небо над космопортом Ганимеда. А иногда он снова испытывал сладкое спокойствие длинных вахт во время межзвездных перелетов. Но эти воспоминания были опасны, они грезили поколебать с трудом обретенное душевное равновесие. Он слишком легко соскальзывал из настоящего в прошлое и внезапно обнаруживал, что висит, цепляясь изо всех сил, за стальные бока Валькирии. Пальцы немеют и разжимаются, а под ними бездонный колодец космоса. Тогда он возвращался в настоящее, приходил в себя, трясясь от волнения и судорожно сжимая в руках инструмент. Когда это в первый раз произошло с ним во время работы, он заметил, что один из его коллег, Джо Талли, смотрит на него с явным любопытством. «Что с тобой, Билл?» – поинтересовался Джо. «Похмелье?» «Да нет», – с трудом вымолвил он. «Обычная простуда». «Ты бы лучше принял таблетку. Пойдем, уже время ланча». Талли пошел к лифту, у которого толпился народ. Большинство работников фирмы, даже женщины, предпочитали спускаться на специальных парашютах. Но Талли всегда пользовался лифтом. Тот, кто называл себя Сондерсом, разумеется, избегал спуска на парашюте. Это сближало его с Талли, и за ланчем они сидели за одним столом. Он знал, что парашют безопасен, но даже если вдруг отключиться, его застопорит на уровне следующего этажа, и спускающийся избежит даже малейших неудобств, но он не мог заставить себя шагнуть с платформы в пустоту. Что же с ним произошло, да, Владислав Александрович?
2: Да, интрига, вот, будь здоровчик.
1: Друзья мои, Роберт Хайнлайн. Называется произведение «Испытание космосом».

0: профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Диана Кернарская, музыковед, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки потеряли 79 беспилотников самолетного типа, 26 октокоптеров типа Р-18 «Баба-Яга», танком 55 производства Словения, а также 5 наземных роботехнических комплексов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, мотопехотной бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого колодезя. За сутки ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Танк М-55 производства Словения, боевую бронированную машину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолетного типа, 26 БПЛА октокоптерного типа Р-18 и 5 НРТК.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад», по данным Минобороны, за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, а также 2 склада боеприпасов. Россияне смогут и дальше использовать иностранную электронную почту для входа на российские сервисы. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. Перечень наиболее востребованных вакансий для школьников в Подмосковье вошли садовник, вожатый и графический дизайнер. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве социального развития Московской области. Также в списке специалист по благоустройству, помощник вожатого и сам вожатый, делопроизводитель. Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Так, подростки в этом возрасте могут работать не более 4 часов в день и 24 часов в неделю. 15-летние до 5 часов в день, а школьники 16-17 лет до 7 часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства Метеоновости Татьяна Позднякова. Сегодня будет облачная с прояснениями погода. Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется от плюс 14 до плюс 16 градусов, а дневная температура в столице составит плюс 20-22 градуса. Температурный режим, по данным Поздняковой, будет на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 15 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Испания победила Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. В четвертьфинале испанцев ждет противостояние со сборной Бельгии. Она в 1/8 взяла верх над США 4-1. У бельгийцев дублем отметился Шарль де Кетеларе. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцен подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока не подтвердили. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов долларов. Футбольный «Акрон» обыграл «Ротор» 3-1 в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Всемирная боксерская организация обязала действующего чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом британцем Каллумом Смитом. У сторон есть 20 дней, чтобы провести переговоры и достичь соглашения по поединку. В заявлении WBO отмечается, что титул чемпиона этой организации может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в бою. Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге. Он победил единогласным решением судей представителя Германии Михаэля Айферта. Мария Круглова стала чемпионкой России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанцией 10 метров. В финале она победила Марию Васильеву, а бронзовым призером стала Айгуль Хабибулина. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, что же, у нас сегодня ведь 7 июля, да?
5: Вторник.
4: Спасибо, да. Сегодня замечательный день. Чесменское сражение произошло в 1770 году. У нас было 8, давайте считать, 9 линкоров, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль с пушками, да, ну и 20 вспомогательных. У турок 16 линкоров, у нас 9, 51 вспомогательное судно, 6 фрегатов. Ну, в 2 с лишним раза больше всего. Да. И тем не менее, мы их... Да.
5: Задавили.
4: Да. Сегодня Рождество Иоанна Пророка. Всех причастных с праздником. Да. Сегодня день авиалесоохраны. Сверху. Сейчас на помощь пришли также дроноводы. Они тоже сверху смотрят.
5: Да, гуречные ливни устраивают.
4: Да, это все миф. Ну что вы. День киберспорта в России сегодня. Это настоящие спортсмены.
5: Моторика пальцев, кстати.
4: Вы знаете, они ведь ведут спортивный образ жизни, занимаются физически. Причем, как в армии, они встают по часам. Злой тренер контролирует их.
5: Жаль, что из дома не выходят.
4: Из своего дома, да. День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Вот это очень важно. Вроде у человека болит, а на самом деле из головы. Мы сегодня об этом поговорим. Самое главное отличить одно от другого, да? Всемирный день языка суахили. Это племя банту, да? У которой заимствовали много слов из арабского языка. Ну, например, здравствуйте, шикаму.
5: Шикаму.
4: Шикаму. Или привет, саса.
5: Красиво.
4: Красиво, язык. Правда? Угу. До свидания, саса. Квахири.
5: А по лицу засаса.
4: Да, да. Угу. Да, ндио. А нет, хапана. Вот и поговорили, да? Фестиваль Танабата в Японии. Да. На церемонии, значит, соответственно, император должен там разложить 7 листьев дерева кадзи. Представляете? Да, ну и так далее. Глобальный день прощения. Ну, это когда извиняются, правильно?
5: Да,
4: так-то
5: хорошо.
4: Через колено-то не надо прощать. День прогулки отца с дочерью. Ну, видимо, имеется в виду со своей дочерью. Да?
5: Законная
4: со своей. День зомбийских героев. Слушай, вот это фантастика, самый настоящий Владимир. Значит, это я об этом даже не знал. Я тут готовился, когда я тут прочел, сам зачитался. Значит, история такая: зомбийские герои. Я думал, там, ну, какие-нибудь там реальные герои, да, есть. Они наверняка есть, но тут прикол в другом. Значит, в 64-м году Замбия провозгласила независимость от Великобритании. И через неделю журнал «Тайм», англоязычный, понятное дело, симпатизирующий британцам, а не зомбийским гражданам, опубликовал статью, в которой рассказывалось, вы послушайте только, об Эдварде Мукуки Нкосола, который был учителем естествознания в начальной школе, и этот человек утверждал, что объявление независимости Замбии разрушило его космическую программу, направлен на то, чтобы Замбия опередила США и Советский Союз в космосе.
5: Что за дичь?
4: Смотрите, Нкосола тренировал 12 астронавтов, в том числе фигуристую 16-летнюю девочку, вращая их вокруг дерева в бочке и обучая ходить на руках. Он говорил, что это единственный способ, как люди смогут ходить по Луне.
5: Мошенник.
4: Да, смотрите, дальше. Целью космической программы он официально объявил дарование христианства примитивным марсианским племенам. Там часть его выпускников готовились на высадку на Луну, а другие на Марс.
5: Да, класс.
4: И космическая программа закончилась в 65-м году, и дальше цитата из этого Нкосола. «Мои космонавты подумали, что они кинозвезды и потребовали денег. Двое моих лучших парней месяц назад устроили пьянку, и с тех пор их никто не видел. А еще один присоединился к племенному ансамблю песни и пляски космонавта». И самое интересное, в конце концов от Нкосола ушла его любимица 16-летняя Мата Мвамба. Она забеременела неизвестно от кого и отказалась лететь в космос. Ну и сегодня еще русский народный праздник. Иван Травник или Ярилина гулянье. Надо искать цветки папоротника, знаете, да, и прыгать через огонь.
1: Сергей.
5: Вот зачем независимость нужна была?
1: И его друзья.
4: Согласен, согласен, да. В 1798 году по итогам дела, которое называется XYZ, там всегда дают звучные имена, Конгресс США аннулировал американско-французский договор, и это стало началом квази-войны.
5: Это как, переведи-ка?
4: Квази. Квази. Это необъявленная война с Францией. Или полувойна.
5: Полувойна.
4: Тут это... воюем, тут нет. Угу. Тут воюем, да. Дело в том, что французский флот, он полностью, патрулировал все Атлантическое побережье США и наносил убытки американскому торговому судоходству. И, соответственно, американцы срочно купили 12 судов, в каждом по 22 пушки, и начали расстреливать этих...
5: Угу.
4: Оккупантов, да.
5: Понятно.
4: В 1807 году в Тильзите, а ныне это город Советск, в Калининградской области. Представляете, как история достаточно замечательная складывается. Во время встречи императоров Наполеона I и Александра I подписан мирный договор между Францией и Россией. Получается, смотрите, это был Тильзитский мирный договор, а сейчас получается советский.
5: Да, советских лучше звучит.
4: Советский мирный договор между Наполеоном и Александром I. Да, хорошо, да. Дальше. В 1841 Камилла Гольджи, это итальянский гистолог, лауреат Нобелевской премии, дали ему премию в 1906 году за признание его трудов в структуре нервной системы. Он, соответственно, на кухне у себя лабораторию устроил.
5: Ага. Себя изучал?
4: Кто пришел, того изучал, да. И, соответственно, метод окрашивания отдельных нервов и клеток, помните, он красил их каким-то образом и следил, что с ними происходит.
5: Молодец.
4: В 1846 году США объявили об аннексии Калифорнии, которая тогда была Мексикой.
5: Ха-ха-ха.
4: А мексиканцы помнят, и они идут туда.
5: Помнят, что это их родная
4: гавань. И они идут к себе. Да, они идут к себе. А против них строят какую-то...
5: Свободу Калифорнии!
4: Да, и вообще она называлась не Калифорния.
5: Да, и Техасу, кстати, тоже.
4: Да, в 1860-м Густав Малер... Давайте австрийского композитора немножко оценим его. Что он такой за композитор?

0: называли рахитичным дегенеративным евреем. Представляете, сволочь какие?
1: Ужас.
0: Да, а он гений, а он гений. Да. И представляете, еще при жизни Малера у его жены Альмы начался роман с архитектором и основоположником Баухауса.
1: Ничего себе.
0: Гропиусом. Понимаешь?
1: Фамилия так себе.
0: Тот еще был жив, она уже куражилась. Ужасно. В 1863-м Владимир Леонидович Дуров, замечательный артист цирка, основатель знаменитой цирковой династии, да, наша школа дрессировки.
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, что в 137-м пакете санкций Урсула фон дер Ляйен запретила приезд в Европу дрессировщикам из России, особенно медведей.
1: И тиграм, да? Молодец.
0: Нет, животные отдельно.
1: Нет, животные пусть приезжают, а вот
0: да, вот но сами по себе, да. Слушайте, а смотрите, как они работают, американцы. Смотрите, в 1846-м они в этот день отняли у мексиканцев Калифорнию.
1: Так.
0: А в 1881-м Гавайи.
1: Ловко.
0: В один день.
1: Ловко.
0: Да. Ну и помните, схематоз отличный. Сначала американские фермеры приплыли к местному королю и говорят: слушайте, а вот у вас тут земли много, может, мы будем выращивать кокосы? Тут говорит: да, пожалуйста, выращивайте кокосы, заплатите там немножко налогов. Потом они сказали, что их там притесняют, и вызвали армию. Приплыла армия.
1: На защиту,
0: и теперь общем, Гавайи, да. Это как бы кто вспомнит чьи, правильно? Да, вот такая вот история. Или Янка Купала родился, народный поэт Беларуси в 1882-м. Он Иван Доминикович Луцевич, да? Значит, смотрите, стихи какие. «Что я мужик, усе тут знают».
1: Ну, достаточно, да? Мне кажется, крепкие стихи.
0: Ну,
1: хорошие.
0: Это факт, да.
1: Да.
0: В 1883-м Тойва Кула. Это финский русский композитор. Смотрите, интересно, русский и финский. Вдохновителем была его жена Альма, такая же, как у того, которая с Гропиусом-то, с Баухаусом шашни крутила. А у этого хорошая. Он был помощником дирижера хельсинкского артиста. И, представляете, был смертельно ранен в результате конфликта с пронемецки настроенными белофинскими финнами.
1: Ничего себе.
0: Которые пришли оккупировать Выборг в ходе гражданской войны в Финляндии. Да, представляете, ему 3-4 года всего было. А есть музыка? Вот
1: есть, да. Свадебный марш.
0: Тревожный.
1: Ну, не Мендельсон, конечно.
0: Да, там так... помпезно, а тут...
1: тут как бы
0: а тут заставляет задуматься в последний раз.
1: Холодно. Холодно звучит.
0: Да. Ну, в Финляндии не жарко. Да. Леон Фейхтвангер родился в 1884-м. Немецкий писатель. Папаша Зигмунд. Да. Ну что у нас? Цитаты следующие. «Мало кто понимает, что не мы идем по жизни, а нас ведут по ней».
1: Вот так вот.
0: «Человеку нужно 2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за зубами».
1: Хорошо.
0: И, наконец, существует 3 класса людей. Сытые, голодные и ненасытные.
1: Хорошо.
0: Вот так вот, да. Он их щучил, будь здоров. Так, в 1898-м Конгресс США принял резолюцию об аннексии Гавайских островов. То есть они за 17 лет до этого взяли, а теперь еще в этот же день документы подготовили.
1: Подпишем.
0: Документы, да. Ну ладно, так и быть, возьмем вас. Конечно, возьмем. В 1907 году великий человек Павел Анатольевич Судоплатов, легендарный наш разведчик, контрразведчик, диверсант гениальный, да, генерал-лейтенант НКВД, с которым, естественно, расправились после смерти Сталина. Но, тем не менее, он лично ликвидировал главаря ОУН Коновальца, да, занимался Троцким. Организовал все эти детали. Родился, кстати, в Мелитополе.
1: На минуточку, да.
0: Да, ну, мужчина прекрасный. В 1907-м, в тот же день, Роберт Хайнлайн, вот американский фантаст, мы чуть-чуть сегодня, да, познакомились.
1: Затравочка.
0: Значит, да, цитата здоров. Следующая. Давайте, есть длинная, есть короткая.
1: Давайте.
0: Вот, пожалуйста. «Если женщина высокого роста, ей следует держаться так, чтобы выглядеть выше еще на 3 сантиметра».
1: Интересно.
0: Вот, видите, советы бывалых. Или «Любовь – это когда счастье другого есть необходимое условие счастья вашего». Или «Оскорбление, как алкоголь, действует только, когда оно принято».
1: Здорово.
0: Принято. И я понял, почему люди смеются. Они смеются, потому что им больно. И смех – единственное, что может заглушить их боль.
1: Неплохо.
0: Ну, да. Не дурак, правильно, не дурак. В 1912 году Иван Данилович Кудря, это руководитель разведывательно-диверсионной группы в оккупированном Киеве, да, Герой Советского Союза, он, соответственно, принимал участие в подготовке боевых операций 7 диверсионных групп, собирал разведданные о противнике, его схватили летом 42-го и замучили. Гитлеровцы. Но мы помним этого героя, да. А в 1914 году родился Серафим Григорьевич Бобоедов, который стал композитором Серафимом Туликовым, народный артист Советского Союза. Есть
1: Бобоедов, у нас? Бобоедов, Туликов.
0: Туликов, скорее, да, Туликов. Ну, что-нибудь такое хорошее советское.
1: Ну, советское есть, но я не уверен, что это... А, да, слушайте, Туликов, про Ильича песня.
0: О.
2: Это время вечно будет с нами. Это время нам в глаза глядит. Над Россией яростно, как пламя, ветер революции гудит.
1: Неплохо.
0: Да-да-да. Да, в 1921 году в Советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью не более 20 человек. Ну, НЭП, да.
1: Да.
0: Но они владели и средствами производства. Ну, да, артели, да. Иван Герасимович Лапиков в 22-м году родился. Замечательный актер. Да. Мы его застали, он уже дедушек играл таких вот, да, мудрых, да, смешных. Но и не только. Помянем сегодня Владимира Сергеевича Серегина. Он также родился в 22-м. Это летчик-испытатель, который разбился в самолете вместе с Юрием Алексеевичем Гагариным. Да. Ну, как мы теперь уже понимаем из интервью, их подставил другой летчик, который лихачил, скажем так. Uh-huh. Да, но почему-то не разглашают до сих пор имя. В этот день Наталья Петровна Бехтерева в 24-м родилась. Нейрофизиолог знаменитый, помните, да?
1: Uh-huh.
0: А цитат какие? Принято говорить, что у нас задействовано только 5-7% мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований полагаю, что у творчески мыслящего умного человека работают 100% мозга.
1: Вот так.
0: Но не разом, а как огоньки елочные гирлянды по очереди группами, узорами, понимаете? Или, например, человеку свойственно искать радость. Это неназванный биологический инстинкт выживания.
1: Радость. Очень хорошо.
0: Да. Радость – это не ржака, Владик.
1: Все на поиски.
0: Да.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов выступил с обращением в соцсетях по топливной проблеме в Вологодской области. Знаю, что происходит сейчас на автозаправках. Сам регулярно заправляюсь и сталкиваюсь с этой проблемой лично. Объясняю ситуацию прямо и честно. При текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт. Речь о вашей безопасности, здоровье и правопорядке. Автомобили скорой помощи, полиция, МЧС, общественный транспорт, социальные коммунальные службы, связь, торговля, лесная охрана и сельхозпроизводители. Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое. Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Мы в областном правительстве по традиции начали с себя. Расходы на транспортное обеспечение сокращены на 50%. Зеленых коридоров на заправках для чиновников не было и не будет. Дал поручение министерствам и главам муниципалитетов, которые они должны выполнить к 8 июля. Проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, почты и медиков, особенно в отдаленных населенных пунктах. Выявлять и наказывать спекулянтов, которые скупают топливо и перепродают его по завышенным ценам. Напомню, информацию о наличии топлива в реальном времени можно получить в официальных приложениях или по телефонам горячих линий. Лукойл 8 800 100 09 11, Газпромнефть 8 800 751 51. Более 15 15 тысяч онкоскринингов провели вологодские стоматологи за полгода. Как отметил главный врач поликлиники Дмитрий Задорожный, специально записываться на исследование не нужно. Оно проводится во время профилактического осмотра у стоматолога. Процедура занимает всего несколько минут, является безболезненной и безопасной. Если во время исследования врач обнаружит изменения, требующие дополнительного внимания, пациенту дадут необходимые рекомендации и направят на дальнейшее обследование. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и позволяет своевременно направить пациента на дополнительное обследование. В лесах Вологодской области за один день заблудились сразу 7 человек. На минувшей неделе спасатели искали в лесах региона 8 человек. Причем 7 человек потерялись в пятницу. Как сообщают в областном управлении МЧС, в Кирилловском округе в районе деревни Большое Заулумское ушли в лес 37-летняя женщина и двое мужчин. А у деревни Кондратово в этом же муниципалитете 65-летний мужчина с 63-летней женщиной. Спасатели нашли потерявшихся в тот же день. В Ижегодском округе в пятницу мужчина и женщина 69 и 68 лет заблудились в лесу неподалеку от деревни Патрокеевской. Им помогли выйти местные жители. А в субботу 68-летняя женщина пропала в лесу возле деревни Фуниково этого же округа. Поначалу ее поиски желаемых результатов не принесли, однако накануне 6 июля днем пенсионерка сама вышла к людям. Медицинская помощь ей не понадобилась. Фотографии успешных школьников вновь разместили на городских остановках в Череповце. Фото талантливых и увлеченных детей появились внутри остановочных павильонов во всех районах города. Всего 140 учеников с 1 по 11 классы представляют свои школы и учреждения дополнительного образования. Проект «Растим таланты, создаем будущее» реализуется в Череповце второй год. Его планируют сделать традиционным. Выставка «Все вы стали историческими людьми», посвященная жизни и творчеству вологодского фотографа, открылась в музее Вологда на рубеже 19-20 веков. Петр Машков, ведущий фотограф Дома культуры железнодорожников, организатор фотовыставок регионального и всероссийского масштаба. Фотографией он увлекся в 14 лет, когда получил от родителей царский по тем временам подарок – фотоаппарат. Подвижник и профессионал, начитанный и разносторонний человек – он состоялся сам и воспитал десятки учеников, был руководителем и методистом одного из первых в стране фотообъединений – Вологодского фотоклуба, а с 1970-х годов – фотоклуба «Магистраль». В фотогалерее Петра Алексеевича есть портреты выдающихся деятелей Вологодской области, художественного руководителя Северной Черни Естафия Шельниковского, директора школы кружевниц Капитолины Исковой и других. Череповчанин завоевал бронзу на спартакиаде учащихся по карате. Воспитанник спортшколы номер 3 Дмитрий Белах занял 3-е место в дисциплине ката среди юношей до 17 лет. Соревнования прошли в Саранске и собрали 70 участников из 28 регионов нашей страны. Тренирует спортсмена Физули Рамазанов. Вологжанки взяли первые медали на чемпионате России по пулевой стрельбе. Сборная нашего региона заняла 3-е место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из 3 положений. В состав команды входят Екатерина Петрова, Диана Лысцова и Дана Жулдыбина. В матче за бронзу вологодские спортсменки одолели сборную Ямало-Ненецкого автономного округа. В шаге от пьедестала в состязании на пневматической винтовке из 10 метров остановился Илья Марсов.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменчивая облачность, кратковременные дожди с грозой. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям в контролируемой Украиной части ДНР. Работали расчеты центра беспилотных систем «Рубикон», сообщила Минобороны. АЗС и цистерны с топливом уничтожены в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Михайло Лукашове, Александровке. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ, говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, российская армия за 12 дней уничтожила более 35 автозаправочных станций, которые использовались в интересах ВСУ. В период с 25 июня по 7 июля поражены как минимум 37 АЗС. Регулярно высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам, как отмечают в министерстве, парализуют транспортную логистику ВСУ. Что касается действий отдельных группировок войск, то группировка войск «Север» на сутки в результате своих действий уничтожила 79 беспилотников самолетного типа, 26 октокоптеров типа Р-18, танков 55, а также 5 наземных роботехнических комплексов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территории.

0: квадрокоптерного типа Р-18 и 5 НРТК.
1: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, а также 2 склада боеприпасов. Самый масштабный за последние 5 лет лесной пожар на Камчатке, который угрожал селам Тигиль и Седанг, полностью ликвидирован, сообщили в правительстве региона. Возгорание возникло в Тигильском районе 21 июня. Тушение осложнялось жаркой погодой и ветром с порывами до 20 метров в секунду. Благодаря слаженным действиям лесопожарных служб, сотрудников МЧС и местных добровольцев, распространение огня удалось оккупировать, не допустив перехода на населенные пункты, отметили в ведомстве, локализовали пожар накануне, в понедельник замкнув огонь между двумя реками. Россияне смогут и дальше использовать иностранную электронную почту для входа на российские сервисы. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. В школах с начала нового учебного года для первоклассников отменят домашние задания. Это следует из письма Минпросвещения, с которым ознакомилась РИА Новости. В нем отмечается, что позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения 1 час исключена. ТАСС пишет, что сегодня в соответствии с методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций, разработанными Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, в первых классах домашнее задание допускалось, но вводиться оно должно было постепенно. При этом на выполнение первоклассниками домашней работы не должно было уходить более 1 часа. Ранее сообщалось, что в июле будет утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт для учеников 10-11 классов. Действовать он начнет с 1 сентября 2027 года. Все 3 сборные хозяева чемпионата мира по футболу США, Мексика и Канада завершили выступление на турнире на стадии 1/8 финала. Последняя из них покинула турнир команда Соединенных Штатов, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Ранее выбыли из борьбы сборная Канады, проигравшая марокканцам 0-3, и команда Мексики, уступившая англичанам 2-3. Рекордсмен по голам на уровне сборных и пятикратный обладатель золотого мяча португальский нападающий Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира по футболу в своей карьере. Сборная Португалии проиграла команде Испании в 1/8 финала со счетом 0-1. На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 играх. Это второй показатель в истории турнира. Больше встреч на счету только у аргентинского форварда Лионеля Месси – 30. До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но, тем не менее, скромного для середины сезона тепла.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов, прохладно в северной столице. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем плюс 18-20 градусов, по области до 22.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, друзья мои, обостряется противостояние синоптиков и реальной погоды. Они делают ставки, погода их кидает. Мы за всем этим наблюдаем. Интересно, правда?
2: Очень.
1: Интересно. Все, очень. Что они говорят, все не так. Все не так, а в Барнауле как?
2: Отличная погода, +28, возможно, огуречные дожди.
1: Угу.

0: Барнаульц, конечно же. В Барнауле открылся обновленный молодежный центр КДМ. Там будут собираться добровольцы, развиваться, творить. Представляете?
1: Центр.
0: 300 миллионов на них, на молодежь. А вот другая история. В Барнауле мужчина неславянской внешности преследовал откровенно разодетую девушку. Она вышла на улицу в топике и в шортах.
1: Да, класс.
0: А тот шел рядом и говорит: оденься.
1: Плюс 28, жарко.
0: Да, оденься, говорит. В противном случае с тобой может что-то случиться. Угрожал. Ну, присматривает за смотрящей, за порядком, видите, на улице. Жительница Барнаула заказала соль на 14 тысяч рублей. И не смогла отказаться от нее. Пришлось каменная, забирать, да? Соль. Да. И, наконец, о животных два сообщения. Во-первых, в барнаульском зоопарке появился лемур. Вы знаете, что лемуры живут под натиском альфа-самок? Они,
1: ничего себе.
0: Да, они тянут лям. Да. А едят тамаринду. Это индийский финик, понимаете, да? И животные довольно разговорчивы. У них нашли 22 разных звука для общения.
1: Класс.
0: Которые они комбинируют. Ну, наконец, в барнаульском зоопарке у дикобразов Чука и Мэрика.
1: Ека.
0: Да, родилось два животных.
1: Два животных.
0: Два животных. Ну, достаточно.

0: Ну, это гениально. Москвич развелся с женушкой после ультиматума от домашней свиньи.
1: Ничего себе.
0: Это гениально. История такая. Подсуропили друзья семьи. Подарили на годовщину свадьбы мини-пига людям. Вот вам мини-пиг. Ну, наверное, с претензией на холодец.
2: Не то слово. Зиме. Да какой там, он маленький.
0: А он вырос, зараза, до 50 килограмм. Начал портить мебель в квартире. Занял место в супружеской кровати. Жена и говорит мужу: отдай на ферму или в зоопарк. Тот отказался, она говорит: тогда выбирай, я или свинья. Он говорит: свинья.
2: Все. Сюжет.
0: Да. В ПНИПу напоминают, что в жару, ну, нас сегодня не очень касается, а в Барнауле актуально, горячий чай охлаждает лучше ледяной воды.
2: Да.
0: Да. Граждане, оказывается, с доходом свыше 150 тысяч, придя на работу, так, начинают работать быстрее, чем те,
2: вот
0: которые...
2: видите.
0: Быстрее. Вот польза платить хорошо людям, да?
2: Да.
0: В России отменили домашние задания для первоклассников. Ну, вот эта новость уже прозвучала, закрепим ее. Гражданам рассказали специалисты из журнала «За рулем», они бывают периодически у нас в эфире, что где-то вот в оптимистическом сценарии к концу июля, начало августа с топливом наступит порядок.
2: Дай бог.
0: Да, дай бог. Вот тут в этом случае очень уместно. Всегда уместно, а сейчас и тем более. Украинский разведчик на тему работы украинцев передал спецслужбам России свой смартфон за месячную зарплату. Смотрите, недорого. Недорого, да-да-да. В Москве откроется выставка про исследование лета. Выставка «А было ли это с нами?» откроется уже 25... Еще лето не закончилось, а эти уже сомневаются.
2: Уже
0: художники Таша Арт-Золотое и Андрей Ковязин создали работу. Молодцы, ребят. Врач Мамадалиева заявила, что поздний ужин – самая вредная привычка перед сном. Вот вреднее нет. Да. Так, Добронравов и Михалков получили награды за сохранение семейных ценностей. Вот фестиваль «В кругу семьи» в Ярославле.
2: Молодцы.
0: Да-да. Но они много делают для этого. В России предложили, в Русской Православной Церкви предложили ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек. Но я видел статистику. В принципе, успеваемость была выше, пока было раздельно. И у тех, и у других, кстати говоря, не отвлекались, да. Испанских слизней соблазняют пивком в Подмосковье. Они на пиво лезут, да, а потом в огонь.
2: А потом травят.
0: Напился и в топку, да. В московском зоопарке родился детеныш у голубых баранов.
2: Класс.
0: Тоже животное, да. Наш гражданин, вот надо к нему, кстати, присмотреться и налоговым органам, и остальным структурам, и, так сказать, уважаемым, выиграл в лотерею в третий раз. Это как?
2: Слушайте, подозрительно.
0: Красноярск.
2: Не бывает
0: из Красноярска.
2: Это же математика.
0: Зовут,
2: да?
0: Леша. Вроде Леша, как многих из нас.
2: Леша,
0: да?
2: Математик Леша.
0: Смотрите, в третий раз выиграл 16 миллионов 400 тысяч.
2: Я бы присмотрелся.
0: Это с каких?
2: Вот именно.
0: Сначала он выиграл 60 тысяч.
2: Бесит.
0: Потом 100. Теперь 16 400. Остановись, Леша.
2: Креста на нем.
0: И, наконец,
2: нет.
0: Да, российский студент товарищ Марганов из Челябинского государственного университета предложил, значит, программу для определения птиц по голосу. Спасибо.
2: Молодец, спасибо.
0: Спасибо.
2: Это кто поет? Это человек пока.
0: Мир без птиц. Давайте. Вот турчанка 7 лет назад, Сангюль Узанаглу, 7 лет назад решила омолодиться.
2: Так.
0: Из живота взять свой жир
2: и подарить.
0: И всунуть себе под глаз.
2: Под глаз.
0: В итоге 7 лет гниет губа.
2: Кошмар.
0: Я поражаюсь, честно говоря, вот смелости людей начинать себя резать. Ведь врачи всегда говорят, хирургия — это последнее...
2: Ну, конечно.
0: Так сказать, метод, да? Нет, они спокойно начинают, еще и жир свой перед. Стало известно, куда отправится выпускница, как зовут-то, Екатерина Малкова. Это Катенька, первая в истории 500-бальница в нашей стране.
2: Отправится
0: в МФТИ отправится она. Туда отправится.
2: Молодец.
0: Ждут ее там уже, да. 17 акушерок в США в одной из больниц одновременно забеременели. 17.
2: Странно.
0: Нет. 17, да. Кто отец? Да.
2: Молодец.
0: Что у нас? Сводница Роза заявила, что идеальный срок для свадьбы от знакомства до ЗАГСа.
2: Так,
0: 12 месяцев. За это время достаточно. Да, достаточно, да. Бабкина раскритиковала молодежь фразой «накачали губы выше носа».
2: Ну, кстати, красивые губы у Бабкиной.
0: Да. И, наконец, родившая 12-летнего школьника училки в Австралии, ну, вот в англосаксонском мире, там педофилия вот эта училковская, так, да, да, смягчили обвинение. Родила ребеночка, 34-летняя Наоми, получила 15 обвинений. В принципе, ей выписать хотели 13 лет этого заключения. Да? ДНК-тест взяли, смотрят, отец ребенка-то пострадавший.
2: Да.
0: Представляешь, пострадал. Но смягчили, говорят. Ну, что же мы с мамочкой-то будем делать? Гуманисты.
2: Людям помягче надо.
0: Вот так вот.
1: Новости капитализма.
0: А ну что, китайцы отправляют по почте своим друзьям и родным в Европу кондиционеры.
2: Ну, спасибо.
0: В Европе нет кондиционеров. Угу. Да, не могут спать из-за духоты. Понимаете, да? Что интересно, вот смотрите, сам прибор стоит 1000 юаней, а доставка в Европу 2.
2: Класс!
0: Вот это логистика, класс. Логистика. Ученых очень сильно удивило количество людей, недовольных своим либидом. Недовольных 50...
2: Либидом.
0: Да, 57 с лишним процентов, вы представляете? Причем недовольство из-за чего? Смотрите.
2: Так, так.
0: Из-за того, что, во-первых, психическое здоровье подводит обладателя низкого либидо. Хроническая усталость, стресс, гормональные нарушения, да? Причем женщины гораздо чаще мужчин тревожатся по поводу вот своего низкого этого дела, да? А в чем проблема-то, Владислав
2: Александрович?
0: А проблема в том, что вот мы читали статистику пару лет назад, что 85% людей во время ухаживания придумывают свое поведение, изображают не того, кто есть.
2: А рисуются.
0: Да, в том числе и вот в этих вот интимных, как говорится, тренировках.
2: А потом им неловко.
0: А потом им столько не надо, сколько они натренировали там, наиграли в своем театре. Да, вот. И вот теперь разочарование.
2: Теней.
0: Да, физик впервые раскрыл одну из главных тайн черных-черных дыр.
2: Дроздов. Давайте. А,
0: значит, смотрите, физик показал, что информация не уничтожается при испарении черной дыры. Черная дыра есть, и вдруг она пх, и нет, да? А сохраняется в структуре пространства-времени.
2: Круто.
0: Далай-лама сообщил, сколько хочет прожить. 130 лет.
2: Ну, скромно.
0: 130
2: скромно.
0: Лет. А сейчас ему 91.
2: Много впереди.
0: То есть 39
2: еще.
0: Осталось, да? 39. Ученые раскрыли общий секрет долгожителей. Оказывается, у них в крови, у людей 100+, необычный набор молекул. То есть нет молекул, все.
2: Да генетика это, конечно.
0: Нет, ну, молекулы, что же.
2: Конечно.
0: Эстонию, вот, курраты, лишили чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить граждан России.
2: Да
0: и по делам. По делам, да. Врачи рассказали, о чем говорит выпадение волос на пальцах ног. У вас есть волосы на пальцах?
2: Нет, никогда не было.
0: Выпали?
2: Не было никогда.
0: Кровообращение.
2: Выпали при рождении.
0: Да. Назван способ замедлить старение мозга на несколько лет. Знание 2 иностранных языков.
2: Хорошо.
0: У вас есть 2?
2: 2 есть.
0: Какие?
2: Но я вам не покажу.
0: Ну, хорошо. Работников Porsche ждут массовые сокращения. 4000 человек выгоняют.
2: Вот так вот.
0: Porsche.
2: Ага.
0: Да.
2: Да выпендривались.
0: Вот именно. Так, дальше. Мужчина в Шотландии напал на прохожего, использовав вместо в виде оружия чайку. Они ловкий чувак,
2: ничего
0: он, значит, да, вокруг кружили птицы, гаркали.
2: Угу.
0: Он схватил чайку и начал ее иным клювом наносить удары. Представляете,
2: какой
0: вот
2: ловкий.
0: Шотландия, да, суровое место. Названы 2 погодных фактора, от которых зависит психическое здоровье. А потом либидо падает.
2: Так,
0: вот 2
2: огуречные
0: фактора.
2: Дожди.
0: Жарко и пасмурно. Вот,
2: понятно.
0: У нас все
2: совпало.
0: Вот в жару с ума сходят. И в дождь с ума сходят. Да. Дальше. Недавно женившийся премьер-министр Австралии по фамилии Албанезе, по-нашему албанец. Албанец.
2: Как Баланезе, но другое.
0: Извинился за то, что публично заявил, что хочет переспать с Кайли Минок.
2: Извращенец.
0: Он посетил подкаст. В этом идиотском подкасте ведущая предложила политику сыграть в игру под названием «Переспать, жениться, сходить на свидание». Говорит, с кем хочешь, тот говорит, с Кайли Минок. Теперь извиняется, дурачок.
2: Подкаст албанец. Вам можно?
0: Да. Препараты...
2: Посетил.
0: Подкаст совершил, да-да. Препараты для иммунотерапии способны обратить вспять седину.
2: О,
0: хотите снова стать блондином?
2: Нет,
0: нет, вы
2: блондином снова.
0: Да. Смотрите, привычка просматривать вечерами социальные сети, по мнению эксперта по сексу Лизы Финнена, снижает либидо.
2: Опять.
0: Опять снижает. Смотрите,
2: это второй раз
0: значит,
2: сегодня.
0: Дождь, жара, соцсети.
2: И Лиза.
0: Не сегодня, да. А Рональду, слушай, какой наглый, у него и жена наглая, говорит, он будет играть, говорит, помните было заявление? Говорит,
2: пока
0: Рональду...
2: не заработает все деньги.
0: Нет, Рональду будет играть, пока я сказала ему играть. А теперь он сам выступил.
2: Так.
0: Говорит, я уйду из сборной Португалии, когда сам захочу. А не когда кто-то мне захочет.
2: Психосоматика.
0: Да. Одно унитаз, товарищи, можно сидеть не больше 5 минут, опасно.
2: А если дольше, что 5? Можно провалиться?
0: Все, значит, да. Назван неожиданный метод неочевидное удержание веса после похудения. Вот люди худеют.
2: Так.
0: Потом думают, как бы не набрать. Да. А надо питаться только лишь 8 часов в сутки.
2: Воздухом.
0: То есть, вот, например, поел первый раз в 9 утра.
2: И все.
0: Последний раз в 5 вечера и больше нет. А как ты там заснешь, это твои проблемы. Слушайте, Джаггер спалился.
2: О,
0: зачем он рассказал?
2: У них сингл вышел.
0: Не-не-не. Джаггер признался, что он при написании песен пользовался словарем рифм. Поэтому так все бессмысленно.
2: Ну, предтечи
0: Иишки. А в Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века. Дело в том, что Египет принадлежал Византии, оказывается. Mm-hmm. Ну, пока Византия была на плаву. Город нашли, там и посуда, и все, и белье. Да. Биохимик белье. Патрик заявил, что полезный для здоровья смузи, он продолжает. Продлевает жизнь. Делается из капусты кале и черники. Капусты кале и черники. И, наконец, психолог Козлович. Его на Западе, правда, называют козловицем. Ну, у них странное.
2: У них проблемы с произношением.
0: Да, у них
2: Козлович!
0: Вот эти Козловичи есть. Да. Да, погоди. Психолог Козлович заявил, что есть методика, как справиться с одиночеством.
2: Ну-ка,
0: обычная причина. Надо заниматься микровзаимодействиями.
2: Микрозаймы.
0: Там примерно. Да, зашел в микрозайм, сказал: здравствуйте, займ есть? Есть. До свидания. И вышел.
2: Все. Уже не одинок.
0: Да. Сегодня я не одинок.
2: Наши.
0: Козлович. Слушайте, ну вот сволочи, да, против ряда операторов сетей автозаправочных станций возбудили дела из-за сговора.
2: Негодяев.
0: Московский регион, да, пожалуйста, ФАС возбудила. ООО «Аист», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпухов нефтепродукт сервис».
2: ООО «Серп и молот».
0: «Витаойл», «Элегант». Короче, сговорились и задрали цены.
2: Подняли цены.
0: Да. Негодяев. Мужчина забросал камнями трамвай в Казани, поругавшись с водителем трамвая. Психически.
2: Психосоматика.
0: Жительница Чувашии травила колорадов.
2: Психосоматика.
0: И оказалась в больнице, сама потравилась.
2: Психосоматика.
0: Газом, да. А теперь про наших этих двух. Вы слышали, да, есть такой Иван Кузнецов, который представляется Биркусом, если что. Но это вам пригодится знание лет через 20. И Ангелина Николау. То есть вот. Николау,
2: не дворау.
0: Вот откуда эти люди? Короче, это руферы эти, которые зарезали на Empire State. 20 лет тюряги грозит им.
2: Да ладно, серьезно?
0: Да, вот это любовь, правильно? Любовь. Но кольцо отнимут. В Красноярске рыбак избил мужика веслом за то, что тот делал замечание: ты что, урод, сетью ловишь? Депутат из Хабаровска получил 13 суток. Смотрите, а не работает неприкосновенность?
2: Удивительно.
0: А только для Госдумы?
2: Ну, потому что в Хабаровске она заканчивается.
0: То есть он пересек эту тропу, да? Сев на самолет. Короче, паренек приехал в Москву. И курил у входа на станцию метро Театральная. Это вот в центре на Красной площади.
2: Выдохся, отдыхал.
0: Да, его задержали, говорит, предъявить документы. Он говорит, не предъявлю. А у него корочка, видимо, депутатская. Ну, 13 суток дали. Смотри, оказывается, не работает неприкосновенно.
2: Ну, если не трезв, то не работает.
0: Удивительно, да. Но он же потом протрезвел, а все равно сидит.
2: А потом и выпустят.
0: А, слушайте, страшная история. В Турции признали убийство нашего посла Карлова хорошо подготовленной шпионской операцией. То есть террористы засекреченные хотели, значит, сделать из Турции небезопасную страну. И вот это был целый заговор. А в Челябинске задержали героя видеоролика с сожжением паспорта наспор в баре. 19-летний зумер.
2: Вот, психосоматика.
0: Да. Ну и, наконец, что? О главном. Вот в Москве Лада Приора врезалась в Ламборгини Ревуэльто за 65 миллионов рублей. Цена Лады Приоры не сообщается.
2: На Приоре не царапины.
0: Говорят, водитель в шоке. Водитель Лады Приоры.
2: Нет, водитель, который наблюдал за всем этим.
0: Да, говорят, не знает, что делать теперь. Что делать? Так. Ну и давайте, смотрите, друзья мои, гражданин России потерял миллион на ягодном проекте «Жрицы любви». Вызвал к себе на дом жрицу.
2: Скорая помощь.
0: С целью снять стресс.
2: Все.
0: Да, снять все с нее.
2: С нее.
0: Она приехала. Неизвестно, кстати, сняла ли все или нет. Но она ему говорит, слушай, а давай инвестировать в землянику. Этот так позабыл о всем том, что ему было надо.
2: Это
0: в итоге
2: валил
0: миллион рублей, она пропала. И в итоге, а еще ужаснее сообщение.
2: Давай.
0: Житница Москвы заставила ребенка, который на велике на нее наехал, встать на колени и целовать ей ноги.
2: Песок, по которому ты ходила.
1: Маяк. Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк». В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: Суточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: новости.
1: В Москве 8:30, в студии Наталья Христова. Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были уничтожены с 8 вечера понедельника до 7 утра вторника. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, также над Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» в зоне спецоперации за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, а также 2 склада боеприпасов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Красного Лимана, Капитоловки, Рубцов, Гусинки, Яцковки, Михайловки, Подлимана и Щурова. За сутки в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, 7 боевых броненных машин, из них 5 западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 65 тяжелых квадрокоптера, управляемый авиационный боеприпас и 3 барражающих боеприпаса противника. Кроме того, скрыты уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 46 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
1: Бойцы группировки «Север», по данным Минобороны, за сутки уничтожили 79 БПЛА и танк производства «Словения» М-55. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли 38 БПЛА в зоне группировки «Восток», 12 НРТК в зоне южной группировки войск. За 12 дней вооруженные силы России нейтрализовали 35 автозаправочных станций, которые использовались в интересах ВСУ. Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме. Как пишет ТАСС, аферисты предлагают гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, помощь в списании долгов по новой госпрограмме, похищая таким образом не только деньги, но и персональные данные. Злоумышленники рассказывают жертвам о новой государственной программе, которая якобы позволяет списать задолженности. Иногда при этом звучит словосочетание «финансовая амнистия». Далее они просят человека сообщить персональные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, которые якобы нужны для решения проблемы. С помощью этих данных мошенники могут, например, оформить на жертву кредит. Помимо этого, аферисты просят предоплату за помощь в списании долгов, после чего пропадают. Жители Германии столкнулись с дефицитом яиц. В торговых точках покупателям продают не более 2 упаковок в одни руки. Введение лимита объясняется серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. Бильд пишет, что дефицит яиц связан с псевдочумой птиц. Заражаются куры-несушки в Европе. Из-за этого возник дефицит, начали расти цены, а магазины вводят ограничения на продажу яиц. Сообщается также, что в одной из крупнейших сетей супермаркетов зафиксировано сокращение ассортимента яиц. Но о тотальной нехватке продукции речи пока не идет. В марте из-за птичьего гриппа в крупных городах Германии продавцы подняли цены на яйца в 3 раза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики обещают облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди и плюс 18-20 градусов. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 741 миллиметр.
0: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Российские теннисисты вслед за одиночными разрядами турнира «Большого шлема» Уимблдона завершили борьбу и в парных. Ирина Хромачева вместе с Анастасией Дитюк из Чехии проиграла китаянке Го Ханью и француженке Кристине Младенович. А Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии уступила дуэту из Китая Дзянь Синьюй и Сюй Ифань. Бельгия обыграла США 4-1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Дублем в составе европейской сборной отметился Шарль де Кетеларе. В четвертьфинал пробилась и сборная Испании, победив Португалию 1-0. Подробности этой встречи у Александра Ниценко.
4: Криштиану Роналду перед матчем с испанцами заявил, что для него это последний чемпионат мира в качестве игрока. Неудивительно, что поле португалец покидал в слезах, поскольку его сборная уступила. Испания начала матч с преимуществом, однако гол у своих ворот отчаянно сопротивлялся голкипер Диогу Кошта. Особенно запомнились его спасения после ударов Ямали и Баэны, уложившиеся в несколько секунд. До этого выход один на один не реализовал лучший снайпер испанцев Ойарсабаль. Ближе к перерыву у португальцев стало больше мяча, и Нуну Мендеш отметился роскошным выстрелом по воротам Симона после рикошета от Порро, но вратарь испанцев справился. А заодно побил вечный рекорд итальянца Вальтера Дзенги на Мундиале 90-го года, который не пропускал голов 517 минут. Новое достижение Симона составляет 609 минут. Во втором тайме португальцам сильно помешала травма Мендеша, который умело сдерживал Ямали. Вышедший на замену Семеду уже был не так надежен. Португалия после перерыва не нанесла ни одного удара в створ. У чемпионов Европы мог забивать Ямаль, но Кошта его опасный удар со штрафного под перекладину зачехлил. Все решили замены Де Ла Фуэнте. Ферран Торрес на 90 плюс первой минуте вертикальной передачей распорол центр обороны соперника, а Микел Мерино поставил точку. Испания победила 1-0 и теперь сыграет с Бельгией.
3: Егор Демин стал самым результативным игроком Бруклина в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Golden State. Россиянин набрал 23 очка и сделал 8 подборов, а его Бруклин победил 100 на 79. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Стилавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, сегодня у нас день борьбы с психосоматическими заболеваниями, да? А поскольку мы с вами очень внимательно относимся к здоровью, да?
6: Не то слово.
5: Во всяком случае, к вашему. Да, то, соответственно, это наша цель сегодня — побороться с этим недугом. Правильно? Угу. Надо, так сказать, вам предоставить всю необходимую информацию. И я очень рад, что сегодня с нами Денис Владимирович Вановский, практический психолог, специалист по психосоматике. Денис Владимирович, доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
7: Доброе утро. Рад вас приветствовать.
5: Да, да. Денис Владимирович, ну, можно для начала вот теоретически небольшой вот от вас курс. А вообще, когда, в каком столетии само это слово «психосоматика» возникло, и как мы жили до этого?
7: Вы знаете, это все формировалось со временем постепенно, вот. И вопросы по психосоматике, они уходят далеко в глубину. Но если мы будем говорить больше про историю, то мы уйдем в различные исторические веяния, в том числе и каких-то там 10 лет назад, она психосоматика, понимание психосоматики с позиции психологии, она немножко отличалась. И, наверное, если мы говорим с позиции психологии, то хотел бы обозначить, какой момент. Мы вот будем говорить с вами о психосоматике с позиции, исследуя возможные какие-то связи между эмоциональными переживаниями, жизненными событиями и реакциями организма. Но вот этот вот взгляд, он никак не заменяет медицинскую диагностику, лечение или рекомендации врача, а лишь как-то дополняет то, что происходит с человеком. И вот все, что, о чем я, наверное, сегодня буду повествовать, это основано не только на теоретических знаниях, но и многолетней практике моей. Вот.
5: Да-да-да. Денис Владимирович, я вот хочу обратить внимание, да, вы сказали, что даже за последние 10 лет позиции меняются, да, то есть это такая живая наука, условно говоря, да, вот изменчивая.
7: Да, конечно, потому что если, например, ранее был, ну, последнее одно из веяний было больше направлено на какие-то медитативные практики, да, и какие-то медитативные трансформации, то сегодня уже больше уклон на то, как все-таки связана и психика, и тело, и мозг.
5: Ага. Денис Владимирович, а мы понимаем механизм? То есть вообще, что... Давайте так, дадим определение. Вот что мы понимаем под психосоматическими заболеваниями, в принципе, да, чтобы наши слушатели вот понимали отличие между вот заболеванием классическим и психосоматическим. Вот что мы имеем в виду?
7: Ну, одни считают, что все болезни от нервов, да? Другие, наоборот, уверены, что... психосоматики вообще не существует. Как это часто бывает, наверное, истина где-то вот между этими крайностями. И мне очень нравится одна простая мысль, что медицина отвечает на вопрос, что происходит с организмом, а психология больше помогает исследовать, что происходит с человеком. Ну вот они, эти подходы, не исключают друг друга, а могут дополнять. И именно поэтому, когда мы говорим о психосоматике, речь идет не о медицинской диагностике и о психологическом, а именно о психологическом взгляде на внутренние переживания человека. Мы не объясняем, не пытаемся объяснить любую болезнь эмоциями, мы просто пытаемся понять, что происходило в жизни человека, какие события он проживал и как они могли бы повлиять на его внутреннее состояние. Ну, как-то так.
5: Ага. Денис Владимирович, а вот есть, сложилось ли у вас, как у специалиста по психосоматике, что вот эта методика лечения, да, она может помочь пациентам с определенным складом психики, характера, не знаю, темперамента? Есть ли вот что-то общее с психической точки зрения, что объединяет таких пациентов?
7: Ну, первое, хотел бы обратить внимание, что мы не лечим, вот, потому что это больше психология, нежели чем медицинский подход. Вот, сказать о том, что какие-то есть объединения психики, тоже невозможно, потому что у каждого на одно и то же событие может быть своя реакция. И поэтому вот четко вот так вот прям дать формулу практически невозможно.
5: Хорошо, то есть каждый случай индивидуальный. Денис Владимирович, а вот что является, тогда с другой стороны зайдем, какой жизненный опыт, либо переживания, либо события вот могут повлиять на ту возникновение той темы, о которой мы сегодня говорим?
7: Угу. Ну, во-первых, давайте посмотрим на то, что можно психосоматические вот эти проявления условно рассмотреть на трех уровнях. Там телесный симптом, это когда вот чаще обращается человек сначала к врачу, да, это могут быть разные нарушения, там, ЖКТ, боли в спине, там, мигрени, некоторые кожные проявления. И я еще раз подчеркну, что речь не идет о том, что эти состояния имеют исключительно психосоматическую причину, мы лишь исследуем, какую роль могли сыграть и вот эти эмоциональные переживания в конкретной жизненной ситуации. Ну, второй, так скажем, уровень, это уже какие-то эмоциональные состояния, которые человек ощущает через тело. Иногда болезнь еще диагностирована, но еще до конца непонятно. Но вот организм уже словно говорит, что ему тяжело. Вот человек просыпается утром без сил, хотя вроде бы спал всю ночь, да, живет в постоянной тревоге какой-то, да, испытывает ощущение, там, кон в горле, там, внутреннее какое-то напряжение. А могут быть какие-то даже уже приступы паники, там чувство, что как будто никак не может найти вот успокоение или расслабиться, да. И третий – это вот больше, наверное, какое-то поведение человека. И, на мой взгляд, именно о нем говорят меньше всего, хотя он часто оказывается самым показательным. Это, например, человек настолько привык жить постоянное напряжение, что уже не умеет отдыхать. Кто-то работает там без выходных, пока не сталкивается с выгоранием. Кто-то начинает переедать, и, скорее всего, не потому, что он голоден, а потому, что становится вот спокойнее, когда вкушает какие-то там блюда, да. У кого-то лишний вес, который может выполнять защитную функцию. Мы все это говорим с позиции психосоматики, да. Все это не диагнозы и не универсальное объяснение. Это примеры того, как психика и организм могут вместе искать способы приспособиться к жизненным обстоятельствам. Вот. И здесь уже гораздо интереснее работать не только вот с самим симптомом, да, а с человеком целиком. Потому что тело, эмоции, поведение очень часто редко существуют отдельно друг от друга. Ну, как и так.
5: То есть вот вы, Денис Владимирович, обратили внимание на такой симптом, который, наверное, многих может касаться, да? Человек просыпается с утра, вроде бы спал, вроде бы хорошо. Сегодня вот, например, в столице дожди, да, влажность, и вроде такая убаюкивающая сонная погодка. Встает, а он встреножен. Такое ощущение, что и не ложился, да? Я правильно описываю?
7: Все верно. Все верно, да. Что мы здесь еще можем... Какие у нас еще здесь могут возникнуть вопросы по этому поводу, да? Что нам интересно и важно понимать, что далеко вот не каждое такое переживание становится настолько сильным, чтобы оставить такой глубокий след, ну, так скажем, да? Вот с позиции психосоматики особое внимание вот уделяется тем ситуациям, которые человек проживает сразу в нескольких состояниях. То есть первое состояние – это когда я к этому не был готов в своей жизни. То есть событие произошло настолько неожиданно, что человек просто не успел внутренне подготовиться. Второе – это для меня это было очень важно, то есть очень значительно. Причем значительно именно не для него как такового, потому что иногда окружающие вообще не понимают, почему человек так сильно переживает. А для него это становится одним из самых тяжелых таких событий в жизни. А третье – это я остался как будто с этим один. И это не обязательно в буквальном смысле. Иногда рядом много людей, но нет ощущения, что тебя действительно поймут. Нет возможности открыто так рассказать о том, что происходит внутри. И тогда человек остается один со своими переживаниями. И вот как раз то, о чем вы говорили, вот, точнее, акцентировали, да, вот это такие могут быть случаи, когда человек не может из себя вот это все достать, да, и остается один на один. И вот эта вот тревожность, она постоянно накапливается и вот таким поводом, таким образом воздействует. Ну, как-то вот.
5: Денис Владимирович, то есть, я заострю внимание, то есть окружающие не поддерживают вот его мнение, этого, ну, скажем так, пациента, да, не поддерживает, что это было действительно достойное событие для такого сильного потрясения. То есть им, окружающим, кажется, что, ну, случилась какая-то рядовая, обычная вещь, и, мол, и с ними такое миллион раз в жизни происходит, а вот для человека, для конкретного, да, это серьезный какой-то удар, да, произошел.
7: Ну, можно сказать так, что в некоторых случаях вот восприятие именно такое, да, да, можем.
5: Это зависит от, ну, скажем так, сниженной у человека силы воли. Потому что нам же, ну, я не знаю, как вы, мы советские люди, взрослые, да, нам часто говорили, что надо взять себя в руки, проявить характер, не размазываться, так сказать, сопли утереть, да, и спокойно идти дальше. И если у человека такой стержень слабенький, да, если он подвержен внешним каким-то воздействиям, не может сам собраться, то он, в принципе, и оказывается вот в этой ловушке, в том числе психосоматической. Вот, или, в принципе, эта штука может и волевого, сильного человека, который, может быть, своими поступками доказал, что он, человек действительно психологически сильный, может тоже скрутить в бараний рог.
7: Все правильно вы заметили. И так может быть. И в первом случае, и во втором. Все зависит от того, как человек именно отреагировал. И обычно мы говорим, что там организм заболел. Но если посмотреть на ситуацию с позиции психосоматики, можно задать другой вопрос. А что происходило с организмом до появления симптома? Вот наш организм, он постоянно приспосабливается к изменениям. Если холодно, там дрожь появляется, да, чтобы согреть тело. Там, если жарко, то выступает пот, чтобы охладиться. А если человек испугался, то сердце начинает биться чаще. И никто не считает эти реакции болезнью. Мы понимаем, что организм, он как бы перестраивает свою работу под изменившиеся условия. А вот с позиции психосоматики предполагают, что некоторые изменения в работе организма также могут быть частью вот этой некой перестройки. И организм не просыпается с утра с мыслью «сегодня я заболел».
5: Вот. Хорошо, давайте продолжим после короткой рекламы. Денис Владимирович Вановский с нами.
6: предпремьер.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов выступил с обращением в соцсетях по топливной проблеме в Вологодской области. Зная, что происходит сейчас на автозаправках, сам регулярно заправляюсь и сталкиваюсь с этой проблемой лично. Объясняю ситуацию прямо и честно. При текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт. Речь о вашей безопасности, здоровье и правопорядке, автомобилей скорой помощи, полиции, МЧС, общественный транспорт, социальные коммунальные службы, связь, торговля, лесная охрана и сельхозпроизводители. Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое. Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Мы в областном правительстве по традиции начали с себя. Расходы на транспортное обеспечение сокращены на 50%. Зеленых коридоров на заправках для чиновников не было и не будет. Дал поручение министерствам и главам муниципалитетов, которые они должны выполнить к 8 июля. Проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, почты и медиков, особенно в отдаленных населенных пунктах. Выявлять и наказывать спекулянтов, которые скупают топливо и перепродают его по завышенным ценам. Напомню, информацию о наличии топлива в реальном времени можно получить в официальных приложениях или по телефонам горячих линий. Лукойл 8 800 100 09 11, Газпромнефть 8 800 751 51. Более 15 тысяч онкоскринингов провели вологодские стоматологи за полгода. Как отметил главный врач поликлиники Дмитрий Задорожный, специально записываться на исследование не нужно. Оно проводится во время профилактического осмотра у стоматолога. Процедура занимает всего несколько минут, является безболезненной и безопасной. Если во время исследования врач обнаружит изменения, требующие дополнительного внимания, пациенту дадут необходимые рекомендации и направят на дальнейшее обследование. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и позволяет своевременно направить пациента на дополнительное обследование. В лесах Вологодской области за один день заблудились сразу 7 человек. На минувшей неделе спасатели искали в лесах региона 8 человек. Причем 7 человек потерялись в пятницу. Как сообщают в областном управлении МЧС, в Кирилловском округе в районе деревни Большое Заулумское ушли в лес 37-летняя женщина и двое мужчин, а у деревни Кондратово в этом же муниципалитете 65-летний мужчина с 63-летней женщиной. Спасатели нашли потерявшихся в тот же день. В Ижегодском округе в пятницу мужчина и женщина 69 и 68 лет заблудились в лесу неподалеку от деревни Патрокеевской. Им помогли выйти местные жители. А в субботу 68-летняя женщина пропала в лесу возле деревни Фуниково этого же округа. Поначалу ее поиски желаемых результатов не принесли, однако накануне 6 июля днем пенсионерка сама вышла к людям, медицинская помощь ей не понадобилась. Фотографии успешных школьников вновь разместили на городских остановках в Череповце. Фото талантливых и увлеченных детей появились внутри остановочных павильонов во всех районах города. Всего 140 учеников с 1 по 11 классы представляют свои школы и учреждения дополнительного образования. Проект «Растим таланты, создаем будущее» реализуется в Череповце второй год. Его планируют сделать традиционным. Выставка «Все вы стали историческими людьми», посвященная жизни и творчеству вологодского фотографа, открылась в музее Вологда на рубеже 19-20 веков. Петр Машков, ведущий фотограф Дома культуры железнодорожников, организатор фотовыставок регионального и всероссийского масштаба. Фотографией он увлекся в 14 лет, когда получил от родителей царский по тем временам подарок – фотоаппарат. Подвижник и профессионал, начитанный и разносторонний человек – Он состоялся сам и воспитал десятки учеников, был руководителем и методистом одного из первых в стране фотообъединений – Вологодского фотоклуба, а с 1970-х годов – фотоклуба «Магистраль». В фотогалерее Петра Алексеевича есть портреты выдающихся деятелей Вологодской области, художественного руководителя Северной Черни Естафия Шельниковского, директора школы кружевниц Капитолины Исковой и других.
6: Спорта.
9: Череповчанин завоевал бронзу на спартакиаде учащихся по карате. Воспитанник спортшколы номер 3 Дмитрий Белах занял третье место в дисциплине ката среди юношей до 17 лет. Соревнования прошли в Саранске и собрали 70 участников из 28 регионов нашей страны. Тренирует спортсмена Физули Рамазанов. Вологжанки взяли первые медали на чемпионате России по пулевой стрельбе. Сборная нашего региона заняла третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. В состав команды входят Екатерина Петрова, Диана Лысцова и Дана Жулдыбина. В матче за бронзу вологодские спортсменки одолели сборную Ямало-Ненецкого автономного округа. В шаге от пьедестала в состязании на пневматической винтовке из 10 метров остановился Илья Марсов.
6: Погода на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменчивая облачность, кратковременные дожди с грозой. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» поразили горную гаубицу «Милара Мот» с боекомплектом и украинский танк Т-72. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения автомобильной и инженерной техники. Кроме того, операторы «Рубикона» в одном из населенных пунктов выследили и нанесли серию ударов по месту разгрузки боеприпасов, ГСМ и материальных средств противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени на целях фиксировалась объемная вторичная детонация, отметили в ведомстве. Также российские войска, как сообщает Минобороны, поразили в оккупированной части ДНР, в том числе в Краматорске, автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России, в том числе над Московским регионом, над Краснодарским краем, над Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. РИА Новости со ссылкой на столичные власти писала, что с вечера понедельника в направлении Московского региона было выпущено более 430 вражеских беспилотников, большая часть из них была ликвидирована на дальних подступах. Главными темами саммита НАТО в Анкаре станут безопасность и финансовая помощь Украине. Проект итогового коммюнике был согласован в прошлую пятницу, но еще потребует одобрения лидеров на месте. Подробности у нашего европейского субкора Регины Севастьяновой.
3: Проект коммюнике, который имеют уже в своих руках средства массовой информации, говорится, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности. Отмечается, что европейские члены НАТО и Канада выполняют свои обязательства, взятые на прошлогоднем саммите в Гааге, по увеличению расходов на оборону. Мы строим будущее более сильную Европу в

0: 2026 год и как минимум эквивалентный уровень поддержки в 2027 году. Эта часть декларации, кстати, также нуждается еще в окончательном утверждении лидерами на саммите.
1: Еще один нюанс, который, как предполагается, будет обсуждаться, это возможность расширения энергетической инфраструктуры на восток Европы. На этом, в частности, настаивает Польша. Ее поддерживают другие страны, находящиеся на восточном крыле Североатлантического альянса. Но это предложение будет конкурировать с тем, что Турция тоже хочет финансирование собственных планов по расширению трубопровода в рамках масштабной программы НАТО по модернизации инфраструктуры стоимостью 28 миллиардов долларов, направленной на повышение топливной безопасности альянса.
2: Регина Севастьянова о саммите НАТО в Анкаре. С 1 сентября в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения. Решение связано с особенностями адаптации детей к школьному процессу и необходимостью снизить дополнительную нагрузку на самых младших учащихся. Ранее сообщалось, что школьникам этого возраста могли задавать задания на дом, однако их введение должно было быть постепенным, а общее время выполнения не должно было превышать 1 часа. Футболисты сборной Испании со счетом 1-0 взяли верх над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Игра прошла в Арлингтоне в США. Сборная Португалии на последних минутах проиграла испанцам и покинула главный футбольный турнир четырехлетия, который проходит в США, Канаде и Мексике. Криштиану Роналдо так и не поднял над головой Кубок мира после 6 попыток. Нападающий сборной Португалии буквально в слезах покинул чемпионат. Это нынешний чемпионат мира стал последним в его карьере. В Москве сегодня пасмурно, временами дождь, днем не выше плюс 17-20 градусов. Это ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение вторника центральная Россия останется на орбите влияния североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается преимущественно пасмурная погода. Временами дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 17-20, это максимум, что на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Показания барометров немного подрастут и составят 741 миллиметр ртутного столба.
2: До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров, по прогнозу синоптиков, смогут подняться до плюс 23 градусов. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
4: Погода.
2: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем лишь 15-17 градусов, а в Ленинградской области вообще от плюс 14 до плюс 19. В Москве сегодня облачно с небольшими прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице плюс 18-20 градусов, по области 17-22.
4: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: груз ему на суточный рот.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, наша программа очень внимательна к истории, и я использую любой повод для того, чтобы пригласить к нам в студию Лидию Леонидовну Ивченко, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук. Лидия Леонидовна, доброе утро.
2: Очень
1: доброе
2: рад.
1: Утро. Да, но повод у нас тоже сегодня есть. Да, да, да, потому что в 1807 году был заключен Тильзитский мир. Да. А, так, кстати, Европа шла по пути к наполеоновской войне с Россией, да, там 5 лет оставалось, даже меньше. Но тут что интересно, Тильзит, это же теперь Советск?
2: Да.
1: То есть советский
2: совершенно
1: мир.
2: Совершенно верно, он на нашей территории.
1: Да. Советский, да. Лидия Леонидовна, давайте нарисуем нашим слушателям вот эту общую картину, общую ситуацию. Да, вот что предшествовало, вот, и кому этот мир был на самом деле нужен? Мы его воспринимали как оттягивание вот этой большой войны, ну, условно говоря, под покровом которого мы еще сколько-то лет вот как бы проживем, наши интересы все-таки ставя выше.
2: Ну, наверное, вы уже обратили внимание, что обычно я никогда не заглядываю в свои записи,
1: да,
2: а говорю наизусть. Но сегодня, так что помню, то помню. Но вот сегодня, когда мы заговорили о заключении Тильзитского мира, это бесспорно одна из самых драматических страниц в русской истории, русской армии для императора Александра I. Я себе позволю процитировать то, что написано в монографии французского историка Вандаля по поводу обращения Наполеона к Франции и к Европе буквально за 4 месяца до заключения Тильзитского мира. А говорил Наполеон так: «Если византийская тиара, то есть православие, вознесется и восторжествует на протяжении от Балтики до Средиземного моря, нам придется быть свидетелями, как тучи варваров будут нападать на наши провинции. И если в этой несвоевременной уже борьбе погибнет европейская цивилизация, наше преступное равнодушие справедливо вызовет нарекания потомства и будет названо в истории позором».
1: Так,
2: то есть это тот самый человек, с которым мы готовились, должны были заключить мирный договор.
1: Но сама позиция это, что мы не должны позволить православным объединиться, потому что они обязательно пойдут на нас на Запад. Ну, это тоже та же самая вот эта вся бодяга, что и сейчас.
2: Я это процитировала. Была мысль спросить, как вы думаете, когда это и кем было сказано? Это говорит, в то же время это говорит о менталитете человека, да, с которым предстояло вести переговоры, и который готовился вступить в переговоры с нами, но допустить, допустим, что за 4 месяца до заключения Тильзитского мира, когда были сказаны эти слова, к моменту Тильзитского мира что-то изменилось в его мировоззрении, нет. Если он заключал мир и с кем-то договаривался, то это было сугубо в личных интересах. Если он заключал мир и шел на союз с Россией, то по отношению к России у него была своя точка зрения западного человека. И не случайно, опять же, французские историки отмечают о том, что в 1807 году, когда Наполеон, неожиданно, так сказать, и Наполеон, и Александр I сели за стол переговоров, что Наполеон, очевидно, тогда вспоминал о 1801 году, когда ему казалось, что он на пути к союзу с Павлом I. И, как говорят французские историки, тогда, владея умом Павла I, он уже видел в России орудие, готовое к его услугам, приготовился схватить его, но власть в Петербурге переменилась, и его рука схватила пустоту. И накануне переговоров в Тильзите он наводил справки о том, стал ли новый российский император более серьезным и стала ли власть в России сильнее. Хотя обстоятельства, скажем так, обстоятельства способствовали заключению договора с обеих сторон, но предпосылок о том, что договор будет длительным, не было. Что этому предшествовало? А предшествовала драма. Сначала в 1805 году это было поражение русской армии на территории Австрии в Аустерлицком сражении, а в 1807 году, в июне, в самом начале, русская армия потерпела сокрушительное поражение под Фридландом, и император Александр, который в это время прибыл на театр военных действий, главнокомандующему генералу Бениксону, когда тот обратился к нему с предложением начать немедленный переговор о перемирии, Александр ему ответил: «Ну а что я могу вам сказать? Армию вы же мне не вернете». Александр советовался с военным, с министром иностранных дел, бароном Будбергом, со своим братом, который, цесаревичем Константином Павловичем, который находился при армии. И он принял решение, которое удивило всех, ну, не только в России, но и тех, с кем он советовался. Император Александр пошел не только на союз с Францией, то есть заключил на мир с Францией, заключил мирный договор, он заключил военный союз с Францией. Это было совершенно неожиданно, потому что, собственно говоря, предпосылок для заключения мира и союза не было. Что бы ни говорили некоторые современные историки, хотя сейчас преобладает все-таки точка зрения о том, что Александр I вел очень взвешенную, прагматичную политику, что он был абсолютно прав, что он отстаивал интересы России, но в тот момент, надо, скажем так, мир был необходимостью, но он не имел под собой ни экономической, ни, в общем-то, политической основы. Те, кто сейчас, даже сейчас утверждают, это началось с середины XIX века, что у союза между Россией и Францией были какие-то блистательные перспективы, как правило, не говорят, а какие именно это были перспективы. То есть перспектива была одна – совместно бороться с Англией. То есть если свести кратко проблему, выразить в том, на России надо было решиться, с кем дружить. С Францией против Англии или с Англией против Франции. Надо сказать, что Англия была не подарок. Ее господство на морях в те времена тревожило всех. Активная внешняя политика у таких крупных держав, как и Англия, и Австрия, и Пруссия, и Россия, она была активной у всех. Каждый отстаивал свой интерес. Каждый из этих держав опасался Англии. Но в данный момент все считали, что надо отложить противоречия до того времени, пока Европа сможет остановить завоевание Наполеона. Например, советский историк Манфред, автор знаменитой монографии «Наполеон Бонапарт», писал о том, что Наполеон был пионером русского сближения, и что у России не могло быть противоречий с Францией, потому что не было общих границ. Ну, общих границ-то не было, но и интересов общих тоже не было. Потому что торговля с Францией, на море господствовали англичане, тогда не было современных средств передвижения, и торговать с Францией, то есть доставлять наши товары, а это Россия сельскохозяйственная страна, и товары эти были в основном сельскохозяйственные, они были очень объемные, тяжелые, это лес, это пенька, это может быть сало, мед, все что угодно. Вот. Но доставлять это во Франции, во-первых, это было не нужно. У нее не было флота, она его потеряла при Трафальгаре. Во-вторых, это было очень дорого, несравненно дорого. И не надо забывать, что у нас был всегда активный баланс торговли с Англией. То есть мы всегда продавали в Англию больше, чем мы у нее покупали. При всем том, что разногласия в политике с Англией у нас обнаружились уже во время Второй русско-турецкой войны, как говорится, как в песнях Высоцкого, ножи в ножи, глаза в глаза. Но тем не менее, этот союз для нас экономически и политически был более важен и интересен, нежели союз с Францией. Что мог предложить нам Наполеон? Разделить мир, разделить Европу на западе Франции и любой ценой оттолкнуть Россию на восток, стравить ее с Персией, стравить ее с Турцией. И, кстати сказать, наполеоновская дипломатия уже активизировалась в этих странах. Во всяком случае, в Турции мы уже вступили в войну в 1806 году, уже шла война с Персией, с Ираном. Вот при непосредственном участии, так сказать, дипломатов из Франции, инструкторов военных, агентов и так далее. И вот в той ситуации, когда император Александр I потерпел поражение при Фридланде, в сражении при Фридланде, русская армия, он понял, что надо сохранить ее ядро, не нужно уж добивать себя. И хотя Наполеон говорил, что я бы тогда перешел через ним, он никуда бы он не перешел, потому что настолько были кровопролитными сражения в этой кампании, что в начале 1807 года Наполеон вынужден был объявить во Франции досрочный набор после сражений при Прессиш-Эйлау, где результат был нерешенный. Наполеон сказал, что если я себя объявил победителем, только потому что вам угодно было отступить. Ну, как при Бородине. Вот. Поэтому все решилось именно в сражении под Фридландом. Для Александра это было еще одно большое разочарование. Не надо забывать, что он воспитывался вот как военный в гатчинской, скажем так, школе своего отца. Его отец был большим почитателем и поклонником короля Фридриха II, Фридриха Великого. И он считал его армию идеальной. И когда в 806 году Россия вступила сразу же после поражения при Аустерлице в союз, военный союз с Пруссией и стала воевать уже на территории Пруссии, ожидалось, что уж пруссаки-то покажут, как надо воевать. Но прусская армия была уничтожена за 2 недели фактически. И русская армия опять оказалась, как и в 805 году, один на один с Наполеоном. И при этом запаздывало финансирование со стороны Англии, и Александр I принимает решение, что он заключит мирный договор с Францией. Причем это будет не только мирный договор, но еще и военный союз. Тем самым он совершенно поразил даже свое ближайшее окружение. И как происходил как происходило само мероприятие? Во-первых, Наполеон охотно пошел на заключение мирного договора, что показывает, что он сам сознавал, что во Франции уже ждут мира. Во-вторых, он сознавал, что без российской армии ни одна держава не вступит с ним в войну. Он ошибался, но тем не менее. В-третьих, у него был прожект. Он собирался восстановить империю Карла Великого под, так сказать, эгидой Франции. То есть так называемая Каролинская Европа. Это и Германия, и Франция, и Голландия. И в том числе, а потом еще и Испания с Португалией. А это означало, что к границам России приближалась империя Наполеона, причем не дружественная империя. Александру I нужно было любой ценой этот процесс приостановить. И военный союз, собственно говоря, как опять же говорят историки, военный союз с Наполеоном – это цена сохранения Пруссии, а это приграничное наше государство, буферное, это цена, так сказать, военного союза с Наполеоном. То есть, согласно статьям Тильзитского договора, что обязан был Александр I делать? Это в том случае, если он предлагает посредничество в заключении мира между Францией и Англией, если Англия отказывается, Александр объявляет ей войну. Но, с другой стороны, Наполеон предлагает посредничество в войне с Турцией. Если Турция отказывается, то Александр продолжает войну. Со стороны Александр взял на себя также обязательство начать войну со Швецией, которая не признавала Наполеона, и с другой стороны...
1: После которой Финляндию мы, да, отчекрыжили.
2: Это, собственно, уже последствия Тильзитского мирного договора. То есть император Александр I вдруг понял парадоксальную мысль, парадоксальную идею, что он большего добьется в данный момент в союзе с Наполеоном, когда у России не осталось союзников на континенте, они были, в общем-то, разбиты, А сухопутная армия, англичане находятся на море, а ему надо сражаться на сухом пути. Он понял, что в военном союзе он добьется большего, нежели если он будет находиться в состоянии конфронтации с Францией, с Наполеоном. И когда они высадились на плоту, мирный договор, как известно, был заключен посреди реки Немана на специально выстроенном плоту. И когда встретились оба императора, вот тогда очень многие были поражены поведением императора Александра I, да и сам Наполеон был озадачен, потому что он видел Габсбургов, он видел Гогенцоллернов, то есть прусского короля, австрийского императора. После поражения он видел их напряженные, их озлобленные лица. Они давали понять, как они унижены тем, что они должны разговаривать с каким-то корсиканским выскочкой. И тут к плоту причаливает барка, на которой император Александр со своими, так сказать, сановниками, чиновниками, которые будут подписывать договор, князь Куракин, князь Лобанов-Ростовский, его брат Константин. И Александр, выскочив на плот, вдруг неожиданно идет к Наполеону, и это видят даже наши войска на берегу. Он идет, открыв широкие объятия и улыбаясь.
1: Да, дорогой ты мой, да?
2: И широко улыбаясь. Причем, как пишут современники, император Александр I невыразимая, говорит, у него была, как вспомню, говорит, его невыразимую улыбку. У него, говорит, были прекрасные зубы, светящиеся глаза. И вот он идет навстречу, и на прекрасном французском он заговаривает с императором Наполеоном, которого называют «Ваше Величество». Но этого мало. Цесаревич Константин Павлович в это время заговаривает с Шурином Наполеоном, маршалом Мюратом, который стал королем неаполитанским по милости Наполеона, и тоже обращается к нему: «Ваше Величество». Ну, вы понимаете, так его вообще никто в Европе не называл. Мюрат так и остался на всю жизнь сторонником союза с Россией. Вот. И что дал Тильзитский мирный договор? И что дал, во-первых, передышку в этой войне? Утешая короля прусского, император Александр I сказал, что обстоятельства могут измениться, а вместе с обстоятельствами могут измениться и договоры. Что дал Тильзитский мирный договор? Наполеон этого не ожидал, что русские войска так быстро добьются успеха в войне со Швецией и присоединят к себе Финляндию. То есть они прикрыли Петербург. Это вот та самая буферная зона. Да, Финляндии дали независимость, дали конституцию, сохранили все внутренние устои. И до сих пор Финляндия, кстати сказать, до недавнего времени, она была очень признательна России за то, что как государство она сложилась в рамках Российской империи. Но был один камень преткновения. Как говорили, это был могильный камень на договоре. Это Польша, где было создано герцогство Варшавское.
1: Опять поляки.
2: Из территории, которые в свое время по разделам при Екатерине II достались Пруссии и Австрии, вот из этого было создано герцогство Варшавское Наполеоном.
1: Лидия Леонидовна, но мы продолжим это изучение в наших следующих встречах. Лидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, Тильзитский мир в 1807 году заключен.
0: Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
3: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику – Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки потеряли на трех направлениях боевых действий 12 наземных роботехнических комплексов, 16 дронов, 27 антенн связи БПЛА, 14 пунктов управления беспилотниками. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин», 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи БПЛА, 12 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 16 беспилотников противника.
0: Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 79 БПЛА и славянский танк М-55. Страны НАТО заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями на саммите в Анкаре. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте в интервью газете «Вашингтон-Пост». Саммит НАТО пройдет в турецкой столице в ближайшие 2 дня. По данным Reuters, лидеры стран-членов Альянса собираются в Анкаре обозначить Россию в качестве долгосрочной угрозы безопасности для блока. Генсек подчеркнул, что страны Альянса планируют показать, цитирую, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность, опасности укрепляют промышленную базу. Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером и одной пленарной сессии 8 июля. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Это следует из письма Минпросвещения, на который ссылается РИА Новости. До этого, согласно методическим рекомендациям по домашней учебной работе, домашка допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу с этого дня. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, соцфонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждение периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются сегодня в столице, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Минимальная температура в Москве составит плюс 14-16 градусов, по области плюс 12-17. Дневная температура плюс 20-22 градуса в мегаполисе и по региону от 18 до 23. По данным синоптика, температурный режим будет на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник футбольного Краснодара Эдуард Спирцен подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока официально не подтвердили. Ну а ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Испания обыграла Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. А Бельгия разгромила США 4-1. И подробности этой встречи расскажет Александр Ниценко.
4: Скандал с приостановкой автоматической дисквалификации форварда американцев Флорина Балагуна дополнительно подогрел интерес к матчу США и Бельгии. В результате европейцы провели свой лучший матч на турнире. Вратарь Тибо Куртуа после игры заявил, что был более чем уверен в успехе своей сборной. Наставник американцев Мурино Маурисио Почеттино выпустил Балагуна в стартовом составе, и он имел пару неплохих моментов забить. Но в первом тайме послал мяч из вратарской выше перекладины, во втором свою команду выручил Куртуа. Бельгийцы в первые полчаса безраздельно доминировали над соперником, отлично прессингуя и создавая моменты. После двух упущенных возможностей забить Раскин отлично прострелил во вратарскую слева и Декетелара переправил мяч в сетку. На 31-й минуте сборная США отыграла со штрафного. После удара Тильмана мяч попал в Ванекена, изменив направление, пролетел мимо Куртуа. Через пару минут навес Тросара слева помог Декетелара сделать дубль ударом головой. А на 57-й минуте привоз американского голкипера Фриза привел к голу Ванекена. В концовке матча вышедший на замену Лукаку забил 4-й мяч, когда Ричардса в чужой штрафной накрыл Ванекен. Американцы провели самый слабый матч на Мундиале, уступив 1-4. Бельгия теперь встретится с Испанией.
3: Хоккейная «Лада» продлила контракт с нападающим Райли Савчуком. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Савчук сыграл за «Ладу» 68 матчей и набрал 45 очков за результативность. Баскетбольный «Уникс» расстался с разыгрывающим Пэрисом Ли. В минувшем сезоне американец провел за казанский клуб 30 матчей. В среднем за игру он набирал 10 очков и делал 5 результативных передач. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: на маяке.
1: Дорогие товарищи, рад приветствовать в нашем эфире Евгения Юрьевича Спицына, историка и публициста. Использую возможности для того, чтобы нам с ним общаться не только в отведенные нашим регламентом проектах, да, но и еще и по разным отдельным поводам. Евгений Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой встрече. Да.
2: Да, доброе утро, Сергей, здравствуйте.
1: Да, Евгений Юрьевич, ну, мы оттолкнемся сегодня от такого феномена, как девочки-дипломаты, потому что в этот день, я это прекрасно помню, я был маленьким, десятилетним, симпатичным мальчиком, да, и я помню, как к нам прилетела в страну Саманта Смит, очень симпатичная брюнетка с хвостиками, нет, это хвостики, да, по бокам, когда вот у нее были, значит, на косички, да. Хвостики на голове, да, она такая была улыбчивая, ее окружили пионеры, вот, я помню, что ей галстук не вешали, потому что все-таки она из кап-страны, но, тем не менее, она и в Артеке была, и там, и сям, и репортажи были на телеэкранах. Потом, когда я уже стал повзрослеть, я стал обращать внимание, что вообще, в принципе, в западной традиции вот это вот вовлечение именно девочек на грани 12 лет в какие-то политические истории, она для них очень типичная. Там, если почитать, есть несколько статей любопытных, вот я как-то знакомился несколько лет назад, что именно в этом возрасте берут таких вот девочек, да, которые вот-вот вот эта роза раскроется, да, то есть как раз вот пубертатный период, да, есть какая-то у них, может быть, магия, не знаю, может, они ставку на это делают какую-то, или какие-то у них склонности свои, да, есть к этому возрасту. Сейчас вот наблюдаю, что появилась некая девочка в Испании, которая мы любезно отправили, значит, ценные подарки, да, тоже говорит, вот-вот, мол, Россию люблю, да. Вот, Евгений Юрьевич, что за тема такая с девочками-дипломатами?
2: Слушайте, ну я небольшой специалист по поводу девочек-дипломатов, просто надо понимать контекст этого визита в Советский Союз, потому что в 1981 году к власти США пришел Рональд Рейган, лютый антикоммунист, лютый антисоветчик, который объявил о программе «Звездных войн», так называемая «СОИ», который назвал СССР империей зла, призвал к крестовому походу против него, ну и так далее, и так далее. А у нас резко обострились отношения с американцами. То есть эпоха разрядки, начатая во времена Никсона и Брежнева в начале 70-х годов, она потом вылилась в очередной конфликт между нами. Понятно, что начало этому положили события 1979 года, то есть вот советских войск в Афганистан, но самое главное даже не в этом, а в том, что власти в Соединенных Штатах пришел именно Рональд Рейган. Именно Рональд Рейган. А в ноябре 1982 года, как известно, скончался Леонид Ильич Брежнев, и к власти приходит Юрий Владимирович Андропов. И вот, пользуясь как раз сменой власти в СССР, Саманта Смит по подсказке своей матушки, при ее поддержке и помощи, написала вот это коротенькое письмо на имя Юрия Владимировича Андропова. Вот и все. И она его просила объяснить, почему Советский Союз так не любит Соединенные Штаты, почему, значит, Советский Союз провоцирует войну между Соединенными Штатами и, значит, Советским Союзом, ну и т.д. и т.п. Оно совсем крохотное, это письмо. Таких писем, кстати, в адрес руководства СССР поступали тысячи, тысячи. И, кстати, советское руководство ведь ответило на это письмо только в апреле 1983 года. То есть спустя полгода. То есть первоначально никто не придал особого значения этому письму. А затем, видимо, где-то там в коридорах ЦК КПСС родилась идея превратить письмо в некое политическое шоу, политическое действие, и закрутилось, и завертелось. Вот это.
1: Евгений Юрьевич, вы как-то вот как развенчиватель мифов и легенд выступаете сейчас, да? То есть вы считаете, что маленькая девочка, да, вот 12-летняя, ну ладно, там мама, папа, они потом через пару лет разбились с отцом на самолете, я так понимаю, да?
2: Да.
1: Вот, в странных обстоятельствах, ну неважно. А что, мол, вот взяла да написала письмо Михаилу Сергеевичу, ой, господи, нет, Юрию Владимировичу, да, Андропову, да, Ну, вы считаете, что просто вот без участия каких-то и американских, и американского обкома, скажем так, то есть вы считаете, что это просто вот была инициатива просто ребенка в чистом виде?
2: Знаете, дело в том, что я эту тему не исследовал, знаете, дотошно. Мне эта тема просто сама по себе не интересна. Я вам просто фиксирую факт, что таких писем на имя высших советских руководителей со всех стран поступало тысячи. Понятно, что их, ну, условно говоря, игнорировали. Может быть, на какие-то письма в частном порядке отвечали. Тут совершенно очевидный вывод, поскольку если бы это письмо было бы срежиссировано, то на него ответ бы последовал сразу, а на него отреагировали только через полгода. То есть в груди вот этой, в груди этих писем отыскали вот это письмецо, я не знаю, кто там, сотрудники, может, отдела писем ЦК, был такой отдел. В ЦК партии был отдел писем, куда поступала вся почта из Советского Союза, из транссоциалистического лагеря, из буржуазных стран. Кто-то из сотрудников этого отдела вполне возможно обнаружил это письмо, ну и так далее, и так далее. И только в апреле 83 года Юрий Владимирович подписал письмо. Понятно, что он не писал это письмо. Оно было, кстати, по своим размерам, там, я не знаю, раз в 10 больше, чем вот эта коротенькая записка Саманты Смит. Эта записка состояла там из 4 или 5 предложений, совершенно примитивных. Я не думаю, что американцы хотели каким-то образом использовать это письмо. Это мы потом решили использовать это письмо и ответ Андропова для пропагандистских целей. Мы решили показать, что Советский Союз – это не империя зла, что вот мы внимательно относимся к тревогам и волнениям, в том числе и подданных в Соединенных Штатах Америки, в том числе и детей, и мы вот готовы, значит, пойти на такие, ну, миролюбивые, что ли, шаги. Вот и все.
1: Хорошо, Евгений Ильич.
2: Я бы не стал придавать этому явлению, этому событию какого-то эпохального значения. Это была одна из форм так называемой народной дипломатии. Вот тогда было принято в 80-е, в 90-е годы использовать вот этот нарратив народной дипломатии. И особенно американцев умиляло, что в этом участвовали подростки. Вот вы абсолютно правильно в начале передачи сказали, что используют девочек-дипломатов, потому что это создает необходимый фон, необходимые эмоциональные переживания, особенно у домохозяек. А кто такие домохозяйки в Соединенных Штатах Америки? Да это ядро избирателей, понимаете? Но у нас то же самое. Вспоминайте этот знаменитый сериал «Барбара». Народ с ума сходил. Штирлиц только не смотрели, сколько эту рабыню украли. Сидели с утра до вечера эти старушки, там, женщины бальзаковского возраста, и смотрели эту мутатню, понимаете?
1: Хорошо, Евгений Ильич, я вас понимаю. Евгений Ильич, ну вот смотрите, давайте тогда, хорошо, об этой ситуации вот начала 80-х годов. Насколько наше руководство было напугано вот этой такой, это была просто риторика агрессивная со стороны Рейгана. Тут ведь что интересно, просто для нашего общего представления. Дело в том, что Рейгана с нынешним Трампом связывает две вещи. Они, понятно, однопартийцы, то есть как бы республиканцы, хотя Трамп туда засунулся, я так понимаю, в последний момент, куда-то надо было, вот он к республиканцам подался. Но самое главное, что они из одной религиозной секты, вот это очень важно. Причем, знаете, я так понимаю, почитав материалы, из секты обеспеченных. То есть у них же много вот этих протестантских ответвлений, там чуть ли 100 с лишним вот этих вот религиозных конфессий. А так вот они с Рейганом из одного вот этого клана религиозного. Ну, это так, к слову.
2: Это были такие лютые ортодоксы, которые себя возомнили посланниками Бога на земле, которые должны совершить некое чудо. Вот Рейган, например, считал, что он послан Господом Богом на землю, чтобы уничтожить Советскую империю. Он просто уверовал в это. Это не какие-то, знаете, иллюзии, не какие-то фантазии и так далее.
1: Но это больше, чем психоз, да? Это вот убежденность, это миссия в голове сидит у человека, да, такая?
2: Да, и то же самое у Трампа. И вообще надо просто понять структуру мышления самих американцев. Вот. И огромное количество разного рода сект. Откуда вот вообще это сектантство появилось как таковое? Это именно Соединенные Штаты Америки. Мормоны всякие, пятидесятники, адвентисты. И пошло-поехало. Короче, шизофреников понасобирали там в этом масонском государстве, которому вот сейчас 250 лет. Бедная планета. Я вас уверяю, что она жила бы гораздо лучше, счастливее и спокойнее, если бы масоны не создали вот это экспериментальное государство там, на западном полушарии, понимаете?
1: Хорошо, вот, да, вот, Евгений Юрьевич, да, но тем вот. Не менее, вот смотрите, он ведь нас приучает к мысли, что все-таки он, ну, вот, лидер является ставленником неких сил. А вот почему его так пустили в атаку психиатрическую против Советского Союза? Ну, помимо Афганистана, естественно, да, что их так поджимало? Почему они в начале 80-х, да, пошли?
2: А я вам объясню. Дело в том, что у нас об этом как-то не принято говорить. Надо понимать, что в конце 70-х годов, а причиной этому стал энергетический кризис 73-го года, так вот в конце 70-х годов мировой капитализм впал в очередной системный кризис, вот который был накануне Второй мировой войны. Вот пришла, естественно, пришла череда нового системного кризиса. И надо было приводить к власти те политические силы, которые с одной бы стороны смогли помочь выбраться из этого кризиса, а с другой стороны, стали бы раздувать военный психоз. Не просто так ведь перевели к власти в США Рейгана, а Маргарет Тэтчер в Великобритании. И не просто так родились тэтчеризм и рейгономика. Потому что причиной, базой всего был именно кризис, экономический кризис, всеобъемлющий кризис буржуазного мира. А когда ищут пути выхода из этого кризиса, то не только меняет кардинальным образом экономический курс, но и наращивают агрессивную внешнеполитическую риторику. Потому что буржуазный мир вылезти из кризиса иначе, как через войну, не может. Ведь мы это наблюдаем вот сейчас, воочию, мы свидетелями этого. Тот системный кризис, который влетел в капитализм на рубеже 2000-х, 10-х годов, он никуда не делся. Он только был лишь смехниширован. А вот сейчас, что называется, прорвало. Поэтому, собственно говоря, весь западный мир, прежде всего европейцы и американцы, они ищут выход из этого системного кризиса капитализма на путях развязывания новой мировой войны.
1: Да.
2: Надо, как говорил Козьма Прутков, зрить в корень. Потому что причиной всего того, что сейчас происходит на планете Земля, является именно системный кризис капитализма.
1: Да, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, с нами. Мы отталкиваемся сегодня от событий. Сколько прошло? 43 года. Господи Иисусе, 43 года назад Саманта

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Губернатор Георгий Филимонов провел профчас по вопросам дорожной безопасности. В ходе совещания глава региона обсудил текущую ситуацию с аварийностью на дорогах области и заслушал доклад начальника регионального управления госавтоинспекции, полковника полиции Евгения Моисеева. Так, по данным статистики, в период с 1 по 29 июня наблюдалось снижение показателей аварийности. Общее количество ДТП снизилось на 4%, число аварий с погибшими уменьшилось на 25%, количество происшествий с участием нетрезвых водителей сократилось на 43%. Как отметил Георгий Филимонов, регулярно обсуждаем статистику ДТП. При наличии случаев разбираем каждую серьезную аварию, чтобы предпринять дополнительные меры. В отделении спортивной медицины новое оборудование для УЗИ сердца. В Череповецкой городской поликлинике номер 7 установлен современный аппарат для эхокардиографии. Новое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику и выявлять патологии на ранних стадиях. Как отметил заведующий отделением спортивной медицины Артем Быстров, это совершенно другой уровень диагностики по сравнению с тем, что было раньше. Новый аппарат УЗИ – это, по сути, глаза врача, которые видят сердце в мельчайших деталях. Высокая разрешающая способность позволяет точнее оценивать состояние миокарда, клапанов и сосудов. Для спортсменов это критически важно. Мы можем с большей уверенностью давать допуски к соревнованиям и отслеживать состояние здоровья в динамике. В Вологодской области набирает популярность цифровой сервис «Вторая рука». Он помогает защитить граждан от дистанционных мошенников. Клиент может назначить доверенное лицо, родственника или близкого человека, которое будет одобрять отдельные банковские операции. Если помощник сочтет перевод подозрительным, он вправе его отклонить. Подключить услугу можно в банке. Условия и порядок подключения различаются. Необходимо согласовать кандидатуру помощника, выбрать операции и счета, требующие подтверждения. Например, переводы и снятие наличных. При этом переводы на собственные счета, оплата ЖКХ, налогов и штрафов не нуждаются в одобрении. Помощник получает уведомление от банка и должен отреагировать в течение 12 часов. В противном случае операция будет отклонена. В Вологде устанавливают велопарковки в дизайнерском оформлении. Первая такая парковка в виде скрепок появилась у школы номер 8. Работу провел УЧ-сервис за счет средств муниципального бюджета. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 1 сентября аналогичные парковки появятся еще у нескольких учебных заведений. В Вологде также разработан дизайн стендов фотозон, которые будут установлены на обновляемых в этом году общественных пространствах. Работы ведутся в преддверии 880-летнего юбилея города в 27-м году. Новый роман представит вологжанам писатель, земляк Леонид Иванов. Премьера нового романа «Сезон радости» члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры страны Леонида Иванова состоится в субботу, 11 июля, в филиале Вологодской областной универсальной библиотеки на Конева 6. Начало встречи в 14 часов. Вход свободный.
0: Спорта.
2: Стартовала официальная регистрация на фестиваль бега «Белозерский вал». Он запланирован на 26 июля. Маршрут пройдет по исторической части окружного центра. Причем несколько километров спортсмены побегут по земляному валу и вокруг Белозерского Кремля. Организаторы предусмотрели несколько дистанций – 2, 5 и 10 километров. В Санникове прошел чемпионат области «Вологодские зори» 2026. Соревнования по автомобильному спорту собрали участников из Вологды, Череповца и Кадникова. Они боролись за победу в четырех классах. Так, Аджихалил Гасанов победил в автомногоборье, Никита Осипов стал лучшим в ралли-спринте 1600 и свободным, а Артем Викторов в кроссе D2N.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный, 6-7 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба ниже нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от ФСБ. Спецслужба вместе с МВД и Росгвардией задержала в Кабардино-Балкарии 8 участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов для завладения оружием. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Цель задержанных, как отмечается, завладение оружием и последующий переход на нелегальное положение. В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованном тайнике изъяты 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 3 радиостанции «Моторола», лекарства, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы. Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям в контролируемой Украиной части ДНР. Работали расчеты Центра беспилотных систем «Рубикон», сообщила Минобороны. АЗС и цистерны с топливом уничтожены в том числе в Краматорске и Шахтерском. Также отмечается, что операторы FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили горную гаубицу «Милар МОД-56» с боекомплектом и украинский танк Т-72. Ведомство опубликовало кадры поражения автомобильной и инженерной техники. Кроме того, операторы «Рубикона» в одном из населенных пунктов выследили и нанесли серию ударов по месту разгрузки боеприпасов, ГСМ и материальных средств противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени на целях фиксировалась объемная вторичная детонация. Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом утром сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны, среди прочего, уничтожены над Московским регионом, над Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей. Столичные власти отмечали, что с вечера понедельника в направлении Московского региона было выпущено более 430 вражеских беспилотников. Большая часть из них была ликвидирована на дальних подступах. НАТО не может увеличить траты на оборону из-за ограничений промышленности. Перед саммитом в Анкаре, в этом признался генсек Альянса Марк Рютте, встреча представителей организации начинается сегодня. Эксперты говорят, что успехи России на фронте резко изменили переговорный фон для Киева в Турции. Спецкор ВГТРК Елизавета Храмцова работает на месте событий.
3: Несмотря на то, что мероприятие по линии НАТО проходит не в центре Анкары, а в президентском дворце, он довольно далеко находится.

0: израильского конфликта и отношений с Россией, в том числе закупка вооружений. Но, конечно, вооружение и кто должен за них платить будут центральной темой обсуждения в предстоящие два дня, в том числе вооружение, которое планируется предоставить Украине. Как сообщали источники, не состоится сегодня выступление Владимира Зеленского на этом саммите для того, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Тем не менее, политики проведут личную встречу, но украинское «дай-дай-дай» мы услышим сегодня неоднократно. Ведь целый год саммит НАТО хвалится тем, что во время предыдущего форума в Гааге договорились о том, что до 2035 года страны-члены Альянса увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП. Но сейчас все больше государств уже признаются тем или иным образом, или открыто, или фактически через свои бюджеты, в том, что цель эта нереализуема, а Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, что Европа должна сама оплачивать свою безопасность. Более того, генсек Рютте явно играет на стороне Дональда Трампа.
1: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В июле и августе этого года россияне смогут подать документы только на спортивную шенгенскую визу и на национальные визы. Зарегистрированным ранее заявителям аннулируют запись и вернут уплаченный сервисный сбор. В АТОР отметили, что сильного ажиотажа вокруг словацких виз нет. В прошлом году страна выдала россиянам всего 1149 виз, из которых многократными были только 46%. До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но, тем не менее, скромного для середины сезона тепла.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди и лишь 15-17 градусов. В Москве тоже кратковременные дожди, днем в городе 18-20.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, товарищи, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали нашу родину известной во всем мире. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному. Вдохновляли людей на новые открытия, подвиги, свершения, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять сам ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство, пробуждал стремление к знаниям и делал СССР образцом страны, способной на великие открытия. Конечно же, этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и вы знаете, наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. О ком же мы сегодня поговорим, Александр?
2: Сегодня будем говорить о Всеволоде Эмильевиче Мирхольде и будем вспоминать его речь, которую он произнес 14 февраля 1927 года в Наркомпроссе, где проходило совещание о театральной политике.
1: Кстати, интересный товарищ, я вам скажу, потому что тут был, значит, очередной юбилей закрытия полиции Российской империи бродячей собаки в Петрограде, где собирались люди, поэтическая общественность, и Анна Ахматова, и прочие, так сказать, и Гумилев, и многие-многие замечательные фамилии, имена, и закрыли после того, как в разгар Первой мировой войны Маяковский начал пацифизмом заниматься, сидя в тылу, естественно, как вы понимаете. И терпение лопнуло. Но что интересно, я видел полный список гостей этого собрания поэтов. Там же были поэты только. Среди них был Мирхольд. Я попытался отыскать стихотворение этого человека. Их нет. Что он делал на собрании поэтов в «Бродячей собаке», доподлинно неизвестно. Это уже детектив.
2: Ну да, это детектив, но я думаю, что быть в центре культурной жизни и чувствовать струну времени для Мирхольда в тот момент это было важно, как и на протяжении всей жизни. И именно, я думаю, наша тема сегодня даст возможность ответить на эти вопросы. Почему? Потому что очень, как-то скажем так, эмоционально и отзывчиво воспринимал действительность Всеволод Эмильевич. Сразу скажем, что записи этой речи у нас нет, но есть стенограмма. Мы речь озвучим диктором, мы очень подробно о ней поговорим. И поговорим не только о смыслах внутри этой речи, но и об интонациях, с которыми она была прочитана, об эмоциях, которую автор закладывал в эту речь, что он переживал в этот момент, почему он накануне, в конце концов, пил валерьянку, и что произошло. Но, забегая вперед, скажем, что внутри этой речи он так кричал, что аж стены содрогались. Воспоминания об этом свидетельствуют доподлинно. Что ж такого происходило? И что вообще за период это был? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Давайте сейчас послушаем отрывок, воспроизведенный диктором, без эмоций Мирхольда, а потом поговорим об этом.
3: Нет, товарищи, это наша большая ошибка и огромная вина нашей критики, что она всегда готова всякую ошибку в порядке огромной экспериментальной работы, которую производит театр, постоянно учась, двигаясь, выставить на первый план, забывая об оздоровлении именно в сторону революционизирования.
2: Для начала давайте приведу цитату Бориса Асафьева, композитора. Дело в том, что сохранились его воспоминания в дневнике Сергея Прокофьева о том дне. И он вспоминал, что Мирхольд это выступление начал так. «Товарищи, прежде всего попрошу вас не перебивать меня. Я очень волнуюсь. Только что выпил валериановых капель и за себя не ручаюсь», предупредил он.
1: Могу
2: вот
1: заснуть.
2: Я хочу сказать, что с точки зрения привлечения внимания аудитории, такой дисклеймер в самом начале мгновенно включает внимание, и даже самые отвлеченные от выступления люди тут же возвращают свое внимание на спикера и готовы вопрошать, что же он там скажет. Но для начала давайте, чтобы нам понять, что случилось на том совещании, определим период. Что такое за время, что происходит с театральной жизнью? И здесь мы должны сказать, что в 1923 году в Советском Союзе создается так называемый главный репертуарный комитет. Собственно, из названия становится понятно, что комитет этот отвечает за тот репертуар, который театры будут представлять своим зрителям.
1: 100 лет назад, вернее, событием 100-летней давности, нынешние театральные работники, а в особенности зрители, могут только позавидовать, как крепко государство держало всю эту, понимаешь ли, общественность в своих рукавицах.
2: Да, ну вот в феврале-марте 27-го года под председателем Анатолия Луначарского на расширенном заседании научно-художественной секции Государственного ученого совета Наркомпроса обсуждалась как раз деятельность главного репертуарного комитета. Один комитет собрался для того, чтобы обсудить действия другого комитета, и вот
1: Какие были к нему претензии?
2: Претензии были такие, что уж больно он активно вмешивается в жизнь театра, желает сделать его агитационно-пропагандистским, и по большому счету было два лагеря. Первый лагерь — это были театральные деятели, собственно, которому принадлежал Мирхольд. И второй — это были деятели вот с той стороны, которые как раз были за то, чтобы,
1: чтобы театральные театр был деятели, большевистским. Да, чтобы, да, театральные деятели работали как надо, не как им хочется.
2: Да. Кстати, накануне заседания Станиславский пригласил к себе Чехова, Мирхольда, Сахновского и сказал, что...
1: Михаил.
2: Он сказал: друзья, нам очень важно занять единую позицию и защитить театр от безграмотных вмешательств. Так формулировалась задача. Ну, еще раз скажем, что было два лагеря. Кстати, вот Борис Асафьев, которого мы уже вспоминали, воспоминания которого в дневниках Прокофьева, мы можем к ним обратиться. Вот что он говорил, цитата. «Бой был между двумя лагерями, коммунистическим, желающим из театра сделать прежде всего орудие пропаганды, и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был театром, а не политической ареной». Ну, первых понятно, кто представлял. Представляли коммунисты, а во-вторых, не коммунисты, и поэтому...
1: Откуда, соответственно, вопрос в Советской России, молодой республике, не коммунисты?
2: Ну, в 27-м году еще нормально, я думаю, что достаточно там набиралось не коммунистов, и в этом смысле, что мы можем сказать, что это было их очень слабое место, и поэтому действовать им нужно было осторожно, и я думаю, что Станиславский ровно об этом говорил, когда говорил о том, что мы должны выступить как бы, ну, единым фронтом. Но был еще кое-кто, мы этого человека вспоминаем, в нашем подкасте, это был Луначарский. Он, с одной стороны, как бы представлял коммунистов, но, с другой стороны, был театралом знатным и как-то вот сохранял какой-то такой баланс, пытался как-то вот уравновесить. Потому что формально вроде он с той стороны, но он в целом эстетом был и театр любил.
1: Уважаемые слушатели, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
2: Ну и, в общем, когда Мейерхольд поднялся за трибуну, он уже буквально был готов кричать благим матом.
1: Валерьянка кипела.
2: Да-да-да, он на что только не ссылался. И на плохую осведомленность главреперткома. Сложно произносится, главрепертком. Вот. И о потребностях зрителей. И показывал, предъявлял обращения рабочих завода, в которых они просили давать драматические и драматургические постановки. Выступал за обучение деятелей театра. Критиковал Орлинского, а это довольно известная фигура на тот времени, это театральный критик с той стороны, со стороны коммунистов, который очень яро проезжался по всей творческой элите. И, кстати, говорят, что в романе «Мастера Маргарита» вот этот критик Латунский — это вот прообраз вот этого самого Орлинского. Латунский-Орлинский — это фактически одно лицо. Кстати, после этого совещания Орлинский такую статью написал, что мало не показалось, мне кажется, там, ну, проехались по всем. Ну и, в общем, Мейерхольд так раскричался и так яро отставил свою позицию, что даже пришлось объявить перерыв.
1: Там, Александр, конспективно-то он сопротивлялся, что ли, надзору?
2: Там вопрос ведь не только в надзоре был. Вопрос был в том, каким должен был быть театр, что должно было происходить на сцене. Ну, то есть, насколько отвечающие идеологии коммунистического режима должны быть постановки, как в них должны встречаться. Ну, мне кажется, вот такая идеологическая как бы война, где одни требовали показывать одно, а другие хотели показывать другое. Вот в целом...
1: Вот, а сейчас мы, представляете, вот в какой ситуации мы живем без глав реперткома. И я тут разговаривал на День театра, значит, с театральными деятелями, они мне с гордостью говорят: Сергей, тут сейчас гремит по всей Москве спектакль, в котором два Гамлета. И это замечательно. И я, знаешь, вот чувствую себя сотрудником глав реперткома и искренне не понимаю,
2: зачем они... Я, кстати, не знаю, как глав реперткома отреагировал бы на наличие двух Гамлетов в тот момент, но вот что сказал Орлинский по поводу выступления Мирхольда, и здесь цитату нужно прочитать чуть помедленнее для того, чтобы правильно разобраться в том, что он имеет в виду. «Одна из самых ярких попыток навязать нам узкотенденциозную и архаическую точку зрения для того, чтобы ослабить тем самым наши требования богатого, художественно-звучного репертуара, но с упором на современность, на служение задачам революции. Спектакли, освещающие прошлое не с нашей марксистской точки зрения, ставить, разумеется, нельзя. Вот в чем был основной конфликт. Нельзя ставить спектакли не с нашей марксистской точки зрения. Как луначарский скандал урезонить не пытался, как не пытался угодить и тем, и этим, и как-то сохранить баланс, в конце концов ничего не получилось. Скандал состоялся. Глав репертком заявил: не собираемся и впредь сдавать ни одной своей принципиальной позиции, ни политической, ни идеологической. Напомню, идет 1927 год. Все материалы были напечатаны в журнале «Жизнь искусства». Наверное, то, что Мирхольд кричал, конечно, привело к скандалу, но обстановка была очень сильно накалена и до этого, и в целом это просто было такое яркое эмоциональное.
1: А вот, Александр,
2: рассказ.
1: Я понимаю, вы старый театрал, но скажите, пожалуйста, а почему вот театралы в советской стране не хотели работать по советским правилам?
2: Я думаю, что это связано вот с чем. Я думаю, что это связано с тем, что в 1917 году, когда все произошло, власть демонстрировала себя таким образом, что именно театральное искусство в числе других новых искусств, и кино, и цирка, и прочих других, может стать местом для новаторства, для экспериментов. И ведь огромное количество экспериментов и новаторства имело возможность происходить.
1: А с другой стороны, в 1917 году, как только, как вы говорите, это произошло, большевики тут же закрыли все небольшевистские газеты.
2: Да,
1: и это должно было
2: верно.
1: Как-то вот мозги поставить на место.
2: Ну вот, видимо, как-то дух пьянил, и казалось, что сейчас все можно будет, и все так развивалось, но в какой-то момент закрутилось крепко настолько, что закончилось тем, что Сталин пришел на постановку Мейерхольда, единственную постановку Мейерхольда, которую он видел, мы дойдем до этого, и высказал крайнее неудовлетворение тем, что видел, и в итоге...
1: И второй уже не было.
2: И, ну, он не ходил больше никуда. Ну и, в общем, это на самом деле плохо закончилось, но сейчас не об этом. Интересный факт. Знаете же хорошо сказку Алексея Толстого «Золотой ключик»?
1: Конечно.
2: Да? Ну и помимо того, что это как бы
1: ремейк,
2: да, «Пиноккио», в этом есть еще и отражение тогдашней действительности. Вот для того, чтобы лучше понять. Значит, вот как вы думаете, кого Толстой рисовал в «Буратино»?
1: Кто был прообразом...
2: Творческую интеллигенцию, да-да-да, того времени.
1: Буратиной кто был?
2: Да, кто был Буратиной в то время? Вот так вот. Ну, ладно, сложно, наверное. Сложно. Алексей Максимович Горький.
1: Горький Буратино.
2: Да, это Буратино. А вот Пьеро и Мальвина, как вы думаете? Но здесь можно догадаться.
1: Крупская?
2: Нет, тоже творческая.
1: Не настолько. Гиппиус?
2: Блок и Менделеева. Это вот Мальвина и Пьеро. Ну, а Карабасом-Барабасом вот как раз был...
1: Мирхольд,
2: да, совершенно. Наверное. Вообще, на самом деле, если внимательно поизучать эту сказку и посмотреть на культурную жизнь того времени, то можно очень
1: так
2: много...
1: Так вы объясните нашим зрителям, слушателям, Мирхольд, он какую должность занимал, если он не писатель и не ученый?
2: Нет, подождите, Мирхольд режиссер, театральный режиссер, да, но мы должны с вами понимать, что в разные периоды, в том числе и становление Советской Республики, он был на разных должностях и в разных театральных проектах, скажем так, принимал участие, но мы должны с вами понимать, что это театральный режиссер своим особым подходом к театру, со своим особым подходом к тому, как актер должен проявлять себя на сцене.
1: А он действительно вот давал повод для того, чтобы его изобразить Карабасом?
2: Ну, видимо, какие-то поводы были у Толстого, когда он это придумывал. Мне вот, например, с точки зрения какого-то подхода к реализации актерского таланта очень не близка эта идея. Но он был идеологом театральных, ну, скажем так, воззрений, направлений. Он как-то вот идеологически осмыслял театр. Родился он в 1874 году в Пензе, был 8-м ребенком, и имя его было Карл Теодор Казимир Мейергольд, потому что он немец, и на самом деле Карлом он перестал быть только позже, когда принял православие. Это случилось, когда ему уже был 21 год. Еще в гимназические годы он был в кружке любителей театрального искусства, и в этом, кстати, тоже есть какой-то такой исторический унисон. 18 лет поставил первый спектакль свой, и произошло это в день, когда умер его отец. Почему-то так их распорядилась судьба. Учился у Немировича Данченко, вот то, что сейчас называется ГИТИСом, это были классы Немировича Данченко. Поступил потом на службу, только что сформированный Станиславским как раз Немировичем Данченко МХТ, Московский художественный театр, который мы теперь знаем как МХАТ. Дружил с Чеховым, во всей этой вот тусовке того времени присутствовал, и в Ялте, когда был, жил на ялтинской даче Чехова. Очень близок был, хотя потом поссорился с Чеховым, и дружба была расстроена в тот момент, когда он ушел из МХТ, как раз из-за разногласий с Данченко. Ну, а дальше вот появилось так называемое товарищество новой драмы. Он вместе с соучениками, вместе с энтузиастами покидает театр и организует в провинции товарищество новой драмы. И, кстати, Чехов проявляет искреннее желание ему помочь и даже пишет в одном из писем Ольге Книппер: «Я бы хотел повидаться с Мейерхольдом и поговорить с ним, поддержать его настроение, ведь в Херсонском театре ему будет нелегко. Там нет публики для пьес, там еще нужен балаган». Весной 1905 года Станиславский опять зовет его к себе, в общем, карьера развивается, а в 1906-1907 годах он в театре Комиссаржевской ставит больше 10 спектаклей, ну и становится создателем символистского направления и особого нового языка в театральном искусстве. Собственно, в этот момент и происходит зарождение вот того самого великого Мейерхольда, о котором мы с вами знаем. Почему? Потому что он раскрывается во всем, и в оформлении сцены, и в подходе с работы с актерами, и то, как он строит пространство на сцене. По произведениям Блока он ставит спектакль, который становится очень популярным. Это спектакль, который называется «Балаганчик», и он идет с таким успехом, что на нем бессменный аншлаг и, в общем, очень востребован.
1: Хорошая касса.
2: Да. Интересно, что, несмотря на то, что Мейерхольд прекрасно встречает революцию, до революции он работает в императорских театрах, в Мариинском театре, в Александринском, ставит там постановки и очень востребован.
1: То есть нельзя сказать, что он наконец-то вздохнул воздух свободы.
2: Так, с одной стороны, и скажешь, и не скажешь, потому что вот, например, они ставили «Маскарад» лермонтовский, там постановка готовилась 6 лет, потратили кучу денег, и премьера совпала как раз с февральской революцией. В общем, вот этот вот дорогущий проект
1: Не надо отдавать?
2: Ну, как-то очень быстро погряз в этой во всей революционной пучине. 25-го сыграли премьеру, а через два дня всеобщая забастовка.
1: Кстати,
2: и, общем,
1: об этом
2: восстание.
1: Произведении Лермонтова ведь ходят легенды, что да. Его не надо ставить, потому что как только его ставят, происходит какой-нибудь очередной переворот.
2: Блистательным расточительным фейерверком назвали эту постановку в одной из рецензий. Ну, действительно так, потому что два раза сыграли, 6 лет готовились, и все пошло. Ну, а дальше революция. Кстати, Мейерхольд встречался с Савенковым. А мы знаем, что Савенков, да, СССР, влиятельный СССР, и как-то так ему преподнес театральные идеи. Суть была в том, чтобы защитить театр. Савенков его послушал. Ну, а дальше что Савенков? Не было никого Савенкова потом, потому что пришли большевики, и власть стала у других. А Мейерхольд все время говорил: я хочу спасти театр, я хочу его омолодить, хочу дать ему новую жизнь. Мейерхольд называет себя коммунистом и даже меняет внешность. Надевает кепку такую рабочую, такой картуз рабочий, штаны, шаровары. Когда эти цитаты такая элегантная: представитель интеллектуальной богемы превращается в пролетария. Рабочая блуза, рабочая фуражка, надетая на бекрень.
1: А ручоночки-то чистые, да?
2: Ну а дальше, конечно, то, что входит в историю под названием «Авангард» и «Мистерия Буф», которую он ставит вместе с Казимиром Малевичем по произведению Маяковского. Это до сих пор даже люди, которые не разбираются в той эпохе и в том времени, это название хоть раз в жизни слышали и понимают, о чем идет речь. Малевич оформляет, на стихи Маяковского постановка первой советской комедии «Мистерия Буф».
1: Друзья мои, мы прервемся для новостей середины часа, новостей спорта, и совсем-совсем скоро продолжим наш разговор.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

круглосуточно ровно. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Операторы FPV дронов центра «Рубикон» поразили горную гаубицу «Милара МОД-56» с боекомплектом и украинский танк Т-72, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения автомобильной и инженерной техники. Кроме того, операторы «Рубикона» в одном из населенных пунктов выследили и нанесли серию ударов по месту разгрузки боеприпасов, ГСМ и материальных средств противника. Российский боец в Копане в Запорожской области в одиночку трое суток штурмовал опорный пункт ВСУ. Об этом беседе Стас рассказал сам. А боец, командир штурмовой группы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным «Гриф».
2: В это время был матросом, и при мне пришлось взять ответственность всю на себя и стать командиром группы. Там сидел противник. Ну, пришло командование штурмануть. Ну, штурмовал я этого 3 дня в итоге. Но я все-таки штурманул его. Вот этот противник, мы с ним как бы перекрикивались. Нет. Он говорит, сдавайся русским. Ну, я ему в ответку. Ну, я сейчас до тебя доберусь. Ну, и все. Ну, соответственно, я до него добрался и сказал ему, ну, что, братишка, я вот он пришел, говорю, ты ждал меня. Вот, все, задача я выполнил, получается.
0: Минобороны также сообщили, что российские войска поразили в подконтрольной Украине части ДНР, в том числе в Краматорске, автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ. Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подал заявление в полицию после обнаружения предполагаемого прослушивающего устройства в домашнем кабинете в Женеве, пишет Bloomberg. Устройство было найдено во время плановой проверки безопасности в доме Шваба, расположенном рядом со штаб-квартирой ВЭФ. Согласно предварительной оценке, оно могло быть установлено в течение последних 3 лет. Как отмечает Bloomberg, заявление подано в отношении неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование. Газета Wall Street Journal писала, что Шваб направил ранее членам правления организации письма с рядом требований и угрозами судебного разбирательства, добиваясь возвращения в организацию. Гражданку России, которую ранее освободили из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, передали сотрудникам российского посольства в Таиланде. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве России в Янгоне. Уточняется, что россиянку освободили еще 6 июня. В российском диппредставительстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом взаимодействия российских дипломатических учреждений, МВД, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Ранее россиянин Сергей Брешенков, который также оказался в рабстве в Мьянме, вылетел из Пхукета в Москву 24 июня. Названы наиболее востребованные вакансии на лето для школьников в Подмосковье. Это садовник, вожатый и графический дизайнер, рассказали РИА Новости в Министерстве социального развития Московской области. Также в списке интересных занятий озеленитель, специалист по благоустройству, официант, делопроизводитель. Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Так, подростки в этом возрасте могут работать строго не более 4 часов в день и 24 часов в неделю. 15-летние до 5 часов в день, а школьники 16 и 17 до 7 часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник футбольного Краснодара Эдуард Спирцан подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока официально не подтвердили, а ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Футбольные сборные Испании и Бельгии составили третью четвертьфинальную пару соперников на чемпионате мира. Это стало известно после того, как чемпионы Европы одолели португальцев, а команда Руди Гарсии разгромила американцев. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Сборная Испании осталась единственной командой на первенстве планеты, не пропускавшей голов, поскольку ей удалось одолеть Португалию со счетом 1-0. Кроме того, голкипер чемпионов Европы Унай Симон стал обладателем рекорда Мундиалей по сухой серии. Теперь она включает в себя 609 минут. Вратарь Атлетика из Бильбао улучшил достижение 90-го года, которое принадлежало итальянцу Вальтеру Дзенге. Также сыграл свой последний чемпионат мира Криштиану Роналду, объявивший об этом до и после матча. Испания провела встречу с преимуществом по ударам и ожидаемым голам, добравшись добравшись до победного мяча на первой минуте компенсированного времени. Вышедший на замену Ферран Торрес и Микел Мерино соорудили голевую атаку, в которой хавбек Арсенала пробил Диого Кошту. Теперь Испания в четвертьфинале встретится с Бельгией, выдавшей самый качественный матч на турнире. Мотивированная амнистией нападающего американцев Балагуна, чью дисквалификацию звонком из Белого дома активировал президент США, бельгийцы разгромили соперника 4-1. Сперва дублем отметился Деке Делара после передачи Раскина и Тросара, а затем Бельгия вышла на первое место на турнире по голам замен, поскольку отличились Ванакен и Лукаку. При счете 0-1 единственный мяч у сборной США со штрафного забил Тильман после рикошета от головы Ванакена.
3: Егор Демин стал самым результативным игроком Бруклина в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Golden State. Россиянин набрал 23 очка и сделал 8 подборов, а его Бруклин победил 100 на 79. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.

0: «Первооткрыватели» в подкасте «Сила слова».
1: Итак, в нашем проекте «Первооткрыватели» Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Революционный театр, который схлестнулся с новой революционной властью. Мирхольд против глав реперткома.
2: Интересно, что у Мирхольда довольно ответственная и, скажем так, хорошая большевистская биография. Почему? Потому что в 1919 году, когда Крым занят Красной армией, его отправляют в Ялту лечить туберкулез. У него был туберкулез плечевого сустава. И уже спустя месяц буквально его захватывают деникинцы. Захватывают деникинцы и предлагают ему отказаться от коммунистической идеологии. Сначала обвиняют его в том, что он большевистский шпион, берут с него обязательства о невыезде из Ялты, он на все на это соглашается. Он бежит в Новороссийск, бежит от деникинцев. Адам его сдает петербургские адвокаты, в общем, его все равно в итоге арестовывают и сажают. Он в тюрьме читает лекции о театре, прямо в камере ставит Бориса Годунова, вспоминает очень ярко об этом 50 человек, он сам в роли старца Пимена, в общем, прекрасная постановка там. Благодаря адвокату и залогу, который он вносит за Мирхольда, его выпускают из тюрьмы, вроде Деникин за него, но его все равно судят, а уже в марте 20-го года в Новороссийск входят красные части, и тогда становится понятно, что Мирхольд идеалы большевизма не предал, и его биография как ответственного большевистского театрального деятеля продолжается. Давайте немножко поговорим о том, что же за новый театр строил Мирхольд. Как вы думаете, как артист должен вести себя на сцене в тот момент, когда пугается?
1: Его должна хватать судорога.
2: Но как он должен это играть? Должен ли он сам испугаться вначале?
1: Сам. Внутри.
2: Внутри. И потом уже только что-то делать. Вот Мирхольд считал, что сначала актер должен совершить действие, которое символизирует испуг. Потому что благодаря этому действию он в этот испуг будет погружен. То есть, если по сцене артист пугается, он должен начать бежать и дальше испугаться во время этого бега. То есть, по большому счету, действие он ставил на первый план. И именно поэтому он пропагандировал прекрасную физическую форму. Он сам прыгал по своим декорациям, будучи уже в внушительном возрасте, прытче, чем всякие молодые артисты. Он готов был показывать молодым артистам, что нужно делать на сцене, с таким отчаянием и с таким вдохновением, что те смотрели и просто восхищались. Как этот уже взрослый, солидный мужчина все это исполняет. Гарин вспоминал, что его поразила ловкость и юношеская собранность Мирхольда, который по возрасту годился в отцы своим ученикам. А Василий Качалов в своем очерке «Стремительный бег» говорил о еженедельных забегах, которые устраивались по саду Эрмитаж. То есть, если Станиславский пытался передать состояние в роли через душевное переживание артиста, то Мейерхольд старался это делать через двигательные рефлексы, где дальше душевные переживания как бы догоняли его. Цитата. Актер Игорь Ильинский, ученик Мирхольда, вспоминал: «Кто легче или юней самого юного импровизационно станцует на сцене, взлетит на станок, показывая 18-летний порыв. 60-летний Мирхольд, кто не щадя своего живота, в импровизационном показе актером валяется в пыли, хрипя, выплескивая свой ослепительный темперамент». Интересно, как Мирхольд вообще собирал материал для своих постановок. Говорят, что он коллекционировал эмоции, разные проявления эмоций. Почему? Потому что, когда он ставил новый какой-то спектакль, он просто вычеркивал любые комментарии к роли и готов был заново прописывать какие-то эмоции и движения актеров. Говорят, что даже порой в своих пьесах он мог что-то дописать к великим авторам, потому что так увлекался этим, но в этом не было никакой претензии на некачественный материал, а просто было такое невероятное увлечение тем, что он делал. В 1920 году Мирхольд создает в Москве театр РСФСР первый, затем образовывает мастерскую, которая называется театром имени Мирхольда, или сокращенно ТИМ. Ну а в 1926 году ГосТИМ или ТИМ, ну вот Государственный театр имени Мирхольда. Одной из первых пьес, которые поставили в ТИМе, была постановка «Земля дыбом», которая была посвящена, по-моему, пятилетию Красной армии, и Это была невероятная постановка, там чего только не было. И мотоциклы были, и всякая техника была. То есть это по тем временам это было что-то невероятное. Такого театра еще никто не видел. И туда был приглашен Троцкий, он сидел в ложе, и вдруг в какой-то момент смотрит, а Троцкого нет. Ну что вот в Советской Республике в этот момент могут подумать? Обиделся, ушел, что-то не понравилось, теперь устроит разнос, катастрофу. В итоге через мгновение Троцкий появляется на сцене, произносит речь, срывает аплодисменты, выходит, возвращается, садится на свое место.
1: То есть он прерывает спектакль?
2: Он не прерывает спектакль, он фактически импровизационно становится частью этого спектакля. Вот какое новаторство в театре происходило. Воспоминание, цитата. «После бурной овации действие продолжало развиваться на сцене самым естественным образом, и Троцкий снова вернулся в свою ложу». Давайте сейчас послушаем, что в 27-м году в Советском Союзе еще происходило. Дело новаторского, уж больно новаторское время.
3: В середине 1920-х годов в Советском Союзе началось создание собственных автомобилей. Первым и полноценно отечественным легковым авто стал «Нами-1», разработанный и испытанный в 1927 году. Основой для проекта послужила дипломная работа молодого инженера Константина Шарапова, а научным сопровождением занимался автомоторный институт. Машину производили на заводе «Спартак» вплоть до 1930 года. Затем из-за проблем с поставками, отсутствия экономической выгоды и технических недоработок выпуск приостановили. Всего было изготовлено более 350 машин, но до наших дней сохранилось всего две. Одна сейчас хранится в Москве, а другая в Нижнем Новгороде.
1: Ну, надо добавить, Александр, что новаторское время 27-го года закончилось 7 ноября,
2: да,
1: когда в день
2: верно.
1: Десятилетия Великой Октябрьской социалистической революции, которую тогда как раз и начали так называть, да, вместо переворота, Троцкий задумал выступление широких масс против политики Сталина, да, угу. Но, так сказать, эти все выступления были сорваны.
2: Кстати, Мирхольду принадлежит одно новаторское действие, которое действительно, вот это уж точно можно считать абсолютно новаторским, это, скажем так, радио. Версии спектаклей. Ну, для нас вроде бы ничего такого особенного нет, но все по радио в детстве слушали радиоверсии постановки. Да. Но у Мирхольда это было так. У него была такая роль, которая потом больше никогда нигде не появлялась, и сейчас ее невозможно встретить, хотя было бы интересно посмотреть. Называлась «Вожатый спектакля». Что
1: вожатый?
2: Делал «Вожатый спектакля»?
1: Это как сейчас у американцев уже много лет называется MC.
2: Возможно.
1: Мастер церемонии.
2: Да. Но что делал «Вожатый спектакля»? «Вожатый спектакль» по радио описывал слушателям,
1: что
2: они видят. Не просто что происходит. Что происходит, они сами тут кричали, играли. А что они видят? На сцене вы видите то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. То есть это, по большому счету, было. Поскольку записи радиопостановок не было, то актеры, приезжая в новый город, играя постановку, вещали всем остальным через местную радиоточку все, что происходило. То есть тоже таким образом как бы популяризировали театр. Интересно, почему вот этого вожатого спектакля сейчас нет? Хотя, возможно, и радиопостановок-то нет. Но это было бы интересно послушать, как кто-то описывает вам то, что в этот момент происходит на сцене. Мирхольд многое сказал языком театра, но многое сказал языком слов. Что он сказал, давайте обратимся к этому.
3: Как автор уникального подхода к обучению актерскому мастерству, Всеволод Мирхольд точно и четко определял правила своей методики. Например, он писал: «Вы не имеете права поступать на сцену, если у вас не сильные руки и ноги». А в общих чертах театральный режиссер описывал свою систему так. «Вся биомеханика основана на том, что если работает кончик носа, работает все тело».
2: Мы вспоминали опыт работы Мирхольда в Мариинском театре. Он там вполне успешно ставил и «Каменного гостя», и «Тристана и Изольду», и другие оперы. Ну и вообще оперы тоже Мирхольду давались. В 1935 году, кстати, он «Пиковую даму» поставил к тому моменту уже в Ленинградском малом оперном. Кстати, Мирхольд очень любил Пушкина, и вот эта «Пиковая дама», она входила в его такой, знаете, как бы идеологический позыв, который он сам называл пушкинизацией. Он очень любил интегрировать Пушкина в современное, даже не в современное искусство, а в современный театр, потому что у него всегда на столе лежал Пушкин, он считал его великим поэтом и цитировал на память, ну, просто целыми главами его произведения, так он его любил. Обращался к работе и в кинематографе, естественно, режиссировал картины. Так, например, его картина «Дориан Грей», художественная, в которой он сам, кстати, сыграл. Не очень знаменитый, но вот тоже с этим работал. В 17 году поставил фильм «Сильный человек», а в 28 году снялся в фильме «Белый орел». Ну, а когда Эйзенштейн снял «Броненосца Потемкин», Эйзенштейн же полностью уходил от театрального искусства. Мы же с вами помним, что мы как-то говорили здесь в этой студии, что у Эйзенштейна в опыте тоже была театральная постановка где-то на каком-то заводе. Так вот, Эйзенштейн как бы говорил, что он в кино отходит от театра. И это так задело Мирхольда, что он взял «Броненосца Потемкина» и написал статью, в которой полностью и тотально разложил этот фильм как, ну, абсолютно театрализованный фильм. Он объяснил, что весь этот фильм создан по законам театра, только по законам театра. Но уж когда Мирхольду стало доставаться за формализм, Эйзенштейн пришел ему на помощь и встал на его защиту. А вот когда Мирхольда уже арестовали, именно Эйзенштейн спас его архив.
1: Короткая-короткая реклама, и мы вновь в студии. Будьте с нами, друзья мои.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Губернатор Георгий Филимонов провел профчас по вопросам дорожной безопасности. В ходе совещания глава региона обсудил текущую ситуацию с аварийностью на дорогах области и заслушал доклад начальника регионального управления госавтоинспекции, полковника полиции Евгения Моисеева. Так, по данным статистики, в период с 1 по 29 июня наблюдалось снижение показателей аварийности. Общее количество ДТП снизилось на 4%, число аварий с погибшими уменьшилось на 25%, количество происшествий с участием нетрезвых водителей сократилось на 43%. Как отметил Георгий Филимонов, регулярно обсуждаем статистику ДТП. При наличии случаев разбираем каждую серьезную аварию, чтобы предпринять дополнительные меры. В отделении спортивной медицины новое оборудование для УЗИ сердца. В Череповецкой городской поликлинике номер 7 установлен современный аппарат для эхокардиографии. Новое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику и выявлять патологии на ранних стадиях. Как отметил заведующий отделением спортивной медицины Артем Быстров, это совершенно другой уровень диагностики по сравнению с тем, что было раньше. Новый аппарат УЗИ – это, по сути, глаза врача, которые видят сердце в мельчайших деталях. Высокая разрешающая способность позволяет точнее оценивать состояние миокарда, клапанов и сосудов. Для спортсменов это критически важно. Мы можем с большей уверенностью давать допуски к соревнованиям и отслеживать состояние здоровья в динамике. В Вологодской области набирает популярность цифровой сервис «Вторая рука». Он помогает защитить граждан от дистанционных мошенников. Клиент может назначить доверенное лицо, родственника или близкого человека, которое будет одобрять отдельные банковские операции. Если помощник сочтет перевод подозрительным, он вправе его отклонить. Подключить услугу можно в банке. Условия и порядок подключения различаются. Необходимо согласовать кандидатуру помощника, выбрать операции и счета, требующие подтверждения. Например, перевод и снятие наличных. При этом переводы на собственные счета, оплата ЖКХ, налогов и штрафов не нуждаются в одобрении. Помощник получает уведомление от банка и должен отреагировать в течение 12 часов. В противном случае операция будет отклонена. В Вологде устанавливают велопарковки в дизайнерском оформлении. Первая такая парковка в виде скрепок появилась у школы номер 8. Работу провел УЧ-сервис за счет средств муниципального бюджета. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 1 сентября аналогичные парковки появятся еще у нескольких учебных заведений. В Вологде также разработан дизайн стендов «Фотозон», которые будут установлены на обновляемых в этом году общественных пространствах. Работы ведутся в преддверии 880-летнего юбилея города в 27 году. Новый роман представит вологжанам писатель, земляк Леонид Иванов. Премьера нового романа «Сезон радости» члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры страны Леонида Иванова состоится в субботу, 11 июля, в филиале Вологодской областной универсальной библиотеки на Конева 6. Начало встречи в 14 часов. Вход свободный.
0: Спорта.
2: Стартовала официальная регистрация на фестиваль бега «Белозерский вал». Он запланирован на 26 июля. Маршрут пройдет по исторической части окружного центра. Причем несколько километров спортсмены побегут по земляному валу и вокруг Белозерского Кремля. Организаторы предусмотрели несколько дистанций – 2, 5 и 10 километров. В Санникове прошел чемпионат области «Вологодские зори» 2026. Соревнования по автомобильному спорту собрали участников из Вологды, Череповца и Кадникова. Они боролись за победу в четырех классах. Так, Аджихалил Гасанов победил в автомногоборье, Никита Осипов стал лучшим в ралли-спринте 1600 и свободном, а Артем Викторов в кроссе D2N.
0: города на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный, 6-7 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба ниже нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над 17 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны сбили в том числе над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, уточняется в сообщении. Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям в контролируемой Украиной части ДНР. Работали расчеты центра беспилотных систем «Рубикон», сообщила Минобороны. АЗС и цистерны с топливом уничтожены в том числе в Краматорске и Шахтерском. Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» также поразили горную гаубицу «Милар МОД-56» с боекомплектом и украинский танк Т-72. Ведомство опубликовало кадры поражения автомобильной и инженерной техники. Кроме того, операторы «Рубикона» в одном из населенных пунктов выследили и нанесли серию ударов по месту разгрузки боеприпасов, ГСМ и материальных средств противника. Под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом несколько минут назад написала «Украинская правда», ссылаясь на источники в украинских правоохранительных органах. По этой информации женщину застрелили. Сообщается о задержании двух подозреваемых. Один из них – действующий офицер Главного управления разведки Украины, второй – бывший сотрудник правоохранительных органов. Также известно, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026. Вечером 29 июня в жилом доме в Монако, напомню, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадал Вадим Ермолаев и его спутница, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Французские телеканалы сообщали, что подозреваемой по делу о покушении стала украинка. Уточняется, что женщине около 30 лет. Число пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до 8 человек. Среди них трое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Накануне украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Никольская-Таврова. ФСБ опубликовало видеоролик с кадрами задержания и обысков у террористов в Кабардино-Балкарии, которые собирались отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье. На первых кадрах оперативники на бронеавтомобиле «Тигр» сносят ворота в частном доме и проникают на территорию, а затем заходят в дом и задерживают одного из злоумышленников. Также показано задержание других фигурантов, видно, как они подписывают документы. Кроме того, в видеоролике показано изъятое у задержанных огнестрельное оружие, прицелы и патроны, сим-карты, ножи, обмундирование, инструменты, флаги с запрещенной символикой. Также демонстрируется работа оперативников на одном из тайников. Оружие, средства связи и различные жидкости были закопаны в земле в лесистой местности. Возбуждены уголовные дела. Фигуранты арестованы. Европейские страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, но потратить все средства не могут, поскольку предприятия оборонного комплекса не успевают

0: для увеличения объемов производства за 1-2 года.
1: Напомню, сегодня стартует саммит НАТО. В Анкаре главными темами станут безопасность и финансовая помощь Украине. Проект итогового коммюнике был согласован в прошлую пятницу, но еще потребует одобрения лидеров на месте. Сообщение последних минут. В столице Сирии прогремели два взрыва неподалеку от отеля, в который заселился Эммануэль Макрон. Об этом пишет сирийский СМИ. Канал Аль-Джазира сообщает, что инцидент произошел неподалеку от здания Министерства туризма Сирии. Лидер Франции не пострадал. По данным СМИ, в этот момент он находился в президентском дворце вместе с сирийским лидером и, цитирую, не был близок к взрывам. Местные средства массовой информации также сообщают о жертвах в результате взрывов и пишут, что в Дамаске взорвался автомобиль-смертник. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира по футболу заявил, что не будет принимать решение сгоряча. В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании 0-1 в 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в северной столице прохладно, лишь 15-17 градусов. В Москве, по уточненным данным синоптиков, сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 18 градусов, без осадков. Дует небольшой западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. We'll be right back.

0: мистики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. Я тоже сегодня в ранге лирика выступаю. Ну и сразу, наверное, к делу перейдем, к лирическому делу, потому что у нас традиционный разговор о животных. С нами Илья Гмыранов, зоолог, популяризатор науки, лауреат премии «За верность науки», автор телеграм-канала «Зверский нейминг». Илья, привет!
1: Приветствую.
0: Сегодня ты предложил тему, не тему, точнее, а существо, которое называют квокка. Я вот честно залез в поиск сейчас, вбил, что это такое, но посмотрел, понятно, да, у меня квокка бар Санкт-Петербург. Я надеюсь, что это все-таки не так, и что это животное не в Санкт-Петербурге, не в баре.
2: Квокка у аппарата.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Ну, Илья Гмыранов, привет. Привет, Андрей. Решил, просто я так все открыла энциклопедии о квокке, но главный был вопрос, где она обитает, вот куда можно себе ну, цель жизни
0: поставить.
2: В баре
0: в Санкт-Петербурге, я вот рассказал уже историю.
2: А, да? А вот как раз ты об этом, а я думаю, господи, что это такое, живая или...
0: Не знаю.
2: Или чучело?
0: Ну, надеюсь, что нет, конечно. Илья, где они водятся?
1: На самом деле, это, конечно, австралийские животные. В общем, если мы когда чего-то видим уникальное, то это, скорее всего, либо Австралия, либо Мадагаскар. Те материки, которые откололись от других территорий достаточно давно, да, во времена еще Пангеи материка. И, соответственно, на них развивалась совершенно уникальная фауна и флора. И вот, собственно, в Австралии сохранились сумчатые. Мы знаем, что сумчатые есть только в Австралии и в Северной Америке, так вот сложилось. И квокка это тоже сумчатая. И, в общем, мы можем говорить, что это такое маленькое кенгуру, да, очень небольшого размера. Размером с домашнюю кошку, вот мы можем представить, но только выглядит как кенгуру. То есть мы все можем представить сейчас себе обычного гигантского кенгуру, который хорошо нам знаком по картинкам, сильно уменьшить его до размеров кошки и вот получить нечто похожее на квокку. И, конечно, маленький размер квокки, это, с одной стороны, было большое преимущество, потому что они могли занять даже самые небольшие острова. И, собственно, сейчас квокка сохранилась только на небольших островах около Австралии. На самой Австралии мы их, к сожалению, не найдем. И виной, опять же, их маленький размер, потому что, если ты маленький, тебя норовят съесть все. Но так сложилось, что в Австралии не было долгое время хищников. Материк, в общем, развивался довольно независимо. И так сложилось, что вот хищных животных там до появления человека вообще не было. Но после того, как туда заехали люди, конечно, они начали привозить самых разных животных. И собака динго, скорее всего, была когда-то завезена аборигенами. Ну и более поздние завозы – это лисы. Это собаки, это кошки, которые, в общем, чувствуют себя очень хорошо в Австралии, ну и, соответственно, поедают всех, кому не лень, в том числе и квок, и поэтому квоки на вот материке исчезли, но зато остались на маленьких островах, где, в общем, охраняются всячески и являются таким очень действительно важным символом Австралии, символом национальных парков.
2: Илья, да. А почему-то вот я то, что изучала, большой материал подняла, потому что я за квоками слежу, поскольку у меня вокруг, вот я смотрю, меня мало что радует, ну, так, ну, бывает возраст у женщины, давайте на это спишем. И я, когда вижу квоку, я всегда улыбаюсь, и этот человек...
0: Улыбается в ответ тебе, я надеюсь?
2: Да, она самая, у нее так построена мордочка, она еще и лохматая, небольшая, и это просто какое-то вот милота. Мы все влюбились в капибар, но капибар очень серьезный. Она с прищуром на всех смотрит. Или прищуром, наверное, как-то у них есть наверняка тоже тема. Но вот квока – это просто самое жизнерадостное животное. Как так получилось эволюционно? Или это просто строение вот этой башки?
1: Ну, это на самом деле действительно мордочка так у нее выглядит, так устроена. В общем, у кенгуру такие резцы очень развитые. Они очень похожи на заячьи резцы или на вот действительно капибары. Потому что все, конечно, кенгуру, они питаются травой. Это такие травоядные. И, по сути, если мы посмотрим на Австралию, то мы увидим, что все кенгуровые заняли ниши, которые у нас занимают разные другие животные. Ну, те же зайцы и там капибары и так далее. Это мелкие кенгуру. Крупные кенгуру больше напоминают внешне какого-нибудь оленя и ведут, в принципе, похожий образ жизни на оленя. И вот поэтому квокка, она такая травоядная, и за счет того, что губа передняя, получается, разделена на две части, оттуда торчат зубы, выглядит действительно, как будто этот зверек очень улыбается, ну, такой улыбчивый, и, ну, на самом деле, характер, если мы вот поговорим о том, как они вообще... живут с человеком, да, квокка, она очень контактная зверек, потому что, ну, в общем, действительно, она не чувствует от человека никакой опасности в силу того, что человек достаточно давно никак не охотится на квок, не угрожает им, и люди приезжают в национальные парки исключительно для того, чтобы посмотреть на этих зверьков, пообщаться с ними, и поэтому квокка видит в человеке очень такой, ну, скорее пользу, да, потому что люди пытаются всячески их покормить, что очень неправильно, но тем не менее, и квоки поэтому подходят к людям и контактируют с ними очень удовольствием.
0: А действительно там какие-то штрафы огромные, да, за какие-то вот прям совсем уже селфи, чуть ли квока, когда у тебя на плече сидит, это сразу 400 австралийских долларов тебе злой работник зоопарка вот этого на острове засаживает.
2: Ты хоть одного злого видел?
0: Видел.
2: Работник зоопарка. Туда идут просто, там естественный лучший отбор людей в зоопарке, мне так кажется.
1: Ну, мы в целом знаем, что правительство Австралии очень сильно оберегает свою дикую природу, и это, в общем, достаточно правильно, потому что благодаря отчасти этим мерам до нас сохранились многие живые существа, и, безусловно, ну, как бы это достояние Австралии, ради которого туда чаще всего едут туристы, потому что, конечно, если вы едете в Австралию, скорее всего, вы едете посмотреть на всех этих уникальных зверей, на коал, кенгуру, и в том числе вот на квок. И, конечно, постоянный контакт с человеком, так или иначе, вредит этим животным. Во-первых, когда очень много людей оказывается рядом с ними, соответственно, исчезают их природные места обитания, люди просто вытаптывают растения, ломают ветки, даже если они того, в общем, не хотят, но так происходит в силу большого потока людей. Ну и, конечно, постоянный контакт с животными, люди не дают им покоя, и, соответственно, животные от этого начинают очень сильно страдать, тем более, если животное постоянно брать на руки, если оно этого не хочет. Ну и, соответственно, вводятся всякие ограничительные меры, да, то есть с квоками, в принципе, можно фотографироваться, можно делать селфи, но квок нельзя
2: трогать. Но не кормить.
1: Нельзя ловить.
2: А вот кормить почему-то особенно.
0: Нет, их касаться нельзя, да? То есть,
2: да,
0: если...
2: можно, да. Андрей, да, Олегович. Да, можно, да, их нет. Трогать, что гладить. Хочешь. Кормить нельзя.
0: А, гладить нельзя.
1: Гладить нельзя, да. То есть, если квока к тебе подошла, с ней можно сфотографироваться, да, если она тебя там трогает, за этим можно понаблюдать, но самому брать квоку точно нельзя.
2: А, вот, даже так.
1: Потому что люди, естественно, чем кормят? То, что у них есть с собой, это всякие снеки, хлеб, булочки, ну, в общем, квокам это действительно тоже очень нравится, они все любят фастфуд, как и мы с вами, но для них это приносит большой вред, потому что животное травоядное, специализировалось на поедании вот сухой такой травы, и, соответственно, калорийная пища просто фактически, ну, ведет к тому, что они, во-первых, набирают вес, во-вторых, это к каким-то проблемам со здоровьем ведет, а мы знаем, что квока находится на таком, ну, она вид уязвимый, да, то есть, соответственно, на некоторых островах численность квок очень небольшая, есть острова, где их обнаруживают всего там около 30 особей, ну, то есть, в целом, если вид не охранять, то рано или поздно, конечно, он исчезнет, поэтому правительство Австралии вот такие вот меры принимает по отношению к этим милым зверькам.
2: Да. Как раз хорошо, что ты сказал, что они едят какие-то свои сухие колючки, потому что вот статистика и даже искусственный интеллект и мясные интеллекты все говорят о том, что их очень тяжело содержать, и они едят свою какую-то еду, и буквально есть парочка-тройка зоопарков по всему миру, где квок вообще, где квоки есть. Квокирование,
1: да,
2: такое.
1: Да, они есть в австралийских зоопарках, да, и фактически больше особо по миру их никуда, опять же, в связи с охраной, с небольшой численностью особо не вывозят.
2: Слушай, эротический момент наши всегда, вот после того, как мы узнали, как киви размножается и ленивцы, вот квоки тоже интересно, и там какой-то вот у них, они же все-таки сумчатые, и какая-то у них такая очень деловая любовь, мне кажется, я так не то что узнала.
0: По
2: и про двойного детеныша хорошо, вот это вообще
1: да.
2: Особенно удивительно.
1: Это прям действительно интересный момент. Сумчатые, собственно, действительно сумчатые, соответственно, у квок, как у кенгуру, есть сумка, в которой детеныш проходит большую часть развития эмбрионального. Да? Фактически все сумчатые рождают живых эмбрионов, очень слабо развитых детенышей на ранних сроках. Детеныш после этого переползает в сумку и прикрепляется там к соску. Ну и, соответственно, дальше висит на этом соске фактически до того момента, пока не сможет, ну, пока не покроется шерстью, пока сам не сможет передвигаться. Ну и, соответственно, это, по сути, аналог живота, да, с которым развивается животное. Вот, и, соответственно, после спаривания у квок образуются два зародыша. И один из них начинает очень быстро развиваться, соответственно, рождается, а второй фактически является таким запасным на случай, если чего-то случится с первым. И, соответственно, если первый погибает, а такое, ну, бывает по разным причинам, плюс иногда действительно зародыши, они выпадают из сумок, так бывает, детеныши, когда животное, мать, очень куда-то там спасается от хищников, например, вот, соответственно, второй зародыш в этот момент начинает развиваться, спаривание уже больше не нужно, и, соответственно, рождается еще один детеныш, и уже есть второй шанс, да, что у квокки все-таки, у квокки матери будет хотя бы один из детей. Но надо сказать, что если первый проходит развитие абсолютно нормально, то есть он вырастает до взрослого состояния, то второй никуда не девается, он также вслед за первым продолжает развитие, и квокка рождает тогда, ну, получается, что у нее два детеныша после одного спаривания. Это, в общем, такой достаточно, видимо, хороший эволюционный механизм, который позволяет им не искать заново партнера, встречи, видимо, все-таки действительно в условиях австралийских пустынь сделать не так просто, найти себе самца для спаривания.
2: А где, они в городах тоже проблемы, я слышала.
0: Для квок ты имеешь в виду или вообще в принципе?
2: Ну, кто пойдет? На каблуках квоки ходят по Москве, по Питеру.
0: А действительно у них движуха, когда вот ночью начинается, после захода солнца. Они днем ленивые такие, как ленивцы, да, и туристы все время расстраиваются, да, что они к ним не выходят. А солнце садится, и вот и пошло-поехало на каблуках.
1: Ну, действительно, да, сумеречная активность у многих и пустынных животных. Опять же, мы с вами вот идеально приспособились для жизни в очень жарком климате. Мы с вами не покрыты шерстью, и у нас очень большое количество потовых желез. Это нам с вами позволяет быть очень выносливыми. Мы с вами в африканской саванне, ну, не мы с вами, а наши предки, могли быть активны круглый день под палящим солнцем просто из-за того, что мы потеем и, соответственно, остываем. Другим животным в жарком климате, Австралия довольно, в общем, суровая по климату континент, да, действительно очень жарко и очень сухо, соответственно, эти животные не могут быть активными в самую жару, плюс мы знаем, что днем при ярком свете большее количество опасностей, поэтому квоки, ну и как многие, на самом деле, другие животные тоже выбирают активность в раннеутренние или в поздние вечерние часы, но это не классические ночные животные, то есть они действительно такие вот сумеречные, во времена прохлады они наиболее активны, и самые лучшие часы для наблюдение, это самое раннее утро, вот когда животные просыпаются после ночи, и сразу, конечно, они хотят есть, и, соответственно, у них активность очень сильно повышается. А днем они проводят в тени, ну, стараются спрятаться куда-то, чтобы пережить вот эту палящий зной австралийский.
0: А в зоопарк, да, я просто хотел спросить, а в зоопарках их в Европе можно увидеть, или это как крайне редко?
1: Честно, я не знаю насчет европейских зоопарков. Я точно знаю, что они есть в австралийских зоопарках. Соответственно, не обязательно ехать на малые острова в дикую природу, где живут квоки. Можно понаблюдать в крупных зоопарках, в том числе зоопарки Сиднея, точно они есть.
0: А, то есть они
2: в... Я прочитала, что только в Штутгарте есть, в одном городе, и в Японии, в какой-то тоже префектуре, потому что в Японии единственный зоопарк, вот как говорит этот общее знание интернет. И в том-то и дело, я говорю, что их кормить особым методом каким-то надо, доставлять корм. Вот представляешь, ты из Австралии корм им можешь таскать.
1: Да, им нужна необходимая определенная растительность, и, соответственно, с этим связаны...
0: А, трудности все, понятно. И еще, а экосистема играет роль, да, потому что экосистему проще выстроить, чем колючки найти?
1: Еще раз можешь повторить?
0: Экосистема важна для квок, да? Потому что ее-то в зоопарке проще. Ну, в смысле, там дерево какое-нибудь правильное, влажность правильная.
1: Нет, ну, в целом им, конечно, важен подходящий климат. Соответственно, это должна быть высокая температура, это должны быть вот такие теплые ландшафты с кустарниками. Но такие условия, в принципе, создать несложно, потому что мы знаем, что многие другие кенгуру прекрасно живут в зоопарках. Но вот связана проблема, конечно, с... Во-первых, с редкостью зверька самого, а во-вторых, с необходимостью особого корма. Это, в общем, сделать довольно трудно. Вот, ну и, в принципе, пока, видимо, такой нужды особой нету. Вот мы можем посмотреть на других кенгуру. Вот, опять же, в московском зоопарке живут валаби, это тоже небольшие кенгуру, и мы про них когда-то делали эфир. И вот эти кенгуру прекрасно размножаются в неволе, прекрасно живут в неволе. И мы знаем, что, ну, многих кенгуру действительно используют даже до сих пор как источник пищи, источник мяса, потому что животное хорошо размножается в неволе. А вот квока, к сожалению, или к счастью,
2: ну,
1: для нее, соответственно... Более нежное, что ли.
0: Австралийцы их просто не продают за пределы континента. Там, наверное, купить его даже невозможно. Даже зоопарк, если захочется какой-нибудь японский, все равно не продадут.
1: Естественно, да. То есть это большие программы.
2: Одну продадут. А, кстати, они долго живут? В дикой природе или в какой-то там вот их природе?
1: Квоки живут несколько лет, вот порядка там 10-12 лет. Ну, то есть достаточно много для такого небольшого зверька по размеру. Вот, но это приличный промежуток времени. Вот, так
2: да, ситуация. Слушай, ну и такой последний вопрос насчет квок. И есть ли у них друзья? Вот сейчас очень много популярные ролики. Может быть, это искусственный интеллект, а может быть, нет. Когда, знаешь, идет какой-то гепард, с ним рядом кабан. Ну, все как в мультиках. Вот. Я вот это уже об этом говорю, да. Может быть, квока может подружиться, как, помните, игуана влюбилась в варана, мы с Матецким пишем песню.
0: Шрек и осел, наверное, вот из этой серии, да, что-то такое.
2: Ну, что-то такое. Или вот птица киви. Кстати, у меня есть
0: клювокрыл и квока.
2: Смотрите, вот если вы слышите, у меня привезли из Новой Зеландии игрушку с ее натуральным звуком. Киви сейчас. Вот так киви ночью кричит.
1: Да, звук довольно...
2: дочери привезла из Новой Зеландии.
0: Да.
2: Вот. Вдруг они дружат, они, в принципе, похожи. Такие шары.
1: Но в целом, если мы будем говорить про межвидовую дружбу, то это, в общем, такое взаимодействие. Это довольно редкая и сомнительная история, потому что все истории, которые мы знаем, и там эти козлы, которые живут с тиграми и так далее, обычно это все заканчивается...
2: А я такого знаю.
1: ...быстро. Вот, и специально для самих, ну, для травоядных. А вот поэтому квоки, в общем, такие между собой, они хорошо общаются, вместе живут, а с другими животными, конечно, они стараются их избегать. Сила, опять же, маленького размера опасности, которые есть вокруг.
2: Ну, вот, Олег Гамаран, спасибо так, огромное.
0: Спасибо, спасибо. Вот, Пумба вот и Симона мы не увидим
2: киви.
0: Скоро, да.
2: Нет, Пумбы нет. Спасибо огромное нашему гостю, ведущей программы телеграм-канала «Зверский нейминг», правильно?
0: Абсолютно.
2: Илья Гамыранов был с нами, и до новых встреч в эфире. Ну, а мы вернемся. Физики.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: В Москве 11:30.
4: Новости.
3: Студия Наталья Христова. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в Кабардино-Балкарии 8 участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов для завладения оружием. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Главарь и член террористической ячейки взят под стражу в ходе обысков по адресам их проживания, и в оборудованном тайнике изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, 18 ножей, лекарства и снаряжение для проживания в горно-лесистой местности. Уточняется, что возбуждены уголовные дела по статьям приготовления к теракту и организации деятельности террористической организации, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные заключены под стражу. В Дамаске у отеля, где остановился Эммануэль Макрон, прогремели 2 взрыва. Местные СМИ сообщают о подрыве заминированного автомобиля. Президент Франции не пострадал, он в это время был на переговорах, но есть жертвы среди прохожих. А в Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в теракте против бизнесмена Вадима Ермолаева. В Монако об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Уточняется, что женщину застрелили. По данным СМИ, она находилась за пределами Украины с марта 25 по 1 июля 26 года. Также отмечается, что по этому делу уже задержали 2 подозреваемых. Один из них – действующий офицер ГУР Минобороны Украины, другой – бывший сотрудник правоохранительных органов. 29 июня, напомню, в Монако прогремел взрыв, пострадали 3 человека. Ермолаев, его спутница и их сын. Злоумышленница оставила рюкзак с бомбой входной двери. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в здание. Ермолаев, напомню, основатель корпорации «Алиф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал «Forbes» не раз включал его в список богатейших украинцев. По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В июле и августе этого года россияне смогут подать документы только на спортивную шенгенскую визу и на национальные визы. Зарегистрированным ранее заявителям аннулируют запись и вернут уплаченный сервисный сбор. Новаторы отметили, что сильного ажиотажа вокруг словацких виз нет. В 2025 году страна выдала россиянам всего 1149 виз, из которых многократными были только 46%. Около 800 тысяч россиян воспользовались правом на гаражную амнистию с сентября 2021 года. Об этом рассказал во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Он также сообщил, что более 16 миллионов россиян воспользовались дачной амнистией.
4: Действительно проведена очень большая законодательная работа. По линии Росреестра принято 102 федеральных закона. И, наверное, один из наиболее популярных, значимых, который принят при вашей личной поддержке, Михаил Владимирович, закон о гаражной амнистии. Хочу доложить, что им уже воспользовалось 800 тысяч наших граждан, Михаил Владимирович. И сейчас подготовлен законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, потому что по нашим прогнозным оценкам еще более 500 000 наших граждан могут воспользоваться этим механизмом. Второй важный закон это дачная амнистия. 16,5 миллионов наших граждан уже воспользовались этим механизмом.
3: Кроме того, Скуфинский сообщил, что срок регистрационных действий с недвижимостью на территории 4 новых регионов России сократился до 9 дней. С нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Это следует из письма Минпросвещения. Отмечается, что до этого, согласно методическим рекомендациям, домашняя работа допускалась, но вводить ее в первых классах следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
3: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 17 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра.
1: Новости спорта.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Испания обыграла Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. В четвертьфинале испанцев ждет противостояние со сборной Бельгии. Она в 1/8 взяла верх над США 4-1. У бельгийцев дублем отметился Шарль де Кетелара. Полузащитник футбольного Краснодара Эдуард Спирцан подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока официально не подтвердили. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Первый матч на новом стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова состоится не раньше осени. Об этом заявил генеральный директор московского футбольного клуба Владимир Леонченко. По его словам, вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. Поле будет искусственным, поскольку стадион будет базой для основной команды «Торпедо». Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах, сместив с первой строчки США. Об этом сообщает ESPN. Телеканал составил рейтинг бойцов, сформировав топ-10 с наилучшими достижениями. Отмечается, что Россия вышла на первое место благодаря качеству атлетов, а не их количеству. На данный момент два бойца из нашей страны, Ислам Махачев и Петр Ян, занимают первую и третью строчки соответственно в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Маргарита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». Доктор, мне только спросить.
1: Ой, вы Рита, ой я. Доктор, мне только спросить. С хитрым лицом всегда без очереди лезу в поликлиниках. Но здесь у нас есть прекрасная возможность никого не обманывать, а приглашать в эфир прекрасных людей, специалистов. Ольга Владимировна Сайно сегодня с нами. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим поговорить о странном явлении или слове субфебрилитет. Может быть, не будем пугать 60+ людей? Или можем психануть и просто разъяснить, что это такое? И почему опасна температура?
2: Да, мужчины, которая... просто разъясните, вот сразу я говорю, у них
1: 30... Нет, они вообще не замечают такую температуру.
2: Нет, нет, Ольга Владимировна, мужчины все, 37,2.
3: Да, мужчины наоборот замечают, да, я согласна. Мужчины,
1: ну, давайте тогда разбирать.
3: Так что такое субфебрилитет? Субфебрилитет – это состояние, когда температура тела постоянно держится в пределах от 37 до 38 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней или недель. Это называется субфебрилитет.
1: А как мы это замечаем, как мы это отслеживаем, и как вообще, вот тогда давайте, человек может это правда замечать или нет? Вот это интересно. Я даже слова
3: он
1: такого не знала, потому что я не видела такого.
3: Каждый человек по-разному ощущает температуру. У кого-то это будет дрожь, кто-то будет чувствовать озноб. У каждого индивидуально. Но нужно сказать, что субфебрилитет, он бывает не только патологический, он же является и физиологическим, когда является нормой, а не признаком какого-то заболевания.
1: Но вот так, в норме, давайте, например, эти случаи перечислим.
3: Ага, в норме, когда субфебрилитет нормальным считается, это бывает, когда, например, ну, вы просыпаетесь между 4 и 6 часами утра, у вас температура будет минимальной. А вечером в районе от 17 до 21 часа температура будет выше. И разница может составлять около половины градуса. Физическая активность, она также приводит к повышению температуры до 39 градусов.
2: Ого.
3: И температура будет выше, если интенсивность этой физической нагрузки будет выше.
1: А вот
3: если
1: вы сказали...
3: Да.
1: Если вы занимаетесь... Закончите, пожалуйста.
3: Ага. Если вы занимаетесь в душном помещении, то температура будет еще выше, да?
1: Ага. Да, просто вопрос, вот вы говорите, если вы просыпаетесь в 4 утра, а это люди специально просыпаются, то есть надо все равно на это обращать внимание или как? Как здесь просто узнать, когда это норма, а когда нет? И вот ты ходишь и думаешь, как-то странно, мне как-то жарко. Женщины 45+, обычно так говорят, им то жарко, то холодно. Но здесь же постоянно идет температура, и это не такими, ну, какими-то... дозами.
3: Про просыпание я сказала, что есть суточные колебания. Просто на это не следует обращать внимание. Вам же в 4 часа не придет в голову измерять температуру. А если даже придет, и она будет минимальной, на это не следует обращать внимание. Что касается женщин, то здесь гормональные изменения, которые наблюдаются у женщин в период беременности, например, когда повышается температура в пределах 37 и 2, и 37, и 4, это считается нормой в первом триместре беременности. И в период менопаузы, когда происходит гормональная перестройка в организме женщины, это тоже считается нормой.
1: А эмоциональный стресс, нервное перенапряжение, что у нас с этим? Мы всегда на это пеняем, и это изменить невозможно. К этому нужно либо принять, простить, либо бегать по лесу, как мы вчера выяснили. С нейробиологом.
2: Или НПВС сразу принимать уже при любом.
3: Принимать и простить, да. Эмоциональный стресс и нервное перенапряжение также у некоторых людей приводит к повышению температуры до прям 38 градусов. Это называется психогенной лихорадкой, и когда накал эмоционального стресса снижается, то температура приходит в норму.
1: Так, хорошо, давайте все случаи тогда по списку, если он есть. Перегрев. Сейчас теплое время года, и у некоторых очень теплое. И поэтому тут надо тоже от возраста зависит. Пенсионеры, дети и мужчины несчастные. Вот эти вот.
3: Вот эти вот. Это зависит не от возраста.
1: Остатки этих людей.
3: А скорее всего... Ну, находимся на жаре мы где? В зимнее время это натопленные помещения, а в такое время, как сейчас, лето, это под открытым солнцем. И, естественно, бывают перегревы, когда мы находимся под открытым солнцем, без головного убора, и повышается температура, и если найти укрытие, тень, то, естественно, температура придет в норму.
1: Так, значит, на это тоже не обращаем внимания, просто не допускать перегрева.
2: А мужской вопрос все-таки можно задать? А почему?
1: Да. Вы без очереди идете, мужчина.
2: Подожди, я только спросить, мне бумажка нужна. А почему мужчины вот так вот чувствуют? Если залезло там 37,1, вот я даже за себя могу сказать, 37,2, я начинаю мерить температуру в ужасе, да, там, ну, нормальная температура, 37,3, даже не считается, что не заболел. Но, тем не менее, я чувствую себя ужасно. Почему в мужском организме такая история происходит?
3: Ну, наверное, мужчины наиболее, более, вернее, чувствительны к изменению температуры или хотят, чтобы их пожалели.
2: Нет, это понятно.
1: То есть так, в принципе, гендерно не распределяется, да, по половому признаку? Мужчин там сильнее?
3: Нет, оно распределяется только в момент, когда женщина беременна и когда...
1: А, все, когда уже...
3: В периоде перестройки гормональной.
2: То есть вирусная нагрузка, да, которая может быть, или какая-то нагрузка, она не зависит, да, то мальчик, девочка, без разницы?
3: Нет. Это от индивидуальной чувствительности может зависеть. Потому что, допустим, эмоциональное повышение, повышение температуры, при эмоциях, оно не у всех бывает. И нервных при напряжении.
1: Понятненько. А вот внуки часто спрашивают, почему бабушке или дедушке все время холодно. Это что у нас, товарищи? Что мы с этим делаем? Просто обнимаем этих бедолаг или что?
3: Дело все в том, что пожилые люди, у них идет перестройка старения организма, все мы через это пройдем, и иммунитет снижается. И наоборот, нужно обращать внимание на жалобы пожилых людей, потому что у них иногда вот эта зябкость и повышение температуры является одним, только одним признаком, например, при пневмонии. Если мы возьмем более молодых пациентов или молодых людей, у них будет очень много жалоб при этом заболевании, а у пожилых это может ограничиться только повышением температуры. Поэтому обращаем внимание, на пациентов в пожилом и старческом возрасте.
1: То есть это всегда какой-то сигнал, что либо им жарко, это особо вот температура они, может быть, и не видят. Это просто зябкость, да, вот это?
3: У них это может проявляться зябкостью, у них это может проявляться каким-то таким, это не сказать недомогание, а какой-то вялостью такой. Вы обращаете внимание на то, что, допустим, человек ходил, занимался какими-то домашними делами, а вот что-то случилось так, что он не может этим заниматься. Это тоже сигнал к тому, что на что следует обратить внимание.
1: Ага. Смотрите, здесь насчет постоянной температуры. Как долго надо ее отслеживать, если организм, ну вот как давление, люди некоторые не замечают, просто ходят и как по Конфуцию. Рубят дрова, носят воду.
3: Дело все в том, что если это какая-то патологическая вещь, субъективитет, то здесь помимо повышения температуры до 37-38 градусов будет еще что-то. Еще какие-то проявления.
1: Вот инфекции, вот как мы их исключим или наоборот оставим, чтобы сразу не запсиховывать ситуацию?
2: Кровь сдавать надо.
1: Никто кровь не сдает, кроме меня.
2: И я, и меня.
1: Нам и двое на всю...
3: Ну, смотрите, если, например, у человека, он измерил температуру, она у него, скажем, 38.
1: Так.
3: И если у него помимо температуры наблюдается еще какая-то боль где-то, боль в горле, боль в грудной клетке, появился кашель какой-то с мокротой или без мокроты, одышка, у него потливость по ночам. Он встает, у него просто не мокрый. Если у него упадок сил, вот выраженные слабости, о которых мы говорили выше. Если есть потеря массы тела...
1: Так, давайте многоточие, потому что список большой. Через 2 минуты вернемся после рекламы.
3: Хорошо.
0: Маяк. Предпремьерный показ.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Добрый день, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодчина заняла первое место в России по качеству управления нацпроектами по итогам первого квартала 2026 года, набрав 99,99 в рейтинге 87 регионов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов, назвав результат историческим. Проблемы с топливом не влияют на работу общественного транспорта Череповца. В городе металлургов и химиков фиксируется повышенный потребительский спрос на топливо, однако это не отражается на стабильности работы городского пассажирского транспорта. Как сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев, в приоритетном порядке обеспечиваются ресурсами службы, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение и безопасность горожан, включая скорую помощь, полицию, МЧС, коммунальные структуры и автобусные парки. Муниципальное предприятие «Автоколонна 1456» полностью обеспечено горюче-смазочными материалами. В Вологодской области откроется первый предпринимательский класс для школьников. Как отметил глава региона, запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников. Проект «Бизнес-классы». Впервые будем обучать школьников 10-11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени Милютина с нового учебного года. Напомню, что на Вологодчине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психолого-педагогические и IT-классы, а также классы по модели «Сириус». Продолжаем развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры еще со школьной скамьи. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028. Областной центр официально подал заявку на участие в престижном конкурсе «Культурная столица России» на 2028 год. В этот раз за почетное звание борются 21 город со всей страны. Участники демонстрируют свою культурную самобытность, историческое наследие, достижения в развитии городской среды и креативных индустрий, а также туристический потенциал. Поддержать Вологду может каждый житель области. Для этого необходимо авторизоваться через портал госуслуги на сайте «Горжусь Вологодчиной» и отдать свой голос за родной город. Гастрономический фестиваль «Морожка» открылся в Тотьме. Участники познакомились с историей и традициями древнего центра северного сливоварения. В программе купеческие обеды, экскурсии, конкурс вокальных коллективов и ярмарки. Накануне гостей ждали ремесленные и кулинарные мастер-классы. Участники делали открытки, учились технике макраме и расписывали имбирные пряники.
4: Спорта.
5: Вологодские «Викинги» вышли в плей-офф чемпионата России по американскому футболу. Вологжане во втором поединке обыграли петербургское МЧС. Встреча завершилась со счетом 32-6, а победа позволила нашей команде выйти в плей-офф чемпионата. Теперь «Викинги» будут участвовать в предварительном этапе плей-офф для региональных команд. Всего в турнире играют 14 команд, разделенные на 4 дивизиона. Воспитанники «Севера» завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях. В столице страны прошли Кубок Москвы и первенство по водно-моторному спорту. Наш регион представили 8 спортсменов Центра технических видов спорта. На соревнованиях вологодские аквагонщики взяли 4 бронзовых, 3 серебряных и 3 золотых награды. Лучшими в своих группах стали Дмитрий Плотский, Runabout GP4 кольцевые гонки и Вова Гурин, Sky Division GP кольцевые гонки, дети 8-9 лет и слалом, дети 8-9 лет.
4: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменчивая облачность, кратковременные дожди с грозой, ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба ниже нормы. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы поразили в подконтрольной Украине части ДНР, в том числе в Краматорске, автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры противника расчетами центра «Рубикон». Уточняется, что цели активно использовались в интересах подразделений ВСУ. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, который следил за автомобилями российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и передавал за деньги данные спецслужбам Украины. Задержанный дал признательные показания.
2: В апреле 26 года я инициативно установил контакт с СБУ и отписал им на почту, после чего на меня вышел представитель иностранной спецслужбы. Он представился Романом. Мы общались с мессенджером Telegram примерно 3 раза в неделю. Он поставил мне задачу определенный день доехать на конкретную парковку в Геленджике, снять там на видео все припаркованные автомобили. Я снял видео и прислал его через мессенджер Telegram этому Роману. За выполненное задание кураторы перевели мне денежное вознаграждение через криптовалюту. Я понимал, что это видео СБУ будет использовать для совершения диверсии. В дальнейшем, после выполнения других заданий по сбору информации, они обещали мне помочь с выездом за границу. Я был задержан сотрудником ФСБ.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области для ускорения решения вопросов по работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Об этом сообщили власти региона. При этом отмечается, что для жителей ничего не меняется. Режим ЧС, как указали власти, не влияет на привычный уклад жизни и не вводит ограничений. В Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом пишет издание «Украинская правда». Тело обнаружили закопанным. Женщину ранее застрелили. Уточняется, что она находилась за пределами Украины с марта 25 года по 1 июля 26 года. Один из источников рассказал, что по этому делу также задержаны 2 подозреваемых. Один из них – действующий офицер ГУР Минобороны Украины, другой – бывший сотрудник правоохранительных органов. Напомню, 29 июня в Монако прогремел взрыв, пострадали 3 человека – Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленница оставила рюкзак с бомбой у входной двери, и ее активировали в тот момент, когда семья заходила в здание. Не менее 18 человек, в том числе 4 полицейских, пострадали в результате взрывов в Дамаске. Об этом сообщает госагентство САНА со ссылкой на МВД Сирии. Ранее стало известно, что 2 взрыва прогремели у отеля, где остановился Эммануэль Макрон. По данным источников службы безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая в автомобиль возле отеля Four Seasons. Президент Франции не пострадал, он был в это время на переговорах. Это официально подтвердил Елисейский дворец. По информации президентской канцелярии, Макрон продолжает свой визит в Сирию. Он прибыл в сирийскую столицу в понедельник в сопровождении нескольких французских бизнесменов. Это первый визит западного лидера в Сирию с момента смены власти в этой стране. Страны НАТО заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями на саммите в Анкаре, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете «Вашингтон-Пост». Саммит НАТО пройдет в турецкой столице в ближайшие 2 дня. По данным Reuters, лидеры стран-членов альянса собираются в Анкаре обозначить Россию в качестве долгосрочной угрозы безопасности для блока. Генсек подчеркнул, что

0: этом ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах. И добавлю, что все три сборные хозяева чемпионата мира по футболу США, Мексика, Канада завершили выступление на турнире на стадии 1/8 финала. Последняя из них покинула турнир команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1-4. Ранее выбыли из борьбы сборная Канады, проигравшая марокканцам 0-3, и команда Мексики, уступившая англичанам 2-3. Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту, рассказала РИА Новости ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, именно благодаря неустойчивой погоде в мегаполисе на этой неделе москвичи смогут насладиться красотой природного явления. Синоптик напомнила, что ливневые краткосрочные дожди в Москве ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха в будни не будет превышать 22 градусов, в выходные ожидаются до 28 тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, кратковременные дожди и теплее, чем сегодня, 19-21 градус. В Москве завтра тоже кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит в среду 20-22 градуса.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словообразовании, о том, как происходит этот процесс и что получается на выходе. Интересную тенденцию подметил Александр Пушной. Давайте послушаем его рассуждения.
2: Я люблю Митрофанову, да? Соответственно, я Митрофил. Вот.

0: если, например, есть человек, который боится меня, который любит Митрофанова, то он метрофилофоб. А если, например, есть человек, который изучает тех, кто боится таких, как, которые любят Митрофанова, то он метрофилофобовед. А если он косит под человека, который изучает тех людей, которые боятся тех, кто любит Митрофанова, то получается, что он квази-митрофилофобовед. Ну и так далее. Можно прилеплять, и получается, что интересное как бы словообразование получается, но в этом процессе существуют, конечно же, какие-то совсем за предел выходящие случаи.
1: Мысль интересная. Да, действительно, если мы прибавляем какую-то новую часть к слову, то получаем новое слово с новым значением. И такие кубики можно складывать, казалось бы, до бесконечности. А теперь представьте, что бы получилось, если бы Александр Пушной любил не только Митрофанову, а всех ведущих «Маяка». Тогда бы он был Митро, Руже, Сила, Ника, Новиченко, Картаева, Махарадзе, Фил. Извините, если я кого-то забыла. О чем это говорит? О том, что русский язык невероятный, безграничный и удивительный. И это в очередной раз докажет Сергей Стилавин. Он придумал новое слово. Все по той же схеме Александра Пушного.
2: А вы лично кушали, задам такой гурманский вопрос, кушали с ананасом мясо? Ну вот опишите, пожалуйста.
3: Супер нежные консистенции. И очень хорошо сочетается с любыми другими овощами, что удивительно.
2: Угу. Сергей Сергеевич, значит, такой ананас такой, да, получается? Ананас.
3: Ананас, да.
2: Ананас, да.
1: Ананас плюс мясо равно ананас. Отличное новое слово. Кстати, если подобным образом складывать продукты, входящие в состав блюда, то такие названия можно получить. Например, свекла рыб или яйца лук. Но для словообразования прибавлять к слову можно и суффиксы. И если до вас никто не соединял какой-то конкретный корень с каким-то конкретным суффиксом, то рекомендую соединить и получить новое слово. Оно, такое новое слово, получилось у Николая Свистуна. Слушаем.
4: Можно даже вот эту нашу эпоху социальных медиа, когда каждый может стать, если не историком, то публицистом, и что-то какие-то свои измышлизмы извергать на пространство социальных сетей.
1: Измышлизмы. Нет такого слова в словарях. Хотя, как вы понимаете, слов с суффиксом «изм» в русском языке навалом. Неологизм, марксизм, колониализм. А вот теперь еще и измышлизм появился. Кстати, отличное слово. Очень точно передает смысл, который в него вложен. А теперь мы обратимся к новой словообразовательной модели от Дениса Николаева.
5: Почему они такие идеальные галапагосы? Почему? Потому что они сделаны по галапагосту.
0: Точно.
1: Галапагосы сделаны по галапагосту. Это замечательный каламбур, и, оказывается, так тоже можно получать новые слова. Но, наверное, только шуточные. Но это тоже неплохо. К сожалению, наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс, в мой Макс-канал. Училка Татьяна Гартман. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
7: Физики и лирики. Продолжаем программу. Иногда мы называем это физические и лирические темы, но здесь, да, скорее лирическая. Мы хотели бы представить в эфире искусствоведа Елизавету Лихачеву и поговорить о том, как собирали российские правители искусство. И с них ли надо начинать? Или все-таки кто-то совсем-совсем в древности все-таки какую-то, может быть, себе ценность обозначил, да? Может быть, иконопись, может быть, еще что-то. Вообще вот это собирательство, это черта только богатых людей и властителей или просто
8: желающих,
7: любого человека?
8: Желающих,
7: да, собирать. Завет, приветствуем вас. Вот столько вопросов я вам накидала, лирических.
9: Алло?
7: Да. Мы вот. Я надеюсь, вы слышали мой вопрос, очень длинный и витиеватый. Кто первый начал собирать искусство? Да, из правителей.
9: В России или вообще?
7: Ну, наверное, вообще, поскольку там раньше начали рисовать маслом.
9: Собирать искусство начали довольно давно. Первые известные сведения о коллекциях, именно коллекциях искусства, а, скажем, не об украшении залов или религиозном искусстве, они относятся еще к Древнему Риму. Мы все знаем слово «меценат», но когда-то меценат был именно собственным, и это человек, римский сенатор, который собирал коллекцию, поддерживал художников, И в Риме до сих пор даже есть остаток садов мецената, где собирались художники, он сам их приглашал, и они сами приходили. В общем, это была такая полуколлекционная история. То есть, в принципе, в Риме коллекционирование уже было. Потом, в период средних веков, если мы говорим о европейской истории, коллекции в том виде, в котором мы сейчас с вами привыкли их воспринимать, ну, в общем, нельзя сказать, что их не было. Они начинают появляться только к зрелому, к концу зрелого, началу позднего Средневековья. И в конечном итоге возникает эпоха Возрождения. И мы все с вами знаем про Медичи, про Паццы, Гоццы, про римских пап. И, собственно говоря, коллекции римских пап появился первый в мире музей. Это был музей изобразительного искусства, это был музей антиков, то есть коллекция античных статуй. Говорят, что он открылся по предложению Микеланджело, который был первым человеком из строителей и скульпторов Рима, который сказал, что не надо на известь пережигать древние скульптуры. И этот музей называется Капитолийский музей, он находится в Риме на Капитолийской площади, то есть на Капитолии. И, собственно говоря, для него же было построено первое в мире музейное здание. Это Палаццо Нуово, которое стоит, одно из трех зданий, построенных по проекту Микеланджело на Капитолийской площади. Вот. В России первым собирателем, именно собирателем, был, судя по всему, Алексей Михайлович. Хотя известно, что Иван Грозный тоже
7: собирал. А какая у него фамилия, у Алексея Михайловича?
9: Романов. Его фамилия Романов. Алексей Михайлович, второй царь династии Романовых. Но мы, у нас есть точно, ну, как бы достаточно точные сведения о том, что русские государи собирали книги, а богато украшали свои покои, но живопись и скульптуру в том значении, в котором мы с вами привыкли это воспринимать, они не собирали, потому что ни того, ни другого в России просто не было. Хотя привозилось кое-что из Европы, контакты с Европой были довольно давно, и, собственно говоря, ряд исследователей относят там привычки европейские с появлением Софьи Палеолог. То есть она была женой Ивана Третьего, деда Ивана Грозного, и как бы вот она какое-то искусство с собой привезла. Но, собственно, первым известным и никем не оспариваемым коллекционером в России был Петр Первый.
7: Ох ты ж.
8: Это из Кунсткамера, да, с него же пошла, если я не ошибаюсь?
7: Не, мне кажется, там зубы чьи-то лежали. Он купил... Или рисунки?
9: Нет, он купил по первую коллекцию. Это была, естественно, научная коллекция в Кунсткамере. Она до сих пор представлена. Это так называемые знаменитые уродцы Петра Первого. Значит, который он привез, это всевозможные мутации, зафиксированные там дети, рожденные с нарушениями генетическими и заформалиненные, привезенные потом в Россию. Дальше на основе коллекции Петра начинает складываться, ну, прежде всего, естественно, научная, конечно, коллекция, это минералы, это гербарии. Постепенно к ним добавляется искусство, но Петр относился к искусству, скажем так, с голландской точки зрения, более практической. Хотя он покупал и покупал довольно много. Но если мы говорим и об истинном коллекционере, да, то, безусловно, это Екатерина II, потому что она собирала не только живопись и скульптуру, и для нее было несколько. Она покупала и готовые коллекции в Европе, у нее Юсупов ездил, собирал ей коллекции. Она начала собирать вещи, которые, например, она была первым коллекционером архитектурной графики в России. И Пиранези в России привезла именно она. И она же выкупала у архитекторов их проекты. И первоначально, причем выкупала не для Академии художеств, а для себя лично. И в Эрмитаже превосходная коллекция архитектурной графики второй половины XVIII века, которую Екатерина собирала. И вообще она в этом смысле была человеком весьма... продвинутым, как бы сейчас сказали. Она же, собственно говоря, открыла доступ к коллекции. Было построено специальное здание, новый Эрмитаж или старый Эрмитаж, как хотите. Ой, прошу прощения, не новый Эрмитаж, это Лео фон Кленце, это Николай Первый, я оговорилась. Старый Эрмитаж, и она впервые открыла коллекцию для осмотра. Понятно, что были сословные ограничения, но, в принципе, туда можно было попасть и посмотреть на те шедевры, которые она приобрела. А посмотреть было на что?
7: И до сих пор это все в доступе, правильно? То есть она не только украшала свои хоромы, покои или дворцы, но это как-то вроде как ценилось, как все-таки...
8: То есть она стала первой императрицей, стала первой императрицей, которая начала ценить, да, ну, в смысле, всегда ценила живопись, да?
9: Она ценила живопись, она купила Рафаэля, она купила, чтобы вы понимали, за пределами Италии три точно атрибутированных вещи Микеланджело. Это Мадонна в Брюгге, которую Микеланджело делал для собора в Брюгге, для флорентийской колонии в Брюгге. Это рабы, гробнице папы Юлия II, это две статуи, которые Микеланджело не поставил на гробницу, наследники папы продали их во Францию. И это скорчившийся мальчик, который был предназначен для гробницы Медичи во Флоренции, которая тоже не была поставлена на стены. И в конечном итоге она уехала, там, у нее долгая достаточно судьба, во второй половине 18 века ее купили для Екатерины II. То есть Россия может гордиться тем, что у нас есть скульптура Микеланджело.
10: Сейчас, а где они, правда, представлены?
9: Государственном Эрмитаже, значит, ну, соответственно, скорчившийся мальчик в Эрмитаже, а Мадонна в Брюгге, а рабы в Лувре стоят.
10: Ага, так, то есть у нас мальчик только остался.
9: Ну, у нас он, собственно говоря, это, надо сказать, довольно большая редкость, я бы сказала.
10: Да, да, да, да, да, ну, хорошо. Так, и дальше мы к какой личности в истории
9: Обратиться? Дальше вслед за Екатериной начинают коллекционировать, ну, во-первых, продолжают коллекционировать русские цари. И тема русских императорских коллекций – это богатейшая тема, которая, ну, только сейчас, наверное, там, во многом благодаря усилиям Виктории Мануэлы Марковой и сотрудников Государственного Эрмитажа и других царских резиденций, таких как Павловск, Царское Село, Петергоф, начинает потихонечку подниматься и вообще каким-то образом восстанавливаться в значении русской культуры. Но вслед за Екатериной, вслед за царями коллекционируют, конечно, русские дворяне. И коллекции там, богатейших семей России, такие как Шереметьевские коллекции или Строгановские коллекции. Или вот не так давно в Пушкинском музее только что закрылась, прошла выставка коллекции князей Борятинских. Они построили себе манор, то есть главное имение свое. И в этом маноре они разместили коллекцию. Там можно говорить о качестве, но это была коллекция полноценная. И, собственно говоря, коллекционировали все. То есть это считалось признаком хорошего вкуса, хорошего тона. Только коллекции могли носить очень разносторонний характер. Лучше всего это иллюстрируется Румянцевским кабинетом, Румянцевской коллекцией, на основе которой, на основе книжной части которой была впоследствии создана библиотека, которая сейчас называется библиотека имени Ленина. Значит, там была коллекция, в которую входило все. Там была, естественно, научная часть, минералы, значит, гербарии, коллекционировались книги, ну и, разумеется, скульптура и живопись. Впоследствии, когда Румянцевская коллекция расформировалась, часть попала в тогда Музей изящных искусств на ГМИ Пушкина, часть ушла в Третьяковскую галерею, и, в частности, например, явление Христа народу Александра Ильича Иванова, который сейчас является одной из жемчужин собрания Третьяковки, она первоначально находилась в Румянцевском музее. И собрал его, соответственно, граф Румянцев. И таких примеров довольно много. А вот во второй половине 19 века коллекционирование начинает подключаться русское купечество. И не только русское, коллекционируют купцы, они подражают дворянам. Но надо отдать должное русским купцам. Они умудрялись коллекционировать просто очень современное, актуальное, как бы сейчас сказали, на тот момент искусство. То есть contemporary art. Мы все с вами знаем про коллекцию Щукина-Морозова. Но у нас же есть Павел Михайлович Третьяков, так, который тоже коллекционировал contemporary art. Вот. И есть известная фраза Александра Третьего, что московский купец опередил русского царя, потому что выяснилось, что в Санкт-Петербурге нет музея национального искусства, есть только музей Академии художеств. И вот эта вот ситуация, она в конечном итоге привела к появлению русского музея. То есть Москва была впереди.
8: То есть Александр Третий, да, начал формировать коллекцию Русского музея, да, ну, по сути,
9: да, Александр Третий в основу, Александр Третий, в основу легла коллекция Академии художеств.
10: Так, и, Елизавет, смотри, ты можешь обрисовать вот этот contemporary art для того времени? Это вообще это понятие, это какие годы,
8: какие
10: насколько старое
8: понятие,
10: должно быть?
8: Какие художники, наверное?
10: Не, ну для каждого разное.
9: Понятие, понятие появилось гораздо позже. Понятие появилось contemporary, современное искусство, уже сильно после войны, когда появилась необходимость разделения того, что делал Матисс и Пикассо, и того, что делали художники, которые жили там через 30-40 лет после того, как они создали свои основные произведения. Я имею в виду Матисса с Пикассо. То есть вообще применяется термин модернизм сейчас, и contemporary art — это то, что создается сейчас в моменте, минус там приблизительно 10, иногда 15 лет. Если художник жив, то иногда чуть дальше. Если художник умер, то, соответственно, там 10-15 лет. То есть, например, там Вадима Сидора или Эрнста Неизвестного уже к contemporary art не отнесешь. А что касается 19 века, то тогда это было современное искусство, их называли по-разному, терминов было довольно много. А в России очень прижился термин футуризма, и у нас под футуризмом понималось много чего, много разных течений. Есть там всякие юморески русских сатириков по поводу футуризма. Могу сказать, что для России коллекционирование было вполне естественным процессом, и оно не прервалось традицией. Коллекционеры не прервались даже с наступлением советской власти. Хотя очень много, конечно, пропало, и это отдельная тема для отдельного разговора. Но есть знаменитые советские коллекции, есть до сих пор живущие коллекционеры, которые основную массу своей коллекции начали собирать именно в советский период. Это, например, Дудаков или Бабичев.
10: Пожалуйста, вот эти люди, это уже те, которые собиратели нынешние, они все-таки это их личные коллекции, и они могут показать это или не хотят, или хотят. То есть на чем сейчас, вот какая сейчас остановка внимания олигархов или кого, как их называть сейчас, меценатов, они все-таки то, что покупают, пока у них это все на яхтах или где-то, ну, в домах, правильно? Ну, то есть пока смотрите, они не отдали меценат... людям.
9: Нет, меценаты, да. Меценат – это человек, который бескорыстно поддерживает художников или тех, кому нужна помощь. Коллекционер – это не меценат. Коллекционер – это человек, который собирает коллекцию в свою собственность.
10: Свою.
9: Это первый момент. Второй момент – могут показывать, могут не показывать. Вот, например, есть коллекционер современного искусства, это Ирина Седых, она показывает. Она показывает коллекцию регулярно в ВИКСе, она дает на выставке, если кто-то просит. То есть у нее хорошая коллекция, и она ее показывает. Мы все с вами знаем, там, пример центра Зверева и пространства АЗ или Азарт, их два.
10: Да.
9: Это тоже в основе лежит частная коллекция, которая показывается. Можно вспомнить музей русского импрессионизма, в основе которого тоже лежит частная коллекция, она тоже показывается. То есть,
10: общей какой-то разнарядки нет. Это от человека. Нет.
8: Просто желание человека, да? Хочу, даю, хочу.
9: Да, кто-то хочет показать, кто-то нет.
10: Ну что ж, тогда мы будущее в двух словах. То есть эти люди когда-то все-таки могут что-то показать, судьба то, что мы не видели.
9: Судьба коллекции обычно идет по двум путям. Первый вариант – это распродажа. Иногда инициированный коллекционером, как, например, Ив Сен-Лоран, завещал продать свою коллекцию. И после его смерти коллекция была продана, на эти деньги был создан фонд, музей, и они до сих пор на эти деньги существуют. Значит, есть варианты, когда коллекционеры дарят какую-то часть коллекции музеям или создают свой музей. Ну, самый яркий пример, там, например, галерея Уоллес в Лондоне, в основе частная коллекция нескольких поколений семьи Уоллес, и часть этой коллекции они подарили государству, ну, не государству, а сделали открытым музеем, оставив соответствующее завещание. А есть варианты, когда они как бы завещают наследникам, и коллекции бывают семейными, когда коллекция продолжается во времени, ее поддерживает несколько поколений семьи.
10: Ну, то есть еще надежда, что большие широкие массы что-то увидят, да, и в принципе это
9: да, широкие массы на самом деле много чего видят, потому что нормальный коллекционер всегда дает вещи, для коллекционеров важно, чтобы вещи были опубликованы, чтобы все знали, что они у них, то есть как бы большинство коллекционеров идут по этому пути.
8: А кто на них выходит? Кураторы, да, выставок?
10: Или органы?
9: Кураторы, ну обычно, слушайте, обычно вещи легко отследить.
10: Ну хорошо. Хорошо. Будем следить за спящим социальным работником. Спасибо огромное нашей гости. Лизавета Лихачева была в гостях с такой очень крутой, да, и аналитичной картиной собирательства в мире и в России в том числе. Будем следить за произведениями искусства. Да, и, кстати, удивительная вещь. Мы часто там восхищаемся чем-то. У нас, правда, в музеях есть шедевры. Надо просто о них как-то знать,
8: ходить
10: интересоваться.
8: В музее просто, наверное, это хотелось.
10: Да, да, да, именно так.
6: Физики и лирики. Познание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог. Так говорит «Маяк».
11: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
12: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетика. Костик.
13: Что?
12: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
14: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
15: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
16: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30, в студии Наталья Христова. Российская армия взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки наши войска улучшили позиции в зоне СВО. Поражены объекты портовой инфраструктуры и энергетики, логистические центры, используемые противником. Средства ПВО сбили около 800 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс», 2 ракеты большой дальности «Нептун». Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации около 1540 военнослужащих. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области для ускорения решения вопросов по работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Об этом сообщили власти региона. При этом отмечается, что для местных жителей ничего не меняется. Режим ЧС, как указали власти, не влияет на привычный уклад жизни и не вводит ограничений. Ограничение приема заявлений на шенгенские визы временно и связано с техническими причинами, пояснили ТАСС в посольстве Словакии в России. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что Братислава приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В июле-августе россияне смогут подать документы только на спортивную шенгенскую визу и на национальные визы. Зарегистрированным ранее заявителям аннулируют записи и вернут уплаченный сервисный сбор. В АТУР отметили, что сильного ажиотажа вокруг словацких виз не было. В прошлом году страна выдала россиянам чуть более 1000 виз, из которых многократных меньше половины. На западе Москвы полицейские накрыли подпольный узел связи. С его помощью телефонные мошенники похищали деньги у россиян. Организатором нелегального канала оказался 20-летний москвич. В квартире он установил так называемые сим-боксы, которые позволяли аферистам совершать кражи дистанционно и работать из другой страны, сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
1: По предварительным данным, в арендованной квартире на Планетной улице фигурант обеспечивал работу оборудования, используемого мошенниками для совершения мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс на 256 слотов, ноутбук, мобильные телефоны, камеру видеонаблюдения.
0: Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключили под стражу, а полицейские устанавливают личности всех участников этой преступной схемы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве обещают кратковременные дожди и 20-22 градуса. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 19 градусов. И в некоторых районах пошел ливневый дождь. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Колумбии. В весовой категории до 60 килограммов Бутузов набрал в сумме двоеборья 249 килограммов, 111 килограммов в рывке и 138 в толчке. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Все российские велогонщики получили визы для въезда в Германию, где пройдут юниорское и молодежное первенство Европы по велотреку. Соревнования начнутся сегодня в Котбусе, в них примут участие 27 российских спортсменов. Всемирная боксерская организация обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула в бою против временного чемпиона, британца Каллума Смита. Сторонам дали 20 дней для проведения переговоров о предстоящем поединке. Сообщается, что бой может пройти в России. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Полузащитник Эдуард Спирцян перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, накануне российский футболист успешно прошел медосмотр и скоро присоединится к команде на сборах в Австрии. Контракт Спирцяна с Аль-Ахли рассчитан на 4 сезона. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным активным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Свыше 3000 спортсменов из России, Китая, КНДР, Беларуси, Узбекистана и Казахстана примут участие в физкультурно-спортивной программе Восточного экономического форума во Владивостоке. В рамках форума пройдут международная Владивостокская регата, международный легкоатлетический забег, соревнования по дзюдо, а также Кубок ГТО и физкультурный фестиваль «Улица Дальнего Востока». Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Талисманы спартакиады народов России получили имена. Волка назвали Мирон, кота – Ярик, лиса получила имя Алиса, сова стала Тасей. В программу спартакиады войдут 43 вида спорта. Открытие состоится 8 августа в Екатеринбурге, закрытие 30 сентября в Уфе. Соревновательная программа будет проходить с 3 августа по 29 сентября. С вами был Юра Геворкян.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики и лирики. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. У нас интереснейшая тема.
1: Которая, особенно для меня.
0: Которая возложена на наши хрупкие плечи. Как женщины меняют высокотехнологичные отрасли. Нам будет помогать разбираться Анастасия Шаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея криптографии. Анастасия, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мы, когда начинаем вот разговор о таких высоких технологиях, да, мы что первое вообще приходит в голову, то, что касается женщин и этих технологий? Космос все-таки или все-таки пораньше что-то было?
2: Я бы сказала пораньше. И вот, к сожалению, очень многим ничего не приходит в голову, потому что женщины до сих пор, вроде бы третье десятилетие 21 века, не известны в этих самых высокотехнологических отраслях, если это там, естественно, не первые космонавты или там кто-то, кто что-то открыл. Поэтому очень интересно посмотреть на вот историю развития технологий через судьбу женщин, потому что у них у всех была не прямая, а такая кривая дорожка в эти самые технологии.
0: А почему действительно такую фразу обронили, да, никому не приходит в голову? Это с чем связано? Да, с каким-то с гендерными взглядами, с сексизмом, может быть, или нет? Или с исторической несправедливостью?
2: И то, и другое, наверное, в большей степени с исторической несправедливостью, потому что когда я стала разбираться с этим вопросом, стало интересно, например, существуют ли женщины-хакеры. То есть,
0: хакеры.
2: Хакеры, да, это к примеру я говорю, потому что очень часто хакер – это мужское такое слово, олицетворяющее мужчину, взламывающего какие-то сети. И расхожее мнение среди программистов, среди людей из этой отрасли, что женщина хакером быть не может. Я лично опрашивала. Вы знаете, и мне захотелось доказать, что...
0: Найти эту женщину.
2: Найти, да, первое – это найти. Они просто хорошо прячутся, вы знаете, прячутся лучше, чем мужчины, но они есть. И они есть, и они, так скажем, есть, были всегда, не то чтобы они появились в последнее время, то есть женщины стояли около истоков хакерской культуры. Когда я про это рассказала несколько случаев, несколько биографий, всех это очень удивило, потому что никто об этом не слышал.
0: А вы как-то это публично сделали? Вы действительно общались лично с девушками или женщинами-хакерами? Или не удалось? Они вообще на контакт не идут? Их нет?
2: Вы знаете, есть материалы, почитала, поискала, и есть пару имен российских хакерш там, последних 20 лет, с которыми я сейчас пытаюсь наладить контакт, но это пока секретная информация, потому что они действительно не хотят идти на контакт, это связано, наверное, больше с издержками их деятельности.
0: Ну, с безопасностью, да-да-да.
2: И безопасностью, но уже те хакеры, которые существовали в 70-е, 80-е, они, разумеется, значит, уже как бы раскрыты, и про них очень интересно читать, потому что это всегда какой-то социальный манифест,
0: какое-то высказывание. А можно некоторые истории, да, из 70-х, потому что у меня такое ощущение, ну, вот в моей голове сложилось, что компьютеры немножко попозже появились, ну, вот в обществе, или я не прав?
2: Вы знаете, вообще около истоков, у истоков программирования тоже стояла женщина, и это середина 19 века. Угу. Даже не 20 век.
0: Ну, у меня по истории два были. Вы простите меня, пожалуйста.
2: Нет, на самом деле это совершенно нормально, потому что сейчас вот у меня есть такой проект по просвещению. Значит, раскрыть имена женщин в высокотехнологичной отрасли, да, поддержанной фондом Потанина, чтобы рассказать про то, что это действительно существовало всегда. А если говорить про хакерши, так раз уж мы про это говорим, и это удивляет, на самом деле за спинами известных хакеров мужчин, в частности американских, стояли женщины. Одна женщина, могу привести один пример, Громовая Сью, у нее была кличка, если можно так сказать, она открыла миру таких, например, хакеров, как Кевин Митник. То есть о нем знают все, а вот про Громовую Сью не знает никто, потому что она ушла в тень и перестала заниматься, значит, хакерством. А на самом деле она работала официанткой и увлекалась так называемым фрикингом. Это 70-й год, взлом телефонных сетей. То есть там подделывали, значит, звуки, которые позволяли переключать телефонные каналы, таким образом не платили за телефонную связь, могли послушать переговоры.
0: Вот негодяи. Вот.
2: Да. И она, поскольку владела навыками такого технического свойства она могла это делать. У нее была аппаратура, и она еще была социальным хакером, то есть она могла втереться в доверие, устроиться работать куда-то в телефонную компанию, значит, выкрасть какие-то телефонные справочники, что-то разузнать, то есть ей доверяли больше. Организовала целую банду, вот, из которой вышли известные хакеры уже конца 20 века, про которых вот все знают, если мы сейчас откроем в интернете, то первые имена. А она потом, кстати, ее история в чем уникальна, она их, скажем так...
0: Сдала,
2: да.
0: Серьезно, Полина? Серьезно?
2: Совершенно серьезно, причем там все было связано с тем, что она имела романтические отношения с одним из соратников своих.
0: Началось, да.
2: Потом произошел разлом, но она была мозгом этой компании, и она просто решила, что, наверное, пора заканчивать деятельностью такой нехорошей.
0: Какие женщины добрые, я вот в очередной раз убеждаюсь, да-да-да.
3: А я молчу.
0: Да, правильно.
3: Я очень знаю свое место.
0: А какая у нее мотивация изначально была? Понятно, да, но романтические отношения — это одно, а все-таки телефонные справочники воровать и ввязываться вот в эти телефонные сети — это немножко другое.
2: Ну, считается, что мотивация вообще у большинства хакеров — это некие социальные высказывания, то есть конкретно с Сьюзен, ее звали Сьюзен, фамилия у нее была Хедли, она, как считается, просто хотела найти свое место в мире, как она это потом рассказывала журналистам, то есть она не знала, чем она хочет заниматься, и вот таким образом пробовала разные профессии, специальности.
0: То есть безделье ее туда привело, да, на самом
2: деле? Да, да. Вы знаете, таких историй про женщин, ну, не про безделье, но про женщин, которые совершенно случайно пришли в эту отрасль, очень много. У меня есть такая еще одна история, когда женщина пришла в криптографию, тоже в такое социальное хакерство, потому что ей было скучно сидеть дома с детьми. Это абсолютно ее вот обоснование, потому что она сидела, скучала, муж ушел на войну, это было во время Второй мировой войны, и она сидела дома, приходили сослуживцы мужа, показывали какие-то криптограммы, говорили, не можем их взломать.
0: Это в России или в Англии было?
2: Это в Америке было.
0: А, в Америке.
2: Это было в Штатах Америки, да. И, в общем, она, женщина, даже не было университетского образования, то есть у нее был колледж, она начала эти криптограммы взламывать. То есть она начала там каким-то образом разные пути высчитывать, сидеть, в общем. И ей приносили эти криптограммы, то есть она никогда не числилась официально сотрудником служб, которые занимаются шифрованием, но ей приносили эти криптограммы, она их взламывала. И 20 лет она не просила зарплату, то есть она просто была консультантом, которая говорила, ну, я знаю свое дело, свое место, вот, у меня есть семья, а это мой...
3: Я здесь.
0: Ну, что ты там взламываешь? Доломай, нет, мы пришли потом немножко. А в советском, мы, наверное, да, сейчас на период советский перейдем, там какие имена мы можем озвучить, ну, кроме Валентины Терешковой, может быть?
2: Вы знаете, с советскими именами там немного сложнее, потому что они мало известны, они вот совсем почти неизвестны. Мне недавно удалось обнаружить к Дню космонавтики, значит, материалы про, например, женщину, которая проектировала обстановку, значит, станции «Мир». И это дизайнер, который тоже случайно показала Королеву свои эскизы, она изначально там архитектор была, и ему очень понравилось, он сказал, нарисуй мне такое емкое пространство, потому что космонавты там находятся очень долго, и им действительно нужно, чтобы там было удобно, при этом все было под рукой, и Королеву очень много не нравилось, то есть он откидывал варианты, потому что это было либо некрасиво, либо не функционально, либо то и другое, и вообще космонавту там было неудобно, и ей, она смогла предложить ему такой вариант, который устроил. И более того, вот этот ее стандарт, когда низ красят синим, а верх зеленым, потому что в космосе невесомости космонавт должен понимать, где верх, где низ, они там постоянно находятся, да, в таком обвешенном
0: состоянии. В середине, да, они находятся.
2: Да, для того, чтобы...
3: Только белки и стрелки все равно было.
2: Белки и стрелки, да, человеку нет. Вот, и этот стандарт, он вошел вообще в обиход и сегодня также используется, то есть пол красит зеленым, потолок, пол синий, прошу прощения, потолок зеленым. То есть это ее, значит, открытие. Галина Балашова ее зовут, она, кажется, до сих пор жива, это очень интересная история.
0: То есть она, она инженер или дизайнер была? Или
2: она дизайнер.
0: Да, но...
2: Она архитектор по профессии, она приехала в Звездный городок построить дома жилые.
0: И пошло-поехало. Анастасия, мы сейчас буквально прервемся на две минуты и вернемся. Да.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Добрый день, в студии Евгений Масейков, в эфире новости. Вологодщина заняла первое место в России по качеству управления нацпроектами по итогам первого квартала 2026 года, набрав 99,99 в рейтинге 87 регионов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов, назвав результат историческим. Проблемы с топливом не влияют на работу общественного транспорта Череповца. В городе металлургов и химиков фиксируется повышенный потребительский спрос на топливо, однако это не отражается на стабильности работы городского пассажирского транспорта. Как сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев, в приоритетном порядке обеспечиваются ресурсами службы, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение и безопасность горожан, включая скорую помощь, полицию, МЧС, коммунальные структуры и автобусные парки. Муниципальное предприятие «Автоколонна 1456» полностью обеспечено горюче-смазочными материалами. В Вологодской области откроется первый предпринимательский класс для школьников. Как отметил глава региона, запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников. Проект «Бизнес-классы». Впервые будем обучать школьников 10-11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени Милютина с нового учебного года. Напомню, что на Вологодщине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психологические, педагогические и IT-классы, а также классы по модели Sirius. Продолжаем развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры еще со школьной скамьи. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028. Областной центр официально подал заявку на участие в престижном конкурсе «Культурная столица России» на 2028 год. В этот раз за почетное звание борются 21 город со всей страны. Участники демонстрируют свою культурную самобытность, историческое наследие, достижения в развитии городской среды и креативных индустрий, а также туристический потенциал. Поддержать Вологду может каждый житель области. Для этого необходимо авторизоваться через портал госуслуги на сайте «Горжусь Вологодщиной» и отдать свой голос за родной город. Гастрономический фестиваль «Морожка» открылся в Тотьме. Участники познакомились с историей и традициями древнего центра северного сливарения. В программе купеческие обеды, экскурсии, конкурс вокальных коллективов и ярмарки. Накануне гостей ждали ремесленные и кулинарные мастер-классы. Участники делали открытки, учились технике макраме и расписывали имбирные пряники.
4: Спорта.
5: Вологодские викинги вышли в плей-офф чемпионата России по американскому футболу. Вологжане во втором поединке обыграли петербургское МЧС. Встреча завершилась со счетом 32-6, а победа позволила нашей команде выйти в плей-офф чемпионата. Теперь викинги будут участвовать в предварительном этапе плей-офф для региональных команд. Всего в турнире играют 14 команд, разделенные на 4 дивизиона. Воспитанники «Севера» завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях. В столице страны прошли Кубок Москвы и первенство по водно-моторному спорту. Наш регион представили 8 спортсменов Центра технических видов спорта. На соревнованиях вологодские аквагонщики взяли 4 бронзовых, 3 серебряных и 3 золотых награды. Лучшими в своих группах стали Дмитрий Плотский, Runabout GP4 кольцевые гонки и Вова Гурин, Sky Division GP кольцевые гонки, дети 8-9 лет и слалом, дети 8-9 лет.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменчивая облачность, кратковременные дожди с грозой, ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. За сутки российские войска, как говорится в сегодняшней сводке, улучшили позиции в зоне СВО. Поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые противником, также пункты временной дислокации Украины. Украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили около 800 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс» и 2 ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ. Освобождение Константиновки в ДНР вооруженными силами России – это очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В общении с журналистами он также сказал, что в Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары, где открылся саммит стран НАТО.
2: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
1: Песков также вновь заявил об открытости России к мирному урегулированию на Украине. Важно, чтобы данные баз Росреестра были доступны в различных сервисах. Об этом говорил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Олегом Скуфинским.
3: Нужно, чтобы все изменения не только оперативно вносились в базы данных, но и были доступны в различных сервисах. Они востребованы у обычных пользователей и у, в том числе, профессиональных участников рынка.
1: Глава Росреестра отчитался о принятии пакета законов, касающихся СНТ. Так принят закон, который дает владельцам возможность включать СНТ в границы населенных пунктов. Также Росреестр подготовил проект, который позволит упростить оформление прав на общее имущество в СНТ, что поможет в том числе проводить там социальную газификацию. Центр избирком принял документы от партии «Новые люди» для заверения списков на выборы в Госдуму. Кандидатами в депутаты стали 380 человек, средний возраст 38 лет. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
4: На прошлой неделе прошел съезд, где партия «Новые люди» выдвинула 380 кандидатов и по одномандатным округам, и по списку партии. Среди них есть и уже теперь уже опытные депутаты. Это и Владислав Дованков, и Салон Аксентьева, и Ксения Горячева, и Роза Чемерис, и Ярослав Самылин. И очень много людей, которые делают только, может быть, такие первые крупные шаги в политике. Это новые люди в политике.
1: Теперь за 7 дней ЦИК должен рассмотреть документы и принять решение. Новые люди, как парламентская партия, обладают льготой, позволяющей зарегистрировать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. На русской равнине установилось скандинавское лето. За окном дождливо и не по сезону прохладно. Стоит ли рассчитывать на перелом этого погодного тренда, знает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, лето поставлено на паузу. Зонты и плащи становятся главным аксессуаром и лучшей защитой от непогоды.
5: В Москве за последний час местами вновь прошумел скоротечный ливень. Температура воздуха плюс 18. И ну и в течение дня столбики термометров вряд ли смогут преодолеть 20-градусную высоту. Дожди продолжатся и завтра. Температурный фон останется почти таким же, что на 3-4 градуса прохладнее нормы. В конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс.

0: одним из первых. При этом позже в общении с журналистами Роналду на вопрос о завершении карьеры в национальной команде заявил, что не будет принимать решение сгоряча. Гол забил испанский полузащитник Микель Мерино в самом конце матча на 91-й минуте. В четвертьфинале Испания сыграет с Бельгией. Она выбила из чемпионата команду США. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 11-13 градусов ночью и днем теплее, чем сегодня, 19-21 градус, обещают синоптики. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью в столице плюс 14-16, а днем максимальная температура составит плюс 20-22 градуса.
1: Маяк.

вот об истории транспорта, частного и общественного. Ну, в большей степени мы обращаем на общественный транспорт. Вчера пытались его систематизировать и дошли только до 19 века. Хотя, наверное, сегодня тоже начнем с самого начала и поговорим о водном, речном, да?

0: подземным тоже.
1: Ой-ой-ой. Ну, смотрите, как получится, да, потому что подземное это с Артваида придется начинать. Николай Чеканов сегодня с нами, популяризатор истории и техники, автор ТГ-канала «Техкурсовод». Здравствуйте, Николай, приветствуем вас.
0: Здрасте, здрасте. И не получается сейчас у нас буквально...
1: Да-да-да, сейчас всё. Подсоединимся.
0: Здравствуйте, ага, Николай.
1: Николай.
2: Да, я переключил рычажок, там... всем привет.
1: А, ничего-ничего. Слушай, ну смотри, если шутка-юмор, то давайте через Лету, да, перевозили людей сначала на водном транспорте, а потом уже как раз АИД подключился.
0: Да.
1: Мифологию не отменял никто.
0: Через,
1: конечно.
0: Сначала через все началось со Стикса, да, у нас?
1: А давайте там метро проведем. Давайте.
2: Да, да, все сочлось в этой дихотомии, конечно. Но в прошлом выпуске мы говорили про то, что мы дискутировали и пришли к общему выводу, что все-таки вода была первична. Ну вот в контексте...
0: Чем метро, да?
2: Да, чем любой транспорт. То есть если уж о транспорте говорить, об общественном вообще, почему мы так в 19 век-то устремились, чтобы какую-то адекватную точку отсчета получить по современным характеристикам, чтобы согласиться, что ну да, вот он общественный транспорт, а не подобие там и условности какие-то натягиваемые. А вот водный транспорт...
1: На глобус. Или
0: да,
1: на сову.
0: На сову, да, да, да.
2: На глобус, на котором 80% вода, кстати, по-моему. Океан. Ну, мы про океанские, я думаю, не стоит, потому что под понятие общественный транспорт, вот, например, лайнеры какие-нибудь там...
0: Титаник не подходит, да, совсем?
2: Ну, он, это другое. Это в большей степени, конечно, транспорт, чем круизные лайнеры, да, потому mm-hmm. что круизный это сразу ушел, там отдельная программа, никто с него не выходит. Здесь это, безусловно, транспорт из точки А в точку Б, но все-таки это такие трансокеанские перевозки, это вот другой немножко уровень.
0: Грузовой транспорт мы имеем в виду, да, сейчас водные миссии.
2: Я к тому, что предлагаю продолжать придерживаться города более или менее.
0: Mm-hmm.
2: Вот, то есть именно городской mm-hmm. общественный транспорт. Наверное, вот оно, третье слово. Прилагательное, mm-hmm. которое надо было добавить здесь. Вот. А так, да, водный транспорт, он первичен и для городов, и вообще, и для океанов, и для рек.
1: Цивилизаций.
2: Для морей, да, и для цивилизации, распространения цивилизаций. Когда там материки очередной раз разошлись от Пангеи вот, в современное состояние. Ну и я сейчас сразу все-таки с Москвы попробую. Вот говорим, городской общественный транспорт. В Москве mm-hmm. действительно, получается, люди, которые перевозили народ через Москву-реку, по Москве-реке, то есть лодочники, современным языком относительно выражаясь, паромщики, вот они-то и были даже до извозчиков. Они были очень рано, профессионалы.
1: Ну, вы говорили, что Москва-то была сначала такая не очень объемная. Сначала Яуза, да, и какие-то канальчики, наверное, были. И вот эта Неглинка, может, какая-то, которую всех потом извели.
2: Да-да, ну границы Москвы же смешные были, будем ориентироваться. Москву
1: примерно
2: можно...
1: обозначим?
2: Да, обозначим, наверное, по метрополитену. Там одна крайняя точка – Китай-город, метро, другая крайняя точка, честно говоря, театральная. Ну, Кузнецкий мост.
1: Честно говоря,
0: недалеко пошли, да?
2: А третья – библиотека Ленина. Ну и все, как бы. То есть треугольник чуть больше, чем московский Кремль в современных границах. Он существовал до вообще очень недавнего времени. Есть хорошие карты такие вот по московским границам, где одновременно и МКАД, и Садовое кольцо, и Бульварное, и все, что внутри. И по этим слоям понимаешь, что Москва разрослась только в 1960 году. А для нашей беседы про транспорт это тоже не зря сказано сейчас, потому что Москва один из величайших городов современной цивилизации, ну, во всяком случае, сейчас точно в топ-10, да, там, в топ-5, в топ-10.
1: Согласна. Mm-hmm.
2: По размеру, по потребностям своим. И такие потребности, такое ТЗ, тех задания в виде такого города, оно-то и провоцирует развитие, появление и развитие транспорта, в принципе, городского. А городской транспорт, он на фоне, ну, тех же океанских лайнеров, получается, это такой гаджет. То есть, одно дело...
0: Не особо нужное, да?
2: Не-не-не, хорошее уточнение. Гаджет в смысле хитрого и компактного устройства. В современном понимании. Не особо, потому что, да, мы немножко сейчас всем скажем, что гаджет — это же слово из английского военного морского флота, слово, которое обозначало «не пойми что», «неизвестно зачем», и вот специальное слово было для этого. А сейчас это, вы знаете, что такое, это любые устройства. Так вот, городской транспорт, он, ну, столько характеристик по такой тонкой линии идет, что действительно прогрессивен очень.
0: Но мы сейчас Москву больше обсуждаем, а если, например, взять Питер или Венецию, там же морской транспорт, это прямо то, что нужно. Там по-другому. Ну, ладно, в Петербурге,
1: да,
0: ладно.
1: Да, Антверпен какой-нибудь. Ну, вот там тут же Петр принес
0: Антверпен,
1: идею Питера.
0: Но в Венеции это там все равно придется поплавать.
2: Венеция первична.
0: На гаджете.
1: Да. А, да, согласна.
2: Венеция первична. Да, Венеция первична. Спасибо, что вспомнили, потому что гондолы, как таковые, они существуют очень давно. И если мы, опять же, идем вот этим фильтром городской общественный транспорт, то гондола подходит 100% из 100. Абсолютно. С самого начала, понятно, последний там век, когда Венеция стала совсем туристической, это немножко ушло, но все равно остается для местных, немногочисленных местных жителей с венецианской пропиской, получается, по своим нуждам, да, ну и частные у них тоже, понятно, там есть свои.
0: Катера.
2: Но это личный больше, транспорт, да, уже, да. А общественные все равно гондолы работают как общественный транспорт. Безусловно, то есть Венеция — это номер один в плане именно экосистемы городского транспорта, ну, водного, да.
0: А Бангкок?
2: Бангкок, он значительно позже и уже по, как бы по европейскому опыту даже. Потом Антверпен очень не зря был упомянут, потому что все, что касается Голландии и Нидерландов, вот там сложное подразделение, надо понимать, что есть что. Ну, в общем, да, королевство Нидерланды, допустим, там получается у нас еще как, и Амстердам, это номер два после Венеции в плане, да, распространения и в плане именно перевозок. Когда вы пришли, это не ваш транспорт, у транспорта есть водитель, вы деньги заплатили и вас повезли. Водные перевозки.
0: А это в каком веке появляется? Вот, и так, если...
2: Вот средние века.
0: Средние века. Да, потому что мы вчера говорили о том, что, да, там от крепости до крепости надо дойти, да, без проблем суметь дойти, да, а потом мы уже неожиданно говорим о водном транспорте, то есть это 16-17 века.
2: Это, во всяком случае, точно до Петра.
0: До Петра, да.
2: Да, потому что он как раз был тем почетным зрителем, который на это насмотрелся максимально, и еще и этот пользовательский опыт лично, как мы знаем, поехал и получил во всех отношениях, включая, кстати, и вот эти городские перевозки, гражданские, не только военно-морское дело. Это уже существовало, развито уже около века было до Петра, а скорее и больше. Ну, Венеция еще раньше, потом вот голландские дела. И, соответственно, раз Питер упомянули, то и будем дальше идти таким образом. Питер действительно это все развил. Понятно, у нас тут проект с нуля, да, город посреди ничего, ну, отталкивающийся от пары крепостей, захваченных, шведских, и каких-то древних артефактов, а все остальное, это, как известно, болото и прочее, рекультивация началась потихоньку, но каналы были прорыты почти сразу в той или иной степени, искусственные, да, получается, водные артерии, и фокус был абсолютно сознательный, лично от Петра исходил, что это улица. То есть первичные улицы города Санкт-Петербурга — это все-таки каналы. Поэтому, когда мы там с вами находимся, мы видим... Вот
0: на Васильевском острове, кстати, особенно. Потому что он должен быть... Был водяной, там вот пересечения, вот эти каналы должны были быть.
2: Да-да-да. Ну, планы, генпланы всегда они...
0: Меняются.
2: Да. Сначала они уходят вправо, а потом не доходят полностью до реализации, так или иначе. Но историческая часть, как бы, центра, там, Коломна, допустим, район, да, Санкт-Петербурга, это где Исаакиевский собор, да, и там у нас получается мойка, фонтанка, Адмиралтейский канал у Новой Голландии, Крюков, Грибоедова. Сеть улиц вообще самое что ни на есть полноценное. И вспомним просто как деталь важную, да, сейчас это уже туристический и петербургский внутренний такой прикол, не побоюсь этого слова, это сходы к воде, ну, то есть пристани. Постоянно у нас идут лестницы, их очень много. Это старый гранит, видно, что он старый. Видно, что он, в общем-то, и досоветский местами даже, да. То есть, ну, что-нибудь там начало 20 века. А это все транспортная инфраструктура, про которую сейчас вполне тоже корректно говорить, потому что живой свидетель бурной эксплуатации воды пассажирской, потому что сейчас туристическая. А мы с вами в Санкт-Петербурге сейчас, если резко окажемся, мы увидим там просто трафик страшный, сумасшедший, но мы не можем говорить, что это именно общественный транспорт городской. Вот тут тоже хочется разделить понятие. Ну, это
0: туристический все-таки больше. Да. Да.
2: И парадокс в том, что они пытались запустить много лет назад, там и 15, и 20 такие разговоры были, и запускали.
0: Не-не-не, сейчас же, по-моему, с одного берега Невы до другого ходит именно городской паромчик какой-то, по-моему.
2: Он то ходит, то не ходит.
0: А, без настроения, да, не работают, да?
2: В том масштабе, в котором петербуржцы хотели бы того, его точно нет.
1: Там есть причины какие-то такие, которые мы можем озвучить? Но...
0: Дорого.
1: Да.
2: Я думаю, отсутствие воли, нужен какой-то лоббист.
1: Потому что пробки жуткие, да? То есть это нужно как-то просто эту идею протолкнуть и, видимо, сделать. Вот, потому что я нечаянно совершенно вспомнила аналогию. Стамбул тоже огромный город, большой, и там реально вот это сообщение одного берега с другим, оно настолько распространено, люди реально ездят на работу на
0: этих. Очень удобно, кстати. Они входят в систему городского транспорта, кстати.
2: Точно так же, как и в Севастополе, но в Севастополе очереди, конечно, очень большие на вот эти суда. Не так они часто ходят, как все хотели бы. То есть, да, вот это удел таких приморских городов больших с бухтами. Это 100%. Во Владивостоке тоже в какой-то степени это не очень так. В общем, после того, как... И это мы, конечно, очень забежали вперед, но, думаю, ничего. После развала Советского Союза, где все-таки эту тему действительно развивали, об этом, я надеюсь, мы сможем подробно чуть-чуть попозже поговорить, упадок пока не везде преодолен, так или иначе.
0: То есть... Но раньше ходили, насколько я помню, метеоры, я, по-моему, в детстве ездил на них, не туристические, которые сейчас из Питера ходят
2: в Петергоф, Кронштадт,
0: да, там из одного города ходили, именно в другой, там я, по-моему, садился в Калинине, в Тверь сейчас называется, ехал до Дубны, либо наоборот, да, вот как по Волге.
2: Абсолютно. Да.
0: Очень круто.
1: А если в древность вернуться, то тогда все-таки это был какой-то общественный транспорт? Ты мог вот из той же какой-то деревни одной переехать
0: в Москву. Куда-то,
1: до Москвы доплыть, да, на чем-то сказать, я пошел. Или как Ломоносов, пешка дралого.
2: Ну, он из Архангельска. Да, он прям вышел из Холмогоры и потихоньку
0: дошел.
2: Он умный человек был.
1: Слава Богу.
2: Иллюзии не питал и выбрал правильный способ перемещения.
0: Правильный путь и дошел, да.
2: Да. Ну, кроме шуток, хотя это даже не шутки.
0: Не шутка.
2: Он понимал, что никак иначе ты не доберешься. Почему еще? Ну ладно, хорошо, допустим, есть у нас единицы транспорта. Лодки изобрели, хорошо. Про Якоби мы говорили в прошлый раз. Я просто люблю упомянуть, что электросудно в начале 20 века в России было и ходило, пусть и опытная эксплуатация какая-то небольшая. А система, дорога-то должна же не прерываться, не заканчиваться болотом и все прочее. А здесь мы упираемся, я думаю, вы понимаете мой намек, на то, что какие-то работы нужно с водно-речной системой произвести. А здесь намек на канал Москва-Волга, опять мощнейший, 1637 года. И вот это вот действительно уже импульс. А до этого, ну, вот интересно про Москву опять. Туерные перевозки. Что такое туер? Это когда по дну реки идет цепь. Ну, прям цепь вот настоящая. И, соответственно, пароход с паровой машиной мощной, он, эта цепь со дна через него пропускается, то есть он как бы идет, и у него система шестеренок внутри, он идет по поверхности, он как бы поднимает на 45 градусов, грубо говоря, эту цепь через себя пропускает, и это есть его привод.
0: Ты, конечно, не ржавеет в воде или нет?
2: Она ржавеет, там...
0: Шестеренки ломаются,
2: но для рек с очень сильным течением, который, кстати, Москва-река никогда не являлась. Вот, это важно. И в Москве-реке вдруг это появилось. В 19 веке, в конце туирное пароходство, где большая часть капитала была французским. И к чему я это сейчас говорю? Просто к вопросу пассажирских перевозок. А это был как такой грузопассажирский поезд иногда. ну, кроме Москвы, они еще тут тоже, еще где-то существовали турные перевозки, и вот там заодно с грузами, в основном грузовое, это как железная дорога, это как даже современные наши РЖД, российские железные дороги, у них же приоритет не на пассажирские перевозки, у них как бы...
0: Грузовые.
2: Абсолютно, то есть грузовые перевозки, это вот для пассажиров это иногда удивительно, как же так, а вот так вот, то есть это главная задача, и все тут. Так вот, здесь то же самое, и поэтому один, какую-нибудь одну баржу прицепили... Вот этот турный пароход, это тягач, на нем никаких пассажиров быть не может, они убьются просто, это очень опасно, еще оборвется что-нибудь там, нет, там есть экипаж и все, и больше никого, а потом грузовые, а потом бац, и пожалуйста, вам пассажирская, и вот там бедный люд, у которого не хватало денег на колесные пароходы, то есть вот сейчас, ну, вводим еще одну единицу транспорта, которая сейчас, может, подзабыли чуть-чуть, это колесные пароходы.
0: Колесо, да.
2: Да, они могли быть сбоку, эти колеса в середине судна, они могли быть сзади.
1: Это как по Миссисипи ходили,
2: абсолютно.
1: Там Марк Твен писал. И вот когда
0: жестокий романс.
1: Романс.
0: Да, да, да, да, да.
1: Мохнатый шмель.
0: Да, да, да.
1: Давайте в конце передачи поставим, а то мы...
0: Нас загрустили, да, да, нам.
2: У нас сейчас единственный остался, сразу для справки вспомним, НВ Гоголь. Он так и называется. N.V.
0: А он уходит?
2: Он ходит в режиме туристически круизном речном на Северной Двине в Архангельске.
0: А, он в Архангельске.
2: Его восстановило предприятие «Звездочка», которое ответственно за атомные подводные корабли. Вот, и не только. И вот они его там
0: смогли сделать.
2: Да? Смогли сделать его. Он красивый очень. И он колесный. Вот один остался, старичок.
1: Остальные... Вы же так сказали, все запомнят. НВ Гоголь — это как АФК «Спартак». Вот, знаете, НВ.
2: А вот,
1: что это такое?
2: Вот так написано на борту, я так и
0: думаю. Как написано, так и считаем, так и плывет, да, как написано, да.
1: Ой, чудо вообще, НВ Гоголь прекрасно.
0: Слушайте, а сейчас в городах, по сути, ну вот если мы мир берем, да, не только Россию, особо водный транспорт не развит, да, потому что, ну если география не позволяет, например, в России, да, потому что реки замерзают, да, ну что там. Все он там на коньки поехал. Ну, кроме Венеции, да, может быть, Бангкока и вот европейских городов с каналами, да, по сути, это никому не нужно, да. Это какая-то туристическая больше отрасль, нежели пассажирская.
2: Ну, это все из-за, как-то, давайте скажем, мелкособственнических классовых интересов. Потому что...
0: Капиталисты во всем виноваты,
2: капиталисты,
0: да?
2: Просто не могут взять и государственнически ввести систему. У них постоянно чей-то интерес там на пути встает, и они, может, и хотели бы это сделать. Они же это делали в какой-то степени тогда, когда социализм присутствовал очень серьезный, глобальный, и тогда им приходилось как-то отвечать какую-то свою встречную, да, и пропаганду делать, как с социальным жильем. Никогда бы они не стали им заниматься, если бы не Советский Союз с его замашками этими. Вот. А с транспортом история похожа, вплоть до покупки советских. Это тоже сейчас будет вброс такой, не очень структурированный, но многие КАП-страны капиталистические покупали советские суда на подводных крыльях. Те же метеоры, те же ракеты. Ракеты это маленькие, метеор это побольшой. И даже еще и класса уже река-море. Там комета, допустим. Комета это метеор, который для моря сделан. И еще там ряд вариаций. Это скоростной флот, он так вот и называется, скоростной речной флот. Это такая отдельная тема. Мы сейчас пока прорекламировали, потом, я надеюсь, мы сможем это как-то подробнее.
1: Да, но... обязательно. Ага.
2: В общем, водный транспорт ситуативно, давайте систематизируем. Города с бухтами, внутригородские перевозки, ну просто у вас город такой, что у вас огромная
0: на
2: морская,
0: море стоит,
2: да, морская бухта, впечатление, конечно, там колоссальное. Это огромное количество каких-то маленьких каналов, уже перечислили все и Венецию, и Амстердам, и Антверпен, и Санкт-Петербург, вот, и вот где-то еще остается из них. Но не в той мере, как когда этот транспорт возникал в первый век, бум какой-то, да, и не в той мере, как сейчас.
0: Давайте небольшую паузу сделаем и во второй части поговорим о метро. А сейчас новости.
1: НВ Гоголь. Нет, ну да, если мы ничего все завершили, а метро тогда успеем. Ага.
3: Реклама. Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российская армия взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. По данным ведомства, за сутки российские войска улучшили позиции в зоне СВО. Поражены объекты портовой инфраструктуры и энергетики. Логистические центры, используемые противником. Средства ПВО сбили около 800 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс» и 2 ракеты большой дальности «Нептун». Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что, скорее всего, Киев спишет погибших в Константиновке на пропавших без вести.
2: Мы говорили, как я уже сказал, о ситуации на Украине, но не в таких деталях. А что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих. Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны. И, скорее всего, это будет списано на пропажу без вести, так скажем. Но приглашение такое было, что характерно, около 20 иностранных агентств, когда узнали, что такое приглашение поступило, они выразили пожелание поехать туда и наблюдать за этой церемонией. Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну вот украинская власть лишила их такой возможности.
0: Отвечая на другие вопросы журналистов, Лавров также сказал, что Россия приветствует переговоры по Ормузскому проливу и рассчитывает на урегулирование. Переговоры по Ормузу позволят вернуть свободу прохода через него, добавил министр. Не менее 18 человек, в том числе 4 полицейских, пострадали в результате взрывов в Дамаске. Об этом сообщает госагентство САНА со ссылкой на МВД Сирии. Ранее стало известно, что 2 взрыва прогремели у отеля, где остановился Эммануэль Макрон. По данным источников службы безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая – в автомобиль возле отеля Four Seasons. Президент Франции не пострадал, он был в это время на переговорах. Это официально подтвердил Елисейский дворец. По информации президентской канцелярии, Макрон продолжает свой визит в Сирию. Он прибыл в Дамаск в понедельник в сопровождении нескольких французских бизнесменов. Это первый визит западного лидера в Сирию с момента смены власти в этой стране. В России с этого учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Это следует из письма Минпросвещения. До этого, согласно методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы, она допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центров ОБЭС, в Санкт-Петербурге завтра днем кратковременные дожди и 19-21 градус. В Москве тоже кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 18, в основном без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
1: Спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньолини и Томмазо Тучимеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Всемирная боксерская организация обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула в бою против временного чемпиона, британца Каллума Смита. Сторонам дали 20 дней для проведения переговоров о предстоящем поединке. Сообщается, что бой может пройти в России. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Калининградская «Балтика» разгромила турецкий «Испартаспор» в товарищеском матче со счетом 11:0. 6 голов забил 19-летний полузащитник Дмитрий Никитин. Игру в турецком городе «Испарта» пришлось остановить на 70-й минуте из-за жары. Полузащитник Эдуард Спирцян перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, накануне российский футболист успешно прошел медосмотр и скоро присоединится к команде на сборах в Австрии. Контракт Спирцяна с Аль-Ахли рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», — сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Талисманы спартакиады народов России получили имена. Волка назвали Мирон, кота Ярик, лиса получила имя Алиса, а сова стала Тасей. В программу спартакиады войдут 43 вида спорта. Открытие состоится 8 августа в Екатеринбурге, закрытие 30 сентября в Уфе. Соревновательная программа будет проходить с 3 августа по 29 сентября. С вами был Юра Геворкян.
1: Продолжаем, да, нашу программу «Физики и лирики». Говорим мы о транспорте сегодня. И, как мы в начале этого часа говорили о том, что мы и под землю пойдем, о метро поговорим, и о водном транспорте. Но решили метро чуть-чуть попозже затронуть, потому что мы не обсудили весь водный транспорт с Николаем Чукановым, популяризатором истории техники и автором телеграм-канала «Техкурсовод». Остановились мы на... НВ Гоголь, да, очень смешно.
4: А захотелось немножко вернуться, кстати, к туверам. Вот это вот необычное слово.
1: Это вот на цепях,
5: то, что
1: которые...
5: по дну цепи тащились.
4: И просто захотелось вернуться. Это была французская технология. Французский капитал я, по-моему, уже успел упомянуть. У нас вообще в конце 19 века там с кем... какие великие князья дружили. Потом у них же происхождение все так или иначе, там кузены, кузины.
1: Ну, да, немцы, французы.
4: Да, немцы, французы, там по-разному, англичане. Кузен-то Николая II, брат II, двоюродный, да. Как Георг, что ли, кажется. И королева датская, мама его, принцесса точнее. В общем, французский капитал занимался и продавал, собственно, и суда, 6 мощных, и цепи. И все, что ломалось, но не очень часто. И вот я хочу разделить специфику. У нас же страна-то рискованного и земледелия, и очень много чего еще. Просто мы это не проговариваем часто. Все-таки переход через ноль, температура, вот, и прочее, прочее, это важно упомянуть. И получается у нас туирная история, которая в Европе по их таким довольно прямым рекам и с сильным течением хорошо, но она там появилась, развилась и прочее. Пусть это сейчас, ладно, грузовое, но я закончу. Да. Закончу о том, как это все закончилось в Москве. В
5: общем, урлаками?
4: Закончилось вообще ликвидацией этого всего и возвратом к лодочникам. А почему? Потому что Москва-река слишком извилистая. Слишком извилистая.
1: А там застревал, что ли?
4: А теперь самое интересное. Застревали, перематывались друг с другом, то есть путались цепи. Но самое-то интересное, чтобы эту систему запустить, концессия эта с французами, с французским капиталом, она построила плотины. Она обновила все существующие гидротехнические сооружения.
1: Которые... Шлюзы.
4: Ну, шлюзов по-русски таких нормальных еще не было.
1: Ну, понятно.
4: Да. Они как раз и появились при них. Первые шлюзы, например, на... Ну, в Москве-реке, где водный канал.
1: Сейчас, да, поговорим еще. Нет, в итоге плотины, да, они равняли
4: они
1: уровень.
4: Поднимали уровень воды.
1: Да, да, да.
4: Но, ключевое, я говорил, что сильное течение, то есть туир, он создан, чтобы преодолевать это сильное течение гарантированно. А течение-то совсем не стало. Воду-то подняли, а течение у Москвы-реки слабенькое. И тут вдруг она стала таким, ну, очень, если огрубить, гидротехники сейчас возмутятся, но почти стоячая вода. И все. И на этом моменте система просто обанкротилась очень быстро. Они забыли, как о страшном сне. И я так, знаете, бывает с системами, о которых так забывают энергично, потом они не вспоминаются так долго. Поэтому интересно было сейчас вспомнить. И это последняя, как бы, закрывается какая-то механическая тема проблема на Москве-реке до 1937 года, когда уже канал Москва-Волга выстрелил, и по-другому все пошло. По-мощному пошло уже во всех отношениях. Ну, можно на него и перейти теперь.
1: Я хотел спросить, да, сейчас перейдем, я хотел просто спросить, мы сейчас немножечко, да, в 30-е годы прошлого века погрузимся. А сейчас метеоры я видел, кометы не знаю, но, по-моему, тоже есть на юге, да, ходят одни.
4: К сожалению, та комета, которая ходила из Сочи в Трабзон, по-моему, распилена.
1: Куда распилены?
4: Ну, на иголки называют, когда суда пилят. В буквальном смысле их на иголки.
1: Они же вроде хотели что-то запускать же.
4: Хотели, там еще история просто с лайнером круизным, который то да, то нет. Там такая трудная история. Трудная история из-за юридических аспектов, границ и так далее. Взаимный какой-то паром, да. Но скоростной был. Был скоростной СПК, который ходил из Сочи в Трабзон.
1: А сколько ехать было? Часа?
4: Да мало, там что-то вроде 4 часов для такого расстояния. Он 65 км в час по морю летит, это неплохо очень даже. Вот, ну, достаточно быстро. Ну, я, может быть, прибираю, может быть, чуть длиннее, но терпимо.
1: Ракеты ходят?
4: С ракетами какая история? Значит, чуть-чуть вообще уйдем в начало. Конец 50-х, 57-й год, важно...
1: Красивые картинки, ракета напротив Кремля, Московского.
4: Ракета по реке, спутник над землей, летит, летит на территории США, там все в шоке, советы, у них же шок был, они систему образования начали переделывать. Ну, в общем, 57-й год был, конечно, мощный, отметили 40 лет, да, тогда, 40 лет революции, потом... В 67-м тоже много чем отметили. Фестиваль молодежи и студентов. И вот 57-й? Это, да, идеологическая задача от первого лица страны, тогда это Хрущев Никита Сергеевич, сделать эту вещь. Ростислав Евгеньевич Алексеев в городе Горький, нынче Нижний Новгород, и до начала 30-х еще тоже был Нижний Новгород, спроектировал суперсудно просто по размерениям своим, экономическим показателям, промышленному дизайну, судовой архитектуре. Это просто, как там у Пушкина было, прелестный образец, прелестной красоты, прелестный образец. Вот это о ракете. Это об этом типе судна. И оно прожило в эксплуатации в Москве 2015 года.
1: 50 с лишним лет, да.
4: Чуть-чуть уходило. Чуть-чуть, но возвращалось, потому что, если, опять же, система плановая, социализм и плановая экономика, там это как бы по умолчанию субсидируется, поддерживается, и там по-другому немножко подсчитали. Там, может быть, сначала делали мост, а потом уже люди по нему должны были идти. Местами где-то это для транспорта лучше намного как раз. Для развития транспорта, охвата это точно лучше. И получается, когда, опять же, Советский Союз ушел, это осталось местечково, где-то на Енисее, например, без этого никуда. В Якутии и так далее. В Якутии остались. Я к чему говорю? В Якутии, в Якутии вынуждены остались, потому что они вот свое дело делают, там их любят, за ними ухаживают. И
1: а в Красноярске нету, да?
4: В Красноярске уже вроде бы все-таки и нет, это но правильно. Надо смотреть. Ведь большая страна, надо смотреть, что там у нас вообще за Уралом-то происходит. Из Москвы, во всяком случае. И получается, вот в 90-е ракета без господдержки, как вид транспорта, она стала уделом вот энтузиастов. Но те, кто на них работали, это суперлюди. Например, в Казани был такой герой Советского Союза Девитаев, который из немецкого плена во время Великой Отечественной угнал Хенкель 111 с Пенемюнде. Пенемюнде — это ракетный полигон господина фон Брауна, нехорошего человека, вот, служащего плохой очень организации из двух букв, который создал потом американскую космическую программу и обеспечил им Луну. Так вот, оттуда Девитаев, будучи военнопленным, вместе с другими нашими
1: военнопленными... самолет, да?
4: И причем это была летающая лаборатория для измерения телеметрии Фау-2. И они на нем улетели, и к чему я о нем говорю? А он стал первым капитаном ракеты в Советском Союзе. В сайте появляется новый тип транспорта. И он и в Казани, войны, да? Герой войны, причем какой герой, это вообще нечто. И он в своем кителе со своей одной наградой, и это, конечно, фантастика, и он был, ну, энтузиаст тоже этого дела. То есть это вот элита такая своего рода, скоростной флот, а флот делится на скоростной и водоизмещающий. Про водоизмещающий мы с вами сплошь говорим, поэтому вот эти подводные крылья — это только СПК. И, соответственно, Алексеев это все спроектировал, вот так вот оно дожило, ну и, к сожалению, последние две ракеты в Москве просто в Нагатинском затоне подожгли, они утонули и, в общем...
1: Подожгли.
4: Да, то есть вот такая история какая-то печальная.
5: То есть вообще нет ни одной ракеты?
4: В Москве нет.
1: Не осталось.
4: Я недавно ходил по южной части Москвы-реки ниже МКАДа. Там надо шлюзоваться, интересный такой вот маршрут был. И там, вот не доходя до Жуковского, еще и Раменского, там на Москве-реке стоит одна ракета, памятник. 120 что-то, она ракета 127, что ли. Они все номерные у них. Ракета там 5, ракета 29. Там, и
1: а в Северном порту ничего нет?
4: Ничего нет. Да? И это очень жаль, потому что вот именно этот размер ракеты или канала имени Москвы, ну сейчас он так называется, она не создает волны, когда на крыльях идет. Вообще никакой. Вот. И получается берега
5: то
4: не
5: есть загорающих пенцов наших любимейших никто не обдает этой воды,
1: Хлебникова,
5: да?
1: Да, не обдавала.
4: Не обдавала, да. Единственное, что те люди, которых в Японии называли камикадзе, вот у нас, я не знаю, как их называют, но, в общем, рискующие жизнью несознательно, да, не как камикадзе.
1: Да, и пересекали путь.
4: Камикадзе-то за свою родину старались. Да, это вот опасность всегда была. Потом парусные суда, которые нарушали правила. В общем, там просто нужно соблюдать все правила. А вот берега она не размывала, это классно. И волну не создавала. Уточки, опять же, да. Уточкам же тоже на волнах болтаться может
5: еще
4: быть.
5: Еще у них маленькие утята вот эти.
1: А сейчас если пересоздавать это, воссоздавать заново, бессмысленно, дорого и никому не нужно?
4: По моей оценке... Абсолютно есть, имеет смысл, имеет экономическое обоснование. И некоторые возрождения мы имеем, вот потому что мы упоминали метеор. Метеоры в Питере, да, на туризме существуют. Иногда ремоторизация идет, там ставят дизель иностранного производства, более экономичный.
1: Ну, там билет до Петергоф ого-го стоит сейчас.
4: Ну, там еще вот маленький один момент интересный. В начале 10-х годов, в конце 2000-х, там были рейсовые. И они стоили очень недорого, менее 100 рублей вот на те деньги. Это и тогда было не очень много. До Кронштадта именно рейсовые. Но их надо было ловить от финского, например, вокзала. То есть это такие вот как раз пресловутые лайфхаки, которые там надо знать на местности и прочее. Это 500, а этот, извините, меньше 100. Такое, может быть, и сейчас есть. Ну, какие-то обязательства социальные иногда бывают. Вот. Так вот, про возрождение. Есть у нас великие реки, где и суда «Валдай» сейчас созданы, СПК, судно подводных крыльях, тип «Валдай» называется. Это все тот же Алексеевское СКБ по СПК, специальное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях, вот Нижний Новгород. К счастью, фирма существует, и сейчас она так на подъеме. И «Метеор» тоже новый существует, и «Комета» новая существует.
1: Они все в Питер поставляют, да? Потому что
4: вот,
1: там...
4: А вот и нет. Всюду, кроме, потому что в Питере эта история ушла в туризм, и этот туризм, он просто там все забил и заполнил. Туда не идут, получается, никак перевозки. А в Крыму, как в Крыму у нас, получается, «Комета», современнейшие, очень красивые, во всяком случае, несколько лет назад они работали прям Ялта, там, Севастополь и прочее. Вот, не за огромные деньги. На больших реках тоже это все есть, их делают, сейчас вышли все на прям промышленность. Их и промышленный дизайн, их это ретро-футуризм, который, ну, у метеоров, во всяком случае, он переосмысляет вот эту впечатляющую остекленный носовой салон, красивая очень кормовая часть, рубка там, то есть вот это судовая архитектура повторена, но через хай-тек такой очень хорошо, на мой взгляд, хорошо пропущено, хотя вкусы у людей разные. А морская комета, да.
5: Да, но это все-таки это такой более туристический все-таки направление, нежели транспорт как транспорт, да? Или средство передвижения вот
4: все-таки
5: водного.
4: Вот в Питере чистый туризм, да. Возможно, можно поймать исключение. А вот куда поставляются новые суда? В Нижний, в Челны, там еще
1: Кострома,
4: в Казань, кстати.
1: А Кострома. До плеса нет?
4: Мне, вот,
1: или там туристы тоже
4: не осведомлен насчет них, но вот по Волжье точно. Они там именно работают от деревни к деревне. То есть, допустим, Казань, там Верхний Услон, Нижний Услон и Камское Устье, это вообще далеко очень, и до Ульяновска. И сейчас, что самое удивительное, вот Поволжский регион, они даже восстановили эти длинные рейсы, которые еще по советскому времени были людям известны. И это абсолютно транспортная история. То есть люди на дачу, люди в деревню. И вот почему Советский Союз это так развивал? Ну, потому что...
1: Доехать можно было.
4: А других способов, извините.
1: Да, машин не у каждого.
4: А дороги дорого строить. Еще ко всему автомобильные, шоссейные, современные.
1: А это сейчас субсидируемая какая-то история?
4: Абсолютно. Субсидируется, да, региональными властями. И вот все от них зависит. В Питере Питере просто пока на это не идут, там, видимо, хватает судов на Неве и так далее.
1: Там метро есть, да, на всякий случай.
4: Ну да, не очень, правда, быстро строится, когда начинают сравнивать с московским, ужасаются. Да.
1: Дотянутся из Москвы.
5: Но все-таки как бы средство передвижения, оно возможно, да, тоже, если примеры из современного, там, Китай-Макао, да, Гонконг-Панкао и вообще вот эти все. Кстати, Китай, он же все делает в 60 раз быстрее, и их история,
1: и выгоднее.
5: Тоже, да?
1: Сейчас прервемся буквально на паузу и вернемся снова к этому разговору. Очень интересно.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области в первом полугодии 2026 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 829 молодых мам, у которых родился первый ребенок. Как отметили в пресс-службе правительства региона, кроме того, чуть более 1000 семей получили 150 тысяч рублей в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка. Завтра в Вологде запретят продажу алкоголя. В среду, 8 июля, купить алкоголь в розничных магазинах области не получится. В регионе вводят запрет в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. Ограничения касаются только розничной продажи в магазинах и супермаркетах. Кафе, бары и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Напомним, в остальное время в Вологодской области действуют ограничения на продажу спиртного. В будние дни купить алкоголь в магазинах можно всего 2 часа с 12 до 14.00, по субботам и воскресеньям с 8 до 23 часов. С 1 сентября жители области смогут общаться с управляющими компаниями в общедомовых чатах МАКС. Главная задача – собрать объявления, обращения жителей и обсуждение общедомовых вопросов на одной площадке. Так, сегодня в регионе создано 5500 общедомовых чатов, к которым присоединились более 93 тысяч человек. Ссылка на чат закрепляется за домом и сохраняется при смене управляющей компании. В Череповце состоялся первый выпуск младших медицинских сестер, готовых нести службу в военных госпиталях. Волонтеры прошли профессиональное обучение в недавно созданном центре на базе храмового комплекса. Уникальный проект реализует больница святителя Алексия при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Вологжане вошли в число победителей международного конкурса экскурсоводов. Трое экскурсоводов – Кирилл Белозерского, музея-заповедника, Наталья Завутина, Михаил Румянцев и Людмила Мякушева – стали победителями международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы» и приняли участие в очном этапе, который прошел в Смоленске. Сотрудники Федерального музея Вологодчины подготовили экскурсионные проекты, прошли обучение, вошли в число финалистов конкурса и были приглашены в один из древнейших городов России. Финалистов ждали 4 дня насыщенной образовательной программы, цель которой – обучение иммерсивным инструментам по внедрению в современные экскурсионные маршруты. В Вологде идет прием заявок на слет молодежных активов «Мост-2026». Слет состоится с 7 по 9 августа. В программе конкурс на лучшее обустройство бивуака, туристический маршрут с ориентированием, творческий конкурс, квиз, командная игра и конкурс поваров. Для участия необходимо собрать команду, опубликовать в соцсети ВКонтакте пост с видеороликом на тему «Прошлое, настоящее, будущее. Все это мост» с хэштегами «Молодежь-35», «Мост-2026», «Лето русского севера». В прошлом году слет объединил более 200 человек. Организаторы приглашают всех желающих стать частью истории мероприятия в этом году. Заявки принимаются до 1 августа включительно на сайте организаторов. С 40-летний юбилей отметил детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Малоги» под Череповцом. Праздник объединил более 630 юнг второй смены, вожатых и почетных гостей. В этот день ребята оставили послание для будущих жителей города Гавани. Завершился вечер ярким концертом. Каждый экипаж подготовил творческий номер, чтобы поздравить любимый лагерь. Всего за лето этого года здесь отдохнут 3250 ребят.
6: Спорта.
7: В Череповце выявили сильнейших гонщиков по суперэндуро. В городе Нашексне второй раз провели соревнования по мотоциклетному спорту. За победы боролись около 30 гонщиков из Череповца, Вологды, Шексны, Ярославля, Вельска, Костромы, Твери и Иваново. По результатам соревнований в категории профи лучшим стал Георгий Иванов из Твери. В категории спорт золото завоевал Андрей Соин из Устюжны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди с грозой. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

нужны для народа, под окнами завода, любимый наш зеленый городок. И веет, как престольный, Череповцу достойный, веселый, несмышленный ветерок. А рядом по-соседски Кирилла Белозерский.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Освобождение Константиновки вооруженными силами России в Кремле назвали очень важным шагом в тактическом и стратегическом плане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Вы знаете, что мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом. По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого. Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ДНР. Вы знаете, что с взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
1: 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. За сутки, как отмечается в сводке, российские войска улучшили позиции в зоне спецоперации, поражены объекты портовой инфраструктуры и энергетики, логистические центры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства ПВО сбили около 800 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс», 2 ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника. Сообщение последних минут. Сотрудник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом заявили в офисе генпрокурора, сообщает ТАСС. Служба безопасности Украины ранее подтвердила обнаружение под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена, а также задержание за ее убийство двух человек, в том числе действующего сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны. Вторым задержанным является бывший сотрудник правоохранительных структур Украины. Ермолаев, напомню, пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Как писали СМИ, к этому дню предприниматель вышел из комы, при этом его спутница по-прежнему находится в критическом состоянии. Женщине ампутировали обе ноги, провели несколько переливаний крови. Кроме того, сохраняется риск потери зрения, слуха и речи. Ее 13-летний сын, также пострадавший при взрыве, находится в детской больнице. Его жизни ничто не угрожает. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Анкаре. Трамп проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщают турецкие СМИ. По данным телеканала Турции, переговоры лидеров ожидаются около 15 часов по московскому времени в резиденции президента Турции. Что касается самого саммита НАТО, то, как сообщалось, главными темами станут безопасность и финансовая помощь Украине. Проект итогового коммюнике был согласован в прошлую пятницу, он еще потребует согласования лидеров на месте. До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но, тем не менее, скромного для середины сезона тепла.
1: Тем временем на сегодня в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, предупредили в гидрометцентре. Ожидается усиление ветра южной четверти с порывами местами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 9 вечера. На солнце завершился один из сильнейших в году всплесков активности. При этом он прошел по

0: погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременные дожди, плюс 19-21 градус в Москве. Завтра тоже кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ничего себе, а мы уже в эфире, представляешь?
2: А так всегда бывает.
1: Привет.
3: Здравствуй.
1: Привет, я тебя поздравляю.
3: Спасибо, неожиданно и приятно, с чем?
1: Сегодня день киберспортсмена России.
3: О, так это ты у нас.
1: Ну, я не киберспортсмен, я уже старый.
3: Ты просто старый геймер.
1: У меня реакция уже плохая. Я, знаешь, я сравнивал со своим племянником, ему 18, да? И вот разница в реакции. Он стреляет в 120 миллисекунд, а я уже в 350. Понимаешь, ну какой из меня киберспортсмен? Вообще никакой.
3: А ты тренируйся. Вчера на ВДНХ нашел место, где можно потренировать себя и свою выдержку и волю. Парк Орион. Там, где солнце Москвы стоит, где канатная дорога, вот этот воздушный трамвай. Там, я уж не знаю когда, но мы живем буквально на ВДНХ. Вчера первый раз открыли для себя аттракцион. У меня сегодня болит плечо. Я вчера делал воздушную эту мертвую петлю.
1: Акробатику.
3: На аттракционе, да, с дочкой. Дочка нормально. А я подумал, что мне конец наступает. Ну вот, покатаюсь.
1: Ничего, выжил. Ты крепкий старик, Розенблюм.
3: Конечно, я крепкий. И вот один из нас слишком умный, а другой чудовищно красивый, мне сказал ChatGPT. Я играл с ним и спрашивал, по какой причине слушают любимое шоу

0: как знать.
1: Ну, красивый это ты, я правильно понимаю? Один из нас слишком умный, а другой чудовищно красивый, ну, сказал мне ChatGPT.
0: Ну, ты красивый.
1: Да, потому что снова в эфире ваше любимое шоу, как знать, его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
2: Это я!
1: И Павел Картаев!
2: Это он!
1: Сегодня в программе... Самый звездный рассказчик, читающий Вселенную как открытую книгу, астроном Николай Железнов. Абсолютный страж чистоты и порядка на каждой тарелке, специалист по пищевой безопасности Александр Лебедев. Непревзойденный знаток разницы между деловым и социальным поцелуем, эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева. Сегодня мы узнаем, что такое астероид Апофис, угроза или научный интерес, от чего зависит безопасность продуктов в жару, правда ли, что матрешка – это символ русской культуры, какие правила регулируют поцелуи в этикете и почему трюфель считается деликатесом. А в 14.52 нас ждет новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
3: «Роза ветров».
1: Читаю материал в российской газете про то, что россияне все чаще выбирают для путешествий не мегаполисы, а малые и средние города.
0: Хочется на природу, конечно, хочется вот, чтобы настоящее было, спокойно, чтобы природа...
1: Хочется всем россиянам. И как будто бы происходит тихая, но важная революция в туризме. Итак, давайте почитаем статью российской газеты «Россияне стали чаще путешествовать по малым и средним городам». Что выбирают россияне? Почитаем, поанализируем, покритикуем, сделаем выводы. Слово нашим аналитикам. То есть мне.
0: Да, ему.
1: Авторы ссылаются на данные сервисов бронирования и мнения экспертов отрасли, ну вот в частности представителей туристических платформ и аналитиков рынка. Они отмечают, в свою очередь, интерес к таким направлениям стабильно растет. Люди устали от очевидных маршрутов вроде Москва, Петербург, Сочи, начинают что-то искать, более живое, настоящее, без очередей на селфи, без кофе за 600 рублей, ну хотя кофе все равно везде рано или поздно станет по 600.
0: Ну я не знаю, в Москве я не видил в последнее время кофе по 600, вот я бил, ну 250.
1: Ну, в Кузьминках-то понятно.
0: Не-не, я здесь, в центре.
1: А на Патрике сходи.
0: Нечего на Патриках делать.
1: Правильно.
0: Нашел, куда ходить.
1: Правильно. Сейчас что выбирают? Города с историей, но без перегрузки туристами. Там, где можно за выходные прожить место, а не просто пробежать его галопом. Это могут быть старинные купеческие города, региональные центры с архитектурой 19 века, просто уютные точки на карте, где есть набережная, музей, одна очень правильная пекарня. Этого уже достаточно для счастья. Эксперты в статье объясняют тренд вполне рационально. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, логистика стала проще, развиваются внутренние маршруты, появляются новые поезда, улучшаются дороги. В-третьих, это, пожалуй, самое главное, меняется запрос туриста. Людям хочется не отметиться, а почувствовать. Вот мне, надо сказать, понравилась мысль, что малые города дают эффект замедления. То есть ты не бежишь, а гуляешь, не смотришь на достопримечательности, а живешь среди них. Это, конечно, звучит красиво, но честно, давайте, иногда это еще и про то, что в городе один ресторан, он закрыт, и ты тоже начинаешь замедляться уже вынужденно.
0: Ну и что? Ну, это да. Как люди на дачу ездят по выходным, понимаешь? Они тоже хотят замедлиться, а здесь еще и культур-мультур.
1: А понимаешь? Еще хорошо снять квартиру в таком маленьком городе тоже и пожить, говорят. И поготовить, и борщ себе сварить. При этом эксперты аккуратно говорят и о проблемах. Не везде хватает инфраструктуры, не везде сервис дотягивает до ожиданий. Вот тут начинается самое интересное, потому что турист сейчас стал требовательнее. Он хочет аутентичность, но с хорошим Wi-Fi. Хочет тишину, но чтобы кофе был как в Москве. Такой, знаете, компромисс. Сделайте мне провинцию, но премиум класса.
0: Ну, конечно. Ну. А глэмпинги, думаешь, просто так появились?
1: Именно.
0: Это все про это.
1: Все в тренде. Тренд очень здоровый, потому что он возвращает нас к самой идее путешествия. Открывать новое, даже если это новое находится в 3 часах езды от дома. И, пожалуй, главный вывод из этой статьи, мы к нему сейчас подходим, и я здесь полностью согласен с экспертами. Россия огромная. А мы ее до сих пор не знаем. Мы только начинаем ее для себя открывать. Маленькими городками, маленькими поездками, большими неожиданными впечатлениями. Так что, если вы думаете, куда поехать на выходные, ответ не в списке топ-10 направлений, а где-то рядом. Просто вы туда еще не доехали.
0: Езжайте.
1: Кто ищет, тот всегда найдет. Приятных путешествий.
3: Как знать.

0: Транзистория.
1: Несколько слов о гаджетах и технологиях. И хорошая новость для всех любителей мобильной фотографии. Huawei готовит глобальный запуск флагманской серии Pura 90. Эта серия всегда отличалась очень хорошими качествами камеры. Ну, напомню, что Pura 80 Ultra до сих пор, по-моему, на первом месте рейтинга DxOMark, если ничего не произошло за последнее время. Так вот, мероприятие, которое объявили, пройдет под слоганом «Сейчас твой момент». На презентации покажут сразу три модели. Это Pura 90, 90 Pro и Pura 90 Pro Max. Это самый топ. Самая навороченная версия получила огромный 7-дюймовый экран, мощный телевик с 200-мегапиксельным сенсором и 4-кратным оптическим зумом, основную камеру на 50 мегапикселей и ультраширокоугольник на 40. Глобальный релиз состоится 14 июля в Куала-Лумпуре, это Малайзия, но и в Китае цены на серию стартовали от $690. Теперь хорошая новость опять для всех нас, любителей искусственного интеллекта. Сбер выпустил GigaChat 3.5 Ultra. Вот и так он был хорош, оставил еще лучше. Еще лучше стал, конечно.
2: Куда лучше-то уже.
1: А вот все делают, мы уже думаем некуда, они делают и делают. Российским пользователям стала доступна новая флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra. Она, как говорят, заметно поумнела. И так была умная, сейчас еще поумнела. Теперь генерирует длинный...
2: Слишком умная стала.
1: Слишком умная. Генерирует длинные тексты в 4 раза быстрее, потребляет меньше ресурсов, стала почти в 2 раза компактнее предыдущей версии. Модель лучше справляется с написанием кода, математикой, работой с большими текстами, сложными агентными сценариями. Все построено на собственной, отечественной, подчеркну, архитектуре с технологией линейного внимания. При обучении акцент делали на естественных человеческих текстах, то есть не машина учила машину, а люди учили машину. Тексты тщательно отбирали и чистили. Благодаря этому модель стала заметно качественнее. Ну, хорошая новость. Пользоваться новой версией может любой желающий прямо сейчас в помощнике GigaChat для личных дел и рабочих задач. Ну и, конечно, опять тревогу бьют. Бьют тревогу. Дело в том, что объявили о выходе игры GTA 6. Это, конечно, геймеров всколыхнуло, ну и, конечно, мошенники начали тут же эксплуатировать тему. Как только открыли предзаказ на GTA 6, мошенники почуяли наживу и запустили целую волну обмана. Специалисты лаборатории Касперского нашли фейковый русскоязычный сайт, где якобы ищут тестировщиков бета-версии игры среди жителей СНГ. Активным, так называемым активным игрокам обещают участие в закрытых сессиях. По такое описание на самом деле подходит практически любой фанат серии. Чтобы принять участие, но опять же в кавычках, да, нужно подписаться на закрытый телеграм-канал. Дальше, скорее всего, начнется классический развод уже в мессенджере. Ну и также появляются сайты-клоны, которые почти один в один копируют стиль GTA. Там крутят настоящие трейлеры, размещают фейковые отзывы, возрастной рейтинг и цену. При попытке оформить предзаказ просят ввести данные карты, ну и попрощайтесь тогда с вашими деньгами. Да. Еще один популярный развод – скачать бета-версию прямо сейчас. Мошенники заливают видео в соцсетях, пишут под ним фейковые комментарии. Все работает, проверил. Ну и на деле файл может просто заразить ваш компьютер вирусами, украсть данные или аккаунты. Советы от лаборатории Касперского. Скачивайте игры только с официальных площадок. Всегда проверяйте адреса перед вводом данных. Для покупок в играх лучше использовать отдельную карту с ограниченным балансом или специальные платежные сервисы. Держать нужно на устройствах надежную антивирусную защиту, ну и будьте бдительны, ажиотаж вокруг таких игр, как GTA, мошенники точно никогда не пропускают. Ну а что, после выпуска новостей...
2: Ты куда?
3: Под стол спрятался, чтобы не сказать.
2: А потому что страшная тема. Астероид Апофис, угроза или научный интерес.
3: Поэтому я и спрятался.
2: Да.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: В Москве 14:30.
3: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Поддержка отечественных экспортеров – один из приоритетов России. Это подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой Российского экспортного центра. Подробности последуют. Российская армия взяла под контроль село Петроивановка в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. По данным ведомства, за сутки наши войска улучшили позиции в зоне спецоперации. Поражены объекты портовой инфраструктуры и энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили почти 800 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс», 2 ракеты большой дальности «Нептун». В Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары, где сегодня открылся саммит стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
5: Глава МИД Сергей Лавров сегодня также сказал, что Москва будет следить за итогами встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского в рамках саммита НАТО в Анкаре. Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подал заявление в полицию после обнаружения предполагаемого прослушивающего устройства в домашнем кабинете в Женеве, сообщает Bloomberg. Устройство было найдено во время плановой проверки безопасности в доме Шваба, расположенном рядом со штаб-квартирой ВЭФ. Согласно предварительной оценке, оно могло быть установлено в течение последних 3 лет. Как отмечает Bloomberg, заявление подано в отношении неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование. Газета Wall Street Journal ранее писала, что Шваб направил члена правления организации письма с рядом требований и угрозами судебного разбирательства, добиваясь возвращения во Всемирный экономический форум. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной завершилось в столичном театре «Ромен». Звезда фильмов «Карнавал» и «Табор уходит в небо» умерла в возрасте 82 лет 4 июля. Ее дочь рассказала, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Роли народной артистки Жемчужной войдут в сокровищницу отечественной культуры. Такими словами в память о ней поделился режиссер Никита Михалков. Гражданская панихида началась сегодня в 11 утра в столичном театре «Ромен». Позже гроб с телом Жемчужной вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не смолкали на протяжении нескольких минут. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
3: Погода.
5: В Москве завтра облачная с прояснениями погода, тоже кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Без осадков, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Финальные заплывы пройдут позднее во вторник. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньеллини и Томмазо Тучумеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Всемирная боксерская организация обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула в бою против временного чемпиона, британца Каллума Смита. Сторонам дали 20 дней для проведения переговоров о предстоящем поединке. Сообщается, что бой может пройти в России. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля, начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Калининградская «Балтика» разгромила турецкий «Спартаспор» в товарищеском матче со счетом 11-0. 6 голов забил 19-летний полузащитник Дмитрий Никитин. Игру в турецком городе «Спарта» пришлось остановить на 70-й минуте из-за жары. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спирцяна в Аляхли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спирцяна с Аляхли рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком российской премьер-лиги по системе «Гол плюс пас». Попрощавшись с игроком, Краснодар назвал Спирцяна одним из выдающихся воспитанников клубной академии. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», — сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
3: Маяк. Как знать?
7: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Хотим сегодня с вами поговорить про астероид Апофис. Что это такое, угроза или научный интерес? А вообще, что представляет собой астероид Апофис?
9: Астероид Апофис, это именно по названию астероид, это небольшое каменное тело, размером примерно около 300 метров. Он был открыт в декабре 2004 года и сразу привлек к себе внимание тем, что по первым 42 наблюдениям, которые были в то время, вероятность столкновения в 29 году, а именно 13 апреля, была около 3%. Это очень большая величина, самая большая величина с тех пор, как стали вычислять вероятность столкновения астероидов с Землей. Правда, конечно, там выяснилось, что в 29 году не столкнется, тем не менее, по Туринской шкале астероидной опасности он получил тогда оценку 4, и эта величина занесена в книгу рекордов Гиннесса. Самая большая величина по шкале астероидной опасности.
7: Ну, из-за того, что он такую опасность представлял, именно поэтому, да, ему дали имя египетского бога, чтобы пострашнее
9: да,
7: было.
9: Да, именно так.
7: Значит, 13 апреля 29 года он не столкнется. А когда он столкнется? С землей.
8: Когда уже мы...
7: Если ружье висит, оно должно выстрелить, мы знаем. Да.
9: А вот это уже большой вопрос. Там, в этот день, 13 апреля, он пролетит на расстоянии всего лишь 32 тысячи километров от поверхности Земли. И тесное сближение с Землей может изменить его орбиту таким образом, что он в дальнейшем может уже столкнуться с Землей. Uh-huh. Хотя по предварительным вычислениям он изменит свою орбиту, войдет в резонанс с Землей, будет возвращаться примерно каждые 7 лет. Потом возвращение будет в 36-м году, ну, правда, он прилетит на расстоянии там где-то в миллион километров.
8: Ну, вы говорите, он 300 метров, да, получается, астероид?
9: Да, 300 метров.
8: Ну, примерно. 300 метров. А вообще, насколько серьезную опасность для Земли может представлять 300-метровый астероид? Ну, 300 метров – это вроде как-то совсем немного, кажется.
7: Это больше половины Останкинской башни.
8: Ну, половина.
9: Да, ну, представьте себе, да, вот этот Челябинский астероид, который в 13-м году, 13 февраля, взорвался где-то южнее Челябинска, влетел в атмосферу, он был диаметром всего 30 метров, там 25 метров. 10 раз меньше. Угу, и он, взрыв от него, там, когда он взорвался в атмосфере, из-за столкновения плотной слоями атмосферы, взрыв примерно достигал 200 килотонн, примерно 15 хиросим. А это тело только по диаметру в 10 раз больше. И 300-метровые тела, они гарантированно долетают до поверхности Земли и оставить кратер, ну, от 10 до 20 раз больше, чем само тело. Uh-huh. То есть там может вполне быть и этот кратер в несколько километров. Плюс мощность взрыва где-нибудь будет порядка там 1000 мегатонн. Вот, например, самая крупная атомная бомба Кузькина мать Хрущева, она там где-то 58-60 мегатонны. То есть в 1000 раз мощнее, чем наша Кузькина мать. Вот будет это вот взрыв вот этого астероида Апофис.
8: Ну, там
9: и
8: же
9: главная волна пролетит там на сотни километров и все сотрет после лица Земли.
8: А, там же, ну, это же не ядерная бомба, там же никакой радиации вот этого ничего не должно же быть, правильно?
9: Ну, радиации-то не будет, но взрыв будет.
8: Мне кажется,
9: это вполне достаточно.
8: Мне кажется, зависит от того, ведь где он может упасть. Но если, предположим, он где-нибудь упадет в какой-нибудь глухой, не знаю, сибирской тайге или где-нибудь в середине Тихого условного океана, да, ну, там, ну, даже на 100 километров разойдется, так, ну, рыбы, может, пострадают, да и все, да.
7: Рыб жалко,
8: но все равно.
9: Скажем так, что ударная волна, она пойдет несколько раз вокруг Земли. А именно, что вот именно на 100 километров там просто будет снесено все, если он пойдет на сушу.
8: Uh-huh.
9: Вот. А если упадет в океан, то там будет вполне и цунами где-нибудь, и километр высотой может быть.
7: А почему вообще взрыв сопровождает вот такое вот столкновение с астероидом? То есть входит тело, да, инородное в атмосферу Земли, раскаленное, и вспыхивает кислород, да, получается, моментально?
9: Нет, дело в кинетической энергии, которую несет само тело. Если мы возьмем вот этот Апофис, аккуратненько положим поверхность Земли, то, естественно, ничего не будет. Но относительно Земли тела движутся с огромной скоростью. То есть мы знаем закон формулы кинетической энергии. Это масса умноженная на квадрат скорости, деленная пополам. Это школьный курс любой. Вот эту скорость ЭВ, это по порядке там 20, 30, 10 километров в секунду. Вот если ее умножить, какая там будет кинетическая энергия, то вот она и составляет 1000 мегатонн. И вот при столкновении с поверхностью, по закону сохранения энергии, вся кинетическая энергия переходит в тепловую. А поскольку переход мгновенный, то это и получается взрыв.
8: Ну, то есть до 2036 года мы можем не бояться, да, Апофиса, что в 29-м он точно не прилетит, в 36-м, да, вы сказали, может быть, но это не точно.
9: Да, может быть, это не точно, потому что такое тесное сближение земной в 29-м году, кстати, мы можем увидеть, как он невооруженным глазом, как он будет пролетать, он достаточно близко подойдет к Земле, и, в принципе, блеск его будет сравним с блеском звезд, допустим, Большой Медведицы. Вот такая звездочка будет перемещаться по небу достаточно быстро. Вот мы увидим, можем, если будет хорошая погода, можем видеть невооруженным глазом. Вот, такое тесное сближение достаточно там изменить там, на там, тысячи, там, на несколько тысяч километров как бы, орбиту вот, вблизи Земли. Это потом приводит к изменению там десятки миллионов километров спустя там какое-то большое время. Поэтому куда он прилетит там в будущем, мы это не можем сказать. Поэтому за ним очень-очень надо следить и очень точно все рассчитывать.
7: А имеет значение угол, под которым подойдет этот астероид к Земле? Он прямо перпендикулярно упадет или по касательной он черкнет, например, Землю, атмосферу?
9: Нет, атмосфера его не черкнет. Дело в том, что 32 тысячи километров – это примерно чуть меньше расстояния до геостационарных спутников. Вот. Но геостационарные спутники, они движутся в плоскости экватора Земли, а он немножко пойдет все-таки под некоторым углом к экватору. Поэтому он до атмосферы Земли точно не долетит, не будет чиркать. Но вот теоретически он может быть какой-нибудь спутник. Это да, есть такая возможность теоретическая. Вот,
8: но если нам известно уже об апофизе, когда он прилетит, значит, более-менее его видно будет. Уже давно ведь идут разговоры о том, что какие-то способы, когда если будет подлетать к нам астероид, мы, значит, в него выстрелим чем-нибудь, изменим
7: из его. Из рогатки.
8: Да, из рогатки, из большой, значит, космической, и изменим его траекторию, и он улетит. Существуют ли какие-то технологии вот на сегодняшний день, которые могут изменить траекторию подобного астероида, если он полетит в нашу сторону?
9: Ну, в принципе, технологии уже есть, они уже пробированы на спутнике астероида Дедим, спутнике Диморф, там как раз примерно тоже 300 метров, вот, его ударяли болванкой и потом фиксировали его. Ну, поскольку Диморф все-таки спутник Дедима, поэтому достаточно безопасно его было, так сказать, обстреливать. Да. Ну, вот, действительно, примерно согласно расчетам, он повел себя так, как должен был, то есть немножко уменьшился бы период обращения. Вот, да, есть, в принципе, технология есть. Вот, и они даже начинают уже как бы применяться на практике. Вот, ну, в контексте апофиса, то сейчас он будет достаточно безопасный, хотя и близко подлетит к Земле. Так что, хотя нет, есть такой момент, так называемый негравитационный эффект, эффект Раковского, связанного со световым давлением. Вот. И, в принципе, есть такая теоретическая возможность, что он может вот это световое давление, вот, эффект Тарковского, эти способы затолкать апофис, так называемую замочную скважину, недалеко от его номинальной орбиты. Это такое вот область пространства, очень небольшая, примерно 2 километра, там, 1,5 километра на 0,5 километра. Вот. И если она проходит сквозь замочную скважину, то в 36 году апофис сталкивается с Землей. Mm. Есть такая возможность. Но это понимаете, что вероятность она очень-очень маленькая, почти нулевая. Но теоретически такая возможность есть.
7: Над поверхностью Земли и воды, соответственно. Да, 30 тысяч километров. Это получается, мы увидим какой-то вот, как Луна делает приливы и отливы, да, и мы увидим, как, я не знаю, какая-то дорожка такая лунная пойдет, такая. Горка такая, это самая водяная, да, будет на поверхности воды. А может, и Землю
9: нет,
7: тоже перемульчирует
9: нам? Масса апофиса все-таки достаточно слишком маленькая, чтобы как-то какие-то приливные, заметные приливные эффекта произвести на Земле. Uh-huh. Мы просто увидим, как звездочка быстренько перемещается uh-huh. по небу.
8: А вот интересно, существуют ли какие-то опасности? Ну, вот мы вспомнили про Челябинский, Чебаркульский метеорит, что, в принципе, его же как-то особо никто не ждал. Ну, он был небольшого размера, именно поэтому, наверное, его было сложнее зафиксировать, чем тот же вот апофис. Но есть ли какая-то опасность, что к нам вот неожиданно что-то прилетит, а мы и не догадывались, а оно вот уже и прилетело к нам?
7: Николай задумался.
8: Николай?
7: Сейчас попробуем перенабрать Николая. Ну, идет обсчет вариантов сейчас, я думаю.
8: Ну, я помню, когда были обсуждения на эту тему, что, дескать, он был слишком маленький, 30 метров, да, его никто не заметил, он прилетел. Но ведь он может быть...
7: А был ли это метеорит? Теория заговора.
8: Теория заговора. Ты веришь в инопланетян?
7: Может, это Тесла опять хулиганит? Ведь говорят, Тунгусский метеорит, это Тесла. Николай...
9: Да.
7: Мы восстановили связь.
8: Да,
7: сейчас.
8: Вот я говорю, существуют ли какие-то опасности вот про Челябинск-Чебаркульский метеорит? Ведь он прилетел, что никто, в общем-то, не понял, что он прилетит. Может быть, из-за того, что он был маленького размера. А существуют ли какие-то опасности, что к нам что-то прилетит, а мы об этом узнаем только, когда оно уже прилетит?
9: Челябинский астероид прилетел со стороны Солнца.
7: Во.
9: Вот он был на рассвете, появился. Поэтому, естественно, мы с помощью оптических средств днем ничего открывать не можем, потому что свет рассеивается в атмосфере, и поэтому изображение... Мы не можем наблюдать, поэтому астрономы работают по ночам. Вот, а если он летит со стороны Солнца, такие астероиды есть. Вот, есть около 40 астероидов, которые обнаружены на сегодняшний день, которые находятся вообще внутри орбиты Земли, движутся. Вот, и они могут рваться только на рассвете или на закат, после заката. Вот, и поэтому они действительно летят со стороны Солнца, и их обнаружить заранее просто невозможно. И находясь на Земле, на поверхности, такие объекты можно открывать только с помощью телескопа, который находится на околоземной орбите.
7: А ведь Апофис – это осколок какого-то большого тела, скорее всего, да? И, может быть, где-то там, чуть отставая от Апофиса, идут какие-то старшие братья, тоже осколки того тела, и уж они-то, может быть, там скорректируются под пару градусов и поближе пройдут. Могут так быть? Может так быть?
9: Нет, астероид Апофис – одиночное тело, у него спутников или как бы соседей просто нету. Так что в этом плане можем быть абсолютно спокойны. Другой вопрос, что если Апофис стоит такое, представляет собой рыхлое тело, есть такой английский термин rubble pile, да, куча щебня. То есть при приливном взаимодействии от Земли астероид Апофис может распасться. Вот там на 2-3 тела. И тогда уже будет гораздо интереснее.
8: На колбов пошлет, в детстве была такая игра, да?
9: Да. Но если он твердое тело, он просто пролетит и все, и ничего не будет. Поэтому за ним очень интересно будет наблюдать.
7: Но если он начнет рассыпаться, то он, скорее всего, рассыпется на пылинке. Под такой
9: Нет, он просто развалится на несколько частей.
7: Ага, хорошо. Ну, будем смотреть в космос.
8: Будет много маленьких челябинских метеоритов, да.
7: Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов был с нами. Мы сегодня говорили про астероид Апофис. Спасибо большое, Николай. До новых
8: встреч. Всего доброго.
9: До свидания.
10: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области в первом полугодии 2026 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 829 молодых мам, у которых родился первый ребенок. Как отметили в пресс-службе правительства региона, кроме того, чуть более 1000 семей получили 150 тысяч рублей в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка. Завтра в Вологде запретят продажу алкоголя. В среду, 8 июля, купить алкоголь в розничных магазинах области не получится. В регионе вводят запрет в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. Ограничения касаются только розничной продажи в магазинах и супермаркетах. Кафе, бары и рестораны продолжат работать в обычном режиме. Напомним, в остальное время в Вологодской области действуют ограничения на продажу спиртного. В будние дни купить алкоголь в магазинах можно всего 2 часа с 12 до 14.00, по субботам и воскресеньям с 8 до 23 часов. С 1 сентября жители области смогут общаться с управляющими компаниями в общедомовых чатах МАКС. Главная задача – собрать объявления, обращения жителей и обсуждение общедомовых вопросов на одной площадке. Так, сегодня в регионе создано 5500 общедомовых чатов, к которым присоединились более 93 тысяч человек. Ссылка на чат закрепляется за домом и сохраняется при смене управляющей компании. В Череповце состоялся первый выпуск младших медицинских сестер, готовых нести службу в военных госпиталях. Волонтеры прошли профессиональное обучение в недавно созданном центре на базе храмового комплекса. Уникальный проект реализует больница святителя Алексия при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Вологжане вошли в число победителей международного конкурса экскурсоводов. Трое экскурсоводов – Кирилл Белозерского, музея-заповедника, Наталья Завутина, Михаил Румянцев и Людмила Мякушева – стали победителями международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы» и приняли участие в очном этапе, который прошел в Смоленске. Сотрудники Федерального музея Вологодчины подготовили экскурсионные проекты, прошли обучение, вошли в число финалистов конкурса и были приглашены в один из древнейших городов России. России. Финалистов ждали 4 дня насыщенной образовательной программы, цель которой – обучение иммерсивным инструментам по внедрению в современные экскурсионные маршруты. В Вологде идет прием заявок на слет молодежных активов «Мост-2026». Слет состоится с 7 по 9 августа. В программе конкурс на лучшее обустройство бивуака, туристический маршрут с ориентированием, творческий конкурс, квиз, командная игра и конкурс поваров. Для участия необходимо собрать команду, опубликовать в соцсети ВКонтакте пост с видеороликом на тему «Прошлое, настоящее, будущее. Все это мост» с хэштегами «Молодежь35», «Мост2026», «Лето русского севера». В прошлом году слет объединил более 200 человек. Организаторы приглашают всех желающих стать частью истории мероприятия в этом году. Заявки принимаются до 1 августа включительно на сайте организаторов. Сорокалетний юбилей отметил детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Малоги» под Череповцом. Праздник объединил более 630 юнг второй смены, вожатых и почетных гостей. В этот день ребята оставили послание для будущих жителей города Гавани. Завершился вечер ярким концертом. Каждый экипаж подготовил творческий номер, чтобы поздравить любимый лагерь. Всего за лето этого года здесь отдохнут 3250 ребят.
10: Спорта.
11: В Череповце выявили сильнейших гонщиков по суперэндуро. В городе Нашексне второй раз провели соревнования по мотоциклетному спорту. За победы боролись около 30 гонщиков из Череповца, Вологды, Шексны, Ярославля, Вельска, Костромы, Твери и Иваново. По результатам соревнований в категории профи лучшим стал Георгий Иванов из Твери. В категории спорт золото завоевал Андрей Соин из Устюжны.
10: На маяке.
11: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди с грозой. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
12: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Вечера.
1: 15 часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силы техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицка и Захаровка в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронемашину «Казак» и 8 автомобилей. России удалось увеличить объем несырьевого, неэнергетического экспорта на 9% в 2025 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Президент назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта.
2: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического, на 9%. Да, это получился 1,7 триллиона рублей. Прилично.
1: Путин заявил, что российские регионы должны проявлять заинтересованность в поддержке экспортеров. Президента удивили определенные сложности и пробуксовки на данном направлении. На определенные проблемы указала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, говоря о в целом улучшении ситуации с поддержкой регионов и обмене опытом между субъектами Федерации. В Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары, где открылся саммит стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
1: Саммит НАТО в Анкаре открывается сегодня. В столицу Турции прилетел Дональд Трамп. Главу Белого дома встретил в аэропорту президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Как ожидается, сначала лидеры США и Турции проведут двусторонние переговоры, а вечером Трамп и Эрдоган присоединятся к главам стран НАТО на официальном ужине, который даст старт саммиту Альянса в Анкаре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неэффективности главы Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков проявил безответственность в этом вопросе, сказал Володин, передает Интерфакс. По словам спикера, все это привело к тому, что огромное количество мигрантов воспользовались приказом Минтруда, въехали в российские регионы без подтверждения квалификации. При этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов от

аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом. Так, в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации. Сегодня Госдума приняла закон о передаче МВД ряда полномочий в сфере миграции, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке. Кроме того, закон передает право МВД утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов. Комнату пыток обнаружили у задержанного за убийство подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. В доме бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины провели обыски. Ранее офис генпрокурора Украины подтвердил обнаружение тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Тело Березовской нашли закопанным под Киевом. Установлено, что она прибыла на Украину 1 июля и общалась с сотрудником ГУР, Главным управлением разведки Минобороны Украины и бывшим правоохранителем, у которого сегодня прошли обыски. Они могут быть причастны к взрыву в Монако. Напомню, Интерпол объявил в розыск Березовскую после взрыва в Монако 29 июня, в результате которого пострадали 3 человека, в том числе украинский олигарх Ермолаев. Следователи считают, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров могут подняться до 23 градусов, рассказал ведущий.

0: Фобос, Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра Фобос, в среду кратковременные дожди плюс 20.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами специалист по пищевой безопасности и системам менеджмента качества Александр Лебедев. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: Добрый день.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о безопасности продуктов в жаркую погоду, летом. Ну, слава богу, в Москве сегодня не очень жарко, но, тем не менее, жаркие дни у нас периодически бывают. И, ну, очевидно, что как-то с продуктами надо быть поосторожнее. И вообще, почему в жару продукты портятся быстрее, чем в обычных условиях? Что с ними происходит такого?
0: А все очень просто. Все дело в математике, я бы сказал так. Не просто в математике, а в том, что бактерии растут экспоненциально. То есть большинство патогенов, да, те, которые могут принести вред здоровью, для них идеальная среда размножения – это фактически температура человеческого тела или чуть ниже. То есть это диапазон от 20 до 40 градусов. И при этих температурах они растут в 2-3 раза быстрее, чем обычно, тем самым ускоряют порчу и повышая риски отравления продуктами.
2: Ну, ведь в холодильнике зимой и летом одним цветом плюс 5, а летом все равно портится быстрее.
0: Да, здесь важный фактор того, что в холодильнике действительно плюс 5, но при открывании холодильника мы меняем тепловой режим внутри. То есть у нас на кухне значительно жарче, зачастую солнышко светит в окна, и при открытии холодильника весь этот горячий воздух, давайте назовем его так, который у нас есть в квартире, вытесняет холодный воздух из холодильника. Тем самым нужно понимать, что летом хранение продуктов в холодильнике тоже нужно менять. Таким образом, дверца, да, становится уже не такой удобной и не такой хорошей для хранения молока. Я бы, например, переносил это ближе к задней стенке холодильника, где температура будет значительно ниже. Потому что при открывании дверцы мы резко повышаем температуру на 5-7 градусов. Но... И холодильник я бы заполнял не битком, как многие любят, а процентов на 60-70, для того, чтобы циркуляцию холодного воздуха обеспечить.
1: Ну, хорошо, если речь идет о свежих продуктах, это одно дело. А если мы уже приготовили продукт, там мясо пожарили, там картошечку сварили, яйца сварили, то у них увеличивается срок хранения или все равно летом срок хранения даже уже приготовленных продуктов тоже не очень велик?
0: Я бы сказал так, что некоторым образом срок хранения действительно повышается, потому что при термической обработке львиная доля потенциально опасных микроорганизмов, она попросту погибает, но все равно риск может сохраняться. И хранение продуктов при комнатной температуре, оно все-таки, ну, достаточно рискованная история, потому что микроорганизмы, они вокруг нас, пусть мы их не видим, они в воздухе, они на руках, они на столовых приборах, они на кухонной утвари и так далее. И риск то, что мы можем занести туда бактерии, он, безусловно, есть. В этом нет ничего страшного, просто соблюдаем, так скажем, технику безопасности при хранении продуктов, и все будет хорошо.
2: А я подумал, что яйца тоже надо поглубже перепрятать, дверцы туда, вглубь холодильника их спрятать. Но с другой стороны...
1: Паша, что ты делал вчера вечером? Я яйца перепрятывал.
2: Но с другой стороны, яйца в супермаркете лежат вообще не в холоде, а на полке, а там плюс 17, например, в торговом зале. И они могут лежать неделю-две, пока доберутся до нашей дверцы холодильника. Яйца надо перепрячивать, Александр?
1: Перепрятывать.
2: Да, перепрятывать.
0: Главное перепрятать так, чтобы потом можно было найти. И не забыть, где лежат, потому что последствия могут быть абсолютно катастрофическими.
1: Они будут быть душистыми.
2: А что, 100-летние яйца китайские, они 100 лет спрятаны и ничего.
0: Да, все так и есть. Вы понимаете, что яйцо это скорее, ну, такой некий особенный продукт, о защите которого очень сильно позаботилась природа. Она спрятала содержимое в очень твердую оболочку, скорлупу, которая значительным образом снижает риски проникновения кислорода, да и всех бактерий вовнутрь. Поэтому за яйца, которые хранятся в холодильнике на дверце, я бы не стал уж так сильно беспокоиться и перепрятывать.
1: Да. Оставь яйца в покое.
2: Не так. Будем перепрятывать яйца.
1: Хорошо, а вообще, если говорить о еде, скажем, без холодильника, в жаркую погоду, сколько срок, так сказать, жизни еды у нас, не знаю, на столе, на полке, это 2 часа, это 1 день?
0: Все на самом деле зависит от нескольких факторов. Да? Это водная активность, да? Чем больше свободной воды, но это арбуз, зелень, суп, некоторые салаты, тем быстрее размножаются бактерии. В данном данном случае сухая, например, колбаса, она будет безопаснее фарша. Это кислотность, да, которая присуща некоторым продуктам. Например, лимонная заправка, она некоторым образом сдерживает рост бактерий и будет гораздо безопаснее, чем салат, заправленный майонезом. Ну и исходная чистота продуктов или обсемененность. Чем чище было производство, тем больше запас времени. Домашняя котлета испортится гораздо быстрее, чем заводская в вакууме, но лишь до вскрытия упаковки. Есть некое такое негласное правило в профессиональной среде. Это правило 4 часов при 40 градусах. Важно понимать, что это такая общеевропейская норма 40 градусов по Фаренгейту. То есть фактически в нашей системе координат это 4 градуса. И как только продукт попадает в опасную зону от плюс 5 и выше, то запускается таймер. 2 часа – это максимально безопасное время при комнатной температуре. И 1 час, если температура выше 30 градусов. Ну, это жара, прямые солнечные лучи, салон или багажник автомобиля.
2: А вот такая дилемма – солить или не солить салат в холодильнике? С одной стороны, если мы посолили салат, он даст нам сок обильный, да, и как бы, ну, не все любят такую вот эту юшку в салате. С другой стороны, если мы не посолили салат, то там начинают развиваться бактерии, ведь соль останавливает, это же консервант, да, развитие микроорганизмов. Солить нам или не солить продукты?
0: Тут, знаете, наверное, такой профессиональный опыт, что если вы планируете, ну, готовите достаточно много, например, там, на день, да, то я бы салаты не заправлял и не солил для того, чтобы обеспечить их максимальную сохранность. Если салат с зеленью, то я бы использовал все-таки лимонную заправку, чтобы сохранить внешний вид зелени и ее свежесть, и заправлял, досаливал, добавлял специи непосредственно перед подачей на стол.
1: А если говорить о каких-то, ну, может быть, самых опасных продуктах, на которые нам стоит обратить внимание, которые вообще не стоит в жаркую погоду долго хранить, и они могут быть для нас, ну, какие-то неприятные последствия нам принести. Что это за продукты? Может быть, там, не знаю, топ-5 какой-нибудь или 10?
0: Ну, наверное, самые опасные с этой точки зрения, это будут многокомпонентные, в первую очередь, белковые продукты. То есть это салаты с заправкой, да, это оливье, всеми любимый, крабовый, цезарь, это идеальная среда. Здесь есть все, что нужно бактериям: влага, белок, углеводы. На второе место я бы все-таки поставил, наверное, молочку. То есть это творог, сметана, мягкие сыры. Это низкая кислотность и высокое содержание лактозы, что тоже является, ну, такой хорошей средой для бактерий. На третье место я бы поставил яйца и блюда из них. Здесь очень важный фактор, что яйца очень часто бывают обсеменены сальмонеллой. Потом идет фарш и в целом рубленное мясо. Почему фарш опаснее просто кускового мяса? Потому что создается огромная площадь для контакта с кислородом и бактериями. Ну и на последнее, ну, не знаю, что самое безопасное место, я бы все-таки поставил такую кремовую кондитерскую историю, изделие с кремом. Это сахар плюс белок плюс масло. Это все сплошное топливо, например, для стафилококка.
2: Трубочки, да, вот эти знаменитые, вкусные, с белковым кремом, они оказываются опасны.
0: Да, или булочка со сливками.
2: О, да, ну вот, кстати, насчет перекуса. Мы идем, жаркий день, хочется перекусить, и мы думаем, ну нет, пирожок с мясом мы не будем сейчас есть, потому что мясо, мало ли что, жара. Давайте пирожок с картошкой. Наверное, минимальный риск. Реально ли минимальный риск у пирожка с картошкой в жару на улице?
0: Не скажу, что минимальный, но он значительно ниже, чем у пирожка с мясом. Потому что все-таки в мясе большее количество содержится исходно бактерий, чем в картофеле. Но риски есть и там, и там. При неправильной подготовительной обработке продукта в него всегда может попасть, ну, картофель, да, плохо помыли, плохо почистили. Это могут быть земля. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что земля далеко не самая чистая среда.
2: Ботулизм.
0: Осторожность, да, ботулизм, абсолютно верно. На прошлых эфирах мы эту историю обсуждали. Причем, чем опасен ботулизм? Его нельзя увидеть или почувствовать его запах.
1: А вот, кстати, из этого исходит вопрос, как вообще понять, что продукт испортился, вот он выглядит нормально вроде бы, запах даже, ну, почти нормальный, кто-то, может быть, не очень хорошо запахи чувствует, как, по каким-то признакам мы можем определить, вот тот же салатик оливье стоял, он запечатанный, может быть, в пленочку, заказали, мы не сами делали, а заказали, там, в доставке стоит, нормальный вроде, а как узнать, что с ним уже не все в порядке?
0: Ну, давайте скажем так, если продукт даже выглядит нормально, то это достаточно опасное заблуждение. То есть вот органолептика, это вкус, цвет, запах, они позволяют выявить порчу продукта, да, когда запах гнилостный, прогорклый или слишком кислый, но не говорят нам о том, что в продукте может быть инфекционная опасность. Собственно говоря, что мы чувствуем, да, это запах аммиака, это работа бактерий, которые разлагают белок. Нам они неприятны, но зачастую менее опасны, чем патогенные бактерии, да, такие как, например, ботулизм. У ботулотоксина, у ботулотоксина нет вкуса или запаха, а сальмонелла в курице не дает ни малейшего душка. Да, стафилококк, например, в пирожном с кремом вообще никак не распознать. Единственный здесь, в нашем с вами случае, в обиходе рабочий инструмент, это, скажем так, таймер и градусник. Если салат простоял без холодильника 3 часа, мы априори будем считать, что он опасен, даже если он божественно пахнет свежим огурцом.
2: А вот сейчас мы поедем на Волгу, на Селигер, отпуск, и там где-нибудь в Осташкове возьмем, там мужички торгуют прям с багажника копченым лещом, терпук продают, раки вареные, бабушки там грибочков насобирали. Мы как, в жару? Нормально? Ну, смотрим, там очередь стоит. Ну, значит, и я возьму. Не опасно это нам вообще? Как это? Чем грозит?
0: Ну, что началось-то? Нормально же все было, да? На самом деле, очень вкусно рассказываете, у меня аж слюнки потекли. На самом деле, вот эта несанкционированная торговля, безусловно, риск. Это выбор каждого, и я бы предостерег людей покупать продукты там, где не могут быть гарантированы, во-первых, порядок обработки производства самого продукта, далее его условия хранения и реализации. Одному человеку может повезти, второму, третьему, но четвертому, к сожалению, может не повезти. Я бы все-таки приостерег от таких покупок, как бы безумно не хотелось почувствовать этот сладко-копченый, ольховый вкус серпуха и съесть эту историю. Все-таки отдавайте предпочтение цивилизованным точкам продажи продуктов.
1: А вот хлеб, интересно. Хлеб мы в жару кладем в холодильник. Я, кстати, знаю людей, которые в холодильнике хлеб держит, или все-таки хлебу нормально и при комнатной температуре жить?
0: Хлебу нормально жить при комнатной температуре, но я бы предостерег хранение хлеба, так скажем, в пластиковой или целлофановой упаковке. Почему? Потому что пластиковая целлофановая упаковка в условиях жары не позволяет хлебу дышать, она создает условия инкубатора. Внутри начинает накапливаться влага, да, как в теплице, она появляется на внутренней поверхности пакета, что вызывает порчу хлеба, да, скорее всего, он заплесневеет.
1: Ну, мы обрежем плесень, нормально будет, потом сиди, можно так, да?
2: Квас поставим.
0: Нет, что вы, ну что опять-то началось? Давайте уж не будем так беречь. Вообще, на самом деле, если продукт имеет себе порчу, тем более плесени, не стоит думать, что я вот тут вот обрежу, я его обжарю и съем. Плесень выделяет опасные токсины, которые вплоть до того, что могут вызывать онкологические заболевания у людей. Поэтому плесневелые продукты употреблять в пищу ни в коем случае не стоит, даже если вы ее съели.
1: Эх, я всегда обрезал. Ладно, теперь не буду. Спасибо за эту беседу. Да. Специалист по пищевой безопасности и системе менеджмента качества Александр Лебедев был сегодня с нами. Я понял, все, больше не буду плесень хлеба обрезать. Будем выбрасывать. Говорили о безопасности продуктов в жару. Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: До новых встреч. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбит 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петрово-Ивановка в Харьковской области. Вооруженные силы России ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны России. Наше военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов. 2 локомотива были уничтожены в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково, еще 2 в районе Новомосковска в Днепропетровской области. Кроме того, в районе Кирова была атакована стоянка рядом с трассой Днепропетровск-Никополь. Поражены 3 фуры и 2 тягача, перевозившие беспилотники ВСУ. Кроме того, беспилотниками «Герань» уничтожены до 10 фур в Харькове и Павлограде. ВСУ во вторник атаковали ряд городов и районов Луганской Народной Республики. В результате ударов погиб 1 человек. Еще 5 мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация на рынке топлива в России остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что власти рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами. Ситуацию с топливным обеспечением сегодня обсудили на правительственном совещании. Особенное внимание было уделено южным регионам, где в самом разгаре сельхозработы. Во встрече приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, а также нефтяные компании. Стабильное снабжение нефтепродуктами российских регионов – приоритетная цель правительства, отметил вице-премьер Александр Новак. В России не будут вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик для абонентов, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев в рамках пленарного заседания в Госдуме. Он отметил, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается. Как напоминает РИА Новости, ранее появлялись сообщения о планах ввести плату за использование VPN-сервисов. Добавлю, в понедельник глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Бояр заявил, что россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы. Апелляционный суд Парижа приговорил лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к 3 годам лишения свободы, из которых 1 год она проведет с электронным браслетом, сообщают французские СМИ. Ранее в марте суд Парижа признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств Европарламента по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов «Национального объединения». В то же время апелляционный суд Парижа сегодня сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы государственной власти. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. К этому делу приковано большое внимание французских СМИ. Как передает ТАСС, зал заседаний суда, рассчитанный всего на несколько десятков человек, переполнен. В коридорах скопились многочисленные журналисты. Присутствуют усиленные наряды жандармерии. Многие пришли во дворец юстиции еще ночью. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, днем 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии канала ESPN. До этого 2 года подряд первое место занимали США. Дело не только в количестве бойцов, которые вывели Россию на вершину, но и в их уровне, говорится в исследовании ESPN. В настоящее время Ислам Махачев занимает первое место, а Петр Ян – третье место в рейтинге сильнейших бойцов, независимо от весовой категории. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Финальные заплывы пройдут позднее во вторник. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньолини и Томмазо Тучумеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Райли Савчук продлил контракт с «Ладой» еще на один сезон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги форвард набрал 45 очков за 68 игр, побив клубный рекорд результативности. По ходу сезона канадец был приглашен на матч звезд лиги в Екатеринбурге. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спирцяна в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спирцяна рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком российской премьер-лиги по системе «Гол плюс пас». Попрощавшись с игроком, Краснодар назвал Спирцяна одним из выдающихся воспитанников клубной академии. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», — сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Екатерина Колесова. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хотим сегодня с вами поговорить про матрешку. Вообще, как матрешка стала символом России?
4: Ну, вы знаете, наверное, она появилась в нужное время. Хотя вообще странно, что вот тому, что считают символом России, некоторые считают, что это старинная русская игрушка, в общем-то, не так много лет. Вот точные свидетельства о появлении матрешки относятся где-то к 1898 году.
3: А правда ли, что матрешку из Японии привезли, ну, что японцы первые придумали?
4: А вы знаете, наверное, все-таки нет. Вот как-то вот сложился такой миф, который, наверное, критически со всех сторон не исследован. То есть, да, вроде как мастер... Василий Звездочкин увидел какую-то похожую игрушку, семиместную фигурку «Семь богов счастья» у Анатолия Мамонтова, брата знаменитого Савы Мамонтова. Вот. И решил сделать что-то подобное, раскрасил это якобы, значит, художник Сергей Малютин. Но вот поверки документальной, во всяком случае, эта история, она не выдерживает ни с какой стороны, потому что какую именно игрушку, где эти «Семь богов»? Во всяком случае, все, что в Японии вообще или в наших музеях напоминает о вот этой вот семиместной фигурке, они подозрительно похожи на наших матрешек, так как бы не наоборот произошло. Вот. И еще, в общем-то, вот тоже в начале века говорили, что идеи выполнения матрешек якобы заимствованы от японцев, но вот всем их известные кокеши, деревянные куклы ритуального, скажем так, назначения, они в принципе не похожи на матрешку. Вот. Поэтому, может быть, что-то похожее и было, потому что русские вообще, они были гораздо копировать модные игрушки, например, ряд игрушек, которые в Московской губернии делали, называются «китайская мелочь». Вот, то есть видели вот мелкие такие вот китайские фигурки, вот, а делать токарные, барин, а что нам самим-то не сделать? Начали делать, они пользовались популярностью. Вот, но во всяком случае, так или иначе, но у матрешки есть вполне себе русский прообраз. Это пасхальные яйца складного типа, когда в одно помещалось в другое, и так далее, и так далее. И, в общем-то, ну, рекорд, по-моему, 100 штук в одном.
3: Но мы еще про Кощея Бессмертного помним, да, чтобы добраться до него. У него даже принцип матрешки-то сердце у него.
4: Да.
3: И утка-заяц. Еще в народных сказках все было.
5: Да. А слово-то само матрешка, оно что-то означает? Я думаю, что это мама с как бы с тремя внутри.
3: Матрона.
5: Мама трешки.
3: Аня, я думаю, это Матрона просто. Такая серьезная дама. Такая,
4: интересная народная этимология, да. Но Матрона, действительно, это римское имя, римского происхождения, которое означало госпожа, мать семейства. Римские матроны, да? Вот, собственно, это имя пришло с христианством на Русь, было очень популярным, то есть матрешка, да, это женское имя, которое, в общем-то, восходит к слову «мать».
5: Кошка-матрешка еще говорят, да, в сказках бывает? Кошка тут ни при чем совершенно, да?
4: Ну, не знаю, у меня есть кошка-матрешка. Но она просто разноцветная очень.
5: И форма, наверное, да, у матрешки такая тоже восьмерочкой получается в разрезе.
4: Да, но тут, еще раз говорю, наверное, это все-таки, ну, если уж совсем откровенно говорить, это прообраз именно женской фигуры, материнской, достаточно древний такой архетип. Вот. А вообще это тоже восходит, наверное, не просто так, не случайно, опять же, к форме яйца.
3: А матрешки вообще, когда, вот вы говорите, конец 19 века, да, получается, что вот сначала ее сделал кто-то первый, но ведь каким-то образом матрешка распространилась, да, ее стали, наверное, делать много. Кто, так сказать, приложил руку для популяризации этого продукта?
4: Смотрите, да, первоначально она появилась в мастерской, был такой чудесный магазин с мастерской, назывался «Детское воспитание». Вот наш детский мир... Я думаю, по некоторым предметам, которые там можно было купить, он бы завистливо вздохнул, как и родители, особенно родители девочек. Вот, вот впервые матрешка появилась именно в каталоге магазина «Детское воспитание» в 1898 году, как я уже говорила. Вот, потом она побывала на Всероссийской кустарной выставке, имела очень большой успех, а потом отправилась в Париж в 1900-м. Это была матрешка с черным петухом, восьмиместная, которую тоже создал мастер Василий Звездочкин. Вот, там она получила бронзовую медаль, но это не бог весть какая сенсация, потому что таких медалей было множество вручено на разных экспозициях. Вот, но важнее то, что, в общем-то, все кустарные изделия, в том числе матрешки, они с этой выставки не вернулись. Они прямо там были распроданы.
3: Вы сказали, восьмиместная, я сразу представил сейчас, когда об автомобилях рассказывают в рекламе. Восьмиместный автомобиль, восьмиместная матрешка, то есть комфортная.
5: Права категории Б на такую матрешку.
3: Категории Б. А вообще, сколько мест, так сказать, комфорт-класса матрешки могли быть? Это 7, 8, там, не знаю, вы говорите, до 100 кто-то делал. Был ли какой-то...
4: Да, это я говорила про пасхальные яйца.
3: Да, да, про яйца. Вот. А матрешки, стандарты какие-то были? Сколько матрешек должно быть внутри?
4: Вы знаете, нет. Ну, первоначально были от 3 где-то до 6-7 внутри, имеется в виду, вот как та самая матрешка с петухом из парижской выставки. Вот. Но рекорд, по-моему, 80 куколок вот в одной.
5: Это уже микроскоп,
4: это причем это, ну нет, микроскоп не нужен, потому что, во-первых, она довольно там, скажем так, мать-матрешка, она довольно крупная. Вот, но вообще самая маленькая моя фигурка матрешки, по-моему, 2 миллиметра. Тут уже, да, ну, если не микроскоп, то хорошие очки понадобятся. Вот, причем она расписана по всем правилам, да. Вот, но это уже, вот, кстати, рекорд, вот этот вот 80 мест, он был обновлен совсем недавно, по-моему, году в 22-м.
5: А расписано по всем правилам, есть какие-то правила росписи, или все-таки и хохламские мастера могут расписать, и в Парихе тоже расписывают матрешек, или есть какой-то стандарт,
4: смотрите,
5: канон?
4: Смотрите, да. Сначала, в общем-то, на звание родины матрешки претендуют, ну, 3 места. Это село Бабинки бывшего Подольского уезда, откуда, собственно, родом был вот этот вот мастер, который создал первую матрешку, Звездочкин. Потом он перебрался вот в эту мастерскую детское воспитание, а потом, когда повалил просто шквал заказов, как раз к этому моменту у Мамонтовых дела пошли не очень, и производство было перенесено в Сергиев Посад. Это столица, так сказать, игрушечная, если не России, то всего Подмосковья точно. Вот. Потом вдруг оказалось, что матрешку прекрасно делают в Нижегородской губернии. Но это понятно, потому что, в общем-то, точить ложки, миски и прочую по деревянную посуду там точили столько, что вся трудовая Россия из нее, собственно, и ела из этой нижегородской посуды. Вот. Для них это тоже было дело абсолютно знакомое, они быстро его освоили, а традиции росписи как раз изменились. То есть если Сергиев Посад, это все-таки иконописная точность, прорисовка деталей костюма, каких-то предметов в руках, то тут вот хохлома, как она есть. То есть глазище нараспах и яркие такие фартуки цветочные именно в хохламском типе. Вот, да. Ну, потом еще было несколько центров производства матрешек, они тоже были достаточно своеобразными, но, в общем-то, вот Бабинки, Сергиев Посад и город Семенов сейчас, да, это, собственно, ну, ведущие центры. Если, конечно, не упоминать китайцев.
3: Китайцы, матрешки, да. То есть мы можем по внешнему виду матрешки, в принципе, определить родину, откуда к нам приехала, так сказать, в столицу, например, да, это матрена. То есть это из Сергиева Посада, это из Нижнего приехала, да, получается. А вообще, если говорить, ну, не знаю, как, может, в каких-то философских смыслах, да, вот каким образом матрешка стала, ну, неким символом, в принципе, русской культуры, там уж, конечно, мы не обойдемся без медведей и балалайки, но матрешка тоже, это, ну, как бы такой, как бренд, что ли, такой знак наш, что матрешка, вот это Россия. Как так случилось?
4: Ну, во-первых, она очень удачна именно своим образом. Это образ женственности, а Россия все-таки женщина, да? Вот, женщина-мать. Это, скажем так, череда поколений, жизнь в ее начале и развитии. Вот, если совсем уж философию даже в науку вдаваться, да, то это то, что сейчас называют фрактальная структура. То есть каждая часть, каждый фрагмент похож на весь объект целиком. Это очень такая интересная тема, но да, давайте оставим ее ученым, да? Вот. Потом, кстати, после Парижской выставки и Миланской выставки чуть позже, на которой тоже она имела очень большой успех, значительное, в общем-то, усилие для того, чтобы создать именно национальный бренд, матрешку приложила советская власть. Вот, потому что в валюте молодое советское государство нуждалось отчаянно, а вот кустарно-художественная промышленность давала вообще миллионы золотых рублей. Но для этого, конечно, нужно было что-то сделать. Например, создать мастерские, поддерживать, создавать техникумы, где старые мастера обучали молодых, вплоть до того, чтобы вот в нужных районах производства поставить под защиту там липу или ольху, из которой делали эти игрушки.
3: Ну, то есть это не заводы были, да, а все-таки какие-то мастерские?
4: Это было, были кустарные объединения, которые работали, в общем-то, достаточно независимо, но под руководством, под опекой и под художественным руководством, что важно. То есть стандарты поддерживались. именно стандарты и производства, то есть токарного дела, и росписи.
5: То есть получается, все-таки матрешка — это внешний больше продукт, чем продукт на внутренний рынок. Я тоже вот так сейчас думаю, купил я матрешек, например, да, а как их ставить? Это в собранном виде, ну, красоту прячешь, да, в разобранном виде это огромное пространство ты начинаешь занимать, и пыль протирать, и так далее. С другой стороны, как с христианством они сочетаются? Это же вот, допустим, иконы, далеко близко их ставить, ведь с христианской точки зрения это же такие идолы деревянные, божочки какие-то, бесы.
4: Давайте
5: это обсудим сразу после небольшой рекламной паузы. С нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Екатерина Колесова. Мы сегодня говорим про матрешку как символ русской культуры, как и где правильно экспонировать в домашних условиях у нас в России матрешку. Мы узнаем после рекламной паузы.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. «Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область. Георгий Филимонов сообщил об оперативных мерах по стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. Губернатор обратился с личной просьбой к руководству «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти» и других топливных компаний об увеличении поставок бензина марки АИ-92 и АИ-95 в Вологодскую область. Компания «Лукойл» уже приняла решение о существенном увеличении объемов поставок. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраивается логистика доставки топлива. Уже решены проблемы с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов. В настоящее время ведется работа по доставке топлива в Никольск. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа специального и социального транспорта, аварийных служб, а также пассажирских перевозок. Большой груз гуманитарной помощи отправили из Сокольского округа бойцам СВО. Накануне из Сокола ушла гуманитарная помощь землякам-военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции. Эта помощь была собрана благодаря усилиям жителей муниципалитета. Как сообщил глава Сокольского округа Сергей Рябинин в соцсетях, в состав помощи вошли маскировочные сети, изготовленные мастерицами из сел Архангельского, деревень Нестерова и Великий Двор. Также бойцам СВО отправлены строительные материалы, цемент, гвозди, краска и другие для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Большой груз фанеры предоставило предприятие «Березник». Кроме того, направлено оборудование, необходимое для поддержки боевых действий и улучшения условий службы военнослужащих. Более 4000 заявлений уже подали абитуриенты на поступление в вологодские колледжи и техникумы. Приемная кампания в регионе стартовала 20 июня. Набор ведется по 98 специальностям. В 2026 году для поступающих предусмотрены 8500 бюджетных мест. Это на 101 больше, чем годом ранее. Прием ведут 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. В Вологде идет приемка школ и детских садов к новому учебному году. Учреждение проверяет комиссия, в которую вошли представители управления образования, профсоюза, МВД, ГАИ и общественники. Так, в Вологодском детском саду номер 49 «Гусельки» особое внимание уделили капремонту и городской программе обновления учреждения. Малыши придут в свои группы уже в середине июля. Всего комиссия осмотрит 42 школы, 4 учреждения дополнительного образования с филиалами и 73 детских сада. Проверка готовности вологодских образовательных учреждений к новому учебному году продлится до 9 августа. Из Изобретение череповецкого студента заняло третье место на всероссийском конкурсе «Стартап как диплом». Автономный робот-толкатель корма для крупного рогатого скота изобретен и собран в стенах Череповецкого госуниверситета. Его создатель, студент Дмитрий Казаков, занялся разработкой в 2022 году, а в этом году закончил магистратуру. Проект получил промышленное воплощение. Разработка Дмитрия стала одной из лучших среди 1200 работ, представленных на всероссийском конкурсе «Стартап как диплом» в 2026 году. Заявки на робототолкателя уже поступили от нескольких животноводческих хозяйств Вологодской и Московской областей. Изобретатель планирует наладить их выпуск в течение года. Межрегиональный фестиваль «Белозерск. Былинный город» пройдет в эти выходные. Открытие фестиваля приурочено к 1164-му дню рождения города и состоится вечером 10 июля. Гостей ждут мастер-классы от Центра ремесел и туризма, концерт ансамбля «Калина Красная» и дискотека «Верните мой 2008». 11 июля программа включит зарядку у Кремля, концерты, спортивный марафон и показательные маневры древнерусских воинов. Их представят клубы исторической реконструкции из нескольких регионов. На территории Дружинного двора и Кремля развернется семейный фестиваль с мастер-классами, катанием на лошадях и стрельбой из лука. На главной сцене выступят «Русский Север», местные коллективы «Леора» и «Музбанда». А завершится день праздником электронной музыки и искусственного интеллекта. В воскресенье, 12 июля, в селе Маекс отметят День рыбака. В программе игры, мастер-классы, угощения и концертная программа.
6: Новости спорта.
7: Юный череповчанин стал победителем всероссийских соревнований по шахматам. Никита Вашенков взял золото на этапе детского Кубка России по шахматам среди мальчиков до 13 лет. За 9 туров он набрал 7,5 очков и опередил ближайшего оппонента на 1 балл. Состязания прошли в Перми и собрали 200 участников из 16 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.com. ру фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 144 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области, Орехов Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. России удалось увеличить объем несырьевого энергетического экспорта на 9% в 2025 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Президент назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта. В свою очередь, Никишина отметила, что экспорт будет вести к экономическому процветанию России.
2: Владимир Владимирович, экспортерам действительно очень важно понимать, что особенно в текущих условиях их очень непростая экспортная деятельность является нужной не только их трудовым коллективом, но она остается в периметре приоритетов государства. А мы, группа компаний Российского экспортного центра, будем продолжать поддерживать наших экспортеров, выводить их на новые высоты, и это будет вести к процветанию, экономическому процветанию нашей страны.
3: Так и будет. Это один из наших приоритетов, он в таком качестве остается, конечно.
0: Путин заявил, что российские регионы должны проявлять заинтересованность в поддержке экспортеров. Президента удивили определенные сложности и пробуксовки на данном направлении. На определенные проблемы указала гендиректора Российского экспортного центра Вероника Никишина, говоря о в целом улучшении ситуации с поддержкой регионов и обмене опытом между субъектами федерации. В Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары, где открылся саммит стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
0: Саммит НАТО в Анкаре открылся сегодня. В столицу Турции прилетел Дональд Трамп. Главу Белого дома встретил в аэропорту президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вечером лидеры США и Турции присоединятся к главам стран НАТО на официальном ужине, который даст старт саммиту Альянса в Анкаре. В эти минуты Трамп и Эрдоган проводят двусторонние переговоры. В начале встречи президент США заявил, что намерен обсудить с лидером Турции торговлю, Иран и военную повестку. На вопрос журналистов о возможности поставок Турции истребителей F-35 американский лидер заявил, что это решение нам предстоит принять. А на вопрос о возможности дальнейшего сокращения войск США в Европе, Трамп сказал, цитата, «посмотрим, я был очень разочарован в НАТО». Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном совещании, на котором особое внимание уделили обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Новак сообщил, что власти рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами. Вице-премьер подчеркнул, что стабильное снабжение нефтепродуктами российских регионов – приоритетная цель правительства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и соцзащиты Антона Косякова неэффективным и безответственным в вопросе миграционной политики. Поводом для критики стала, по словам Володина, неудовлетворительная работа министерства по сокращению перечня профессий мигрантов вне квоты. В качестве примера спикер Госдумы привел Забайкальский край, где подали заявку всего на 5 специалистов медицинской сферы, но в итоге выдали разрешение почти на 2000 человек.
1: Министерство труда из года в год. Но вы возьмите, пересмотрите. Неужели у нас нет наших высших учебных заведений, колледжей, где готовят и медсестер, и врачей? Они высококвалифицированные специалисты, знают русский язык. А у нас получится при таком комплектовании в итоге не будет качества здравоохранения. Это никуда не годится. Считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен. Огромное количество мигрантов въехали на территорию субъектов Российской Федерации без подтверждения квалификации. Поэтому мы надеемся, что Министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане.
0: Для решения проблемы депутаты приняли сегодня законопроект о передаче ряда полномочий в сфере миграции от Минтруда к МВД, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке. Кроме того, закон передает право МВД утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов. Все новости всегда доступны на сайте Вести.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотели бы деликатную тему с вами обсудить. Мы хотим поговорить о правилах поцелуя в этикете. Ну и, конечно, в первую очередь здесь речь пойдет, ну, о каких-то далеких от интима, скажем так, вещах, да, когда люди встречаются, это какое-то, может быть, мероприятие, что-то такое. Вообще, какие виды приветственных поцелуев существуют в этикете и чем они по контексту различаются?
3: Строго говоря, если мы говорим о приветствии с поцелуем, то мы говорим о светской ситуации, и существует так называемый социальный поцелуй, когда двое людей касаются друг друга щеками и целуют только воздух, да, рядом с другим человеком. В этой ситуации не очень правильно касаться губами другого человека, именно поэтому это такая вот дружеская форма приветствия. И, конечно же, дамам здесь стоит быть аккуратными, потому что у нас есть еще губная помада. Именно поэтому, в том числе, не стоит целовать визави буквально в щеку.
1: Да, мужчина может быть женат, а потом что, ему будет дома-то за это? Здесь все представить после губной помады-то.
3: Все так, именно и об этой сфере жизни человека заботится.

0: этикет поцелуя. Что же касается деловой среды, то, строго говоря, это грубое нарушение, и для приветствия в этой ситуации существует рукопожатие, да, либо наклон головы и слова.
1: Угу. А в чем смысл целовать воздух?
0: Видимо, здесь вообще, да, культура поцелуя же, да, имеет очень давнюю историю, и здесь это как раз, скорее всего, остаток традиции целовать руку. Вот сейчас она не очень популярна, да, и скорее смотрится как такой элегантный, да, прием приветствия. Но вот традиция целовать воздух, да, она бережет и того, да, человека, с кем мы здороваемся таким образом, да, и бережет его внешний вид. Таких приветствий.
2: Но вот интересно, а в чем, ну, скажем так, исторический контекст? Вот мы помним еще, что рукопожатие, да, это еще среди там рыцарей было, когда человек снимал перчатку и протягивал обнаженную руку, тем самым рукопожатие это было, ну, таким признаком доверия, да, что человек доверяет и не имеет никаких враждебных по отношению к другому человеку планов, да? А поцелуй, то есть это откуда это вообще возникло, ну, вот в такой деловой среде, причем, ну, как бы мы же не говорим, в данном случае мужчина или женщина, то есть все же друг друга так или иначе, да, целовали в каких-то вот социальных, как вы говорите, контекстах.
0: Здесь намного более древняя традиция, да, чем история о рыцарях. Ведь еще в Древнем Риме, да, в Древней Греции было принято целовать и руку императору, и даже, может быть, одежду, ткани императору, даже в зависимости от того социального слоя, к которому человек принадлежал, было возможно, да, целовать землю, по которой ступала царственная особа, потому что царственная особа была священна. Если идти дальше по истории, в средние века эта традиция приняла характер, почему, да, она осталась в большей степени, да, целовать руку женщине, потому что дама в средние века имела такой статус божества, и она как раз, вот эта традиция давала даме возможность, да, напутствие рыцаря на бой. Поэтому здесь имело такой сначала тоже сакральный смысл, а затем это переместилось в аристократические слои общества и закрепилось в них, да, традиция вот такого поцелуя. Поэтому, да, действительно, это очень такая древняя традиция, и остатки каких-то деталей, они прослеживаются до сих пор.
1: Угу. Неоднократно уже прозвучал в эфире «Культура поцелуя» выражение, и вот буквально неделю-другую назад я включаю телеканал «Культура», натыкаюсь на фильм «Бумбараш» из нашего детства, корабль по небу плывет, и попадаю на середину фильма, когда идет обмен шинелями, и в качестве благодарности два мужика награждают друг друга крепкими затяжными двумя поцелуями. Ну, вот так. Да, это что было такое?
0: А это на самом деле русская национальная традиция, ее отголоски, потому что и в литературе, и в сказках был принят троекратный поцелуй, и это не считалось зазорным, да, по отношению, вот, да, мужчина к мужчине. Кстати, в некоторых культурах мужской поцелуй сохраняется до сих пор, у нас просто, да, он не принят. У нас есть рукопожатие, у нас есть мужские, да, объятия, похлопывание, может быть, по плечу, конечно, в социальной ситуации, не в ситуации делового общения, но тем не менее. И действительно, да, такая традиция была, и в этом не было ничего зазорного. В фильмах, да, мы можем это видеть.
2: Угу. Вот вы сказали, троекратный поцелуй, это в России был. А вообще как-то вот эта культура поцелуев и количество, главное, поцелуев при встрече, в зависимости от страны и культуры, меняется?
0: Да, количество меняется. У нас принято троекратные поцелуи, принятые в Европе это два раза, и это связано с особенностями вот как раз культурной среды, потому что у нас все, что с число с нечетным характером, с нечетным, да, смыслом, это символ продолжения, да, а двукратное – это символ конечный. Поэтому как раз это связано вот с дарением цветов в том числе, с двукратным, да, и с кратным и некратным количеством. Поэтому, да, действительно у нас троекратный поцелуй принят.
1: Угу. А на прощание мы дамам ручку поцелуем сегодня или все-таки надо воздержаться от поцелуя?
0: Все зависит от того, в какой вы среде находитесь. Если это социальная ситуация, конечно, вы можете, это будет очень так элегантно выглядеть. Тут стоит помнить, что вы не должны целовать буквально кожу на руке, вы должны целовать тоже воздух над рукой дамы, и при этом дама должна находиться, то есть вы должны все находиться в помещении, да, не на открытом воздухе.
2: То есть на шашлыках дамам руки целовать не стоит, да, вы считаете?
0: Ну да, действительно, наверное, это будет странно.
1: А что, воздух вкусный там, шашлычный, можно поцеловать.
2: А раньше дамы же в перчатках, наверное, руку протягивали и тоже воздух целовали, а не перчатки, получается?
0: Безусловно, да. Раньше вообще была особая культура такого приветствия. Например, нельзя было таким образом поприветствовать незамужнюю девушку, дама, это должна быть дама замужняя, да, либо вдова. То есть женщина взрослая, чтобы ее вот чтобы незамужнюю девушку не скомпрометировать таким жестом. В средние века вообще существовал особый язык, да, если дама была в перчатке и целовали кожу над перчаткой, это была социальная история приветствия. Если дама снимала перчатку и давала руку, да, для такого поцелуя, то это было приглашение к флирту даже, но это такое вот средневековье. Сейчас мы имеем вот такой элегантный жест, кстати говоря, только мужчина принимает решение о том, целовать даме руку или нет, и он это может делать приветствовать не всех дам в помещении, то есть это может быть несколько дам.
2: Те, которые не нравятся, мы не целуем, а все остальные
0: дамы не должны обижаться, то есть здесь решение принимает мужчина, приветствует таким образом.
1: А как правильно мужчине имитировать поцелуй? Просто наклонить голову к руке или нужно все-таки вытягивать губы уточкой?
0: Ну, здесь, наверное, каждый принимает решение сам, да, как это делать. Стоит все-таки смотреть на даму, да, не на руку при этом.
1: Из-под лобья на нее смотреть, склонившись.
2: И бровками так.
0: Да. А вот степень вытягивания губ, этот параметр этикет не регулирует.
1: Ага. Клыки очень, не показывают.
2: Очень хорошо, но не облизываемся. А вот мне интересно, если мы говорим про какую-то деловую, ну или, может быть, не очень деловую, но сейчас социальную историю, как в такой ситуации вот инициируется социальный поцелуй? Кто, так сказать, должен это сделать? Там, не знаю, два партнера, там женщина, мужчина, кто-то, может быть, разный по социальному статусу, один начальник, другой нет. Вот есть какие-то правила в этикете, которые это регламентируют?
0: Вот в случае деловой ситуации мы, в принципе, да, не должны задумываться. То есть там такой формы приветствия быть не может, если мы говорим о классической бизнес-встрече, да, например. Другое дело, что могут быть такие пограничные, да, мероприятия, когда это, не знаю, какое-то корпоративное событие на открытом воздухе, люди очень долго, давно друг с другом знакомы. Вот в такой ситуации, может быть, дама даму и может поприветствовать в такой ситуации, но все-таки деловая среда не об этом, да, не о таком сближении, дистанции. А вот если ситуация дружеская, то, скорее всего, мужчины будут жать друг другу руку, да, может быть, приобнимать друг друга, а дамы вполне могут, да, вот как раз воспользоваться социальным поцелуем.
1: Угу. А что говорит этика про этикет? Мы не нарушим никакие границы по современной этике, если вот потянемся губами?
0: Здесь стоит наблюдать над тем, как как наш партнер движется, может быть, да, если человек идет на сближение, да, то вполне вероятно, это как раз уместно. То есть здесь стоит понаблюдать. Или, может быть, понаблюдать за приветствием с другими людьми в компании, да, как это происходит. Поэтому здесь только наблюдение.
2: А вот что делать, если дама тянется для поцелуя, а я не хочу с ней целоваться, я руку ее хочу пожать? Как уместно отказать?
0: Вы можете, скажем, все-таки, наверное, справиться, да, с этим своим внутренним порывом.
2: То есть сломать себя,
0: все-таки,
2: да?
0: Отказать будет, наверное, не очень уместно. Может быть, да, как-то сказать какой-то комплимент в этот момент, да, чтобы перевести эту тему, да, уже на разговор, это движение на разговор.
2: Ой, извините, мне позвонили сейчас, давайте в другой раз как-нибудь.
0: Ну, наверное, на звонок не очень уместно, а сделать какой-то красивый комплимент будет правильным. Дорогая, ты потрясающе выглядишь.
2: Да.
0: Как тебе идет эта заколка?
2: Да, но целоваться не будем. Вот интересно, еще буквально немножко времени остается. Пандемия COVID-19 каким-то образом изменила и этику, и как бы этикет поцелуев в современном мире?
0: Да, вот как раз в тот период, когда, да, все это с нами происходило, менялась культура приветствия в целом, и даже были предложения отменить и рукопожатие в том числе, конечно, и поцелуи были под запретом. Сейчас это приветствие все-таки возвращается. То есть мы перестроили, да, от режима ограничений.
1: Мы поцелуй дарим одной даме, да, и таким образом меняем ее статус. Она становится самой важной персоной, получается, женского пола. Мы же не будем каждой, да, ручки целовать. Зашли, здрасте, чпок, чмок,
2: чмок. Ну, двум-трем самым лучшим, остальным не обязательно.
0: Ну, это может быть, например, какая-то очень старшая, например, дама в помещении, и вы выразите этим ей свое уважение.
1: Это пиковая дама.
2: Да. А не будет ли сегодня это, ну, нелепо и старомодно выглядеть, как вы считаете?
0: Это выглядит очень, скажем, элегантно, особенно если, да, вы соблюдаете все те правила, о которых мы сегодня говорили.
2: Ну, то есть, женщины, скорее всего, все-таки, они будут не против, да, вы считаете?
0: Скорее всего, да.
2: Ну что ж, хорошо, запомнили. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о правилах поцелуя в этикете. И с нами на связи была член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева. Екатерина, громадное спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Знать на маяке.

0: «Маяк». Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стилавин, радиоведущий.
1: «Так говорит маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першемарьевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронемашину, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Один человек погиб, а еще 4 получили ранения в результате атаки дрона ВСУ по торговой базе в Мелитополе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Динамику поставок топлива на юге России, нагрузку на логистику, меры по снабжению потребителей в период сезонного спроса рассмотрели на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщили в правительстве. Новак поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Зампред правительства назвал стабильную работу российского топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Сегодня Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Особое внимание на правительственном совещании было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Вице-премьер сообщил, что власть рассматривает дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами. Россия справится с проблемами на бензоколонках так же, как ранее преодолела другие трудности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации. Володин призвал думские фракции не зарабатывать политические очки на ситуации с топливом. Спикер Госдумы подчеркнул, что сплоченность граждан и власти позволит России преодолеть возникающие сложности. Он также заявил, что необходимо учитывать внешнеполитическую обстановку и не давать поводов для использования внутренних дискуссий противниками России. США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда всех своих солдат, заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в Анкаре. На вопрос журналистов о возможности дальнейшего сокращения американских войск в Европе глава Белого дома сказал, цитата, «посмотрим, я был очень разочарован в НАТО». При этом Трамп похвалил Турцию, которая, по его словам, превратилась при Эрдогане в военную силу, с которой надо считаться. Американский лидер сообщил, что США снимут санкции с Турции, Вашингтону не нужны ограничения против друзей, сказал Трамп. На вопрос о возможности поставок Турции истребителей F-35 президент США заявил, что это решение нам предстоит принять. Еще Трамп после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании. Эти заявления президент США сделал перед началом саммита НАТО, который начнет сегодня работу. Вечером после переговоров Трамп и Эрдоган присоединятся к лидерам стран НАТО на официальном ужине, который даст старт саммиту Альянса в Анкаре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОСа, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов, в Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии канала ESPN. До этого 2 года подряд первое место занимали США. Дело не только в количестве бойцов, которые вывели Россию на вершину, но и в их уровне, говорится в исследовании ESPN. В настоящее время Ислам Махачев занимает первое место, а Петр Ян – третье место в рейтинге сильнейших бойцов, независимо от весовой категории. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньолини и Томмазо Тучимеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Райли Савчук продлил контракт с «Ладой» еще на один сезон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги форвард набрал 45 очков за 68 игр, побив клубный рекорд результативности. По ходу сезона канадец был приглашен на матч звезд лиги в Екатеринбурге. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спирцяна в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спирцяна рассчитан на 4 года. «Немного грустно, но я этого хотел. Краснодар – мой дом, всегда в моем сердце, прощаясь с болельщиками», – сказал Эдуард. В прошлом сезоне Спирцян стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», – сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев сегодня хотят попробовать трюфель.
2: Трюфель.
1: Почему гриб считается деликатесом? Хотелось бы спросить у нашего знаменитого грибовода Александра Зименко. Мы сейчас попытаемся установить контакт со специалистом. Но для начала нужно не попасться в цепкие руки Татьяны Гартман. У меня есть трюфель, а нет
2: трюфелей.
1: Нет трюфелей.
2: Я так думаю, я не знаю, я предполагаю сейчас. Мне мое чутье, скажем так, родийное, говорит, что скорее я бы здесь поставил ударение на первый слог. Хотя слово, скорее всего, французское. Поэтому здесь у меня есть определенные сомнения.
1: Да. Не трюфелей, да?
2: Нет, я думаю, что, конечно, нет, не трюфелей. Трюфелей, скорее всего.
1: Вот я смотрю примечание на грамоте, что существует вариант склонения по схеме 2С1. Например, трюфеля, трюфелей. Но я предполагаю, что, так можно сказать, посетители пляжа для взрослых, который немножко шепелявит. Я пойду без трюфелей на пляж.
2: Нет, ну для меня трюфели — это вообще, в первую очередь, это конфеты. Это конфеты вкусные.
1: Да, с такой мягкой начиночкой.
2: А шоколадик так это вокруг, а внутри вкусная мягкая начинка. Я вообще не очень большой фанат сладкого, но вот трюфели, вот конфетки иногда, это прямо...
1: Такая пирамидка, да? Такая фольге такая, да?
2: Да.
1: С обсыпочкой такая.
2: Такая небольшая египетская пирамидка, да.
1: А если посыпать вафельной крошкой, то это получится конфета-метеорит. Есть у нас, да, связь Александра Зименко, эксперт школы грибоводства, кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах у нас на связи. Александр, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день, Александр.
3: Как зрителям, так и ведущим.
1: Да, вот трюфель, он же, в отличие от большинства грибов, как мы понимаем, растет под землей. И с чем это связано? Почему он не появляется наружу?
3: Ну, в процессе эволюции не менее 15 видов грибов как бы из надземных перешли к подземному существованию. Так что трюфель такой гриб не единичный, таких грибов достаточно много. И очень часто в народной традиции очень многие виды грибов, растущие под землей, называют трюфелем, хотя это и не совсем правильно.
2: А вообще, с точки зрения биологии, трюфель чем-то отличается от других грибов? Что его делает особенным?
3: Он с точки зрения биологии не является чем-то особенным. Если мы говорим об истории трюфелей, то история трюфелей началась вообще не с самого рода тьюба, который и относится к настоящим трюфелям, а еще в хадисах пророка Мухаммеда отмечались пустынные трюфели, которые использовались намного более давно, чем европейские трюфели.
1: Пустынные.
3: В хадисах Мухаммеда сказано: есть аль-камья, и это дар Аллаха, и используйте их для лечения глаз. Аль-камья – это по-арабски зубейди, это пустынные трюфели, которые как традиционно, как тогда, так и сейчас используются для лечения самых разных глазных болезней.
1: То есть не только под землей, да, под почвой обычно, но еще и под песчаной почвой может расти. То есть, получается, без доступа кислорода трюфель анаэроб у нас, да, и это как-то влияет?
3: Нет, нет, с доступом кислорода, потому что трюфель является грибом, который взаимодействует с корнями деревьев. Непосредственно песчаные трюфели пустынные, они взаимодействуют прежде всего с корнями растений из семейства ладаниковых, например, солнцецвет. Но могут иногда использовать и даже традиционные дубы и сосны при их наличии.
2: Но вот мы знаем, что есть белый трюфель и черный трюфель. А есть еще какие-то виды, и какие из них наиболее ценными считаются?
3: все намного-намного сложнее, потому что даже настоящих трюфелей их очень много. И до 1930 года использовались в пищу только черные трюфели, и был знаменитый знаменитый перегорский трюфель, который ценился начиная с 18 века. Первые попытки выращивания перегорского трюфеля отмечены в 1802 году, и они были успешными. Соответственно, в 1931 году появился такой гениальный маркетолог Джакомо Мора. В честь него сейчас в городе Альба в Италии находится музей, который тот вид трюфеля, трюфель белый, Тьюба Магнатум, который считался ранее несъедобным из-за запаха, многим напоминающим грязные носки, он решил, что этот вид трюфеля будет самым лучшим. И благодаря правильному маркетингу это сейчас так и есть.
1: Угу. А культивировать мы можем трюфель сегодня, как вешенки мы культивируем, как шампиньоны, о которых мы говорили в прошлый раз?
3: Если мы говорим о том, что французы начали культивировать перегорский трюфель еще с 19 века, с 1802 года, то сейчас уже и в России есть несколько предприятий, которые пытаются культивировать трюфели. И кроме этого, очень большое открытие состоялось в прошлом году. В 2025 году группа иркутских ученых нашла в Краснодарском крае самый дорогой вид трюфеля, трюфель Магнатум. Соответственно, они увезли его в Иркутск для того, чтобы научиться производить мицелий и в последующем использовать для культивирования трюфеля в Краснодарском крае. По другим менее ценным трюфелям сейчас уже есть плантации в России, как в районе Новороссийска, так и в других местах.
1: Трюфель сейчас не настолько дорогой гриб, а то все говорят, трюфель – это один из самых дорогих грибов, он такой изысканный, такой интересный. То есть, если сейчас, получается, трюфели можно выращивать самим, не только они где-нибудь в лесу растут, да, то, соответственно, что делать вот таким ценным и дорогим? Не очень понятно.
3: А смотрите, трюфелей много видов. У нас сейчас засилие китайских трюфелей. Тьюба индикум, хотя в буквальном переводе с латыни трюфель индийский, он найден в 1892 году в Индии, но весь основной его объем поступает с Китая. И этот трюфель китайский в Москве стоит на уровне 7000 рублей за килограмм. То есть эта цена, она соответствует хорошим видам сморчков и не является чем-то особенным. Но трюфель перегорский, вот он уже стоит в Москве, я посмотрел на сегодня цены, на уровне 60 рублей за грамм. Uh-huh. А трюфель борча стоит 130 рублей за грамм. Трюфель магнатум я не нашел в Москве в открытой продаже. Он должен стоить еще в 2-3 раза по сравнению с трюфелем борча. То есть трюфелей очень много видов, и очень легко перепутать. Есть в огромном количестве на рынке преобладающий вид, это Тьюба индикум, трюфель китайский, и он не очень дорого стоит.
1: Нужна крепкая мотивация, чтобы купить за такие деньги трюфель, да? Вот говорят, что трюфель афродизиак. Это же отличная мотивация, чтобы продать трюфель, да, по большему количеству народу.
2: Маркетинговый ход.
1: Да. Это действительно так, трюфель афродизиак или маркетологи постарались?
3: Смотрите, трюфель природный содержит примерно 1200 соединений. Из них наибольшее количество – это серосодержащих. Но кроме серосодержащих, у него есть адрастенол. Это похоже на мужской половой гормон. И именно поэтому свиньи его с таким энтузиазмом ищут. Поэтому виды рода трюфель действительно являются афродизиаком.
1: А свиньи искали, а в последнее время, говорят, на собак поменяли. Да, правда ли это? И почему свиньи, вы уже сказали, почему ищут? Потому что им, наверное, прикольно, им нравится.
3: А свиньи ищут, потому что у них это вызывает половую горячку. И так как одно из соединений трюфеля напоминает их половой гормон. Но так как для свиней трюфели любимая еда, деликатес, то перешли на собак, потому что собаки не используют эти грибы в пищу. Для того, чтобы гриб не только найти, но и передать хозяину. Потому что свинья найдет лучше, чем собака, но вот хозяину в большинстве случаев не передаст.
2: Бедные свиньи остались без трюфелей. Жалко их немного, конечно. А вообще, когда мы говорим о том, что вот трюфели, такой изысканный гриб в гастрономии, чем он хорош? В чем уникальный вкус трюфеля?
3: Уникальный у него не вкус, а аромат.
2: Ну, и аромат,
3: этот
2: хорошо.
3: Аромат в природном трюфеле, говорю, до 1200 соединений. В последнее время выделили одно соединение, 2,4 дитилопентан. Это наиболее главное соединение для трюфеля магнатум. И его научили синтезировать. И сейчас в большинстве случаев даже прошла череда уголовных дел по Соединенным Штатам, по другим государствам, когда в очень дорогих ресторанах им натирали на терке тюб индикум, то есть дешевый китайский трюфель за 7 тысяч рублей килограмм, предварительно сбрызнутый эссенцией этого 2,4 дитилопентана. И отличить достаточно сложно. Мало того, те люди, которые использовали именно такие трюфельные эссенции, они очень часто после этого, когда им подавали настоящий трюфель, уже не могли различить его вкус, потому что химический вкус намного сильнее и ярче.
2: Это как бургер, мне кажется, да, как фастфуд любой.
0: Ну да, то есть у трюфеля есть бюджетные аналоги, и вот мы о них только что узнали, да, это китайские грибы и плюс еще немножко химии.
2: Ну, слушай, ну...
3: Это именно китайский трюфель, а у нас есть огромное количество других грибов, которые называются в народе трюфелями, но ими не являются. Uh-huh. Самый известный у нас в России – это трюфель троицкий или русский посадский. Соответственно, это шейромица желковатый, то есть вот. Не имеет никакого отношения к трюфелю.
0: Отлично.
3: Но после того, как наши войска вернулись из Парижа,
0: да. Но мы
3: вы
0: поняли.
3: Помните, в Евгении да. Онегине
0: Александр, написано. Спасибо большое. Мы все поняли, будем искать аналоги. Александр Зименко был с нами, эксперт школы грибоводства. Говорили о трюфелях.
4: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
5: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. «Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область. Георгий Филимонов сообщил об оперативных мерах по стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. Губернатор обратился с личной просьбой к руководству «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти» и других топливных компаний об увеличении поставок бензина марки АИ-92 и АИ-95 в Вологодскую область. Компания «Лукойл» уже приняла решение о существенном увеличении объемов поставок. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраивается логистика доставки топлива. Уже решены проблемы с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов. В настоящее время ведется работа по доставке топлива в Никольск. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа специального и социального транспорта, аварийных служб, а также пассажирских перевозок. Большой груз гуманитарной помощи отправили из Сокольского округа бойцам СВО. Накануне из Сокола ушла гуманитарная помощь землякам-военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции. Эта помощь была собрана благодаря усилиям жителей муниципалитета. Как сообщил глава Сокольского округа Сергей Рябинин в соцсетях, в состав помощи вошли маскировочные сети, изготовленные мастерицами из сел Архангельского, деревень Нестерова и Великий Двор. Также бойцам СВО отправлены строительные материалы, цемент, гвозди, краска и другие для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Большой груз фанеры предоставило предприятие «Березник». Кроме того, направлено оборудование, необходимое для поддержки боевых действий и улучшения условий службы военнослужащих. Более 4000 заявлений уже подали абитуриенты на поступление в вологодские колледжи и техникумы. Приемная кампания в регионе стартовала 20 июня. Набор ведется по 98 специальностям. В 2026 году для поступающих предусмотрены 8500 бюджетных мест. Это на 101 больше, чем годом ранее. Прием ведут 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. В Вологде идет приемка школ и детских садов к новому учебному году. Учреждение проверяет комиссия, в которую вошли представители управления образования, профсоюза, МВД, ГАИ и общественники. Так, в Вологодском детском саду номер 49 «Гусельки» особое внимание уделили капремонту и городской программе обновления учреждения. Малыши придут в свои группы уже в середине июля. Всего комиссия осмотрит 42 школы, 4 учреждения дополнительного образования с филиалами и 73 детских сада. Проверка готовности вологодских образовательных учреждений к новому учебному году продлится до 9 августа. Изобретение череповецкого студента заняло 3-е место на всероссийском конкурсе «Стартап как диплом». Автономный робот-толкатель корма для крупного рогатого скота изобретен и собран в стенах Череповецкого госуниверситета. Его создатель, студент Дмитрий Казаков, занялся разработкой в 2022 году, а в этом году закончил магистратуру. Проект получил промышленное воплощение. Разработка Дмитрия стала одной из лучших среди 1200 работ, представленных на всероссийском конкурсе «Стартап как диплом» в 2026 году. Заявки на робототолкателя уже поступили от нескольких животноводческих хозяйств Вологодской и Московской областей. Изобретатель планирует наладить их выпуск в течение года. Межрегиональный фестиваль «Белозерск. Былинный город» пройдет в эти выходные. Открытие фестиваля приурочено к 1164 дню рождения города и состоится вечером 10 июля. Гостей ждут мастер-классы от Центра ремесел и туризма, концерт ансамбля «Калина Красная» и дискотека «Верните мой 2008». 11 июля программа включит зарядку у Кремля, концерты, спортивный марафон и показательные маневры древнерусских воинов. Их представят клубы исторической реконструкции из нескольких регионов. На территории Дружинного двора и Кремля развернется семейный фестиваль с мастер-классами, катанием на лошадях и стрельбой из лука. На главной сцене выступят «Русский Север», местные коллективы «Леора» и «Музбанда». А завершится день праздником электронной музыки и искусственного интеллекта. В воскресенье, 12 июля, в селе Маекс отметят День рыбака. В программе игры, мастер-классы, угощения и концертная программа.
7: Новости спорта.
6: Юный череповчанин стал победителем всероссийских соревнований по шахматам. Никита Вашенков взял золото на этапе детского Кубка России по шахматам среди мальчиков до 13 лет. За 9 туров он набрал 7,5 очков и опередил ближайшего оппонента на 1 балл. Состязания прошли в Перми и собрали 200 участников из 16 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: «Маяк». 17 часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% в 2025 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Президент назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта. В свою очередь Никишина отметила, что экспорт будет вести к экономическому процветанию России.
3: Владимир Владимирович, экспортерам действительно очень важно понимать, что особенно в текущих условиях их очень непростая экспортная деятельность является нужной не только их трудовым коллективом, но она остается в периметре приоритетов государства. А мы, группа компаний Российского экспортного центра, будем продолжать поддерживать наших экспортеров, выводить их на новые высоты, и это будет вести к процветанию, экономическому процветанию нашей страны.
4: Так и будет. Это один из наших приоритетов, он в таком качестве остается, конечно.
1: Путин заявил, что российские регионы должны проявлять заинтересованность в поддержке экспортеров. Президента удивили определенные сложности и пробуксовки на данном направлении. На определенные проблемы указала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, говоря о в целом улучшении ситуации с поддержкой регионов и обмене опытом между субъектами федерации. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов. Великие проходы, Избицкая и Захаровка. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Вольная Слобода, Хотинь и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 8 автомобилей.
1: Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Ановка, Светлая и Сергеевка Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны России, потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронемашина, 4 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Представитель Кремля также подчеркнул, что постоянные просьбы Киева о новых видах вооружений не помешают продолжать спецоперацию до достижения цели России.
6: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения цели. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
1: Песков также отметил, что в Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары с саммита НАТО. По его словам, в ходе подготовки к саммиту Альянса в адрес России были агрессивные заявления. США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда всех своих солдат, заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в Анкаре. На вопрос журналистов о возможности дальнейшего сокращения американских войск в Европе глава Белого дома сказал, цитат, «посмотрим, я был очень разочарован в НАТО». При этом Трамп похвалил Турцию, которая, по его словам, превратилась при Эрдогане в военную силу, с которой надо считаться. Американский лидер сообщил, что США снимут санкции с Турции Вашингтону не нужны ограничения против друзей, сказал Трамп. На вопрос о возможности поставок Турции истребителей F-35 президент США заявил, что это решение нам предстоит принять. Еще Трамп после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании. Эти заявления президент Соединенных Штатов сделал перед началом саммита НАТО, который начнет сегодня работу. Вечером после переговоров Трамп и Эрдоган присоединятся к лидерам стран НАТО на официальном ужине, который даст старт саммиту Альянса в Анкаре. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Согласно документу, предлагается закрепить основные термины, в том числе понятие «искусственный интеллект». В проекте закона прописаны основные принципы регулирования в этой сфере, среди них технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность. Кроме того, согласно законопроекту, предлагается обязать владельцев соцсетей предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью технологии искусственного интеллекта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди 20 градусов, в Москве в среду также кратковременные дожди плюс 20-22.

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Чик, как ты думаешь, что из этого всего выйдет?
2: Если доктор Робинсон умрет, думаю, выйдет виселица.
1: Кто же донесет? Мы?
2: Ты что? Да как это можно? Если мы донесем, а Метиса не повесит. Он нас с тобой утопит, как котят. Это я тебе верно говорю. Уж если кому доносить, то пускай Мэв Поттер доносит. У него на это глупости хватит.
1: Дик, а ведь Мэву Поттеру ничего не известно.
2: Как так неизвестно?
1: Индейец-то ударил ножом доктора после того, как Поттер получил доской по башке.
2: Правда, Том. Правда.
1: А может, он вообще от этого удара окочурился?
2: Нет, понимаешь, он же был выпивший, да? Вот, возьми, к примеру, моего отца. Когда он нахлещется, его можно треснуть чем угодно, хоть колокольней. Ему от этого ничего не сделается. Он сам сколько раз так говорил. Мэв Поттер, он, наверное, тоже такой же. Если бы он был трезвый, не знаю, наверное, от такого угощения он окочурился бы.
1: Дик, а ты уверен, что мы не проговоримся?

0: нам надо помалкивать. Сам понимаешь, если мы донесем, а этот дьявол Митиса, он нас обоих утопит, как котят. Тогда уж нам смерти не миновать. Знаешь что, Том? Давай лучше поклянемся, что будем держать язык за зубами. Это будет вернее всего.
1: Правильно, Гек. Поднимем руки и скажем, что...
0: Эй, нет! Так не годится для такого дела. Для такого дела нужен договор писаный и кровью.
1: Согласен, Гек.

0: держать язык за зубами насчет этого дела. И пусть они падут на месте и сдохнут, если расскажут о нем.
1: Молодец, Том. Хорошо быть таким ученым, как ты.

уверен, что теперь мы не проговоримся. Никогда. Что бы ни случилось, Гек, теперь мы молчок. Иначе мы упадем мертвыми на месте.

0: кто бы мог подумать. Вас что ждет похитителей
1: трупов. Какой несчастный молодой человек.
2: Ну какой же несчастный? Вот что ожидает похитителя трупов.
3: Не избежать Мэфу виселицы.
4: Да, если удастся его поймать.
5: Так судил Господь. Тут десница Всевышнего.
1: Эх, десница Всевышнего.
6: Слово, что не я.
7: Кто же тебя обвиняет?
6: Джо, ты же обещал.
8: Это ваш нож.
6: Что ты мне говорила? Что я должен вернуться и найти? Скажи, Джо, скажи.
8: Вы видели, как Мэв Поттер ударил ножом доктора? Расскажите, как было. И поклянитесь говорить только правду.
7: Да.
5: Положи, сын мой, руку на эту священную книгу. Именем Господа Бога твоего поклянись говорить сущую правду.
7: Клянусь.
2: Сейчас его поразят небесные молнии.
7: А что тут говорить? Мэф и этот костоправ поссорились из-за денег. Мэф ударил его. Доктор ударил его доской. Мэф упал. И когда Мэф поднялся, в руке у него был нож.
9: Шериф на все закрывает глаза. Кто был третий? Ему ни за чего не сделали. Шериф,
2: чего он ждет? Кто? Кто? Кто? Бог? Почему не наказывает его? Не так скоро, Кек. Вот увидишь, как там пойдет кладбище. Он обязательно попадет в какую-нибудь яму, провалится и сломает себе лодыжку. Вот увидишь, что-то случится с ним.
10: Да уж ясно, что этот краснокожий не стоял просто так. Ни одно грязное дело не обходится без него.
11: Господи, это ужасно.
10: Сколько может терпеть его выходки?
11: Это ужасно.
10: Он опять уходит. Как будто не о нем говорят. Как будто его не касается.

0: же клятве. Поттера жалко. Ему грозит виселица.
1: Не сходи с ума, Том. Если этот мерзавец Джо продал душу дьяволу, дьявол-то сумеет его уберечь от всего. С дьяволом, сам знаешь, шутки плохи. Влезь его дела и сгинешь во веки веков.
2: Мэри, ты не слышала, когда будет суд над убийцей?
0: Через 3 дня, тетя, в пятницу утром.
2: Ничто не укроется от ока Всевышнего, бедняга Робинсон. Он подавал такие надежды. Этот негодяй Поттер заслуживает самого ужасного наказания. Том, мальчик мой, что с тобой происходит? Последнее время ты даже шалить перестал. Но это право совсем не радует мое сердце. Я ведь хорошо знаю тебя, дитя мое. Либо ты заболел, либо придумал какую-нибудь штуку похлеще, чем предыдущие проделки.
0: Почему ты все время молчишь, Том?
3: Зато ночью, тетя, он так болтает во сне, что я не могу уснуть.
2: Это дурной знак. Что у тебя на уме, Том?
3: Ничего, тетя. И мелешь ты всякий вздор. Нынче ночью, например, зарядил. Это кровь, кровь, вот что это такое. А потом не мучайте меня так, я скажу.
2: Скажешь? Что ты скажешь?
0: Ах, тетя, это все из-за того страшного убийства. Оно мне чуть ли не каждую ночь снится. Я даже вижу во сне, будто бы убийца я.

0: Эй, Том, ты тут, Ген? Еле убежал. Тетка меня начала пытать. И все этот Сид-предатель. Ну ничего, я еще с ним разделаюсь. Понимаешь, Ген? Я говорю во сне, а Сид все слышит.
1: Том Сойер, наше дело пропащее. Понимаешь, нам теперь и двух дней не прожить, если
0: а
1: ты проговорился.
0: А что же делать?
1: Не знаю, что и делать. Я знаю только одно, что пока мы держим язык на привязи,
0: там
1: ничего не будет.
0: А ведь это мысль, Гек. Я свяжу себе на ночь челюсть и платком и скажу, что у меня болит зуб. Вот что я сделаю, Гек. А ты уверен, что тебя никто не заставит проговориться?
1: Уж нет. Если я захочу, чтобы этот дьявол Метис меня утопил в реке, тогда пожалуйста. А так?
0: Гек, а все-таки дело мое в Поттера пропащее, ему крышка. Тебе бывает его когда-нибудь жалко?
1: Очень часто.
0: Мистер Беркли.
1: Правда, он человек непутевый, но ведь он и зла никому не делал. Наловит немного рыбки, было бы на что выпить. Потом слоняется без дела. Сколько раз он заступался за меня.
0: А мне он чинил бумажных змеев. Привязывал крючки к удочкам. Вот было бы здорово, если бы мы ему помогли бежать из тюрьмы.
1: Ишь, куда хватил. Как же мы ему поможем? Да какой от этого прок? Он бежит, и его опять поймают.
0: Да это так. Ну, мне противно слышать, как его ругают, а он ни в чем не виноват.
1: Нет. Мне тоже. Знаешь, Том, я слышал, что про него говорят, что он самый кровожадный злодей в нашем штате. Девятся, как его до сих пор еще не повесили.
0: Я своими ушами слышал, что если он еще будет отпущен на волю, то его повесят по суду Линча.
1: Черти-то, а? Ведь повесят, так и сделают.
0: Мистер Поттер! Мистер Поттер! Мистер Поттер!

0: Спасибо вам, ребятки, за вашу доброту. Никто в городе не жалеет меня, только в одни. А я вам этого никогда не забуду. Нет-нет. Все отвернулись от старого Мефа, когда Меф попал в беду. А Том не отвернулся. И нет, не отвернулся. Да, ребятки, я сделал страшное дело. Пьян я был, не в своем уме. Да теперь меня повесят. Неправильно. Правильно. Это лучше всего. Честное слово, лучше. Эх-то что толковать? Тоску нагонять на вас, на моих лучших друзей. Только вот что я хочу сказать вам, ребятки. Если не хотите угодить за решетку, не пейте вы этого проклятого вина. Ребятки, встаньте-ка немного подальше к реке, а то вас не видно. Вот так. Приветствую вас, джентльмены. Человек в моем положении первое утешение видеть лица друзей, добрые лица друзей. Ребятки, влезьте-ка друг другу на спину, чтобы я мог до вас дотянуться. Ну-ка. Где вы там? Маленькие ручонки, слабые. И все-таки они здорово помогли Мефу. И помогли бы еще больше, если б могли.
1: Летний кинозал «Маяка».
2: Туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
1: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
6: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Взрыв прогремел в Харькове. В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Госдума сегодня приняла ряд законов в поддержку участников спецоперации «К семье». В частности, одним из законов предусматривается предоставление в первоочередном порядке детям героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы места в образовательных организациях по месту жительства. Другой закон, принятый Госдумой, устанавливает отдельные меры поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев, сообщили в аппарате зампреда правительства по итогам совещания, посвященному ходу сезонных полевых работ. Патрушев также заявил о необходимости принятия исчерпывающих мер, включая поставки горюче-смазочных материалов аграриям через прямые контракты, а также через региональных операторов. Не менее важно обеспечивать бесперебойные поставки ГСМ малым формам хозяйствования, подчеркнул вице-премьер. Он также поручил ведомствам предусмотреть формирование обоснованных объемов топлива на всех этапах производства и реализации продукции, включая доставку в торговые точки. Ранее на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах. Он особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграриев всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны. Добавлю, сегодня совещание провел и вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Дональд Трамп предупредил Европу, что ее больше не будет, если она не начнет себя вести осторожнее в вопросах миграции и энергетики. По его словам, Европа за последние 20 лет стала совсем другим местом. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в Анкаре. Трамп также отметил, что США могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществе к Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра кратковременные дожди +20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мужская сборная России выиграла финал второго игрового дня Лиги наций по баскетболу 3-3 среди команд от 21 года, одержав победу над сборной Монголии со счетом 21-16. Женская сборная России одержала две победы в группе, но уступила в финале команде Китая со счетом 19-20. Победитель конференции «Азия-1» будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии канала ESPN. До этого 2 года подряд первое место занимали США. Дело не только в количестве бойцов, которые вывели Россию на вершину, но и в их уровне, говорится в исследовании ESPN. В настоящее время Ислам Махачев занимает первое место, а Петр Ян – третье место в рейтинге сильнейших бойцов, независимо от весовой категории. Ралли Савчук продлил контракт с «Ладой» еще на один сезон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги форвард набрал 45 очков за 68 игр, побив клубный рекорд результативности. По ходу сезона канадец был приглашен на матч звезд лиги в Екатеринбурге. Синхронное катание включено в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах. В составе каждой команды будут соревноваться по 9 фигуристок. Это решение исполняет мечту тысячи синхронистов и миллионов болельщиков по всему миру, уверены в Международном олимпийском комитете. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спиртяна в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спиртяна с Аль-Ахли рассчитан на 4 сезона. «Немного грустно, но я этого хотел. Краснодар – мой дом, всегда в моем сердце, прощаюсь с болельщиками», – сказал Эдуард. В прошлом сезоне Спиртян стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», – сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Маяк. Летний кинозал «Маяка».
3: Что он говорит?
4: Он говорит, что видел этот нож раньше у Бота.
5: Вы не знаете, чей это
4: его нож?
6: Какой нож? Этот? Да, это его нож. Я видел его у Мэффа Поттера не один раз.
7: Совсем запутался этот Поттер.
5: Итак, вы утверждаете, что Мэфф Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда произошло убийство?
6: Да, сэр, утверждаю.
5: А не ответили вы суду, сэр, как повел себя Мэфф Поттер, увидев вас?
6: Увидев меня, он почему-то бросился бежать, сэр. И это мне показалось странным. Я всегда был добр к Мэффу. Какого дьявола ему было бояться меня?
5: Теперь ваша очередь. Господин адвокат.
8: Нет, у меня нет вопросов.
5: Вы свободны, свидетель. Спасибо.
9: Что за странный защитник? По-моему, он не собирается спасать своего клиента от Петра.
5: Господа, вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как этот несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Обвинение вполне доказано, но... Господин адвокат, может быть, вы скажете что-нибудь?
8: Да. Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о своем намерении доказать, что мой подзащитный совершил это страшное преступление в бессознательном состоянии, в состоянии беспамятства, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил свое намерение и не собираюсь ходатайствовать о снисхождении у присяжных. Я попрошу ввести в зал заседаний свидетеля защиты сэра Томаса Сойера.
5: Томас Сойер! Клянитесь говорить правду и только правду.
9: Клянусь.
5: Прошу вас.
8: Том Сойер, где вы были 2 мая около полуночи?
9: На кладбище.
8: На кладбище. А не находились ли вы поблизости где-нибудь около могилы Горса Уильямса?
9: Да, сэр.
8: Говорит чуточку громче. А как близко вы находились от могилы?
9: Так же близко, как теперь от вас.
8: Вы спрятались или стояли на виду?
9: Спрятались.
8: Где же?
9: За кустами рядом с могилой.
8: С вами был еще кто-нибудь?
9: Да, сэр.
8: Кто?
9: Гекельбери Финн.
8: Гекельбери Финн. В свое время мы допросим и его. Вы принесли с собой что-нибудь на кладбище?
9: Да, сэр.
8: Что?
5: Говорите, мой друг, не бойтесь. Истина всегда достопочтенна. Что вы принесли туда?
9: Только дохлую кошку.
5: Господа,
8: мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите все, что вы видели. Расскажите все без утайки, как вы умеете. И ничего не бойтесь.
9: Для того, чтобы сводить бородавки, нужно было дохлую кошку кинуть за чертями. Вот мы видим, идут черти. А потом оказалось, что это люди. Среди них был Мэв Поттер, Индия Джо, и доктор Робинсон. Они вырыли гроб, вытащили оттуда покойника, а потом Индия Джо и доктор поссорились из-за денег. Они с доктором стали драться. Мэв схватил лопату, и тогда доктор стукнул его доской. А Мэв упал.

0: Ромке. Ну, Том, ты еще не передумал?
1: Да тетку жалко. Убиваться же она станет. Может, мы еще немножко подождем, Магек?
0: Понимаешь, Том, не могу я больше ждать. Не могу. Этот дьявол метис не выходит у меня из головы. А если его не поймают? Если не поймают? Меня-то ему найти ничего не стоит. Ни крыши у меня над головой, ни двери, чтобы запереться.
1: Наверное, его все-таки поймают, Гик. Говорят, приехал один сыщик, самый знаменитый сыщик во всей Америке. Уж он-то наверняка поймает. Говорят, он уже напал на след.
0: Это хорошо. Но только след-то нельзя повесить за убийство. Да и не верю я, что поймают индейца. Ведь если он продал душу дьяволу, дьявол сумеет защитить его от полиции?
1: Тогда вперед, Геки.

Oh.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. «Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область. Губернатор Георгий Филимонов сообщил об оперативных мерах по стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. Как отметил глава региона, обратился с личной просьбой к руководству «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти» и других топливных компаний об увеличении поставок бензина марок АЕ-92 и АЕ-95 в Вологодскую область. Компания «Лукойл» уже приняла решение о существенном увеличении объемов поставок. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраивается логистика доставки топлива. Уже решены проблемы с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого кругов. В настоящее время ведется работа по доставке топлива в Никольск. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа специального и социального транспорта, аварийных служб, а также пассажирских перевозок. О перестройке работы в топливном секторе Вологды сообщил глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях.
3: Уважаемые вологжане, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит на заправочных комплексах, мы приняли решение организовать волонтерский штаб. На каждой заправке у нас будут и сотрудники ДНД, и наши волонтеры организовывать работу очередей. Это в том числе будет вестись соответствующая электронная запись, координация заправочных комплексов. Вот, мы будем полностью взаимодействовать с коллегами, с топливозаправочными компаниями и понимать, сколько, соответственно, топлива на ту или иную заправку поступает, когда поступает. 20 литров у нас ежесуточная норма, она будет соблюдаться. Спекуляций здесь никаких не должно быть. Занимать очередь за товарища, за друга тоже нет, соответственно, приехали, заправились, уехали. Если мы это не делаем с вами, у нас возникают вот такие огромные очереди. Прежде чем вот такие решения принимать, мы проговорили с коллегами сетевыми заправками. Они нас четко уверили, что дефицит, он искусственный, его нет. Топливо поставляется в том же объеме, как и в прошлом году. Просто естественно понимаем, что ситуация нервозная, поэтому люди поехали запасаться впрок. Сейчас мы должны это все отрегулировать, и мы это отрегулируем. Я прошу набраться спокойствия. Плюс создадим соответствующую электронную платформу, на которой будет вся актуальная информация. Количество заправок наших, соответственно, количество наличия топлива, очереди, чтобы можно было и всем погрузиться, посмотреть и принять для себя наиболее оптимальное решение, когда поехать на заправку и заправиться.
2: В Вологде откроется первый предпринимательский класс для школьников. Как отметил глава региона, запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников. Проект «Бизнес-классы». Впервые будем обучать школьников 10-11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени Милютина с нового учебного года. Напомню, что на Вологодчине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психолого-педагогические и IT-классы, а также классы по модели «Сириус». Продолжаем развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры еще со школьной скамьи. Более 4000 заявлений уже подали абитуриенты на поступление в вологодские колледжи и техникумы. Приемная кампания в регионе стартовала 20 июня. Набор ведется по 98 специальностям. В 2026 году для поступающих предусмотрено 8500 бюджетных мест. Это на 100 больше, чем годом ранее. Прием ведут 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. В Вологде идет приемка школы и детских садов к новому учебному году. Учреждение проверяет комиссия, в которую вошли представители управления образования, профсоюза, ОМВД, ГАИ и общественники. Так, в Вологодском детском саду номер 49 «Гусельки» особое внимание уделили капремонту и городской программе обновления учреждения. Малыши придут в свои группы уже в середине июля. Всего комиссия осмотрит 42 школы, 4 учреждения дополнительного образования с филиалами и 73 детских сада. Проверка готовности вологодских образовательных учреждений к новому учебному году продлится до 9 августа. В В Вологде идет прием заявок на слет молодежных активов «Мост-2026». Слет состоится с 7 по 9 августа в программе «Конкурс на лучшее обустройство бивуака», «Туристический маршрут с ориентированием», «Творческий конкурс», «Квиз», «Командная игра» и «Конкурс поваров». Для участия необходимо собрать команду, опубликовать в соцсети ВКонтакте пост с видеороликом на тему «Прошлое, настоящее, будущее. Все это мост» с хэштегами «Молодежь-35», «Мост-2026», «Лето русского севера». В прошлом году слет объединил более 200 человек. Организаторы приглашают всех желающих стать частью истории мероприятия в этом году. Заявки принимаются до 1 августа включительно на сайте организаторов.
1: Новости спорта.
2: Череповецкие бадминтонисты завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях. Александр Белый победил в мужском парном разряде. Дмитрий Колмаков взял золото в мужском одиночном разряде до 15 лет, а также 2 бронзы в мужском парном и смешанном парном разрядах до 17 лет. Состязания «Солнечное Забайкалье» прошли в Чите и собрали более 80 спортсменов из 10 регионов страны

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Ветер юго-восточный, 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации МОК, отменил санкции в отношении российских спортсменов. При этом Международный олимпийский комитет примет решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в подходящее время. В МОК также заявили, что не будут организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников, передает РИА Новости. Между тем, как сообщил глава Олимпийского комитета России министр спорта Михаил Дегтярев, МОК снял запрет на проведение международных соревнований в России. Кроме того, Дегтярев уточнил, что Международный олимпийский комитет отменил решение о нейтральном статусе российских спортсменов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Щурова, Рубцы Донецкой Народной Республики, Ольговка и Подлиман Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Владимир Путин назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Глава государства отметил, что России удалось увеличить объем не сырьевого, не энергетического экспорта на 9% в 2025 году.
3: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра, удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического, на 9%. Да, это получилось 1,7 триллионов рублей. Прилично.
1: Путин заявил, что российские регионы должны проявлять заинтересованность в поддержке экспортеров. Президент удивили определенные сложности и пробуксовки на данном направлении. На определенные проблемы указала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, говоря о в целом улучшении ситуации с поддержкой регионов и обмене опытом между субъектами федерации. Уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Насом отметил, что сейчас важно обеспечить аграрии всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны.
4: В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили в 16 регионах. На данный момент уже намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками. И, что очень важно, сейчас урожайность выше, чем прошлогодняя. При этом яровой сев фактически можно считать уже завершенным. Поэтому давайте сегодня обсудим его предварительные итоги, в том числе исполнение структуры посевной площадей. И, конечно, поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами. Прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая. Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры.
1: Как сообщили в аппарате вице-премьера, по итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев. Он заявил о необходимости принятия исчерпывающих мер, включая поставки горюче-смазочных материалов аграриям через прямые контракты, а также через региональных операторов. Не менее важно обеспечивать бесперебойные поставки ГСМ малым формам хозяйствования, подчеркнул вице-премьер. Он также поручил ведомствам предусмотреть формирование обоснованных объемов топлива на всех этапах производства и реализации продукции, включая доставку в торговые точки. Добавлю, сегодня совещание провел и вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Всю неделю в столичном регионе будет дождливо и прохладно, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. К выходным, по словам синоптика, немного потеплеет.
2: В Москве продолжают время от времени лить интенсивные дожди. На термометре всего плюс 18,6. Ливни местами с грозой продолжатся в среду и четверг. Днем с трудом около плюс 20 градусов. В конце недели потеплеет, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето не стоит. Предстоящие выходные на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.
1: Самым благоприятным днем рабочей недели станет пятница. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и ослабление ветра, что на фоне солнечной активности обеспечит комфортные 27 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду кратковременные дожди плюс 20.

0: Не троньте меня! Не троньте! Я никогда не обижал мертвецов! Ступайте в речку, откуда вы пришли! Оставьте Джима в покое!
1: Джим! Здравствуй, Джим!
0: Джим всегда с вами дружил!
1: Ну ты же видишь, Джим! Это я,

0: умерли.
1: Мы умерли. Да как видишь, не до конца.
0: Ой, как она плакала, миссис Сойер. Как убивалась. Мне тоже очень было жалко вас, масса Том. Но теперь-то, конечно, не жалко.
1: Джим, а как ты попал на остров?
0: Как? Может быть, лучше не говорить?
1: Почему, Джим?
0: Мало ли почему. А вдруг вы меня выдадите?
1: Да провалиться мне на этом месте, если я тебя выдам.
2: Честно, индейская.
0: Ну, ладно. Я вам верю. Я убежал.
1: Джим!
0: Смотрите, вы обещали не выдавать меня.
1: Ладно уж, обещали, так не выдадим.
2: Не
1: скажем. Пускай нас будут презирать. И вообще мы больше туда не вернемся. Так что, Джим, валяй, рассказывай.
0: Последнее время около дома начал ходить вокруг один работорговец с юга. И я стал волноваться. Как-то поздно вечером я тихонечко подкрался к двери и слышу, как он предлагает нашей хозяйке, то есть миссис Дуглас, $800 за меня. Ну, я уж не стал дожидаться, чем все это у них кончится, и дал тягу.
3: Тетке захотелось.
1: Да, захотелось. Тебе бы тоже захотелось, если бы она у тебя была.
0: Конечно, мистер Том. Они все вас так любят. Не надо обижать родных. Мне кажется, что вам надо вернуться домой.
3: Давай-ка лучше спать, Том. Это первое средство от скуки. Поспала там, гляди, куда и скука девалась. Завтра опять будет солнышко, мы опять накупаемся вдоволь.
2: На что мне твое купание?
1: Мне на него наплевать, когда никто не запрещает купаться.

0: Знаешь что, Гека? Давай лучше выроем клад. Найдем кучу денег. Сядем на пароход и уедем в Европу. Вот здорово будет.
1: Где ты найдешь этот клад?
0: Обычно клад зарывают в домах, где водится нечистая сила. А помнишь, есть дом с привидениями у ручья за Стилхаус. Там и можно рыть. Гек, а что ты будешь делать со своей долей, если мы найдем клад?
2: Я уж найду применение своим деньгам, чтобы мне было весело. Я каждый день буду покупать себе пирожок, стакан содовой воды. И буду ходить в каждый цирк, который приедет к нам в город. Но ты что будешь делать со своей долей?
0: А я куплю себе саблю заправдушную. И еще такого бульдога. Совсем маленького. Щенка. И женюсь.
2: Женишься?
0: Да.
2: Ой. Том, ты не в своем уме.
3: Ты погоди, увидишь.
2: Тут и так все ясно, Том. Ты подумай, подумай хорошенько. Бери, к примеру, мою мать и отца. Они всю жизнь, день и ночь дрались.
3: Моя драться не станет.
2: По моему мнению, они все одинаковые. Том, подумай хорошенько, хорошенько. Ну, а как зовут девчонку, я забыл спросить.
3: Она не девчонка, а девочка.
2: Это никакого значения не имеет. Ну, как ее зовут?
0: Скажу, Гек, а сейчас давай спать, смотри, как поздно.
2: Женится. Женится. Слушай, если ты женишься, куда же я-то денусь, а?
0: Тоже женись.
2: Кто же меня в мужья-то возьмет? Подумай, что ты говоришь.

0: Кукла сегодня звонит не так, как всегда.
1: Кого-то хоронят.
2: Чек, кажется, я придумала эту штуку какую. Сдается мне, что ни одному человеку в мире не удавалось увидеть такого. А ты бы хотел посмотреть на собственные похороны?
0: А что в этом интересного? Выроют яму и закопают. Даже слезу никто не уронит.
2: А на мои?
0: А на твои? На твои, пожалуй, посмотрел бы. Наверное, рыдать все будут. Может быть, музыка будет играть. Страсть люблю, когда музыка играет.
2: Знаешь, я могу тебе доставить такое удовольствие.

Не надо отчаиваться, дети мои. Господь нуждается в своих верных слугах. Если он призвал их к себе раньше, до срока, значит, им там, наверху, уготована участь вершить свои благородные и добрые дела. Такова воля Господня. Но нам же, оставшимся на земле, следует благоговейно хранить память об этих двух гражданах нашего города. Об этих юных и великодушных созданиях рук нашего Господа. Да, они оставили добрую память. Вспомните, ну вспомните, с каким благородством вели себя Том Сойер и Гекельберри Финн. Каким послушанием.

по всей земле. И слава твоя простирается превыше небес.

0: Не надо, Гек. Все. Обычно клад зарывают в таких домах, где водится нечистая сила. И обычно под таким деревом, где есть сухая ветка.
1: Так вот же такое дерево с сухой веткой.

0: что, давай лучше бросим это дело. А то мне все время кажется, что за моей спиной кто-то стоит. И я боюсь оглянуться. Мне кажется, что ведьмы так и ждут, чтобы я оглянулся.
1: И мне жутковато, Гек. Ты понимаешь? Обычно, когда зарывают клад под деревом, то в ту же яму кладут и мертвеца.
0: Господи помилуй, нам еще и этого не хватало.
1: Да-да, чтобы он стерег клад.
0: Том, давай лучше уйдем отсюда. Что-то неохота мне возиться с этими мертвецами. Уж с ними всегда попадешь в беду. Сам знаешь.
1: Давай еще немножко покопаем, Гек. А то знаешь, как бывает, бросает копать, когда до клада остается всего 5 или 6 дюймов. А потом приходит кто-то, копнет разок другой лопатой. И готово. И берет себе все сокровища.

не кинозал «Маяка».

0: Портрет поколения определяется в психологии двумя моментами. Во-первых, все-таки историческим, событийным рядом, который играет роль и имеет значение. А во-вторых, и преимущественно, портретом поколения родителей. Наталья Антипова-Каплоухая, клинический психолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: камеру сниму на суточный ролл.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх Международный олимпийский комитет примет позже. В МОК также заявили, что не будут организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников, передает РИА Новости. Между тем, как сообщил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, МОК снял запрет на проведение международных соревнований в России. Кроме того, Дегтярев уточнил, что Международный олимпийский комитет отменил решение о нейтральном статусе российских спортсменов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
2: Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории.
0: Глава МОК Кирсти Ковентре заявила о важности предоставления права российским спортсменам возможности снова соревноваться. По словам Ковентре, МОК рассчитывает, что рекомендации по снятию ограничений с российских спортсменов будут приняты во внимание и использованы федерациями. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка. В Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Даниловка, Запорожской области. Противник потерял более 475 военнослужащих. Европа понимает, что гарантий безопасности со стороны США больше нет, поэтому ЕС трансформируется в экономический военный блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Он отметил, что Россия перед тем, как начать спецоперацию, долго говорила об угрозе своей безопасности, но никто ее не слушал. По словам Пескова, Украина и киевский режим являются для Европы отличным орудием для продолжения войны против России. Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нас безопасности, подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что европейским налогоплательщикам промывают мозги, чтобы оправдать рост военных расходов. И еще Песков заявил, что Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры. Россия может только приветствовать такой подход. Ранее сегодня Дональд Трамп, который прибыл в Анкару на саммит НАТО, заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечения безопасности в Европе. Он отметил, что США могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Глава Белого дома снова выразил недовольство странами НАТО из-за их нежелания помогать в конфликте с Ираном. Президент США также предупредил Европу, что ее больше не будет, если она не начнет вести себя осторожнее в вопросах миграции и энергетики. По словам Трампа, Европа за последние 20 лет стала совсем другим местом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве, по данным центров ОБС, в среду кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что состав ОКР больше не входит в региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет и впредь внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Кроме этого, исполнительный комитет МОК утвердил включение синхронного фигурного катания и фрирайда в соревнованиях лыжников и сноубордистов в программу Олимпиады 30-го года. Также в олимпийской программе дебютирует сингл-миксту биатлонистов, а вот лыжное двоеборье, которое появилось на играх еще в 1924 году, исключено из программы Олимпиады. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион 22 года в эстафете 4x10, двукратный чемпион мира и победитель многодневки Турдески 2017 года. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агенты костариканского футболиста предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». Вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян успешно прошел медосмотр в Португалии перед переходом в «Аль-Ахли», рассказывает Даниил Моногаров.
2: Один из сильнейших игроков чемпионата России подпишет контракт с командой из Джиды на 4 года с возможностью продления еще на сезон. Ранее в прессе сообщали, что за 26-летнего полузащитника южанам заплатят 25 миллионов евро, а зарплата Спиртсяна составит 6 миллионов в год. Многие поклонники футбола отнеслись к этому переходу скептически. Не стоит забывать, что у лидера команды Мурада Мусаева были варианты в Англии, Франции и даже Италии. Тот же британский Лидс, который тренирует поработавший в Краснодаре Даниэль Фарке, выглядел гораздо амбициознее. Также руководству черно-зеленых, например, поступало предложение от французского Ланса. За вариант с Аль-Ахли говорит как минимум наличие звездных одноклубников. Пусть из Джиды уехали Франк Кисье и Рияд Махрез, клуб все еще сохранил первого номера сборной Сенегала Эдуара Менди и английского бомбардира Айвана Тоуни. К тому же возможность посоревноваться за трофей местной пролиги с Криштиану Роналду, Каримом Бензема и Дарвином Нунесом звучит как отличный вызов и возможность заявить о себе. Повторюсь, Аль-Ахли попросил с ключевыми игроками. С практикой и доверием проблем быть не должно. Уже в августе команда начнет борьбу за Кубок Короля. В минувшем розыгрыше лиги до чемпиона страны Аль-Насра ей не хватило всего 5 очков.
1: Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В квалификациях к финалу чемпионата Европы в Мюнхене россияне Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков показали результат 3 минуты 14,72 секунды. Ранее юниорская сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Хочу все знать о геометрии.
4: Французская академия наук сделала официальное заявление, что мы не рассматриваем доказательства квадратуры круга. Хватит. Потому что приходили сотни тысяч писем, где разные люди считали, что они нашли. И это требовало очень много ресурсов, и они сказали «до свидания».
3: Геометрия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк». Летний кинозал «Маяка».

0: Слушай, Джо, я все думаю об этом деле. Не нравится мне оно. Ох, не нравится. Слишком опасно.
1: Размазня. Уж на что было опасное последнее дельце?
0: Да, сравнил. То был далеко вверх по реке. И никакого жилья по соседству.
1: Слушай, малый, отправляйся-ка ты назад. И жди от меня вестей. А я рискну. Пойду в город, все хорошенько выведаю. И дождусь удобного момента. Уж потом, когда мы сварганим это дельце, оба смоемся в Техас.
0: А что мы будем делать с нашим добром?
1: Оставим здесь. Таскать $600 серебром на себе дело нелегкое.
0: Верно. Я тут видел лопату. Во.
1: Откуда здесь лопата?
0: Лопата.

0: Что там еще?
1: Прогнившая доска.
2: Сундучок. Да, сундучок.
1: Посмотрим, какого черта он тут.
2: Тяжелый.

0: Да здесь $1000, дружище.
1: Говорят, одно время в этих местах работала шайка Маррелла.
0: Знаю. Похоже, что они закопали.
1: Ну что же, теперь тебе незачем заниматься этим делом.
0: Ты меня не знаешь. Тут не грабеж, а месть. И ты мне поможешь. А потом в Техас.
1: Ладно, будь по-твоему. А что мы будем делать с этим? Опять закопаем?
0: Да. Нет. Клянусь великим Сахемом, нет. Я и забыл. Ведь на лопате была свежая земля. Откуда тут взялась эта лопата? Какие люди принесли ее сюда? И куда они девались, эти люди? Как? Закопать деньги, чтобы кто-нибудь пришел, увидел, что земля разрыта, и выкопал их? Нет, этого не будет. Нет, нет. Мы перенесем их ко мне, в берлогу.
1: Верно. Я совсем забыл об этом. В которую?
0: В номер 2, под крестом. Первая не годится, чересчур на виду.

Братья, врозь все! Кто там может сидеть? Пошли скорее отсюда, пока нас никто не увидел.

0: всему не лестница.
1: Все-таки мы молодцы, что забрались сюда.
0: Еще бы.
1: А сундучок-то уплыл.
0: Проклятая лопата, фуршелость-то какая.
1: Такая удача бывает только раз. Упустил и пропал.
0: А мы можем это высидеть его, а?
1: Как это?
0: Слышишь, как он сказал, что попробует вернуться в город?
1: Верно, вернуться, чтобы отомстить кому-то. Ух, меня прямо лихорадка трясет, когда я подумаю, что могу встретиться с ним.
0: Кек, а что, если ты хочешь нам отомстить?
1: А? Ну, попали мы, Том.
0: А все-таки хотел бы я узнать, что это за номер 2.
1: Я уже думал об этом и ни до чего не додумался.
0: Может быть, номер дома?
1: Где же ты видел в нашем городишке номера на домах?
0: Ну ладно, надо бежать, Гек, а то мне дома хватит.

0: Ой, там Лёха принесла.
1: Это я, Гекельберри.

0: Всю ночь мне снился этот черт. Проклятый индеец гонялся за мной, чтоб ему провалиться сквозь землю.
1: И не нужно ему никуда проваливаться, Гек. Мы его найдем и узнаем, где деньги. И знаешь, что такое номер второй? Это же номер комнаты в таверне.
0: Что?
1: Да-да. Это же так ясно, как ясно, ясно, как шоколад. Как же я не мог догадаться раньше, Гек?
0: Ну и голова у тебя там.
1: Он живет там. Где же еще? Вот что будем делать. Мы будем следить за входом в таверну. Когда мы убедимся, что индеец Джо ушел, то мы попробуем открыть дверь. Я оставлю все теткины ключи. Может быть, один из них подойдет к двери. Ну что, согласен?
0: Окей.
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. «Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область. Губернатор Георгий Филимонов сообщил об оперативных мерах по стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. Как отметил глава региона, обратился с личной просьбой к руководству «Лукойла», «Татнефти», «Газпромнефти» и других топливных компаний об увеличении поставок бензина марок АЕ-92 и АЕ-95 в Вологодскую область. Компания «Лукойл» уже приняла решение о существенном увеличении объемов поставок. Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраивается логистика доставки топлива. Уже решены проблемы с обеспечением бензином Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого кругов. В настоящее время ведется работа по доставке топлива в Никольск. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа специального и социального транспорта, аварийных служб, а также пассажирских перевозок. О перестройке работы в топливном секторе Вологды сообщил глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях.
2: Уважаемые вологжане, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит на заправочных комплексах, мы приняли решение организовать волонтерский штаб. На каждой заправке у нас будут и сотрудники ДНД, и наши волонтеры организовывать работу очередей. Это в том числе будет вестись соответствующая электронная запись, координация заправочных комплексов. Вот, мы будем полностью взаимодействовать с коллегами, с топливозаправочными компаниями и понимать, сколько, соответственно, топлива на ту или иную заправку поступает, когда поступает. 20 литров у нас ежесуточная норма, она будет соблюдаться. Спекуляций здесь никаких не должно быть. Занимать очередь за товарища, за друга тоже нет. Соответственно, приехали, заправились, уехали. Если мы это не делаем с вами, у нас возникают вот такие огромные очереди. Прежде чем вот такие решения принимать, мы проговорили с коллегами, сетевыми заправками. Они нас четко уверили, что дефицит, он искусственный, его нет. Топливо поставляется в том же объеме, как и в прошлом году. Просто естественно понимаем, что ситуация нервозная, поэтому люди поехали запасаться впрок. Сейчас мы должны это все отрегулировать, и мы это отрегулируем. Я прошу набраться спокойствия, плюс создадим соответствующую электронную платформу, на которой будет вся актуальная информация. Количество заправок наших, соответственно, количество наличия топлива, очереди, чтобы можно было и всем погрузиться, посмотреть и принять для себя наиболее оптимальное решение, когда поехать на заправку и заправиться.
1: В Вологде откроется первый предпринимательский класс для школьников. Как отметил глава региона, запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников. Проект «Бизнес-классы». Впервые будем обучать школьников 10-11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени Милютина с нового учебного года. Напомню, что на Вологодчине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психолого-педагогические и IT-классы, а также классы по модели «Сириус». Продолжаем развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры еще со школьной скамьи. Более 4000 заявлений уже подали абитуриенты на поступление в вологодские колледжи и техникумы. Приемная кампания в регионе стартовала 20 июня. Набор ведется по 98 специальностям. В 2026 году для поступающих предусмотрено 8500 бюджетных мест. Это на 100 больше, чем годом ранее. Прием ведут 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. В Вологде идет приемка школы и детских садов к новому учебному году. Учреждение проверяет комиссия, в которую вошли представители управления образования, профсоюза, ОМВД, ГАИ и общественники. Так, в Вологодском детском саду номер 49 «Гусельки» особое внимание уделили капремонту и городской программе обновления учреждения. Малыши придут в свои группы уже в середине июля. Всего комиссия осмотрит 42 школы, 4 учреждения дополнительного образования с филиалами и 73 детских сада. Проверка готовности вологодских образовательных учреждений к новому учебному году продлится до 9 августа. Вологда Кириллова, где идет прием заявок на слет молодежных активов «Мост-2026». Слет состоится с 7 по 9 августа в программе «Конкурс на лучшее обустройство бивуака», «Туристический маршрут с ориентированием», «Творческий конкурс», «Квиз», «Командная игра» и «Конкурс поваров». Для участия необходимо собрать команду, опубликовать в соцсети ВКонтакте пост с видеороликом на тему «Прошлое, настоящее, будущее. Все это мост» с хэштегами «Молодежь-35», «Мост-2026», «Лето русского севера». В прошлом году слет объединил более 200 человек. Организаторы приглашают всех желающих стать частью истории мероприятия в этом году. Заявки принимаются до 1 августа включительно на сайте организаторов.
0: Новости спорта.
1: Череповецкие бадминтонисты завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях. Александр Белый победил в мужском парном разряде. Дмитрий Колмаков взял золото в мужском одиночном разряде до 15 лет, а также 2 бронзы в мужском парном и смешанном парном разрядах до 17 лет. Состязания «Солнечное Забайкалье» прошли в Чите и собрали более 80 спортсменов из 10 регионов страны

0: года на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Ветер юго-восточный, 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации МОК, отменил санкции в отношении российских спортсменов. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх МОК примет позже. Там также заявили, что не будут организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Как заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, сегодня МОК снял запрет на проведение международных соревнований в России. Он также уточнил, что Международный олимпийский комитет отменил решение о нейтральном статусе российских спортсменов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта.
3: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену. В свою очередь, глава МОК Кристи Ковентри заявила о важности предоставления права российским спортсменам возможности снова соревноваться. По словам Ковентри, МОК рассчитывает, что рекомендации по снятию ограничений с российских атлетов будут приняты во внимание и использованы международными федерациями видов спорта. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицка и Захаровка в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мерлоги. В СУ потеряли до 205 военнослужащих. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это большая ошибка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Он подчеркнул, что Россия не является источником угрозы для Европы. Между тем, процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нацбезопасности. Представитель Кремля отметил, что Украина, киевский режим, является для Европы отличным орудием для продолжения войны против России. Он обратил внимание, что многие страны Европы снабжают киевский режим оружием и данными спутниковой разведки. Что это, если не прямое вмешательство, заявил Песков. При этом он подчеркнул, что позиция Украины ухудшается с каждым днем. Россия идет вперед на линии боевого соприкосновения. Британия возглавит европейский проект по созданию дальнобойной ракеты с предполагаемой дальностью до 3000 километров, сообщает газета «Телеграф». По информации издания, к созданию ракеты также присоединятся Германия, Франция, Нидерланды и Украина. Проект должен снизить зависимость Европы от американских вооружений. Его представят на саммите НАТО в Анкаре. Инициатива ускорилась после отказа Трампа от планов разместить в Германии подразделение с ракетами «Томагавк», утверждает газета «Телеграф». Зеленский примет участие в ужине лидеров стран НАТО в Анкаре, но не будет допущен на заседание саммита Альянса, сообщает CNN. По мнению американского телеканала, это сигнал о том, что амбиции Киева о присоединении к Альянсу остаются нереализованными. Ранее газета Daily Telegraph написала, что лидеры стран НАТО отодвинули на второй план тему Украины и Зеленского на саммите Альянса, опасаясь негативной реакции Дональда Трампа. Как отмечает ТАСС, саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина, который состоится сегодня вечером, и одной пленарной сессии, которая пройдет завтра. Добавлю, Трамп сегодня на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом уже выразил свое отношение к Европе и НАТО. Глава Белого дома снова высказал недовольство странами Альянса и за их нежелание помогать в конфликте с Ираном. Трамп также заявил, что США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности Европе и могут вывести оттуда всех своих солдат. Дождь будет идти в Москве почти две недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, осадки, согласно прогнозу, в той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12-13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но они будут ежедневными, отметил синоптик. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: сразу.
1: Все сразу. Все сразу приветствует вас. Я Михайловна. Спасибо вам за ваше внимание. Передача иногда полезная, какой-то несет такой смысл. Иногда, ну, вот начать хочу точно с интересного факта. Сегодня день Ивана Купалы. И советская часть радиослушателей, вообще население, ну, всегда, ну, как-то, ну, купали кого-то, видимо, но так особо не вдавались, хотя мы не так далеки от того, чтобы купаться и наслаждаться. Я даже вычитала как четыре элемента: огонь, вода, трава, обряды. Вот такие признаки праздника Ивана Купалы. Елена Феликсовна Теплова с комментариями, директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизованных отношений факультета религиоведения. Здравствуйте, Елена Феликсовна.
2: Добрый вечер.
1: Что за день Купалы и правильно ли мы произносим, потому что некоторые вообще Купавы говорят. Ну там что только я не слышала, до седьмого коленя.
2: Ну, на самом деле, вы произнесли в первый раз правильно. Считается, что надо говорить день Ивана Купалы. При этом, знаете, в историках, среди историков есть очень разные мнения о том, почему вот он так называется. Ну, давайте прежде всего вспомним, что если мы подумаем сегодня о церковном календаре православной церкви, то сегодня день памяти Иоанна Предтечи, того самого человека, который родился за полгода до Христа и крестил его в реке Иордан. И да, он, между прочим, крестил всех. Поэтому вот это слово «купать», «вода», «обряд в воде» – вот это очень важная вещь для того, чтобы поговорить о сегодняшних событиях, ну, вот о тех праздниках, которые в традиции у нас возникают.
1: А вопрос, Елена Феликсовна, а вот Иван Предтечи и Иван Креститель, и Иоанн Креститель, это один и тот же человек, я правильно понимаю?
2: Да, да, Предтечи, потому что он идет перед Спасителем с точки зрения православной церкви. Он, кстати, и по возрасту был старше Христа на полгода. Они, ну, с точки зрения библейской истории, они были троюродными братьями. Они родственники по крови. И как раз, когда... Мы говорим сегодня, видите, ночь 6 на 7 – это Иван Купала, а ночь 6 на 7 января
1: – крещение.
2: Это Рождество.
1: А, Рождество. А, ну, видите, я еще не до конца календарь изучила. Ну,
2: ну напоминаем,
1: садись,
2: да,
1: два.
2: Просто вот напоминаем.
1: Ладно, ну я просто родилась в 70-м, у меня вообще не было этих названий вокруг. Ну, как бы там ни было, всегда культурология – это интересно, и история – это тоже непросто, потому что все-таки говорят, это какой-то древнеславянский еще праздник, поскольку сейчас, наверное, можно было купаться начинать, поскольку солнце нагревало, может быть, землю нашу.
2: Да, вы правильно говорите, что вообще праздник Ивана Купалы, вот тот, который мы воспринимаем с вами как такой самый необычный, такой загадочный праздник, он относится, конечно, к языческим временам. Ну, кстати, мы много раз уже говорили о том, что на самом деле подтвердить мифологию славян мы не можем. Ее в письменном виде не существует. Она приходит к нам в пересказах, в преданиях и так далее. Ну и действительно, ну вот если мы говорим о календарях, да, то 6 июля это был день Агриппины Купальницы. Вот когда

0: уже купаться начинали. Ну и действительно, на Ивана Купалы считалось, что сила воды – это очень важно. И в некоторых местах считалось, ну просто обязательным окунуться в эту купальскую ночь. А в некоторых регионах говорили, что нет, очень тонка связь между потусторонним миром, и неизвестно, кто еще из воды вылезет. Поэтому у некоторых славян было запрет на купание в этот день, в эту ночь, вернее, а у некоторых как раз была рекомендация. Знаете, была такая примета, что в этот день только колдуны не лезут в воду, поэтому можно понаблюдать.
1: Ну, потому что бороду долго сушить. А, Елена Феликсовна, еще такой момент. А, может быть, что-то сейчас мы все чудо ждем какого-то глобального, но пока его все нет, вот от этой ночи древние люди и уже современные что могут ждать там как-то? Или какой-то, может быть, ну какие-то есть сейчас безобидные совершенно ритуалы, которые можно сделать?
0: Да, древние люди ждали от этой ночи самых сильных трав. И вот, кстати, ну, мы знаем все про папоротник, да, который никто не нашел, и биологи не подтверждают, что он цветет. А вот Иван да Марья – это как раз тот самый цветок, который считается надо собирать, потому что он и полезен для здоровья, он еще и оберег. И вот древние люди как раз говорили, оставь в доме у себя цветок Иван да Марья, Иван с Марьей будут разговаривать, и злые силы будут думать, что дома кто-то есть. Хорошо. Поэтому, конечно, сегодня сила трав – самое лучшее время для сенокоса. Кстати, именно с этого времени сенокос и начинался.
1: Ну что ж, у кого-то, слушатели, есть ли сенокос или нет, да, огурцы на приусадебных участках вроде.
0: Венки можно плести еще обязательно. А как же венок из полевых цветов?
1: Венок. Нет, нам не до венков. У нас чемпионат мира, ну, где-то на планете проходит. Нам до шарфов. Мы про шарфы сейчас поговорим, фанатские. Так что
0: значит, гадать на ужинного не будем.
1: Нет, ну, давайте кому-нибудь это пожелаем. Но я точно нет. Спасибо огромное, Елена Феликсовна Теплова, директор Центра историко-культурных исследований религии, была у нас в гостях.
2: Все сразу.
1: Ну и о фанатских шарфах, от бабушкиных каких-то запасов до современного фанатского. Ольга Хлопонина, наша большая подруга, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Сегодня с нами. Оль, привет, рада тебя слышать.
3: Рита, привет, рада тебя слышать тоже. Здравствуйте.
1: Ну давай тогда камин-аут. Да, у кого какие шарфы дома? У меня есть точно спартаковский шарф и есть шарф Лацио. Я с 2000 года счастливый обладатель вот этого клуба итальянского шарфа и хожу на самые нарядные мероприятия в них. Что у тебя
3: ты
1: есть, чтобы
3: молодец,
1: мы так не просто? У тебя есть хоть один?
3: Она фанатка футбола. А остальная у меня вся семья, у меня все хоккеисты.
1: А, тогда ладно, все, вопрос зачеркиваю.
3: Да.
1: Тогда давай об этой истории кратко.
3: Мы, конечно, расскажем, да. Ну, мы можем просто взять, посмотреть футбол, посмотреть шарф. Шарф имеет гораздо более долгую историю, понятно, потому что еще в Риме там были вот эти платки, сударевым, так называемым, шейный, как бы, да, вытирать пот и так далее. И дальше он развивался. То есть более длинная история. Футбол, конечно, это 19 век, уже появляется он. Но первоначально первый футбол, это все-таки было развлечение такое для, ну, джентльменов, можно сказать, или таких вот узкая достаточно, да, история. И никаких аксессуаров болельщиков как таковых нет. Утащили они эти аксессуары, вообще шарф какой-то, да, такой вот именно спортивный аксессуар, он идет от соревнований регби и гребли в Оксфорде и в Кембридже. Вот там эта первая история появилась, потому что с 1856 года примерно у них там уже стали в командах такие вот атрибуты появляться. Но, опять же, первоначально там были такие вот, почему современные шарфы часто называют вообще вот атрибуты розетками. Это вот как раз от английского названия, потому что первые были в цветах команды, ну, такие как бы вот как в виде цветочка они. Были ленты, что-то вот такое. То есть, в целом, вот эта функция отличает своих от чужих, это вот в спорте реализовалось в командах с университета Оксфорда, Кембриджа, а у военных, ну, мы помним, да, что это было отличие военной формы, но, опять же, до определенного периода, потому что сначала форма была важна, когда ближний бой был различать своих-чужих, а вот с развитием дальности оружия надо стало, наоборот, быть незаметнее. Ну, об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим, не будем военную тему брать. После Первой мировой войны, значит, да, и что у нас вот эти были первые шарфы? Это они были полосатые, как правило, они повторяли вот эти цвета каких-то клубов, когда они появлялись. Почему полосатые? Ну, проще вязать, потому что, естественно, никакого производства тогда не было. И почему они вообще, вот после Первой мировой войны футбол становится очень демократичным. Вот демократизация такая футбола, он очень возрастает. Ну, действительно, игра, в которую могут играть все, она зажигательная такая, увлекательная. Но футбол играют на открытом воздухе, потому что трава любит у нас открытый воздух. Холодно. Английская история, там холодно. Поэтому вот эти шарфы, они выполняли и утилитарную функцию, и символическую. Мы отличали своих от чужих. С точки зрения технологии, женщины, вот как ты сказала, мамы, там, сестры, ну, женщины, наверное, все умели вязать, поэтому все и вязали. Да. Вот. И, соответственно, вот это примерно 20-30-е годы, то есть, да, плюс-минус, соответственно. То есть массовое зрелище это становится и такая коммерциализация некоторого футбола. А до 60-х годов это все была домашняя вязка, толстая шерсть такая, да, вот удобная. Потом появляются новые технологии, появляются синтетические ткани, шелкография примерно. И становится возможным сделать какие-то эмблемы, какие-то надписи. Появляются субкультуры, потому что футбол внутри тоже развивается. И там появляются такие вот два направления. Одни носили большие шарфы, потому что это было вот тянуть, как мы привыкли, да, вот видите, на трансляциях, растягивают прямо на стадионе.
1: Все растягивают с названием, да-да-да-да, ага.
3: Да, но с другой стороны появилась тусовка богатеньких таких хулиганов, которые просто, ну, так развлекались, и полиция все это дело не любила, и для них фирмы стали выпускать такие, ну, как бы платки, да, вот с, ну, с цветами якобы, да, то есть плакос, там, бёрбер, вот это вот они все делали. Да, да, да. Ну, а к 80-м, наконец, футбольные клубы сообразили, что вообще-то шарф это прекрасный мерч. И тогда уже стали появляться лицензии, стали появляться вот такие все истории. А с конца 70-х примерно появилась техника жаккардового рисунка. Жаккард – это когда рисунок печатается не на ткани, а он как бы сплетается, то есть, да, нитками делается вот этот вот рисунок. И, соответственно, вот французская фирма «Vidal de Foot», они много клубов снабжали вот этими вот шарфиками такими, да, то есть получается…
1: Ну, смотри, то есть мы… В какой-то момент мы функциональность абсолютно отметаем. То есть, ну, если брать шарфы и Латинскую Америку, или там
3: Марокко,
1: или что-то
3: такое. Конечно, зачем им шарфы? То есть, уже не для тепла. Нет, теоретически его, конечно, можно, если мы сидим где-нибудь в Англии, он нас по-прежнему согреет.
1: Да и в Риме-то там не холодно. С шарфом Лацио я там ходила на Интер, помню. Драка такая была.
3: Да, главная функция сохраняется, отличать своих от чужих. Вот это самое главное такая. То есть шарф в данном случае это самая такая демократичная, удобная, карманная, можно сказать, да, но при этом наглядная форма, ну, флага, ни больше, ни меньше. Ну, а к нашему времени, конечно, уже изменяется очень много, потому что появляются какие-то крафтовые, сделай сам шарфы, есть псевдо-шарфы, то есть это в моду, да, вошло, когда это аксессуар, он такой толком клуб не показывает, а просто вот, ну, как будто бы у тебя этот шарф. Благотворительные всякие шарфы, шарфы к медь, к конкретному матчу, к чему-то вот так, к такому, таким вещам. А у нас первым был «Спартак». Первые шарфы наши, это вот красно-белые спартаковские, а потом следующий, по-моему, «Зенит» был. Ну, а дальше уже все остальные. Если не ошибаюсь, может, на меня сейчас фанаты другие обидятся, но «Спартак» точно был первым.
1: Ну,
3: вот
1: мы давай тогда
3: нас, конечно, тоже
1: наметим еще одну встречу и поговорим о шарфах, которые используют действительно как мерч, и какие самые удачные и, наверное, самые такие, наверное, модные на данный момент шарфы и изделия вот из этого отдела мерчендайзинга. Спасибо культурологу Оле Хлопониной, и я следующего гостя представлю.
2: Все сразу.
1: Ну, я надеюсь, сейчас фанаты «Спартака» воспримут следующую новость нормально, потому что я хотела пригласить и пригласила в эфир кулинара Антона Аренца, чтобы мы подошли или подобрали к самым подходящим приправам и специям, внимание, к мясу и рыбе. А я с такой хитрой рожей это озвучиваю. Ну, как бы то ни было, Антон Аренц, здравствуйте. Привет.
4: Добрый вечер, Маргарита. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я хочу закрыть один важный кулинарный вопрос.
1: Давай.
4: Вы замечали, кстати, что от них мясо такое вкусное, что невозможно оторваться, а у других, ну, просто на выброс. А с рыбой так вообще, вы знаете, вечная беда. То тиной пахнет, что специями забито так, что вкуса той самой рыбы не разобрать. А знаете, в чем секрет?
1: Нет.
4: Самый главный, Маргарита. Да. Так вот,
1: нет, я стараюсь, знаете, это не сделать дома.
4: Смотрите, я сейчас вам расскажу. Это все очень просто. Короче, специи бывают согревающими для сурового мяса и холодными для нежной рыбы. Главное, сейчас вы меня не перебивайте, я быстро разложу специи по банкам, и вы просто станете шеф-поваром за 5 минут. Итак, поехали. Да. Значит, первая категория. Согревающие. Они разгоняют кровь и помогают желудку превратить тяжелую еду. Переваривать, извините. То есть они созданы для брутального мяса. Да простят меня футбольные болельщики. А если жаришь свинину или говядину, им нужен огонь. Понимаете, огонь. И этот огонь зажигают зира и кориандр. Они буквально растапливают вот этот вот жесткий мясной жир. А вот стейки всегда надо добавлять стейки розмарин или тимьян. Они пахнут хвоей, смолой, баней. Понимаете, это такая мощная штука, которая раскрывается только в кипящем масле. Да, и мясо они делают просто кулинарным шедевром. А вот нежную рыбу просто сожгут. Кстати, просожгут. Маргарита, я уверен, что вы тоже хоть раз покупали в супермаркете готовую рыбу в маринаде, а? Да?
1: Которая нет. Так, я только замороженную треску. Не-не, в маринаде не брала.
4: Но большинство берут в маринаде. Там и чеснок, и чили, и розмарин. В общем, туда такое сыплют. И сыплют для того, чтобы... Короче, если маринад для рыбы выглядит как копия восточного базара, яркого цвета и с тысячу специй, вас точно пытаются надуть. Хорошей рыбе нужна прохлада. И мы переходим ко второй категории. Холодные специи работают как кондиционер в машине в 30-градусную жару, которую мы еще помним тут в Москве. В них много ментола и цитрусовых нот. Они дают рецепторам ощущение прохлады и чистоты. Это абсолютное спасение для рыбы. У рыбы нежная текстура, ее нельзя пытать розмарином. Ей нужна свежесть. Mm-hmm. И главный здесь ингредиент, я считаю, что фенхель. У него прохладный анисовый аромат, который делает даже жирную рыбу субъективно легкой. Это очень важно для тех, кто сидит на диете. Ешь жирную рыбу и думаешь, ага, я сейчас худею. Да, сюда же можно положить тархун, лимонную цедру. Они как бронзбой смывают специфический запах тины или йоды, превращают рыбу и морепродукты в изысканное блюдо. Мясо такую прохладу в сковороде просто не заметит. А для рыбы это просто идеально.
1: И у нас есть полминуты на курицу. Курица, рыба, помните? Полминуты.
4: Смотрите, ну, что для курицы? И то, и другое. Давайте, смотрите, я лучше вам скажу, три банки у вас есть, вот три банки универсальные специи. Это сушеный чеснок, в мясе он дает сытость, а в рыбе убирает специфический запах. Сладкая паприка, она фантастический цвет золотой дает когда и легкую сладость в мясной корочке и стейку из лосося. И черный перец. И знаете, в чем его магия? В том, что он раздражает рецепторы на языке. И тем самым заставляет вас чувствовать вкус самого продукта в 3 раза круче. И это чистая физиология. То есть, когда пьешь чай с мятой или блюдо с фенхелем, у тебя на языке срабатывают те же самые рецепторы, которые реагируют на мороз. И твой мозг думает, что включили кондиционер. Когда пьешь мясо с зирой и перцем, сосуды расширяются, кровь бежит быстрее, вот тебе обогреватель. Так что, Антон, на самом деле, те, у кого отключили горячую воду, добавляйте согревающие специи и бегом в холодную.
1: И будет все хорошо. Вы прекрасный спикер. За 4 минуты почти все разложили и объяснили. Огромное спасибо. Приходите к нам еще. И мы сейчас узнали, какие самые подходящие специи к рыбе, мясу, чуть ли не курице и вообще в домашнем хозяйстве. Спасибо еще раз. Антон Аренс, кулинар и гастрономический обозреватель.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России, отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов и любых других символов на Олимпийских играх МОК примет позже. Там также заявили, что не будут организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории. Точка поставлена, ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
0: По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену. В свою очередь, глава МОК Кирсти Ковентри заявила о важности предоставления права российским спортсменам возможности снова соревноваться. По словам Ковентри, МОК рассчитывает, что рекомендации по снятию ограничений с российских атлетов будут приняты во внимание и использованы международными федерациями видов спорта. Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб и 27 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Россия идет вперед. На линии боевого соприкосновения позиции Киева ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». По его словам, российские войска продвигаются по различным направлениям, выполняя задачу по созданию буферной зоны. Представитель Кремля подчеркнул, что вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена. России до полного освобождения Донбасса осталось занять Краматорск и Славянск. Песков заявил, что Россия может продолжить достигать успеха в зоне спецоперации без применения ядерного оружия. По его словам, Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе своей экономикой, и может себе позволить продолжить боевые действия. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это большая ошибка, подчеркнул Песков. Он также посоветовал странам Европы наладить диалог с Москвой. Если не прислушиваться к России, то будут проблемы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет и впредь внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Футболист сборной Колумбии Краснодара Джон Кордоба выбыл на несколько недель. Все подробности у Даниила Моногарова.
2: Главный тренер национальной команды Нестор Лоренцо официально объявил, что форвард больше не выступит на чемпионате мира. Ему диагностировали разрыв приводящей мышцы левой ноги. Срок восстановления составит несколько недель. Из-за этого повреждения Кордоба пропустит стартовый отрезок в РПЛ. Для борьбы за чемпионство руководство «Южан» собирается найти бомбардиру замену. Например, активно обсуждается попадание в шорт-лист Краснодара нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Хотя сам россиянин заявлял, что больше всего хочет выступать за железнодорожников. Тем не менее, даже если придется ограничиться арендным соглашением, вице-чемпион России постарается найти нового завершителя. Если не получится кого-то подписать, на острие атаки могут вынужденно сыграть Мозес, Хуан Басели или Александр Кокшаров. Не стоит забывать, что в первом туре премьер-лиги Краснодар на выезде встретится с Рубином. После прихода Франко Артиги команда прошла вторую часть минувшего розыгрыша сверхуверенно, уступив лишь Спартаку в 29-м туре. Последний очный матч на Казань-арене южане проиграли со счетом 1-2.
1: На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сегодня очередные матчи 1/8 финала. В эти мгновения Аргентина и Египет. Идет первый тайм. Египет ведет 1-0. Месси не забил пенальти. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьей. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Маяк.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа продолжается. Я Михайловна, и сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог клиники Док Дети и Док Мед Павел Карамышев. Павел, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Хотел задать несколько вопросов о активности, полезной активности для глаз. Мы все время говорим о физических нагрузках, о разных там, походах в лес или каких-то даже более сложных моментах, как настольный теннис или бадминтон. Но вот глаза, как мы можем им дать активность?
2: Ну, начнем с того, что, в принципе, физическая активность никакой там прямой корреляции со здоровьем глаз как таковой не имеет. Есть только одна четкая взаимосвязь. Это солнечный свет, то есть нахождение на улице. Можно просто идти, можно стоять, можно бегать. Но факт именно солнечного света ключевым фактором является, да, то есть который влияет на минимизацию рисков прогрессирования близорукости у детей, да, потому что все-таки глазное яблоко растет, и риск больше в детском возрасте, у взрослых он меньше. Вот. Что касается вообще, в принципе, физической активности, проводятся различные исследования, ну, не так их много, все-таки, да, физическая активность. Трудно набрать такую группу, и получается прямой взаимосвязи, прям что вы занимаетесь именно плаванием, например, пинг-понгом, и плавание дает лучший результат, чем пинг-понг, нет. Единственное, показало четкую взаимосвязь, знаете, что это именно некое временное кислородное голодание, которое увеличивает сосудистую оболочку, чуть-чуть в размере, да, то есть увеличивает приток крови, но опять же такая... Это теоретическая доказанная история, но не нашла на практическое применение. То есть, да, есть изменения. Влияет ли это на риск проблем? Никакой связи, к сожалению, не нашли или пока не было это как-то опубликовано. Поэтому мы когда рекомендуем активность? Вот какая может быть? Как детский офтальмолог, да, у нас детишки с косоглазием, например, у них есть нарушение стереовосприятия, глубины пространства. И тренировки такие, как любые виды с мячом, да, пинг-понга заканчивая, ну, теннисом, волейболом и все остальное, развивают динамическую остроту зрения, то есть они лучше понимают и лучше ориентируются, особенно после операции, когда им исправили дефект, и нужно дать головному мозгу время адаптироваться. Вот тогда это есть действительно хороший отклик, хороший результат, когда они,
1: Док,
2: в принципе...
1: Но, а вот... Вот физическая нагрузка для глаз, это именно глаза напрягаются или мозг? Потому что я вот этот бадминтон практикую уже больше года или там что-то, и я очень плохо вижу, если, ну, у меня плохое зрение. Я всегда в очках, но я стала чувствовать все-таки длину, расстояние между ракеткой, рукой и вот этим валаном, хотя я практически его не вижу. Вот это для глаз или для мозга задание? Вот
2: это классный вопрос. Я как раз-таки, да, я всегда говорю, вот опять же, чуть-чуть возвращаясь про последствия хирургии, да, когда детишкам, мы тренируем именно головной мозг. То есть именно мозг обрабатывает информацию. Глаза – это лишь проводник информационный. Поэтому тренировать там, когда родители приходят, у нас устают глаза. Я всегда говорю, друзья, у нас внутри глаза нет рецепторов, которые позволяют, ну, создавать условия там, утомляемости. У нас глазодвигательные мышцы природы настроены на тысячекратные сокращения, да, то есть вдаль-близь, это перемещение фокуса, там, очень-очень много раз мы это делаем за жизнь, поэтому тренируйся, не тренируйся, бицепсы в глазах не вырастут, поэтому мы тренируем адаптацию, понимание, ну и, конечно же, реакцию, скорость реакции, просто именно работа мышцы, то есть насколько быстро она сокращается, меняет положение глаза, что позволяет вам лучше следить за там, валанчиком, да, то есть это действительно факт. Но становится ли крепче, скажем так, в кавычках, глазное яблоко, и это формирует какой-то барьер? Нет, это просто классная активность, которая и вам помогает отдохнуть. И конечно же, насытить кислородом весь организм, и глаз в том числе.
1: И вы сказали, что все-таки солнечный свет, витамин D, это тоже возможно, как есть некие исследования, что помогает. Но одновременно и смотреть на солнце это нельзя. То есть детям мы тоже надеваем очки солнечные, качественные, с молодых так называемых когтей.
2: Абсолютно. Но здесь именно фоновый вообще, в принципе, свет. Там даже не то, что идет витамина D выработка, то, что есть такая дофаминовая теория, то, что солнечный свет десятки тысяч раз, даже если мы будем в солнцезащитных очках, именно яркость, да, все-таки давайте так, солнцезащитные очки же блокируют не весь ультрафиолет, а только негативный спектр, который негативно оказывает влияние. Весь мы не можем заблокировать априори, поэтому у нас все равно до сетчатки попадает часть спектра, и это свое влияние оказывает. Опять же, особенно если мы берем близость потихонечку к какому-то реальному, да, расположению, к какому-то реальным странам, да, то есть там вообще направление лучей, то есть объем солнечного света, он в разы больше, чем севернее, конечно же. И вот тут Это четко показывает взаимосвязь. Друзья, больше на улице бегаем, прыгаем, ходим. То есть есть исследования, где даже делили школьников на занятия не только на улице и в помещении, есть четкая взаимосвязь. Да, друзья, там 1,5-2 часа времени на улице, именно цифра такая была в среднем получена.
1: Ну не про лыжи показывает. Же вот эти, мы, которые деревянные, или зимой тоже есть польза какая-то в этих лыжах. Ладно, давайте к зиме ближе встретимся. Я ничего ужаснее в своей жизни не переживал. Ко мне физрук выгнал куда-то бежать 100-метровку на деревянных лыжах. Я прокляла вообще жизнь свою. Родителям потом высказывала. Но тогда об этом и зрении, и все мы поговорим уже чуть позже, но уже ближе к зиме. А так мы вас услышали. Спасибо огромное нашему гостю сегодняшнему. Врач-офтальмолог был у нас в гостях Павел Карабышев.
0: Все сразу.
1: И сенсационная новость. Исследовали огромное количество русских слов и названо слово с рекордным числом синонимов в русском языке. Мария Ровинская, не, Равинская, все-таки, прошу прощения, у меня иногда тут с ударениями бывает вопросы, проблемы. Мария, вы извините, да? Равинская, лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук и доцент кафедры русского языка МАРХИ. Вопрос к слову «очень», да? Вы прочитали заметку?
3: Конечно, но она меня не удивила.
1: Так.
3: Это было предсказуемо, потому что такие слова, ну, единственное, у него мог бы конкурент, ну, хотя нет конкурента, потому что очень это может быть и очень хорошо, и очень плохо. Такие слова, которые усиливают какую-то идею, какой-то признак, они тяготеют к разнообразию синонимии, тут ничего не поделаешь.
1: Ну, давайте пример. Смотрите, наречие «очень» считается словом с наибольшим количеством синонимов в русском языке. 100 вариантов почти насчитали специалисты. Значит, какие самые «очень»? «Весьма», «крайне», «чрезвычайно» или что у нас еще?
3: Ну, «жутко». Там есть какие-то «жутко», «фантастические», там еще какие-нибудь.
1: «Страшно».
3: Много есть какие-нибудь более изысканные, даже некоторые устаревшие, типа «порядочно». Mm-hmm. Можно сказать «порядочно». Он утомил кого-нибудь на.
1: А, ну да-да, не очень утомился, а у меня... Да. Нет, «порядочно поднадоел». Вот такая фраза есть.
3: Да-да-да, «порядочно поднадоел». И так далее. Но это понятно. Почему? Потому что вот такие, как их называют, интенсификаторы, усилители... нуждаются в разнообразии, поскольку если мы будем использовать только одно слово «очень» во всех ситуациях, нам станет скучно жить. Mm-hmm. И самое главное, это слово потеряет ту самую экспрессию. Оно же экспрессивно, оно усиливает. Если мы его заболтаем, если оно станет нам уж совсем-совсем привычным, то эта самая экспрессия потеряется. А так у нас выбор из 100, может быть, даже с лишним слов, mm-hmm. дает возможность разнообразить наш лексикон в выражении вот довольно простого смысла, но очень для нас нужного.
1: То есть, в принципе, если мы это считается просторечием или нет, и говорим, когда ужас как, это очень тоже. А вот слово «зело» – это вообще такое подчеркивание, ну, такого науч-попа, да, или чего-то,
3: ну,
1: такого.
3: Ну, «зело» – это архаичное слово, оно не научное, а просто устаревшее архаичное слово. Мы можем стилизовать свою речь, его использовав какими-то целями, а ужас как или кошмар какой там, или как кошмар как, или еще что-нибудь. Это не просторечное выражение, а разговорное. И в разговорной mm-hmm. речи как раз этих синонимов больше всего, mm-hmm. потому что разговариваем мы эмоционально зачастую,
1: да,
3: нам
1: да,
3: хочется, да. очень хочется выразить свое настроение, свое отношение к тому, что мы говорим или видим вокруг. И для этого, слава богу, есть слова в русском языке. Их очень много.
1: Случайно не знаете, ведь если говоришь «устал как собака», то здесь тоже это как синоним слову «очень»? Или нет?
3: Конечно, да. Это тоже такой же интенсификатор-усилитель. И вот это значение усиления какого-то смысла может выражаться самыми разными способами. Как собака, это тоже туда же. Очень устал. Это фразеологизм, который имеет ровно то же значение.
1: Так. Ну, тогда будем следить за своим языком и разнообразием, попробуем его вот такими словами. Вообще все эти лингвистические штуки-дрюки очень интересные. недавно узнала, ну, совершенно неожиданно, я помню из детства, слово «лоджия». Оказалось, это римское слово, древнеримское, из архитектуры. А у меня бабушка на лоджии соленья солила. И как с этим жить теперь? Спасибо филологам и лингвистам. К вам вернемся.
0: «Маяк». Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
4: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов, смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Категория 16+.

Все сразу программа подходит к концу. И сегодня вспоминала все темы и думала, может быть, какие-то специи задействовать. Раз мы так с Антоном Аренсом, шеф-поваром, хорошо поговорили, сразу приходит на ум Spice Girls, да, перчинки, вот все эти. Ну, я себя поймала на мысль, что мне ни одной песни их не нравится. Ни одна, даже сольные. Поэтому, к сожалению, я не поставлю эту группу. Вспомнила других очень специальных людей. Конечно, это Red Hot Chili Peppers. Просто красные, черные, острые перцы. И когда-то ребята осмелились перепеть суперхит Стиви Вандера, песню «Higher Ground». И эта песня так редко звучит в эфирах. Она, во-первых, 1973 года рождения. Ее выпустили в году 89-м. Но удивительно то, что «Higher Ground» — это такое выражение смысловое, что когда ты говоришь, что ты должен достичь чего-то большего или новой высоты, вот именно в этом смысле она и употребляется, не просто возвышенность «Higher Ground». Ну что ж, давайте послушаем, особенно обращаю ваше внимание на бас-секцию. Вот сейчас будет в самом начале, я так понимаю, все-таки это «Фли». И редчайший музыкальный трек сегодня в эфире в связи со специями. «Red Hot Chili Peppers» — «Higher Ground».

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения, и ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка, ну, чтобы было не скучно.
2: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
3: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
1: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному «инженер». Инженер – инженерия. При образовании слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
4: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
1: Гастрономия. Неверно. Правильно, гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном, гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
6: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютно нежеланием каких-то решительных действий.
1: Апатия. Неверно. Правильно, апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх МОК примет позже. Там также заявили, что не будут организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
2: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
0: В свою очередь, глава Международного олимпийского комитета Керсти Ковентре заявила о важности предоставления права российским спортсменам возможности снова соревноваться. По словам Ковентре, МОК рассчитывает, что рекомендации по снятию ограничений с российских атлетов будут приняты во внимание и использованы международными федерациями видов спорта. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петрово-Ивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ. Россия идет вперед на линии боевого соприкосновения. Позиции Киева ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». По его словам, российские войска продвигаются по различным направлениям, выполняя задачу по созданию буферной зоны. Представитель Кремля подчеркнул, что вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена. России до полного освобождения Донбасса осталось занять Краматорск и Славянск. Песков заявил, что Россия может продолжить достигать успеха в зоне спецоперации без применения ядерного оружия. По его словам, Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе в своей экономике, и может себе позволить продолжить боевые действия. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это большая ошибка, подчеркнул Песков. Россия справится с проблемами на бензоколонках так же, как ранее преодолела другие трудности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации.
3: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, так же, как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, давайте строить свою работу именно на этих принципах.
0: Спикер Госдумы подчеркнул, что сплоченность граждан и власти позволит России преодолеть возникающие сложности. Володин также заявил, что необходимо учитывать внешнеполитическую обстановку и не давать поводов для использования внутренних дискуссий противниками России. Добавлю, сегодня совещание провел вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Зампред правительства поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Новак назвал стабильную работу российского топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Суперзвезда мирового футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд и новый антирекорд. Он стал первым футболистом, не забившим два пенальти на одном чемпионате мира. Месси не сумел реализовать 11-метровый в матче 1/8 финала против команды Египта. На 21-й минуте нападающий не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шубира, который отразил удар звездного аргентинца. Ранее Месси не реализовал пенальти в игре второго тура группового этапа против сборной Австрии. В то же время выйдя сегодня на поле стадиона в Майами, аргентинец установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству проведенных матчей и повторил рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе по количеству проведенных матчей в плей-офф. В самом матче счет пока 0-1 в пользу египтян. Аргентина с Месси в начале второго тайма проигрывает. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы вам предлагаем какой-то, наверное, новый
2: формат.
1: Формат, да. Мне в голову пришло поговорить о языке живописи. Не знаю, или вообще... Да на разных темах сегодня будем говорить. Есть две картины у Пабло Пикассо. У Пабло Руиса Пикассо. Одна называется «Минотавра Махия».
2: Ты остановишься, да, только на одном дополнительном имени?
1: Ты хочешь прочитать все имя? Пожалуйста, Влад.
2: Не-не-не.
1: Прочитай, пожалуйста.
2: Ты просто исправился.
1: Прочитай, пожалуйста. Пусть вся страна слышит.
2: Ну, подожди, мне его найти надо.
1: А, ты не выучил наизусть.
2: Нет, я наизусть не выучил.
1: Да, я не знаю всего имени Пабло Пикассо. Там 26, кажется, слов. Там можно всю целую сборную составить из просто сочетания.
2: Ну, я готов.
1: Давай.
2: Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария...
1: Заново, давай без ошибок.
2: Давай.
1: Попробуй.
2: Пабло
1: это
2: Диего
1: сложно.
2: Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де Ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
1: Браво.
2: Наш
1: брависсимо.
2: Наш сегодняшний герой.
1: Да, у него есть две картины. Одна, если не ошибаюсь, 35-го года. Называется она «Минотавра Махия». И это, насколько я помню, незавершенный такой набросок, незавершенный набросок Пикассо. Вторая картина всем известная и, наверное, самая мощная, во всяком случае, для меня впечатление от всего творчества Пикассо, это картина «Герника», посвященная бомбардировке испанского города Герника во время гражданской войны в Испании. Все правильно говорю? Я только по памяти.
2: Все правильно говоришь, кроме того, что «Минотавра Махия» — это афорт, и он создал 7 вариантов медных пластин, с которых это потом уже гравюры делали. Да, то есть она завершена просто из-за того, что это работа с металлом, она может выглядеть как набросок.
1: Почему мне захотелось об этом поговорить? На самом деле, набор картин, с одной стороны, случайен, с другой стороны, не случайен. Просто я с этими картинами давным-давно когда-то в школе работал со школьниками. Вот, и я о них вспомнил на медне. К нам вообще сегодня гости должна была прийти, но не пришла, и пришлось как бы нам уже приходить в студию с какой-то новой темой. Значит, а есть другая причина, то есть, на самом деле, как люди ходят в музеи? Они приходят и либо смотрят, вот нравится картина, или не нравится, или приходят и говорят, ой, это известная картина, я ее хочу увидеть сам. Или идут с гидом, экскурсоводом, или с аудиогидом, что называется.
2: И слушают подряд.
1: Слушают подряд, да. Вот.
2: Самый, мне кажется, энергозатратный и бестолковый способ.
1: Наверное.
2: Особенно, если большой музей.
1: Ну, можно сойти с ума, да.
2: Да.
1: Где-нибудь в музее Арсе, там, где 10 залов или 20 залов с импрессионистами, и ты как-то там начинаешь расплываться так же,
2: мы
1: как и
2: в какой-то момент
1: и
2: начали убегать, и побежали пить...
1: У меня то же самое было.
2: Побежали пить просекко на второй этаж.
1: То же самое было. Это физически...
2: Креман.
1: Это,
2: чтобы попуститься,
1: знаешь,
2: немножечко.
1: Знаешь, это может быть даже вид пытки такой. То есть,
2: ну да.
1: Да, запомни
2: быть
1: картину.
2: Быть запертым в картины галереи.
1: Да. Так вот, и мне кажется, что в целом, ну, во-первых, здесь есть проблема восприятия искусства 20 века. Люди не понимают, зачем смотреть эту мазню, если есть живопись реалистическая 19-18, скажем, веков, особенно 19 века, да, где все понятно. Вот сюжет, там, посвященный там, революции во Франции. Вот человека расстреливают, все понятно, да. Там, ну, экскурсовод тебе расскажет, как там свет расположен, да, там. Ну, другое дело, мастеровой эпохи Возрождения. Эту живопись мы тоже не понимаем, потому что там все глубоко символично, но в целом очень красиво, и в целом понятно.

0: понятно, мы эти сюжеты библейские так или иначе практически все знаем или слышали. А с 20 веком тут сложность, потому что действительно многие говорят мазня. Ну, там пола кротко и так далее. Ну, что-то намалевали, мой ребенок так же может. Ну, не может
1: вообще. А если кто-то вешает себе такую репродукцию на стену, скорее всего, выпендривается.
0: Ну, да, да. Вот. И тут интересный вопрос, то есть, наверное, сегодня отчасти придется заняться таким научпопом, что ли, да, потому что, в принципе, мне понятно, почему так происходит, почему живопись уже 100-летней давности или даже там 120-летней давности, да, на начало 20 века, многими людьми не воспринимается как вообще произведение искусства даже.
1: И не только живопись.
0: Не только
1: вообще
0: живопись.
1: Вообще искусство, да, в целом 20 века, что-то там, литература, что-то кинематограф там имеет вот эту теневую сторону, которая людьми просто отрицается.
0: Вот, я бы хотел рассказать в этой связи про Карла Густава Юнга и про то, как он читал «Улисса» Джеймса Джойса. Вот «Улисс» тоже писался в 10-е, начале 20-х там годов 20 века, да, ирландским писателем. Мы, кстати, однажды делали эфир по Блумсдею, если ты помнишь.
1: Наверняка в районе моего дня рождения.
0: Наверняка. Рядом там было. Вот. И Юнгу спустя 10 лет после того, как книга вышла, где-то в начале 30-х, дали, сказали: Карл.
1: Надо.
0: Карл, надо прочитать. Ну, Юнг сел читать. Он сел читать, думает, что это такое.
1: Ну, он сел ее читать как психиатр.
0: Что за хренотень?
1: Ага.
0: И он рассказывает просто, он пишет в письме, он говорит: и, конечно, я как психиатр, я как специалист уже диагнозы расставил и так далее. И потом я себя, говорит, поймал на мысли, а что если это другой тип мышления? Что если это не проблема, а другой способ самовосприятие. Я вот дочитал книгу про Гёльдерлина, я тебе ее забыл привести, но вот там такая же история. Иногда человек рождается в своем времени, но ему не принадлежит, он принадлежит будущему времени. Mm-hmm. И
1: потом очень часто случается, что именно эта эпоха запоминается по нему, потому что вот он оказался проводником в будущее.
0: И еще потому, буквально, что он под таким углом смотрел на настоящее, как уже на прошлое. То есть у него была возможность, как бы глубинная, да, рефлексировать настоящее время, чего мы зачастую лишены, потому что мы живем в настоящем как в вечности.
1: Ну и часто такое искусство является во многом критическим, если так можно сказать. То есть оно не только плакатное, не только комплементарное времени, которому принадлежит. И, соответственно, оно может быть дискомфортным для потомков, потому что нам же не нужно некомфортное прошлое. Нам нужно прошлое героическое, нам нужно прошлое правильное, выверенное, да, а когда появляются какие-то девианты, нам довольно сложно их вставлять в этот самый нарратив о нашем собственном прошлом.
0: Да-да-да.
1: Да, куда поместить, не знаю, Варлама Шаламова или Андрея Платонова.
0: Тут тематически есть проблемы, а есть проблемы языковые. То есть, да?
1: Ну, куда нам абориутов помещать?
0: Абориут, да, вот в этом смысле. И с Пикассо то же самое. То есть, тематически, так или иначе, мы можем Гернику, да, озвучить ее как пацифистская живопись, как живопись, не знаю, там, психоаналитики. Ну, как мы можем ее...
1: Уплощение.
0: Да, упаковать можно, я про это, да? Но именно сам язык, он не упаковываем. Так вот, я не договорил про Юнга. Короче говоря, Юнг решил дочитать до конца «Улисса», и он подумал,
1: как бы непредвзятым, да, взглядом.
0: Да, то есть великодушие проявил и подумал, а что если я просто это еще не знаю, но я готов этому, да, дать возможность. И он сказал, что, наверное, это язык конца 20-го, начала 21 века, он так и сказал.
1: То есть на 100 лет опередивший,
0: да,
1: свое время.
0: Ну, ты понимаешь, это надо позволить этому быть. То есть,
1: да,
0: он задал себе вопрос: так, если этот текст написал сумасшедший, тогда я ставлю диагноз. А что если он подумал, нет, ну, и там не сумасшедший, он другой диагноз, а что если здоровый человек написал? Это значит, что он по-другому воспринимает реальность.
1: Ну и покажи любому человеку рубежа веков 19 и 20-го, или даже тому же самому Карлу Густаву Юнгу, или его коллегам, какую-нибудь современную переписку в мессенджере, да?
0: Абсолютно.
1: Что ты перед собой видишь? Он скажет, ну, разорванность сознания, невозможность сложного
0: плетения. Да, современный хип-хоп, даже если дать послушать, да, где каждая строчка не связана со следующей.
1: Например, да.
0: Это выглядит как разорванность, да, абсолютно.
1: И очень часто мы это маркируем как не норму, как психологическое, психическое искажение, либо как безвкусицу и верните нам 60-е, 70-е, комфортные, да, и понятные.
0: Да.
1: При том, что не имея в голове вот этой вот, так сказать, структурной линии развития искусства, мы не видим, что и в 60-е, и в 70-е, и раньше тоже были новаторские приемы, которые могли современникам не нравиться, потому что если мы послушаем, например, Вертинского какого-нибудь 100-летней давности, то это совершенно не то же самое, что какая-нибудь Майя Кристалинская, да, по тому, как это сделано. И людям 20-х могла музыка 60-х показаться надуманной, ненастоящей.
0: И я бы хотел вот эту вещь, ну, ответить на вопрос, который, возможно, у кого-то уже возник. А почему живопись стала такой? То есть откуда возник тот же кубизм, сюрреализм, да, фавизм и другие измы начала 20 века? Я просто вот перед эфиром сегодня думал об этом, Влад, потому что этот вопрос многих занимает. Вот смотри, мы когда с тобой... Ну, чего хотят люди? Хотят, чтобы было понятно. Это понятно. Чтобы я смотрел на картину, там, «Хозяйка Медной горы», там, Васнецов, и я понимаю, читал сказку, вот она такая, там, да? Или там «Дама на лошади». Ну, вот и дама, и лошадь, и собачка есть там, да?
1: Ну, то есть изображение является служебной функцией по отношению, например, к тексту.
0: Оно отражает реальность. То есть это метод реализма, отражение, отображение действительности. Отражение и отображение, если мы говорим про образы, да? И я вот что хочу сказать. Вот возьмите себя... Ваш день, как он проходит? Ну, вы можете поговорить с знакомым, вы можете посмотреть какой-то фильм, а еще в интернете вы можете за 10 минут посмотреть там 10 коротких видеороликов, один будет посвящен динозаврам, другой косметологии, третий автомобилям и так далее. Вы за 10 минут употребите информацию из настолько разных источников. Ну, просто колоссально. Кроме того, у вас есть внутренние переживания по поводу внешней политики, по поводу бензина, по поводу здоровья. И все это замешано в еще городской жизни. То есть психически, как это изобразить на картине хотя бы вот ваши 10 минут жизни?
1: Это ужасная разорванность, да?
0: Я про это и говорю.
1: Это мозаика.
0: Я про это и говорю.
1: Тут недавно мем в эту тему попался. Там, значит, видео... в которой вставлено 100 коротких видео, и написано, вот, я тебе собрал 100 рилсов в одно видео, чтобы ты в 100 раз эффективнее смотрел рилсы. И это, конечно, выглядит как абсурд, потому что там 100 окошечек, мерцающих в разном темпе.
0: Как фасеточное зрение должно быть.
1: Да.
0: То есть я к чему веду? К тому, что в начале 20 века, естественно, это связано и с появлением психоанализа, и с развитием индустрии, СМИ, появлением самолетов, ускорением всего и вся, и радиовещание потом появляется, и так далее, и так далее. Кинематограф, что важно.
1: Время вперед.
0: Да. Короче говоря, мир становится настолько... резонным, как попроще сказать, настолько он становится насыщенным, многообразным, и все это в одной точке времени, что современные художники, писатели понимают, что те инструменты, которые у них были еще 100 лет назад или даже 50, они больше не могут отобразить вот эту психическую реальность человека. Это все как бы предуведомление к нашему будущему разговору, да, и а как ты отобразишь свою психическую реальность
1: потому
0: здесь и сейчас?
1: Вот этот тоже момент часто упускается. Для того, чтобы увидеть то, что перед нами явлено, нам же нужно определенным образом настроиться психически. Да, как показали, например, встречи с какими-то туземцами, они не были знакомы с понятием перспективы. Да, и когда они выходят из этих джунглей и видят там вдалеке носорога, они его... Они не понимают, что он далеко, они пытаются как букашку поймать, потому что ну, что-то маленькое я вижу перед собой. И этому тоже надо обучать. Видеть, различать. Так же, как и мы в этих джунглях не сможем ориентироваться, различать звуки.
0: Тебе проще пример, я не помню, у кого читал, у Фрейзера или у кого-то еще. Нет, не у Фрейзера. В книге про революцию, кажется. Когда крестьянам в конце 19 века, русским,
1: да, я
0: показывали
1: понял, этот пример.
0: Иллюстрации с коровой,
1: они не видели корову.
0: Не видели корову.
1: Они и себя на фото не видели.
0: Да.
1: То есть он не, это научный способ видеть.
0: Да, да? То есть
1: то,
0: наша...
1: что нам кажется естественным. Да. Я думаю, это было в книге, где улитка на обложке. Вот этот замечательный искусствовед ты мне давал.
0: Да. Я не помню.
1: Ага.
0: Данто. Кажется, нет, не помню. Ладно. Короче, да, с улиткой. Это же известная картина, да. Это единственная улитка, которая появляется на живописи эпохи Возрождения. Короче говоря, это важный пункт, который я хотел сегодня озвучить, что вот эта вся живопись выглядит мазнёй для кого-то, потому что этот кто-то не готов принять что человек сложен. Эта живопись пытается отразить некую сложность психическую, внутреннюю. То есть, если реализм, я сейчас вообще такое большое упрощение допущу, но мне кажется, оно многим что-то прояснит. То есть, если реализм говорит о том, что мы можем отобразить внешнее, то авангард пытается отобразить уже внутреннее.
1: Ну и реализм в этом раз за разом проваливается, да? В попытке ухватить реальность ты постоянно не можешь до нее дотянуться. Всегда неполное будет это изображение, как бы оно ни было документально точно. Потому что всегда есть что-то еще. Например, внутренний мир человека, да, зрителя, который смотрит на эту картину. Да. Или отношение к этим вещам. То есть, если мы реально подходим, ну, от слова реализм, к картинам Ван Гога, то мы скажем, не бывает такого неба.
0: Ну, или у Ван Гога есть...
1: Или ботинки у него есть.
0: Да, у Ван Гога
1: зачем
0: есть...
1: рисовать ботинки?
0: Это правильно, логично, и вот они. У Ван Гога есть... Вообще, Ван Гог, ну, два слова, просто мне нравится эта история. Он писал портрет в виде стульев, и у него есть... Гоген, извините, у Гогена есть картина «Стул» и называется «Ван Гог». То есть он изображал людей в виде стульев. Тоже, ну, такое смещение. Короче говоря.
1: Саша нам подсказывает, замечательная эта книга с улиткой, называется «Даниэль Арас. Взгляд улитки. Описание неочевидного».
0: Точно, Арас.
1: Очень рекомендую всем.
0: Да. А теперь мы можем перейти к Пикассо. Пикассо, наверное, главный художник 20 века. И он создавал целое направление в живописи. Кубизм, сюрреализм,
1: раз за разом
0: бросал их и шел дальше. Известный синий период и, ну, в общем,
1: розовый,
0: короче говоря, да, он в себя очень много что впитал. Понятное дело, что это тоже для кого-то будет натяжка, потому что и Кандинский, русский художник, и Пауль Клей, там, да, вот, наверное, три вершины. Потом уже Уорхол появится, там, Дюшан, наверное. То есть таких фигур, которые вот раз навсегда изменяют реальность.
1: Не, ну были австрийцы мощные.
0: Ну, Клей, а Клей норвежец.
1: Дореволюционные.
0: Клей норвежец или
1: датчанин? В смысле, до Первой мировой войны. Я имею в виду кокошку.
0: А, это на самом деле все оно, меньше Пикассо. На самом деле.
1: Это
0: то
1: правда.
0: Есть это совершенно удивительно. Вот. И может быть и хорошо, что мы взяли именно Пикассо, да, как такую вот знаковую фигуру всего 20 века, который в себя очень много вместил, вплоть до на самом деле интереса к африканской культуре. В позднем творчестве он шел уже путем примитивизма, упрощения,
1: да?
0: Постколониализм. То есть он, как бы, уже темы постструктуры. Структуралистский начал затрагивать, и в этом смысле, ну, невероятный фигура, да, невероятный резервуар вот сам по себе Пикассо, угу. который так много в себя мог вместить,
1: ну,
0: это невероятно.
1: Годы жизни, да, с 81 по 73, это вот век, вместивший все до нашего времени,
0: что
1: которое
0: там, что
1: началось.
0: Что там такого случилось после 73-го? Ну, интернет, нейросети, лазер, тетрис и компьютерные игры, ну, то есть, в принципе, очень много, да, он застал. Соответственно, напомню, две картины, наверное, мы уже после новостей их коснемся плотнее, вы можете их открыть перед собой, это картина «Минотавра Махия», или как Влад уточнил, «Лафорт», 35-го, да, и «Герника», совершенно огромная картина, 7 с лишним метров на 3,5 метра.
1: А Форд небольшой.
0: А Форд небольшой,
1: там 50
0: да.
1: на 70 сантиметров.
0: Висит «Герника» в музее Софии в Мадриде. Я там был когда-то, в 16-м году. Я просто обалдел. Ну, просто это одно из таких, знаешь, впечатлений, которые... Конечно, я не хотел уходить. Я не знаю, вот у тебя было когда-то такое вот от живописи, вот, от фильмов, наверное, такое бывает, но меня это совершенно ударило
1: что
0: по голове.
1: Репродукцию «Герники» завесили в здании.
0: Об этом расскажем, да.
1: Да, расскажем.
0: 967-103-5533.
1: Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать. Гульнара Краснова, доктор философских наук.
3: Так говорит «Маяк».
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории. Точка поставлена, ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
0: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеева-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном совещании. Он отметил, что особое внимание будет уделено ситуации в ряде регионов, где наблюдалась напряженная ситуация с обеспечением топливом.
3: Сегодня особое внимание уделили ситуации с топливообеспечением Иркутской области Забайкальского края. На прошлой неделе мы провели отдельное совещание с руководством регионов и нефтяными компаниями. Были даны соответствующие поручения. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственная работа. Ну и в целом рассмотрим ситуацию с обеспечением нефтепродуктами сельхозтоваропроизводителей.
0: Сегодня совещание провел и вице-премьер Дмитрий Патрушев. Оно было посвящено проведению сезонных полевых работ. Патрушев особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграрии всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, днем плюс 20-22.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главная сенсация мирового спорта пришла сегодня из Лозанны. Исполком Международного олимпийского комитета официально отменил свои же рекомендации двухлетней давности об ограничениях в отношении российских спортсменов. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Лозанна формально отменила тотальный запрет на проведение крупных международных соревнований в нашей стране, использование государственной символики, однако не стоит спешить с громкими празднованиями. По сути, прямо сейчас в жизни большинства российских спортсменов ровным счетом ничего не поменялось. Высшее руководство МОК полностью переложило всю ответственность на плечи международных федераций. Теперь именно они на свое личное усмотрение будут решать, возвращать ли российский флаг, гимн, цвета и допускать ли вообще атлетов до старта. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал данный вердикт долгожданным зеленым светом, но реальная картина в разных видах спорта действительно отличается. К примеру, Всемирная легкоатлетическая ассоциация моментально объявила о продлении своих внутренних жестких санкций. В биатлоне ситуация не легче. Там отстранение принималось Конгрессом, и исполком МОК просто не имеет юридической силы отменить его автоматически. Главный итог сегодняшнего дня: у России появился мощнейший козырь. Официальная позиция МОК признала проверки на нейтральность незаконными, а значит, у наших юристов развязаны руки для масштабной судебной борьбы в спортивном арбитраже в Лозанне против дискриминации со стороны закрытых федераций.
4: Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях, сообщает РИА Новости. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Тем временем Александр Большунов начнет подготовку к сезону вместе с группой тренера Юрия Бородавко в августе в Малиновке. Ранее сообщалось о том, что Большунов отсутствует на сборе группы в итальянском Монте-Бандоне. Футбол продолжается ослабленный отсутствием сборной России чемпионат мира. Сегодня последний матч 1/8 финала. В эти мгновения Египет обыгрывает действующего чемпиона мира Аргентину со счетом 2-0. Идет 73-я минута матча. Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Монзамби может пропустить игру против Колумбии в 1/8 финала, сообщает Блик. Монзамби повредил колено во время заключительных упражнений на последней тренировке. Отмечу, что 20-летний футболист на текущем мундиале дважды признавался лучшим игроком матча. На его счету 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбакен сообщил о том, что перед матчем 1/4 финала против Англии несколько игроков команды заболели. У нас только Йорген с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы. Всему виной кондиционеры и перелеты, отметил Сольбакен. Матч Англия-Норвегия пройдет 12 июля. И пока это все новости спорта.

0: себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся. Говорим сегодня о живописи, о способности смотреть на картины, на внешний мир, передавать это теми или иными способами. И в центре нашего разговора две картины. Один афорт и одна картина. Хотя, наверное, это уже полотно, а не картина. Пабло Пикассо, Герника и Минотавра Махи.
2: Но сперва надо... Я предположил, что вы все уже успели, пока играла песня, открыть картину, разглядеть ее, правильно? Вы же за рулем на светофорах занимаетесь разглядыванием шедевров живописи, правильно? Вот. Просто я давным-давно, когда читал про Гернику, я прочитал, что как бы основой этой картины послужила Минотавра Махи, и потом рассматривал эту Минотавру Махию. И вот это совершенно поразительная вещь, и интересно то, как они отличаются с Герникой. Вот, ну ты что видишь на картине, Влад? Расскажи. Начнем с Минотавра Махии. Вот что ты видишь, расскажи мне.
1: Я вижу в правом углу Минотавра.
2: Ага.
1: То есть я вижу очень мускулистое мужское тело, которое венчает огромная мощнецкая голова, которая непропорционально большая даже по сравнению с этим мускулистым телом.
2: Угу. Причем посмотри, как выписана она. То есть ноздри, рот, глаза. Я вот сейчас смотрю, не обращал на это внимание. Уши. Это вот детально прорисованы мускулы. Посмотри, да?
1: Угу.
2: Я просто сейчас вот на этот взгляд бросил. И как у людей слева прорисовано все? Никак. Ну, то есть простые штрихи, да, глаза, линии подведены и так далее. Ну, что еще видишь?
1: Что еще вижу? Вижу, что за ним пустое пространство, море, корабль. То есть такая более светлая сторона картины, правая, на фоне которой этот огромный монстр. А с левой стороны какой-то огромный куб на заднем плане. Из него смотрят вниз две девушки.
2: С двумя голубками, кстати.
1: Да, с двумя голубками. Слева внизу стоит девушка со свечкой и...
2: Я бы даже сказал, девочка.
1: Девочка с букетом цветов. Девочка в
2: шляпе.
1: Это не шляпа, как это называется? С бонбошкой наверху. Беретик.
2: Беретик
1: какой-то, да, в платьице. И в самом левом углу картины по лестнице карабкается мужчина, как будто в испуге.
2: Сбегает, да?
1: Сбегает, да. Мужчина с голым торсом. Грек или Христос. В смысле, что вот он обнажен, только повязка набедренная, ага, на нем. Он бородат, кудряв. И еще между этой девочкой с
2: свечой.
1: Свечой и Минотавром что-то душераздирающее, то ли умирающая лошадь, на ней какая-то женщина обнаженная.
2: Да, да, да.
1: Смешались кони, люди, что называется,
2: да,
1: здесь, и ноги этой женщины, и конечности коня, и, в общем, все это как-то пережевано,
2: заломано,
1: перемешано, заломано, да.
2: А причем-то я рассматриваю, если ровно посередине, по грани дома, картина на две части.
1: Uh-huh.
2: Да, разделить, то эта грань будет ломать на две части и лошадь, потому что физиология лошади, она неправильная, она изгибается, и женщина пополам как бы перерезать. Причем женщина с оголенной грудью, и смотри, как интересно, пупок и два соска образуют равносторонний треугольник,
1: uh-huh,
2: и женщина как бы мертва на этой лошади скачет. И вот эта обнаженная грудь, ну понятно, да, такая.
1: Причем меч в руках.
2: Десексуализация, да.
1: Меч в руках у Минотавра, и в описании этой картины написано, что это изображена в специальной одежде женщина, которая занимается
2: матадорша,
1: да, боем с быком. Она вот одета как матадор, и она на коне, и их побеждает мечом, как бы Минотавр.
2: Угу. И я вот сейчас смотрю на эту картину, и интересно, здесь есть рука у этого Минотавра, которая залезает на ту сторону,
1: угу,
2: картины, но останавливается она на границе свечения свечи.
1: Угу.
2: И мне, конечно же, сразу приходит мысль о том, что... На самом деле, чем мы сейчас занимаемся с Владом, мы пытаемся разглядывать картину.
1: Угу. Это никуда не спеша.
2: Да, это очень увлекательно. И получается, что если... вообще, Минотавр-то, что это за существо? Это нечто постыдное царя Миноса, что он хочет заточить в подземелье, в лабиринте, это тень. Это как бы темная часть сознания.
1: Это как бы незаконный ребенок, смешение,
2: да,
1: разных существ, да, жены Миноса и быка.
2: Да. И получается, что... А что мы можем...
1: То есть это сын, который отвергнут отцом.
2: Да, да. Минотавра можно победить мечом. Его можно победить мечом как физическое существо. Но как метафизическое существо его мечом победить нельзя.
1: Угу.
2: Поэтому его можно победить как бы только чем-то метафизическим. А свеча — это символ чего? Света, да? То есть я вот сейчас думаю, что некая вот эта вот теневая часть, да? Это вообще для меня картина про сознание человека. То есть вот этот вечный ребенок, который стоит, на него скачет лошадь, стоит метавр, а девочка совершенно спокойно, с цветами.
1: При этом вот эта левая часть картины более темная. Это мир людей, да? На ней 4 персонажа живых. Девочка, 2 женщины и мужчина. Mm-hmm. И половина тела мертвой матадорши, да? А на правой половине более светлый. Только, ну, получеловек — это сам Минотавр и половина мертвой женщины.
2: Так.
1: И, соответственно, такой вот этот переход между человеческим и животным,
2: угу,
1: и как люди реагируют. Девушки просто как наблюдатели, да, за этим самым боем быков или за чем-то метафизическим.
2: Ну, они, знаешь, они как такие ангелы или такие вот наблюдатели, самые точные, какой-то, ну, метафизические наблюдатели, да, которые,
1: угу,
2: как боги с Олимпа, смотрящие,
1: угу,
2: на то, что происходит.
1: Мужчина явно в панике, он пытается сбежать.
2: Причем у него еще голова вывернута,
1: угу,
2: так.
1: А девочка прямо смотрит в глаза этому самому чудовищу.
2: Причем, смотри, девочка, она одета, она, у нее голова прикрыта головным убором, она как бы вот, она спокойствие излучает, в отличие от мужчины, который, наоборот, полностью оголен, и он скорее испытывает страх.
1: Угу. И в руках у нее символы абсолютно такие светлые, да, это свеча зажженная, букет цветов, в отличие от Минотавра, у которого одна лапа когтистая, огромная, и в самом центре картины почти находится, а в другой меч, направленный на нее.
2: Да-да-да, и лошадь — интересное существо, то есть оно, с одной стороны, кстати, лошадь тоже, лицо лошади невероятно прорисовано, в отличие там от других деталей, от лиц людей, да, ну, лица людей просто схематически скорее изображены, глаза, рот, нос, ну, ты видишь, да,
1: угу.
2: А у лошади, посмотри, и глаз, и над глазницей вот эта вот, как это, кость, как она называется?
1: Надбровная.
2: Надбровная кость, и ноздри, и даже зубы прорисованы, и язык мы видим. А потом мы увидим, как в Гернике усиливает все эти эффекты. Вообще лошадь-то как бы в этом смысле, она одновременно и метафизическое существо, да, это главный друг человека по сельской жизни. То есть это и тягловое животное, оно и умное, на нем можно и перевозить,
1: ну, и
2: работать.
1: Не надо забывать то, что Пикассо испанец, а для них культура идальго, культура рыцарей, конников, да, это, ну, буквально плоть от плоти благородства, да, и войны в том числе.
2: Угу.
1: Ну и, собственно, матадорша на коне, да, выезжает биться с быком. Нам пора прерваться на короткую рекламу. 967-103-5533. Пишите.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: Ребенок и поучает, и воспитывает. Ребенок для воспитателя – книга природы. Читая ее, он созревает. Нельзя относиться с пренебрежением к ребенку. Он знает о себе больше, чем я о нем. Он общается с собой все те часы, когда он бодрствует.
5: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
6: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
2: Ой, ну тут извините, конечно, в перерыве я узнал, что Аргентина отыгралась уже 2-2 с Египтом. Я переполнен чувствами, какой тут может быть Пабло Руис Пикассо. Но тем не менее, сегодня мы по его душу собрались и обсуждаем всего лишь две его работы, которые каким-то образом на меня воздействует до сих пор. Вот. И давеча мы успели с Владом обсудить композиционные и какие-то смысловые, символические даже, да, коды афорта Минотавра Махи. Кстати говоря, наверное, если заглянуть куда-нибудь в искусствоведческие анналы, то много что, наверное, про этот афорт написано, но мне, ты знаешь, я чем старше становлюсь, тем мне меньше становится интересно читать, что кто-то другой о чем-то писал. Мне так интересно самому пройти этот исследовательский путь.
1: Ну и знаешь, вот читать символику и смыслы, если тут есть забавные вещи, есть абсолютно банальные. Ну, например, борьба света и тьмы, добра и зла. Свеча девушки становится символом надежды и чистоты, противостоящей угрозе.
2: Мне кажется, это очень просто.
1: Это, я говорю, это
2: то
1: банально.
2: То есть, если мы углубляем... Мне кажется, что эта картина, то есть, в отличие от Герники, это... отражение психики человека.
1: Как и любая картина на самом деле.
2: Да, да, да, да, да. А вот Герника, это уже про коллективное нечто,
1: подожди,
2: понимаешь?
1: Про Гернику мы еще в следующем часе поговорим. А вот хочется не факт тебе сообщить, который я читаю, ага, и на который ты говоришь, ну это банально и просто, а через это показать, как обычно мы судим о
2: давай
1: произведениях искусствах. Например, здесь отсылки к искусству прошлого. Это второй способ. То есть первый способ, мы говорим, здесь светло, здесь темно, здесь так расположено.
2: Второй способ интеллектуализации.
1: Это наивно. Второй способ не просто интеллектуализация, а эрудификация, можно так ее назвать, да, что в Пикассо вплетают работу цитаты из шедевра западных мастеров. Сотворение Адама Микеланджело, пряхи Веласкеса, Гою, Делакруа и само название, игра слов, Пикассо соединил тему Минотавра с Латавра Махи и Гои. Да, Тавромахия — это коррида, да, то есть это борьба с быком. Она же, мы можем вспомнить какие-нибудь мифы о критомикенской цивилизации, где Тавромахия была распространена.
2: Знаешь, мне с детства, извини, очень нравилось, как звучит это критомикенская.
1: Да, мне тоже.
2: Это такое какое-то завораживающее словосочетание цивилизации.
1: Вот, это вот интеллектуализация, да, или эрудиция, что мы сможем найти отсылки. Так часто смотрят кино люди, которые искушены в кино. Они говорят, а вот этот кадр как вот у этого, а вот этот как вот у этого. Но символ, то есть смысл, да, символ как некое соединение меня с картиной, а не символов внутри картины.
2: Да.
1: Вот это очень редко
2: это
1: происходит.
2: Это про отношения уже.
1: Это уже про отношения.
2: Слушай,
1: с картиной.
2: У меня
1: да
2: сейчас воспоминание всплыло, которое я не вспоминал никогда в жизни. Это урок истории в 5 классе. У нас молодой историк, в него влюблены мои одноклассницы несколько. Значит, он подбухивает коньячок иногда под партой. Ему немного за 30. Он такой небрежный в свитере, понял? Такой вот
1: использник
2: 80-х, как будто бы человек, да.
1: Географ Глобус пробил.
2: Ну, типа того, да.
1: С
2: вот
1: душой.
2: Очень похож, душой, да, хороший. И мы проходим этот античный древний мир. И я совершенно заворожен этим учебником.
1: Шестой класс, да?
2: Пятый. Я просто...
1: С колоннами на обложке.
2: Просто в каком-то пребываю... Меня это настолько... И я помню, как у меня складывался разговор с одноклассником. Он говорит, я не пришел. Я говорю, ты что? Это же не... Ну, я что-то ему такое говорил, а он меня не понимал. Я вот сейчас вспомнил вот этот вот... эту фразу. Зачем вам эта информация, не знаю. Возможно, вы тоже что-то вспомните. Возможно, вы тот самый одноклассник. Ну вот... Да.
1: Да, и мы пытаемся, собственно,
2: а
1: вот
2: я знаю, какой вывод из этого.
1: Говорить.
2: Я знаю, какой вывод из этого. Дело в том, что мы же разговариваем сейчас с Владом о том, что миф никуда не делся, что реальность насквозь переплетена с мифом, а не с историческим прошлым в первую очередь. Понимаете?
1: С этого именно можем начать следующий час.
2: Про мифы. 967-103-5533, пишите. Ты писаешь, что они делают?
6: Себя, если сможешь.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта, заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
0: В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России, приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкая и Захаровка. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Вольная Слобода, Хотинь и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 8 автомобилей.
0: Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполе, Новофедоровка, Ановка, Светлые и Сергеевка Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны России, потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями. Россия идет вперед на линии боевого соприкосновения. Позиции Киева ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». По его словам, российские войска продвигаются по различным направлениям, выполняя задачу по созданию буферной зоны. Представитель Кремля подчеркнул, что вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена Россией до полного освобождения Донбасса. Осталось занять Краматорск и Славянск. Песков заявил, что Россия может продолжить достигать успехов в зоне спецоперации без применения ядерного оружия. По его словам, Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе своей экономики, и может себе позволить продолжить боевые действия. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это большая ошибка, подчеркнул Песков. Зеленский примет участие в ужине лидеров стран НАТО в Анкаре, но не будет допущен на заседание саммита Альянса, сообщает CNN. По мнению американского телеканала, это сигнал о том, что амбиции Киева о присоединении к Альянсу остаются нереализованными. Ранее газета «Телеграф» написала, что лидеры стран НАТО отодвинули на второй план тему Украины Зеленского на саммите Альянса, опасаясь негативной реакции Дональда Трампа. Как отмечает ТАСС, саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина, который состоится сегодня вечером, и одной пленарной сессии, которая пройдет завтра. Добавлю, Трамп сегодня на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом уже выразил свое отношение к Европе и НАТО. Глава Белого дома снова высказал недовольство странами Альянса из-за их нежелания помогать в конфликте с Ираном. Трамп также заявил, что США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности Европе и могут вывести оттуда всех своих солдат. Новость последних минут. Действующие чемпионы мира аргентин содержали волевую победу над сборной Египта и вышли в четвертьфинал мирового первенства по футболу. При этом сборная Египта сегодня показала сенсационное выступление. Египтяне вели со счетом 2-0 против действующих чемпионов мира. Команда Аргентины с Лионелем Месси. Счет мог быть еще больше, но один гол Египта засчитан не был. В конце второго тайма аргентинцы сравняли счет, а потом забили третий. Второй мяч в ворот Египта забил Месси, продлив рекордную серию с голами на чемпионатах мира. Теперь на его счету 21 гол. При этом в первом тайме суперзвезда мирового футбола не смог реализовать пенальти. Причем второй раз на турнире. Итак, итоговый счет 3-2 в пользу Аргентины. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Сегодня какие-то неприятные комментарии вы нам пишете в эфир. Вот какие-то вот прям, ей-богу, что с вами сегодня происходит? Где наша группа поддержки? Что за комментарии? Один пишет: Артем, намедни не означает только что, оно означает недавно, на днях, не сегодня. Евгений, ну давеча.
1: Может быть, по теме передачи что-нибудь
0: это
1: есть
0: все, да?
1: У вас,
0: то есть
1: да?
0: Вот целый час мы обсуждали нечто. Ну, слушайте, намедни это вот не совсем то, что...
1: Блюдет человек.
0: Да. Потом Александр пишет: уважаемый ведущий, все разложили философы настолько, что любые попытки понять заново утыкаются в неразрешимые проблемы. С уважением. Александр, вот вы, ну, что вам сказать? Вот смотрите, если кто-то что-то понял, это не значит, что еще кто-то что-то понял. То есть одно дело, кто-то что-то разобрал и нашел ответ, но суть-то не в том, что кто-то нашел ответ. Даже если вы прочитаете чье-то понимание, это не значит, что оно коснется и вас. И мы с Владом на эфирах это постоянно ощущаем, потому что мы говорим одно, а нас слышат совершенно иначе.
1: Ну вот Татьяна, например, пишет: бедолага Рембрандт со своими реалистичными портретами не мог передать внутренний мир изображенного персонажа. Может быть, вы встаете на те же грабли, что и те ребята, которые недооценивают Пикассо? И если уж признавать наличие разнообразных языков в живописи, то зачем эти языки ставить в какую-то иерархическую схему? То есть, нас услышали ли вы, Татьяна, как будто мы делаем какую-то иерархическую схему?
0: Что, 20-й век лучше 19-го?
1: И Рембрандта, значит, как-то осуждаем. Вообще же речь про другое шла.
0: Да.
1: Про изменение искусства во времени. А изменения. Это вас говорит миф прогрессизма. После значит лучше. А то, что нефигуративная живопись сменяет фигуративную, да, которая, в свою очередь, сменяла реалистическую живопись, это не значит, что следующее лучше или старое хуже.
0: Это просто разные языки, это разные попытки отражения той действительности, которую ощущают в данном случае художники.
1: Угу.
0: На самом деле вопросы те же самые, на которые отвечают художники в широком смысле. Их попытки, как сказать, да, как-то проникнуть в ткань бытия, они сравнимы абсолютно, потому что это, мне кажется, естественный, ну, я не скажу вызов, но это естественный тип отношений художника с миром.
1: Ну и говорить, что что-то хуже, что-то лучше, это вульгаризация очень сильная. Но, например, вот мне сейчас такой приходит в голову, тип, ну, можно сравнить, например, то, каким образом формулировались и решались вопросы в конце 80-х годов, стоящие перед молодежью. И можно вспомнить фильм Карена Шахназарова, да, «Курьер». И понятное дело, что для современного 16-летнего подростка этот вызов и этот, который такой же, да, стоит, и он вечный вызов перед молодежью, входящий в мир, не будет ответом, да, тот ответ, который предлагает нам главный герой фильма «Курьер». Делать из этого вывод, что та молодежь была лучше или нынешняя лучше, невозможно.
0: Да. При этом, опять-таки, тип отношений человека с миром не меняется. То есть мы все время, да, задаем одни и те же вопросы, но время формирует новые языки. И мы сегодня скорее говорим о языке. О языке, в данном случае живописи, это может быть любой другой язык, текста, киноязык и так далее.
1: Ты очень хорошо в конце прошлого часа сказал про миф.
0: Да, очень хорошо.
1: А ты все сказал, что хотел?
0: Ну, а что я сказал? Я сказал, что мифы не устаревают, не выдыхаются, они продолжают жить сквозь нас. Как сквозь время, они обладают заряженной вот этой внутренней энергией. Кстати, то, что искусствоведы называют аурой в отношении произведения искусства, такой же аурой или там энергией заложенной, да, полем, что ли, обладают и мифы. То есть, ну, у нас действительно, вот возьмите ребенка, почему детям так нравятся мифы слушать или сказки? Потому что они обладают этой заряженной силой символа. Символа, который неоднозначен, притягателен поэтому, и при этом, при всем, он содержит в себе истину. В каком смысле? Она не может быть вербализирована. Если мы с вами скажем, что лошадь — это символ души, а голубка — это символ мира, это не значит, что мы к истине приблизимся. Вообще, как бы...

0: смысле отношение художника с миром, как я говорил, или с Богом, это же всегда поиск истины, но этот поиск не может увенчаться вербальными формулами. И поэтому мы, логоцентричная культура, я имею в виду христианские, в первую очередь, мир, ну и аврамические религии, да, не логоцентричные, они всегда утыкаются вот в этот тупик формулирования истины. И в этом смысле живопись, любые изобразительные искусства или музыка в том числе, она как будто бы лично для меня куда полнее может отразить вот это вот, как бы это пошло не звучало, эту истину о мире, чем та же литература и поэзия в этом смысле ближе, да, потому что, ты понимаешь, да, что
1: я говорю? Да.
0: Вот.
2: Я сегодня с группой дочитал книгу Томаса Бергера. Томаса Лукмана и Питера Бергера «Социальное конструирование реальности». И у них там вот про то, что ты говоришь, есть очень хорошие слова. «Мифология — это концепция реальности, предполагающая непрерывное проникновение священных сил в повседневную реальность. Вся реальность соткана из единой ткани». Это вот уровень мифологический. «А наука удаляет священное из мира повседневности и удаляет само знание, поддерживающее мир». Повседневная жизнь лишается и священной легитимации, и теоретического разумения. И мне кажется, они описывают нас в 20 веке, когда у нас с одной стороны...
0: Прокомментируй этот отрывок, он на слух довольно сложно воспринимается.
2: Ну, я этим и занимаюсь. А что с одной стороны, любая мифология, любая апелляция к сакральному, к ауре, как ты говоришь, произведение или к тому же искусству, искусство в этом смысле становится подозрительным, оно воспринимается как бабушкины сказки и нечто неподтвержденное через вот этот логоцентризм, о котором ты говоришь. Угу. То есть если мы не можем это потрогать, если мы не можем это замерить, измерить слепым двойным вот этим... сравнением, да, которым метод слепого сравнения, то этого как будто и не существует. И если мы утверждаем, что этого всего не существует, то начинает распадаться сама суть социального, ткань
0: да.
2: Связи нас. То есть все приходит к чему? К какой-то попытки рационально объяснить этот мир. Например, зачем ходить в школу, чтобы в универ, чтобы работа, чтобы ипотека. И это все довольно плоско становится. Да? Любовь превращается в набор химических формул, гормонов и повышенного сердцебиения. То же самое происходит с поиском каких-нибудь сакральных состояний мозга, когда Далай-ламу засаживают в МРТ, и это ничего не объясняет, да, это только измеряет. Но вот это измерение смысла как будто становится недоступно самому нашему способу восприятия мира.
0: Ну,
2: и искусство,
0: далеко?
2: Конечно, прорывает, если мы к нему внимательны.
0: Чё далеко ходить? Вон у нас Ленин лежит в мавзолее, да, взвешивали там его мозг, выяснили, что этот мозг действительно там отличается от среднестатистического мозга по весу, там количество извилин считали и так далее. Но уже через несколько лет после смерти Ленина его измышление на тему того, что есть там советский социалистический строй, был видоизменен всячески, и Ленин как бы оказался не понят, и это потом, да, переосмысление Ленина возникло уже после времена Хрущева и Брежнева, там, раннего, да, то есть оказывается, что как бы на самом деле только человек является носителем собственного понимания, один конкретный человек. Вот я умру, и то, как я понимаю мир, больше никто не сможет воспроизвести. То есть, когда я читаю любую книгу, ну, окей, там, Пятигорского или кого-то еще, я на самом деле не знаю, как Пятигорский понимал мир. И когда я слушаю в интервью, я не знаю, как он понимал мир.
2: Мы можем только верить и пытаться к этому приблизиться. И иногда у нас может возникать
0: и то,
2: ощущение...
0: Я приближаюсь не к пониманию Пятигорского, я приближаюсь к своему пониманию понимания Пятигорского.
2: Это правда.
0: И суть в том, что каждый человек, приходя в этот мир, он носит с собой собственный мир. И никогда... ни с кем не сможет его разделить. Вот у нас с тобой...
2: С другой стороны, я вот другой придерживаюсь позиции, что существуют архетипы, некие общие состояния, которые как бы в природе существуют,
0: да, но...
2: и мы можем в них входить и испытывать. Мы не можем проверить,
0: одно и то же
2: ли мы испытываем. Да, но как там, помнишь, у Гурджиева было, что он говорит, древние умели делать искусство, потому что настоящее искусство — это то, которое одинаково воздействует на всех. А нету вот этой точки зрения, взгляда,
0: я подумал вот это, а ты подумал...
2: Вот на стадионе сейчас аргентинцы сидели, и ты здесь сидел в студии в Москве, и я уверен, что есть какое-то совпадение чувств относительно этого чуда.
0: Мне такой образ пришел. Вот у нас есть на звездном небе звезды, и их много столетий назад, я, честно говоря, не знаю, когда эти созвездия формулировались, может быть, шумерами, вавилонянами или там кем-то еще, средние века, может быть. Никогда, кстати, не читал историю формирования созвездий. Их же можно перегруппировать несколько иначе, правда, эти звезды?
2: Да как угодно их можно.
0: То есть, что мы с тобой имеем? Ты говоришь, есть точки сопряжения? Есть. На самом деле, эти точки... То есть, я умираю, например, я, Артем Новиченков, умираю. И от меня остаются только звезды на небе. И кто-то берет, смотрит на эти звезды и сочиняет собственные созвездия. Да, звезды, может быть, и будут мною обозначены, но созвездия не будут мое, которое жило во мне. Да, понимаешь, то есть как бы межевые столбы стоят, но в какой конфигурации будут линии произведены, да, это как поставь 10 точек на поверхности,
2: да, да, да, и там их,
0: и
2: да?
0: соедини их, и как угодно соединишь, или 10 слов и собери в предложение. И мне кажется, то есть мы как бы оставляем после себя некие следы. Вот Герника, Пикассо, да, очевидно, что для Пикассо это вообще ключ, да, такая поворотная работа. Я не буду вот вдаваться сейчас в его биографию и так далее, но мы никогда не поймем, что такое Герника для Пикассо. Это невозможно. И не только на уровне чувств, но и даже психоэмоционально, интеллектуально, духовно, да, мы можем только приблизиться. То есть это скорее, понимаешь, это лифт или это телепортация, да, в себя самого всегда. То есть я, смотря в живопись, я только с проекцией взаимодействую. Поэтому бывают совпадения? Да, бывают. Это чудо, когда я тебе что-то говорю, Влад, а ты меня понимаешь.
2: Угу.
0: Это чудо, у нас с тобой есть уникальная возможность, мы с тобой вот по 3 раза в неделю каждый можем делиться собственными представлениями о мире на всю страну, можем это делать. Но как часто мы сталкиваемся с тем, гораздо чаще, с тем, что нас не понимают, чем когда ты чувствуешь себя понятым. Понимаешь?
2: Ну, что же говорить, если мы с любимыми, то далеко не всегда
0: Абсолютно.
2: Находим общий язык и не можем создать как бы тождественный пузырь, в котором то, что говорится, услышано
0: да.
2: так же, как это
0: Хотя
2: послано.
0: Хотя ты с человеком живешь там 10, 15, 20 лет вместе, вы как бы знаете, что, как называется, друг друга как облупленных,
2: угу.
0: но при этом ты понимаешь, что ты не услышан. И это нормально. То есть куда аномальнее... понимание.
2: Это
0: вот это чудо. Ведь слово «логос» в том числе переводится как «понимание». Для меня это чудо. И я всегда так, я как ребенок радуюсь. Когда я говорю что-то, я вижу, меня поняли. Вот у меня вот это такая радость. И вместе с тем, конечно, расстройство, когда никак не понимают. Ну... Ну, с годами мне все проще. И там экстремумы уменьшаются.
2: Игорь пишет из Ельца. Ребят, вы молодцы. Но есть еще выход на вибрацию картину, на то состояние, которое хотел передать художник,
0: то, о чем мы говорим,
2: без ощущения что-то. Смысла, но прикосновение к бессознательному, безвременному. Да, это ровно то, о чем мы говорим. Игорь, спасибо.
0: Но это невозможно передать. То есть вот я вам описал, как я обалдел, стоя перед Герникой.
2: А рядом с тобой может стоять 300 китайских туристов, и ничего
0: и
2: в них не ёкает.
0: Ну,
2: и я не говорю, что как
0: да.
2: бы это плохо, да, но...
0: Ну и как я вам передам то, что со мной произошло? Я даже, может быть, уже и не помню, что... Но я помню вот это ощущение, что было событие для меня. Для меня я вам честно скажу, вот 2016 год, когда я увидел, это было время поиска, это был трансформирующий для меня год. А вот, я тогда встретил свою будущую жену, вся моя жизнь изменилась в том 16 году. И я там увидел эту Гернику. И для меня Герника, я вам клянусь, было доказательством существования Господа Бога. Вот я увидел эту Гернику, и я понял, нет, он не может не существовать. Как вам объяснить эту связь? Никак. Понимаешь, да, Влад?
2: Угу.
0: Я ее увидел, вот 7,5 на 3,5 метра. Так, кстати, есть фотографии в интернете, как люди стоят на ее фоне, чтобы увидеть масштаб. И я,
2: это футбольные понимаете? Ворота.
0: Ну вот как в храме я себя ощутил рядом с этой картиной. Она на меня так сильно воздействовала. И не то, что я шел, я даже не знал, что она там есть. Я даже не знал, я просто зашел. Ты это понимаешь, как это бывает? Это как ты влюбляешься в человека,
2: да.
0: вот ты увидел его, ты зашел и все, тебя вот так половником по голове ударили, и у тебя и что? А что ты будешь тут делать? Вот
2: а это... тебя призывают к ответу в этот самый момент. И ты либо на высоте оказываешься, либо потом всю жизнь мы к этому возвращаемся. И таких поворотных моментов-то немало бывает в жизни.
0: Ну,
2: зависит от нашей настроенности,
0: да,
2: внимательности.
0: Да. Ну, такое же у меня было, но в меньшей степени даже. Это когда я увидел Сикстинскую капеллу. И я не помню, в каком году. Мне кажется, я ее видел еще до реставрации. В каком году это реставрировали? Совсем недавно. В общем, но Герника на меня... Это, наверное, самое сильное впечатление от живописи. И есть еще одно. Я им поделюсь. У Джексона Поллока, чьи картины гораздо чаще называют мазнёй, чем картины Пикассо, есть одна картина, которая полностью отражает, я тебе рассказывал, мой детский ужас. Вот у меня в детстве было определенное сочетание цветов в определенной палитре, в определенном конфигурации, и уже спустя там 15-20 лет я внезапно вижу просто картинку картины, фотографию картины Джексона Поллока, я понимаю, что это на ней изображен мой детский ужас. Вот то, что я назвал детским ужасом. Это же, ну как я могу...
2: Что за тоннель, да?
0: Ну это же совершенно чудовищно необъяснимо. Угу. И не то, что я в детстве один раз испытал, а это образ, к которому я год за годом возвращался, он снился мне во снах. Он приходил мне в болезнях, когда тебе 39,5. И внезапно, спустя много лет, ты видишь, мне кажется, что какой-то американец уже его изобразил. Это же совершенная фантастика. Для меня это же что такое? Это как это объяснить?
2: Еще один способ смотреть картины, к которым часто прибегают люди, это политический. Он же...
0: Социально-политический.
2: Социально-политический, он же историко-социально-политический. То есть, а вот, значит, на картины Минины у Веласкеса изображена инфанта, а там в зеркале отражается сам художник, а вот здесь у нее неправильное какое-то платье застегнуто, и поэтому...
0: Рассказывание.
2: Все это... А?
0: Это высказывание.
2: Это высказывание, это все намекает на то, что, возможно, Веласкес спал с королевой. Это, ну, то есть, какие-то такие вещи. Или что вот Герника. Ну, казалось бы, можно превратить в бытовую агитку. Да? 37-й год, Люфтваффе, добровольческие отряды, бомбардировка происходит этого древнего баскского города, гибнет множество гражданских
0: Причем
2: людей.
0: Причем ты посмотрел перед эфиром сколько? 150 ты назвал?
2: От 120 человек? До 300 жертв.
0: То есть, это, знаешь, я вот сейчас начал делать курс, кстати, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, я сейчас там делаю совершенно бесплатный курс, посвященный чтению и толкованию Евангелия от Матфея. Значит, и я давным-давно еще, помнишь, я исследовал вопрос того, сколько детей погибло при Ироде, когда в Вифлееме начали младенцев убивать. Ну, и обычно, значит, цифра 14 тысяч младенцев. Но я... Ну, несложно это было посчитать. Население Вифлеема было 1000 человек.
2: В среднем, сколько там младенцев, да?
0: В среднем в год рождалось от 20 до 30 младенцев. Половина из них, как мы понимаем, девочки. Они не интересовали. А Ирод сказал убивать младенцев до 2 лет. То есть мы умножаем на 2 за 2 года и получаем около 25-30 детей. Это не 14 тысяч. Понятное дело, что цифра не имеет значения. Один убитый ребенок или 14 тысяч. Но то же самое с Герникой. То есть Пикассо...
2: Она вот, изображается как нечто вселенского...
0: Ну, по сравнению со Второй мировой...
2: Да-да-да. Или даже с испанской гражданской
0: конечно,
2: войной.
0: Конечно. 150 жертв — это...
2: Но какая сила высказывания? И значит, это же сила восприятия, что ну, художник способен увидеть в... одном
0: фрактал.
2: Акте, да, фрактал,
0: это фрактал.
2: Да, в одном акте войны всю
0: в
2: войну,
0: одном акте насилия.
2: В одном акте насилия всю войну, которая всегда шла на земле.
0: Достоевский это называл слеза ребенка. Вот одна слеза ребенка равна любой войне. Ну, понятно, это метафора, да? Причем вот эта горькая слеза ребенка, понимаешь, не капризная, а горькая слеза ребенка.
2: Угу.
0: Да, про Гернику мы, ну, давай пару слов.
2: То есть Дрезден еще и не снился.
0: Да.
2: Который...
0: И Сталинград не снился.
2: И Сталинград не снился, и Ленинград не снился. Это все запредельное, казалось. Хотя Первая мировая уже прошла. Да, она, может, не так затронула Испанию.
0: Но Герника, насколько я помню, был мирным городом. Вот это важный факт был для Пикассо. То есть это Дрезден очень хороший параллель провел с Дрезденом, да. Кстати, сегодня я проснулся от взрыва дрона. И первый раз в жизни я проснулся от взрыва. Вот. И ты знаешь, я проснулся, понял, что это взрыв. Я в деревне был, вот, и я подумал, а я вообще не боюсь, если бы вы прям меня и ничего. И я спокойно так совершенно дальше уснул.
2: Ты к чему это?
0: Просто в параллель вот этому всему.
2: Видишь, ты не боишься, а ужас ты можешь испытывать от, этого, от наличия этого дрона?
0: Нет.
2: Что они, в принципе, ну вот как Пикассо испытывает от известия о Гернике.
0: Ну, Пикассо был очень импульсивным художником. Я в этом смысле ближе к какому-то философу, который
2: стойку,
0: уже
2: да?
0: умер.
2: Ага. 967-103-5533. Можете писать свои комментарии, что вы видите на картинах Пикассо, которые мы сегодня обсуждаем. Пишите. Или, может быть, есть вопросы у вас. Вернемся.
1: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов. Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. В пригороде Харькова прогремели взрывы, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это большая ошибка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Он посоветовал странам Европы наладить диалог с Москвой. Если не прислушиваться к России, то будут проблемы. По словам Пескова, Европа понимает, что гарантий безопасности со стороны США больше нет. Представитель Кремля также отметил, что Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры. Россия может только приветствовать такой подход. Ранее сегодня Трамп, который прибыл в Анкару на саммит НАТО, заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе. Он отметил, что США могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Глава Белого дома снова выразил недовольство странами НАТО из-за их нежелания помогать в конфликте с Ираном. Президент США также предупредил Европу, что ее больше не будет, если она не начнет вести себя осторожнее в вопросах миграции и энергетики. По словам Трампа, Европа за последние 20 лет стала совсем другим местом. Лидер парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Напомню, сегодня апелляционный суд Парижа снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев. Это фактически означает отмену этого ограничения. Ле Пен сможет баллотироваться в качестве кандидата в президенты Франции. Кроме того, суд снизил ей с 5 до 3 лет срок тюремного заключения по делу о хищение средств Европарламента в результате фиктивного трудоустройства помощников депутатов. При этом 2 года из 3 лет Ле Пен получила условно. Еще 1 год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета. Также в качестве наказания Марин Ле Пен должна заплатить штраф 100 тысяч евро. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета о России и отдал решение по возвращению российских спортсменов на откуп федерации. Итоги исполкома Международного олимпийского комитета подводит Андрей Кудряшов.
3: Историческое решение полностью аннулирует прежние жесткие условия участия. Отныне навсегда прекращаются индивидуальные проверки атлетов на нейтральность, полностью снимается запрет на командные дисциплины, а также отменяются любые ограничения для россиян, связанных с силовыми структурами. Новая глава МОК Кирсти Ковентри прямо заявила, что после вердикта исполкома было критически важно незамедлительно предоставить спортсменам из России возможность снова полноценно выступать на международных соревнованиях. В свою очередь, спортивный директор МОК Пьер Пьер Дюкрей особо подчеркнул, что организация уже ведет плотные переговоры со всеми международными федерациями. Он добавил, что ситуация в каждом виде спорта разная, но комитет рассчитывает на полное понимание коллег, ведь главная цель – обеспечить всем чистым атлетам равную возможность пройти отбор на будущие игры. Впереди у нашей сборной масштабная квалификация на летние игры в США 2028 года. До полного восстановления статуса РУСАДА контроль и тестирование россиян на допинг будет осуществлять международное агентство ETA, и этот процесс уже запущен в полном объеме.
2: Новости футбола. Сборная Аргентины стала четвертьфиналистом на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Сегодня, уступая со счетом 0-2, аргентинцы победили команду Египта со счетом 3-2. Тем временем главный тренер сборной Норвегии Столе Солбакен сообщил о том, что перед матчем 1/4 финала против Англии несколько игроков команды заболели. У нас только Йорген с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы. Всему виной кондиционеры и перелеты, отметил Солбакен. Краснодар официально объявил о переходе полузащитника и капитана Эдуарда Спирцяна в саудовский Аль-Ахли. Хавбек успешно прошел медосмотр для перехода в лиссабонской клинике. Напомню, 26-летний Спиртян является воспитанником Краснодара. Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал очередное опоздание на сбор полузащитника Вендела. «Нужно ли что-то делать с ним? Ему, наоборот, не надо мешать. Уже всем все понятно, он игрок экстра-класса. Что сделать, если приезжает чуть позже?» – отметил Аршавин. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльби. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. В завершении велоспорт датчанин Мадс Педерсен одержал победу на 4-м этапе супермногодневки Тур де Франс. А в общем зачете лидирует норвежец Торстейн Трейн. И пока это все новости спорта.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Попали уже в такое состояние нашей передачи, что один человек задает нам вопрос, а другой человек ему тут же отвечает.
5: Влад, про радиослушателей.
4: Да. Вот Роман спрашивает, в чем смысл беседы вашей? Скажите, пожалуйста. А Игорь ему отвечает.
5: Из Ельца.
4: Артем из ведущий, пардон, не уловил имя. Вы делаете большое дело.
5: Владислав.
4: Подожди, он, может, опять не поймает. Вы делаете большое дело. Заставляете людей думать о сокровенном. Вы счищаете с них, с нас, скорлупу обыденной бытовой серости. Приоткрываете окна светочей культуры, религии, земного, неземного, прикосновения к вечности, к духовному. Желаю вам увеличения зарплаты и часов в эфире.
5: Влад, очень понравилось это пожелание. Спасибо
4: вам
5: большое.
4: Мне нравится, как прикосновение к вечности духовному переходит в увеличение зарплаты.
5: Это Игорь про то, чтобы, значит, вот это то, что мы даем миру, оно как бы было отблагодарено этим миром, видимо.
4: Дай бог. А Роман, поняли, в чем смысл беседы нашей? Мне кажется, Игорь довольно подробно вам ответил.
5: Ну, приятно, Игорь, спасибо большое. Я, честно говоря, раньше вот не умел благодарность принимать. Я говорил, да, что там, а вот
4: подумаешь.
5: Года, да что, это вообще не я, это Господь Бог через меня, я вообще-то ничто, что я книжки начитался. А с годами я научился эту благодарность принимать. Спасибо вам большое, Игорь, за ваши слова. Вот. Это
4: подходит?
5: Важно.
4: Человек, дали ему турпутевку в Испанию, в Мадрид, по социальной линии. и знать, что у него вечер.
5: Что за такая стальная линия, интересно?
4: Ну, не знаю, по каким линиям давали? По профсоюзной линии.
5: По профсоюзной.
4: Да, по профсоюзной линии. Дали путевку в Мадрид. Он съездил, говорит, ну, конечно, капиталисты, но есть. Вот кофе вкусный. И, значит, забрел он в музей Софии. Подходит к Гернике. Образованный человек. Говорит, Пикассо. 37-й год. Герника. Вот, говорит так, как будто рядом с ним кто-то есть.
5: Ага.
4: А сам слышит голос у себя в голове. А в чем смысл этой картины? Ну, это вот империалистические силы Германии. Беззащитный баскский народ подвергли уничтожению. Но ведь это не ответ на в чем смысл этой картины. И вообще такой вопрос задавать, в чем смысл... А, слушай, это же цитата из Простоквашино. А какой смысл этой картины?
5: Наконец-то к месту, Влад!
4: Да, какой смысл этой картины? Очень большой смысл. Вот и наша передача. Это очень большой смысл нашей передачи. Она 2 часа времени людям закрывает. 3 раза в неделю.
5: Мы занимаемся организацией, да, вашего времяпрепровождения.
4: Да, а чем бы вы еще занялись, если бы нас не слушали? Ерундой бы какой-нибудь занялись, да? Или очень важными делами, но почему-то не занимаетесь.
5: А мы будем что-то про эту картину с тобой говорить? Или оно ее? Потому что я...
4: Попробуем.
5: Ведь Минотавр...
4: Я на
5: нее
4: смотрю 2 часа и...
5: А ты представляешь, когда она еще большая? А глаз не хватает?
4: Не представляю.
5: Ну, это фантастика. А, дело в том, что почему с Минотавромахией интересно рассуждать? Потому что Минотавромахия, она еще в порядке. А эта картина, это отражение смешанности человеческого, животного, технологий каких-то, да, в маклюиновском понимании, и психического, то есть тут перемешано животное, животные тела с головами людей, тут есть электрический свет и свет свечи, который ничего не освещает,
4: пожар.
5: И пожар, да, то есть здесь, вообще-то чудовищная картина, в том смысле, что отражает. То есть, а как ты, ну вот последние дни Помпеи можно вспомнить, да, который тоже Брюлова, которая отражает катастрофу.
4: Я, кстати, был
5: катастрофу.
4: На выставке Брюлова, которую вот организовали.
5: Я тоже там был.
4: В прошлом году, да?
5: Потрясающе.
4: Или в этом году?
5: Нет, уже много лет прошло.
4: Нет,
5: да.
4: Свеженькая была.
5: Еще
4: я
5: одно?
4: С ребенком ходил. Огроменная.
5: Там, где бордовые
4: Брюлова.
5: Комнаты.
4: Да, да, да,
5: а
4: да.
5: Я был на ней. Ну, ее, видимо...
4: Весной, по-моему,
5: ее,
4: была
5: видимо,
4: она.
5: Заново. Потрясающе,
4: кстати. Как он? ЦДХ называется? Или Новая Третьяковка? Новая,
5: кажется,
4: Третьяковка.
5: Это потрясающе, да.
4: Парк
5: это
4: музеон.
5: Да.
4: И ты смотришь на эту Помпею. И мы же обычно ее, ну, в альбомах на разворотах видели. Ну, красиво, подробно. Красно, черно, ярко. Там столько деталей. Она настолько титаническая.
5: Да.
4: Да, она ужасная, вот в этом смысле ужаса, который несется сквозь, как там, текстуры, написал Игорь, да, сквозь вибрации. Вот действительно это очень корректно, мне кажется, сравнение с Герникой.
5: Ну, мне вот это первая ассоциация приходит.
4: Но Герника при этом гораздо более сдержанная, да.
5: Она черно-белая, во-первых.
4: Она черно-белая, но она такая в сепии скорее, газетная как будто.
5: А тут даже ощущаются вот эти вот газетные шрифты, вписанные в узор,
4: да,
5: тела
4: лошади.
5: Да, ведь
4: все узнавали эти новости через газеты, да, через радио, не было телевидения.
5: И, ну, тут на самом деле, я, вот знаешь, меня этому научила моя школьная учительница, когда я еще учился в школе, она говорила, как она меня называла, Тёмчик она меня называла, она говорила, вот дай даже любому дурачку 2 текста на сравнение, и он напишет что-нибудь путное. Вот если мы возьмем 2 картины и попробуем сравнить их, как одни образы переходят в другие, перед нами раскроется невероятный узор. Потому что Минотавр, который занимает в Минотавромахии самую главную, ну, больший процент да, тело картины ему отведен, здесь он вообще с краю. Птицы оказываются нарисованными на стенах. Да, там меч сломан, цветок еле прорисован и так далее.
4: То есть мир распался.
5: Мир абсолютно распадается. И если в Минотавромахии мы увидели четкое деление на 2 части картины, то здесь очень сложно найти центр картины. С одной стороны, он есть, вот эта белая линия, которая, это, видимо, свет, проходящий сквозь дверь, да, но с другой стороны, он не разделяется разделяет картину четко на две половины. То есть все равно, ну, мы видим туда левая часть более темная, правая более светлая, но все равно... То есть если для меня, да, я про свою рецепцию картины говорю, если для меня Минотавра Махи, как я уже говорил, это отражение от психического внутренней борьбы света и тьмы в человеке, да, внутренней войны, то это что случается, если война выходит внаружу? И речь не только о том... Ну, это абсолютно психоаналитический, конечно, может быть, взгляд, как писал Юнг, что если война идет, это всегда отражение наших внутренних войн, да, если народ воюет, это отражение внутренней войны. Ну, это он писал еще в «Красной книге» за год до Первой мировой войны, и потом он в письме Иову об этом писал и много рассуждал, и когда он о фигуре Гитлера как воина Вотума рассуждал, это все тоже, то есть тело народа, оно тоже вот как бы коллективное психическое тело отражает это, и вот эта трагедия, в которой оказывается любой народ, да, это воплощенный страх, ужас или внутренние вот эти даже тайные желания саморазрушения.
4: Тут еще завораживает и тоже как-то вводит в тревогу несоответствие масштабов на этой картине всего и вся. То есть мы не можем понять, какого размера эти объекты, потому что, ну, например, вот огромная картина, да, ты говоришь, 7 с лишним метров.
5: 7,5 на 3,5.
4: Да. А и во всю горизонталь внизу, как основание этой картины, лежит тело одного рыцаря со сломанным мечом. Вот его вытянутая рука
5: это как будто тот самый...
4: в левом углу, да, и его нога в правом нижнем углу. И сломанный меч у него. И на нем конь, который меньше его в 4 раза, да, ну, то есть такого не бывает, понятное дело, то есть какой-то великан или что происходит, там мать с мертвым младенцем на руках заливается слезами.
5: Еще на руках героев есть какие-то черточки, как будто бы, знаешь...
4: Порезы?
5: Порезы, да, и причем... Все тоже как бы вывернуто. Помнишь, мы рассматривали внимательно морды быка и коня, да, и здесь они вот доведены. Ну вот, например, бык, да, он же ведь изображен как древнеегипетский. Это обратная перспектива на самом деле тут. То есть он весь вывернут. Это обратная перспектива, я не древнеегипетская имею в виду, да. То есть мы видим все лицо быка, при этом бык отвернут от нас в сторону. То же самое с лошадью, да, то есть это тоже, ну, понятное дело, что тут можно культурологически рассматривать, как эту обратную перспективу переосмысляет Пикассо, но важно, что как бы даже лицо, даже морда, даже как бы вот мир выворачивается как бы наизнанку, да, он как бы весь вывернут, он весь явственен, война обнажает.
4: То есть картина воет буквально, я вот смотрю на нее, у меня такое рождается словосочетание.
5: Все, а сколько открытых ртов? Сколько открытых ртов?
4: Все рты открыты.
5: Все рты открыты. И вместо языков жало или пронизанные острия мечей, да, или сабель, электрический свет как противовес. Это же как бы символ вот этой лампочки. Чего она возникла-то, да? Это же электрификация, это технологии, которые позволяют воинам быть разрушительными. Да, это одновременно и благо. И...
4: То есть это не та свечка сознания, которую держит эта самая девочка, как анима на Минотавра Махи, да, которая выходит навстречу этому...
5: Анима Тавра Махи,
4: да, замечательно. А это уже отсутствие этого самого зла. Ты вот сказал, что это Минотавр, но это же бык просто. Нет здесь Минотавра.
5: Да, ты прав.
4: И нету персонификации этого зла, которое приносит столько горя и зла.
5: Да.
4: Есть только эта лампочка, которая очень ярка, от нее свет.
5: Некого винить.
4: Да,
5: на самом деле.
4: Как будто само все происходит.
5: Да, когда с человеком происходит такое масштабное горе, очень сложно найти виноватых. То есть даже если мы обвиним там какого-то диктатора или еще кого-то, мы... Ну, наша психика, на самом деле, не видит связи между вот этим человеком и моей личной трагедией.
4: И не происходит, соответственно, катарсиса и разрешения, и предотвращения, возможно, последствий, как Бенито Муссолини повесили на площади Лоретто в Милане. Ну и что? Это дало итальянцам, да? Это некий такой символический акт, с одной стороны, а с другой стороны, к чему его привязать? Да ни к чему, как будто. Ну, повесили. Или Чаушеску, да, расстреляли. И как будто оно просто уходит под воду.
5: Да.
4: То есть...
5: Символично, что Гитлер покончил с собой в бункере. Как бы под землей тоже, да? И...
4: Уже спустился.
5: И важно было найти его тело, да? Которое сейчас там полусожжённое, если не ошибаюсь.
4: 967-103-5533. Можете еще успеть что-то написать. Прервемся на короткую рекламу.
5: То есть миф сильнее реальности.
6: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. Русский писатель первой половины XIX века Сергей Аксаков. В детстве мальчик часто болел и из-за этого страдал бессонницей. Чтобы помочь ему уснуть, ключница Пелагея рассказывала на ночь сказки. Именно от нее он услышал историю про аленький цветочек и, повзрослев, опубликовал ее в одном из автобиографических сборников. Эта сказка вошла в сокровищницу русской литературы, а ее сюжет – неоднократно использовался в кино и мультипликации разных стран. Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
7: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
6: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
8: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
9: С Мопассаном.
6: Тайны литературы. В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, у нас есть какие-то минуты для того, чтобы подвести итоги. С чего мы начали сегодняшний эфир, да? Почему эти две картины срифмовались у тебя? Понятно, что и там есть темы, с одной стороны, смерти, жизни, добра, зла.
2: Нет, я просто на самом деле, мне показалось, нужным просто-напросто, как это, может, ни странно из моих уст звучит, не то что поделиться опытом разговора о живописи, ага. О том, как я смотрю на картину, о том, как ты смотришь, о том, как мы можем об этом говорить.
1: То есть
2: о том,
1: не как так это важно, может быть... что говорится, важно, как
2: да.
1: говорится.
2: Просто эти две картины мне показалось интересным взять и сравнить, и вообще в сравнении много что отражается. И мы на очень интересные темы вышли по ходу этого разговора. То есть поделиться просто вот этим опытом, тем более, что мы так никогда не делали. Да, это любопытно. Вот. И можно любые другие картины брать. И просто, на самом деле, это о чем разговор? О фонарике. Вот куда ты свет фонаря направляешь, куда ты направляешь око своего внимания. Вот быть внимательным к любой картине. Даже не к любой, а вот почему она вдруг тебя остановила, пока ты шел по музею. Не потому, что ты известный режиссер, или там «Ночь на Днепре» Куин же, она же совершенно заклинательная, да? Вот. А что в ней такое? То есть одно дело, да, там «Мона Лиза», а что там в этой... То есть для себя открыть «Мона Лизу», попробовать, как бы вот я люблю слово «врубиться туда», буквально вот когда втемяшиться, да, в само полотно. И тогда, возможно, эти отношения, наша картина как будто тебя зовет, это как твое имя в толпе выкрикивают, и ты оборачиваешься, да, mm-hmm. даже если не к тебе обращено, но имя — это ключ к человеку. Также и картина, они как-то... Я вот, например, когда в Лувре был, иду и понимаю, что вот там за углом висит и Мона Лиза, а тут же Фра Анжелика.
1: Mm-hmm.
2: Ну, в коридоре, никому не нужен. И меня этот Фра Анжелика прям позвал. Прям позвал.
1: Ну,
2: и я остановился и разглядывал ее и ее. Но что Мона Лизу я посмотрел, и меня она не позвала. А вот. А Фра Анжелика этот позвал. Никому не нужен там Фра Анжелика, потому что ему не повезло с соседством. Понимаешь, это как попасть в очень тяжелую группу на чемпионате мира.
1: Ну, это... Тоже такой взгляд экономически сравнительный, да, повезло, не повезло, это не имеет
2: да, понятно,
1: никакого
2: да.
1: отношения к Фра Анжелика.
2: Кстати говоря, по поводу экономического, ты говоришь, а как материально посчитать, как бы, пользу картины, ну, как бы, да, и поэтому все любят говорить, сколько стоит та или иная картина, потому что это хотя бы какая-то измерительная величина, потому что про книги можно
1: при
2: говорить такой-то тираж,
1: при
2: понимаешь?
1: При этом это же чушь полная.
2: Да, про книги можно говорить такой-то тираж,
1: ага.
2: Про фильм можно сказать такой-то бокс-офис, такие-то награды. А про картину 18 века вы что скажете? Тираж у нее один экземпляр. Посмотрела людей, ну, неизвестно, сколько посмотрела, и вообще, как посмотрела, и что это такое. Но хотя бы мы знаем, что у нее цена. То есть, ну, современному миру, который привык к капиталистическим метрикам, хотя бы какую-то метрику ценности картине дать, потому что она ничего не стоит, по сути. Это, ну, как мы с тобой недавно выяснили,
1: а
2: ничто,
1: есть хорошая метрика,
2: стоит.
1: Я вот сейчас придумал.
2: Давай.
1: Сколько я могу минут провести около этого произведения искусства? Заходишь в Третьяковскую
2: типа,
1: галерею.
2: Типа пока меня не стошнит?
1: Да,
2: что?
1: Да, да.
2: А
1: что?
2: Да.
1: И выкладываешь специальное приложение, свой результат. Вот Фра Анжелика 13 минут.
2: Круто.
1: И тебе говорят лайк, молодец,
2: класс. Лайк, рекорды.
1: Угу.
2: А какой-то...
1: Накручивать начнут.
2: Да, японец простоял трое суток напротив картины.
1: Говорим,
2: но
1: это японцы.
2: Но так ничего и не понял.
1: Так и живем.
2: Да. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Мой называется «Говорящий тростник». Там я как раз и рассказываю. Сейчас делаю эфиры по Евангелию от Матфея. Подписывайтесь, «Говорящий тростник». У Влада «Будь сложнее». У Влада еще один канал появился. Я не знаю, о нем можно говорить в эфире или нет.
1: Кому надо,
2: тут мне
1: найдет.
2: Он очень нравится. Вот, Влад там делится разными наблюдениями. Кстати, про внимание тоже канал.
1: Да.
2: Вот.
1: Спасибо
2: Влада,
1: за
2: «Будь
1: внимание.
2: Сложнее». До свидания,
1: до
2: берегите
1: свидания.
2: Себя. Смотрите футбол.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил наш радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
2: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
0: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Щурово, Рубцы, Донецкой Народной Республики, Ольговка и Подлиман, Харьков. В Харьковской области потери противника составили более 210 военнослужащих. Уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Он особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграрии всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны.
3: Ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами. Прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая. Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры.
0: Как сообщили в аппарате вице-премьера, по итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев. Добавлю, сегодня совещание провел и вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Зампред правительства поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Новак назвал стабильную работу российского топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Сегодняшний теракт в столице Сирии мог быть организован ГУР главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, теракт в Дамаске – это провокация по замыслу украинской военной разведки президента Франции Эммануэля Макрона. О взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и якобы спасти ему жизнь. Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте, сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось о детонации в одном из районов Дамаска двух самодельных взрывных устройств. Инцидент произошел недалеко от здания Министерства туризма Сирии, а также поблизости от отеля, в котором поселился прибывший с визитом в Дамаск президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Политик сообщила, что скоро начнет предвыборную кампанию вместе с главой партии Жорданом Бардела. Сегодня апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, 30 из которых условно. Это позволяет баллотироваться в президенты. Кроме того, суд снизил ей до 3 лет срок тюремного заключения. При этом 2 года из 3 лет Ле Пен получила условно. Еще один год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета. Также в качестве наказания Марин Ле Пен должна заплатить штраф 100 тысяч евро. Суперзвезда мирового футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после драматичного матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Египта. Сегодня действующие чемпионы мира, аргентинцы, одержали в американской Атланте волевую победу со счетом 3-2 и вышли в четвертьфинал. Месси не реализовал пенальти в первом тайме, а во втором забил гол и отдал результативную передачу. По ходу матча до 79-й минуты сборная Аргентины сенсационно проигрывала команде Египта со счетом 0-2, но в итоге забила 3 мяча в концовке встречи. После игры Месси заплакал и подошел к трибуне с болельщиками национальной команды. Теперь в четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Швейцария-Колумбия, который пройдет позже в канадском Ванкувере. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра кратковременные дожди, 20 градусов. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в среду также кратковременные дожди, плюс 20-22.

0: Аудио сторис.
1: Драконово дерево – символ острова Тенерифе. Раньше его относили к семейству лилейных, теперь – к спаржевым. Один из самых знаменитых экземпляров рос на северо-западе острова. В 15 веке внутри его полого ствола был алтарь. К концу 18 века оно достигло 19 метров в высоту и 4 метров в диаметре. Тогда его возраст превышал 600 лет. Дерево погибло в 1868 году от урагана. Драконовой кровью называют густую красную смолу, которую выделяют драконовые деревья и некоторые другие растения. В древности ее ценили наравне с золотом. Купцы распространяли смолу по Средиземноморью и Ближнему Востоку, а недобросовестные торговцы подмешивали в нее песок или глину. Смолу использовали как лекарство и краситель в Древней Греции, Риме и Индии. Сегодня она популярна в народной медицине благодаря ранозаживляющим свойствам. Ее также применяют как натуральный краситель. Например, в Африке используют смолу для боевой раскраски и окрашивания блюд. Художники ценили драконову кровь за глубокий красный оттенок, но в реставрации она не прижилась. Пигмент темнеет на свету. В 2009 году ученые выяснили, что драконовая кровь была в лаках венецианских и кремонских мастеров, включая скрипки Страдивари. Сегодня смолу используют в ремеслах, мебельной промышленности, парфюмерии и косметике. Ее запах придает композициям глубину и экзотический характер. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: История теплиц началась в Древнем Риме в первом веке нашей эры. Император Тиберий требовал свежих огурцов круглый год. Садоводы решали задачу с помощью передвижных повозок, которые накрывали слюдой. Днем их выкатывали на солнце, вечером убирали в тепло. В 14-15 веках в Италии эпохи Возрождения появились оранжереи для экзотических растений. Аристократы строили каменные укрытия с окнами, чтобы сохранить привезенные из тропиков лимоны, апельсины или пальмы. Примерно тогда же в Корее разработали систему обогрева через подземные каналы с дымом от очага. Она позволяла выращивать мандарины зимой. Европа узнала об этой технологии лишь спустя 2 столетия. В 17 веке теплицы распространились в Нидерландах и Англии. Голландцы ввели наклонные стеклянные стены для лучшего улавливания солнечного света, а англичане – стены с застекленными нишами. Стекла на южной стороне каменной стены помогали сохранять тепло для персиков и абрикосов. Франция прославилась гигантскими оранжереями с цитрусовыми в катках. В 19 веке листовое стекло и металлические каркасы сделали теплицы доступнее. В викторианской Англии стали популярны оранжереи и огромные пальмовые дома для тропических растений. Наконец, в 60-х годах 20 века началась пластиковая революция. В теплицах стали массово применять полиэтиленовую пленку, а позже поликарбонат.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Роза – самый популярный цветок в мире. По оценкам биологов, она существует на планете более 25 миллионов лет, а люди выращивают ее в садах свыше 5000 лет. На долю роз приходится свыше 30% всех продаваемых срезанных цветов. Сегодня известно более 150 видов и тысячи сортов, от миниатюрных до крупных чайно-гибридных кустов. Древние греки посвящали цветок богине любви Афродите, а в средневековой Англии алая и белая розы стали символами враждующих королевских династий в знаменитой войне. В России роза тоже лидирует. Она занимает почти половину цветочного рынка. Это 2 миллиарда штук в год. Для сравнения, хризантемы находятся на втором месте с 14% рынка, а гвоздики замыкают тройку лидеров.
0: Audio Stories.

руку в комнате твоей, сидим вдвоем и слышим вьюгу.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях, о том, как они образуются и какое ударение в них должно стоять. Начнем как раз с ударения вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
2: То есть все эти фильмы, например, я думаю, совершенно не смотрятся для людей, которые осуждены на пожизненное заключение.
1: Осуждены. Неверно. Правильный вариант – осуждены. Ударение в этом слове ставим на окончание. Вариант «осуждены» допустим, но только в профессиональной речи представителей правоохранительных органов. Однако этот вариант находится за пределами литературной нормы. А норма – только осуждены. Мы продолжаем слушать программу «Пойми себя, если сможешь», но у микрофона уже другой ведущий – Артем Новиченков.
3: И если Хронос – это бусинки на ниточке, то Кайрос – это цепи, где каждое звено друг с другом смычено. Что я имею в виду?
1: Видимо, под словом «смычено» Артем имеет в виду краткое причастие, образованное от глагола «смыкать». Но от этого слова краткое страдательное причастие прошедшего времени не образуется, как и полное, кстати. Поэтому здесь нужно было выбрать другую конструкцию. Например, каждое звено смыкалось с другим. И у нас есть еще один похожий пример, очень интересный, от Антона Прокофьева, гостя программы «Физики и лирики».
4: В Тихуане, когда голливудская тусовка выпила и выела все, что только можно в одном ресторане, перекочевала в другой, но там тоже было все выпито и выето. И Цезарь Кардини, шеф-повар и владелец ресторана, поскреб по сусекам.
1: Выето. Интересное получилось причастие, но вынуждено разочаровать автора и всех сочувствующих. Такого слова в русском языке нет. Глагол «выесть» есть, и от него можно образовать страдательное причастие прошедшего времени, но оно выглядит совсем по-другому. Что сделано? Выедено. А теперь мы послушаем Сергея Стилавина и разберем еще одно краткое причастие.
5: Все-таки хочется, чтобы ты как-то указал нам на отечественные продукты, которые сняты в том жанре, о котором мы так много говорим.
1: А вот здесь уже ошибка в ударении. Сняты – неверно. Правильный вариант – сняты. В этом слове ударяем первый слог. Они сняты. Запомнили. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю вас в Messenger Max. Там есть мой канал «Училка Татьяна Гартман». И там разговоры о русском языке не прекращаются ни на минуту. А здесь мы встретимся позже. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: «22:30 в Москве».
0: Новости.
6: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских спортсменов, заявил нашей радиостанции глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. Сегодня Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. По словам Дегтярева, это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Россия идет вперед на линии боевого соприкосновения. Позиции Киева ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». По его словам, российские войска продвигаются по различным направлениям, выполняя задачу по созданию буферной зоны. Представитель Кремля подчеркнул, что вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена. России до полного освобождения Донбасса осталось занять Краматорск и Славянск. Песков заявил, что Россия может продолжит достигать успехов в зоне спецоперации без применения ядерного оружия. По его словам, Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе своей экономикой, может себе позволить продолжить боевые действия. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроми-Ивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Ановка, Светлая и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Взрывы прогремели в Харькове и в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Теракт в столице Сирии мог быть организован ГУР, главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сегодняшний теракт в Дамаске – это провокация по замыслу украинской военной разведки президента Франции Эммануэля Макрона. О взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и таким образом спасти ему жизнь. Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте, сказал собеседник агентства. Напомню, сегодня в одном из районов Дамаска сработали 2 взрывных устройства. Инцидент произошел поблизости от отеля, в котором остановился прибывший с визитом в Дамаск президент Франции Эммануэль Макрон. Кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до взрывов. Макрон не пострадал. По последним данным, в результате теракта 1 человек погиб и более 30 получили ранения. Гроб с телом погибшего верховного лидера Ирана Али Хамени доставлен на территорию Ирака. Специальный борт приземлился в аэропорту города Наджаф. Иранскую делегацию, которая примет участие в траурных церемониях в Ираке, возглавляет президент Исламской республики Масуд Пазашкиан. Власти Ирака объявили среду, 8 июля, выходным днем, чтобы дать возможность всем желающим проститься с Али Хамени. Прощание с убитым 28 февраля в результате ударов США и Израиля верховным лидером Ирана началось 3 июля в Тегеране. 6 июля в столице Ирана прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана, город Кум. Завтра гроб с телом Хамени будет находиться в Ираке. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе Айталы, передает ТАСС. Мировые цены на нефть вечером ускорили рост, пробив сразу несколько психологических отметок в ходе торгов. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель. Фьючерсы прибавляют 5-6% после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива. Игроки закладывают риски для судоходства в проливе, который является ключевым маршрутом для экспорта добываемой в Персидском заливе нефти. Дождь будет идти в Москве почти 2 недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, осадки, согласно прогнозу, в той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12-13 дней. Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но они будут ежедневными, отметил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
6: Завтра в Москве кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду кратковременные дожди плюс 20.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении МОК. Тем временем революционные изменения в олимпийской программе 30-го года приняты на сегодняшнем заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
8: Исполком Международного олимпийского комитета утвердил финальную спортивную программу зимней олимпиады в французских Альпах. Главная сенсация – игры станут первыми в истории зимних олимпиад с абсолютно гендерным равенством, где ровно половина квот отдадут женщинам. Ради привлечения молодежи МОК добавил в программу фрирайд на лыжах и сноуборде. Медали разыграют на естественном диком рельефе. Эксперты отмечают, что у России здесь сильные позиции. Еще один громкий дебют – синхронное фигурное катание в революционном экспресс-формате «Синхро-9», где на льду выступит 9 атлетов. В этой дисциплине Россия неплохо выступает, а недавнее решение Международного союза конькобежцев о допуске наших фигуристов открывает двери на Олимпиаду для команд «Парадис» и «Татарстан». Ну а жертвой реформы стало лыжное двоеборье. Его полностью исключили из программы из-за низких рейтингов после 102 лет олимпийской истории. Всего Франция разыграет рекордные 120 комплектов наград, а подготовка к главным стартам четырехлетия выходит на финишную прямую.
7: Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Тем временем Александр Большунов начнет подготовку к сезону вместе с группой тренера Юрия Бородавко в августе в Малиновке. Ранее сообщалось о том, что Большунов отсутствует на сборе группы в итальянском Монте-Бандоне. Футбол. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации Метарейтингса, агенты костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». Вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле, отметил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьем месте. И пока это все новости спорта.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

Нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь.

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Весенняя миграция японского кальмара-светлячка. Одно из самых завораживающих зрелищ на планете. Каждую весну миллионы этих головоногих моллюсков длиной 5-7 сантиметров устремляются к берегам Японии, чтобы отложить яйца на мелководье. В этот период прибрежные волны озаряются фантастическим голубым светом. Тело каждого кальмара покрывают около 800 фотофоров, светоизлучающих органов. Моллюски могут зажигать их одновременно или мерцать в последовательности, чтобы запутать хищника, привлечь добычу или подать сигнал партнеру в период размножения. Иногда оттенок свечения меняется от голубого до сине-зеленого. Вскоре после нереста кальмары погибают. Такой жизненный цикл характерен для многих видов кальмаров. Их останки становятся источником питания для рыб, крабов и других морских обитателей. Миграция привлекает тысячи туристов. Люди приезжают увидеть море звезд, участвуют в экскурсиях и дайвинг-турах. Кальмар также ценится как деликатес. Его вылавливают традиционными методами, чаще ночью, когда свечение помогает обнаружить скопления.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Оставшись одна, Поллианна снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко поддалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поллианна высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
0: Эленор Портер. Поллианна.

0: Audio Stories.
1: В 1953 году для Московского государственного университета имени Ломоносова изготовили 111 лифтов особой конструкции, включая высотные скоростные кабины. В середине 80-х годов в университете произошел курьезный случай, который студенты и преподаватели окрестили научным открытием. В здании случайно появилась бесплатная международная телефонная связь, и работала она прямо из лифтов. Все случилось во время замены университетского телефонного коммутатора. По ошибке к международной линии подключили все телефоны МГУ, в том числе те, что были установлены в лифтах. Новость быстро разлетелась среди студентов, и они начали звонить родным в самые разные уголки мира. Кто в Ригу, кто в Африку, кто в Америку. Перепрограммирование коммутатора потребовало 2 недели, и администрация приняла меры. Всех свободных от дежурства охранников направили следить за лифтами и выгонять оттуда студентов. Однако задача оказалась почти невыполнимой. Лифтов в здании было много, а охранников мало. Спустя 2 недели ошибку исправили, и необычная международная линия из лифтов исчезла.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак назвал напряженной ситуацию на внутреннем рынке топлива. На совещании в ситуационном центре правительства он упомянул летний пик спроса и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера, регионам, оказавшимся в трудных обстоятельствах, уделят особое внимание.
2: Сегодня особое внимание уделили ситуации с топливообеспечением Иркутской области Забайкальского края. На прошлой неделе мы провели отдельное совещание с руководством рынков и нефтяными компаниями. Были даны соответствующие поручения. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением в южных регионах нашей страны, где идет активно сегодня сельскохозяйственные работы. Ну и в целом рассмотрим ситуацию с обеспечением продуктами сельхозтоваропроизводителей.
0: В пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин 8 июля проведет совещание с правительством, которое будет посвящено работе транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Бойцы северной группировки войск за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Харьковской и Сумской областях. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкая и Захаровка. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Вольная Слобода, Хотинь и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 8 автомобилей.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения западной группировки войск атаковали формирование двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Щурова, Рубцов Донецкой Народной Республики, Ольговки и Подлимана Харьковской области. В полосе ответственности группировки войск «Запад» противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы 3 бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Согласно решению Международного олимпийского комитета, членство Олимпийского комитета России восстановлено, а санкции в отношении российских спортсменов отменены. Как заявил нашей радиостанции глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев, дан зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
4: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
0: Что касается демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх, то решение об этом примут позже. Также пока Международный олимпийский комитет не будет организовывать свои мероприятия в России. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что пойдет на президентские выборы в следующем году. В эфире телеканала ТФ1 она отметила, что уже является кандидатом. Это стало возможным после того, как апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европарламента. Срок запрета на участие в выборах сократили с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что открывает путь к баллотированию. Также политику назначили 3 года лишения свободы, 2 условно и 1 с ношением электронного браслета. Ранее Ле Пен говорила, что не пойдет на выборы под электронным контролем, теперь она планирует обжаловать это решение в кассационном суде. Как отмечает РИА Новости, Ле Пен и лидер ее партии Жордан Барделла уже долгое время занимают первые места в опросах общественного мнения. В Москве до конца недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Местами возможен сильный дождь. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура будет постепенно повышаться, однако пока она остается примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 8 июля, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве синоптики обещают облачную погоду, днем будут прояснения и кратковременные дожди. Температура в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Змеи питаются самой разной добычей. От грызунов и лягушек до птиц и даже других змей. А крупные виды, например, питоны и анаконды, могут проглотить небольшую антилопу или каймана. Взрослые особи обычно едят раз в 1-2 недели. Молодые – каждые 5-7 дней. А в холодное время года обмен веществ замедляется, и змеи могут долго обходиться без пищи. Некоторые змеи – рекордсмены по голоданию. Анаконда в зоопарке отказывалась от еды 500 дней. А змея Хаббу в эксперименте прожила без пищи 3 года и 3 месяца. Она потеряла 61% массы тела, после чего могла восстановиться. Это

0: яркий пример гибкости и эволюции. Отказ от гормона голода стал решением для жизни в условиях редкой и непредсказуемой пищи.
1: Аудио сторис.

0: маяк.
1: На перроне дачном я смотрю на циферблат.

0: Studio Stories.
1: Сверхзвуковая скорость – это скорость самолета, которая превышает скорость звука в воздухе. Последняя не постоянна, она зависит от температуры. Чем холоднее, тем медленнее. Высоты – на больших высотах воздух разреженный и холодный, а также давление и влажности. На уровне моря при плюс 15 градусов Цельсия скорость звука составляет около 340 метров в секунду, а на высоте около 10 километров, где обычно летают самолеты, при температуре минус 50 градусов она снижается до 295 метров в секунду. Соответственно, сверхзвуковой считается скорость выше этих значений для конкретных условий. В авиации для измерения скорости относительно скорости звука используют число Маха. Оно показывает, во сколько раз скорость самолета превышает скорость звука в текущих условиях. Пассажирские самолеты летают со скоростью около 920 км в час, ограничивая число Маха значением 0,85. Разгоняться сильнее не позволяют физические эффекты. Даже при высокой дозвуковой скорости на кромке крыла поток воздуха может достигать сверхзвуковых значений, что резко меняет его свойства. Самолет проектируется так, чтобы точка приложения подъемной силы находилась за центром масс. Тогда руль высоты компенсирует усилия, не давая носу опускаться. Но если эта точка сместится слишком далеко назад, рули не справятся. Нос начнет опускаться, скорость возрастет и возникнет угроза катастрофы. Поэтому скорость дозвуковых самолетов ограничивают значением Маха.
0: Аудио-сторис.

0: Audio Stories.
1: В России теплицы появились благодаря Петру Первому. Во время поездок по Европе царь увидел голландские и французские оранжереи и решил создать подобные у себя. Первые теплицы появились, конечно, в Петергофе и летнем саду Санкт-Петербурга. Здесь выращивали ананасы, бананы и апельсины, что для России тех лет было настоящей роскошью. При Екатерине II тепличное хозяйство развернули в Царицыне. Огромные стеклянные сооружения снабжали императорский стол арбузами, дынями и персиками. Долгое время теплицы оставались недоступной роскошью для простых людей. Стекло стоило дорого. Ситуация изменилась в советское время. Горожанам начали массово выделять дачные участки, и люди стали сооружать парники своими руками из старых оконных рам и пленки. Настоящий прорыв случился в 80-х годах 20 века, когда появилась доступная полиэтиленовая пленка. С тех пор теплицы стали появляться почти на каждом дачном участке.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Сета – малый коренной народ финно-угорской группы. Впервые они упоминаются в новгородских летописях 13 века как «чуть». По одной версии, предки сета бежали на псковские земли от католического гнета ливонских рыцарей. По другой – это самостоятельный этнос, который никогда не смешивался с соседями. Сеты расселились на стыке русских и эстонских земель вдоль границы Псковской области и Эстонии. Свою территорию они называют Сетамаа. В России это в основном Печорский район Псковской области, в Эстонии – восточные уезды. По данным на 2026 год, в Печорском районе живут 192 представителя народа сета. С 2010 года они входят в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. Язык сета самостоятельный, с архаичной лексикой и заимствованиями. Слова, связанные с православием, взяты из русского, а бытовая лексика сохранила древние финно-угорские корни. В языке 14 падежей. Нет будущего времени, а долгота гласных и согласных различается на слух, как в финском или венгерском. При этом строгой орфоэпической нормы нет. Каждый говорит так, как слышал от старших. Исторически сеты не имели своей государственности, находясь сначала под властью Новгородской республики, затем Московского царства и Российской империи. В отличие от эстонцев, которые получили письменные молитвенники через лютеранскую церковь, сеты оказались в православной среде, где службы велись на церковно-славянском. В XIX веке у эстонцев и финнов сформировался литературный язык, а у сета письменности так и не появилось. В советское время обучение шло на русском или эстонском, а православные миссионеры учили их молиться на этих языках, не переводя Евангелие на язык сета. Так сложилось разделение. Вера на чужом языке, быт на своем. Письменности до сих пор нет. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует предание об основании города Ярославля. Однажды Ярослав Мудрый с дружиной осматривал ростовские земли. Путь был глухим и пустынным, а местность заросшей лесом и дикой. Князь отстал от дружины в дремучем лесу на правом берегу Волги, и тут из оврага на него бросилась медведица. Ярослав не растерялся и поразил зверя топором. В память об этом событии князь возвел на том месте деревянную церковь. Для нее срубили деревья прямо там же, а основанный рядом город заселили переселенцами из Ростова. Образ медведицы с топором стал одним из самых узнаваемых русских символов. Любопытно, что в старинных документах животное называли не медведицей, а медведом. Пол уточнили позже, когда художники начали изображать зверя на гербе с соответствующей подписью. Сегодня на ярославском гербе медведица держит на левом плече золотую секиру. Возможно, что это не охотничье оружие, а парадная церемониальная секира – символ княжеского достоинства. Так история о спасении от хищника со временем превратилась в геральдический знак, который олицетворяет власть и защиту.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.
1: Не такой уж злой.

Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Человеческий голос – это звуковые волны, которые создает голосовой аппарат. При речи или пении голосовые складки вибрируют, создавая основной тон и сопутствующие ему обертоны при звуке с более высокими частотами. В горловом пении мастер выделяет один из обертонов, делая его громким и чистым, при этом низкий гул остается фоном. Международная группа исследователей из университетов Западной Англии, Йорка и Аризоны изучила технику тувинских певцов. Они записали их пение и провели динамическую МРТ гортани одного из исполнителей. На основе снимков ученые создали 3D-модели голосового тракта. Выяснилось, что в отличие от обычного человека, который при речи или пении сужает голосовой тракт в одном месте, тувинский певец создает двойное сужение – в передней части рта языком и в задней части горла. Это формирует 2 акустических фильтра, которые выделяют низкий бурдон и высокий обертон. Кроме того, у певцов активно вибрируют вестибулярные ложные голосовые складки. Они расположены выше истинных и обычно не колеблются при речи. Их синхронизированная с основными складками вибрация добавляет звуку объем и характерное жужжание нижнего тона. Таким образом, мастер горлового пения задействует сразу 2 источника вибрации в гортани.
0: Audio Stories.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Также отменены санкции в отношении российских спортсменов. Нейтральность каждого атлета больше не будут рассматривать в индивидуальном порядке. Как заявил нашей радиостанции глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
1: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
0: Напомню, в феврале 2022 года международным федерациям и организаторам соревнований рекомендовали не допускать к международным турнирам российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. В марте 2023 МОК предложил рассматривать атлетов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, допуску не подлежали россияне, связанные с вооруженными силами и другими силовыми ведомствами. Бойцы южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в четырех районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першамарьевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Удары произошли в районах Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлова и Сергеевки Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки 360 боевиков. Также ликвидированы бронемашина, 4 автомобиля и 2 полевых пушки. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, эксплуатируя мифы о российской угрозе, чтобы за их счет продолжать войну на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Welt Woche. По словам представителя Кремля, главная ошибка Европы – это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение.
3: Мы адаптировались к условиям этой войны с точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны, мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн, вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: Дмитрий Песков отметил, что Европа закрывает глаза на разгул нацистов в Киеве, в том числе на героизацию там бандеровских преступников. Американское министерство финансов досрочно прекратило действие лицензии, которая до конца лета смягчала санкции против нефтяного сектора Ирана. Ведомство заменило июньский документ новым, запрещающим любые новые операции с иранской нефтью уже с 7 июля. Под запрет попали закупки и погрузка продукции. При этом Вашингтон дал участникам рынка время на завершение ранее разрешенных сделок. Все такие транзакции необходимо закрыть до 17 июля. Таким образом, американский Минфин фактически ужесточил ограничительные меры. Свернуто ранее объявленное послабление. Вместо продления льгот до 21 августа американские власти ввели строгие ограничения на новые контракты в энергетической сфере Ирана. Тегеран. На полях саммита НАТО в Анкаре президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, однако она решительно это пресекла. Как видно на трансляции, на крыльце президентского дворца Макрон с женой Брижит встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и его супругой. Французский лидер энергично пожал руку турецкому коллеге, дважды его обнял и похлопал по спине, в то время как Эрдоган вел себя гораздо сдержаннее. Параллельно Бриджит Макрон обменялась приветствиями с Эмине Эрдоган. После этого французский президент наклонился к руке жены турецкого лидера и почти коснулся ее губами, но она с усилием потянула руку в обратную сторону. Макрон выпрямился и попытался сгладить казус широкой улыбкой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 8 июля, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве от 19 до 21 тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями и кратковременными дождями. Температура воздуха в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Морская вода на 97% состоит из воды и на 2,5% из соли. Остальные 0,5% приходится на органические и неорганические частицы. Когда ветер и волны взбалтывают эту смесь, появляется пена. Ее образование связано с поверхностно-активными веществами, молекулами с двумя концами – гидрофобным, отталкивающим воду, и гидрофильным, притягивающим воду. Эти молекулы выстраиваются так, что гидрофобные концы прячутся внутрь, а гидрофильные смотрят наружу. Так формируются пузырьки. Множество пузырьков и создает морскую пену. Пена возникает на побережьях по всему миру. Волны, разбиваясь о пляж, засасывают воздух в воду и взбивают органику, а ветер может переносить пену на сушу. В открытом море пена встречается редко. Для ее образования нужны сильное волнение, высокая концентрация органических веществ и подходящая температура. Холодная вода сохраняет пену дольше. В теплое время года газы из пузырей быстрее уходят в атмосферу. Обычно пена белая или грязно-белая. Такой цвет дает смесь солей, белков и других нейтральных веществ. Но иногда она приобретает и другие оттенки. Например, коричневатый или красноватый цвет появляется из-за массового размножения фитопланктона. Зеленые водоросли придают пене зеленоватый отлив, диатомовые – коричневатый. А некоторые виды водорослей – красноватый или розовый, что приводит к так называемым красным приливом, когда море у побережья окрашивается в красный или бурый цвет. Кроме того, пена может стать и желтой, и оранжевой, или даже бурой из-за загрязнения. Такие цвета способны вызывать промышленные стоки, удобрения с полей и моющие средства.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Идея механической лестницы для подъема людей возникла еще в конце 19 века. В 1859 году американец Натан Эймс получил первый патент на наклонный подъемник, но его проект так и не был воплощен в жизнь. Спустя десятилетия идею удалось реализовать. В 1892 году американец Рено запатентовал наклонный перемещающийся переход. Конструкция напоминала движущуюся дорожку с гребнями, без привычных нам ступеней. Первый эскалатор такого типа установили в 1896 году в Нью-Йорке. Изначально он служил аттракционом, проработал 2 недели и перевез 1000 посетителей. Дальнейшее развитие технологии связано с Чарльзом Сибергером. Он разработал собственную версию устройства. В 1899 году компания Otis Elevator Company приобрела патент на его изобретение и запустила массовое производство эскалаторов. А в 1920-х годах появились модели уже с движущимися поручнями.
0: Audio Stories.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал, пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словообразовании, о том, как происходит этот процесс и что получается на выходе. Интересную тенденцию подметил Александр Пушной. Давайте послушаем его рассуждения.
2: Я люблю Митрофанова, да? Соответственно, я митрофил. Вот. А если, например, есть человек, который боится меня, который любит Митрофанова, то он метрофилофоб. А если, например, есть человек, который изучает тех, кто боится таких, как которые любят Митрофанова, то он метрофилофобовед. А если он косит под человека, который изучает тех людей, которые боятся тех, кто любит Митрофанова, то получается, что он квази-митрофилофобовед. Ну и так далее. Можно прилеплять, и получается, что интересное как бы словообразование получается, но в этом процессе существуют, конечно же, какие-то совсем за предел выходящие случаи.
1: Мысль интересная. Да, действительно, если мы прибавляем какую-то новую часть к слову, то получаем новое слово с новым значением. И такие кубики можно складывать, казалось бы, до бесконечности. А теперь представьте, что бы получилось, если бы Александр Пушной любил не только Митрофанову, а всех ведущих «Маяка». Тогда бы он был Митро, Руже, Стила, Ника, Новиченко, Картаева, Махарадзе, Фил. Извините, если я кого-то забыла. О чем это говорит? О том, что русский язык невероятный, безграничный и удивительный. И это в очередной раз докажет Сергей Стилавин. Он придумал новое слово. Все по той же схеме Александра Пушного.
3: А вы лично кушали, задам такой гурманский вопрос, кушали с ананасом мясо? Ну вот опишите, пожалуйста.
4: Супер нежной консистенции и очень хорошо сочетается с любыми другими овощами, что удивительно.
3: Угу. Сергей Сергеевич, значит, такой ананас такой, да, получается? Ананас.
4: Ананас, да.
3: Ананас, да.
1: Ананас плюс мясо равно ананас. Отличное новое слово. Кстати, если подобным образом складывать продукты, входящие в состав блюда, то такие названия можно получить. Например, свекла рыб или яйца лук. Но для словообразования прибавлять к слову можно и суффиксы. И если до вас никто не соединял какой-то конкретный корень с каким-то конкретным суффиксом, то рекомендую соединить и получить новое слово. Оно, такое новое слово, получилось у Николая Свистуна. Слушаем.
5: Можно даже вот эту нашу эпоху социальных медиа, когда каждый может стать, если не историком, то публицистом, и что-то, какие-то свои измышлизмы извергать на пространство социальных сетей.
1: Измышлизмы. Нет такого слова в словарях. Хотя, как вы понимаете, слов с суффиксом «изм» в русском языке навалом. Неологизм, марксизм, колониализм. А вот теперь еще и измышлизм появился. Кстати, отличное слово. Очень точно передает смысл, который в него вложен. А теперь мы обратимся к новой словообразовательной модели от Дениса Николаева.
6: Почему они такие идеальные галапагосы?
7: Почему?
6: Потому что они сделаны по галапагосту.
3: Точно.
1: Галапагосы сделаны по галапагосту. Это замечательный каламбур, и, оказывается, так тоже можно получать новые слова. Но, наверное, только шуточные. Но это тоже неплохо. К сожалению, наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс, в мой Макс-канал. Училка Татьяна Гартман. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: в сторис.
1: У малого коренного народа финно-угорской группы сета сохранилась уникальная форма многоголосного импровизационного пения – лиэла, которая включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Через песни народ передает язык. Дети запоминают его, повторяя мелодии за старшими. Всего у сета насчитывается более 3000 песен – свадебных, похоронных, рабочих и игровых. Сегодня язык и традиции поддерживают музеи и фестивали. В деревне Сегово в Псковской области работает музей-усадьба сета. Здесь проводят экскурсии, учат детей фразам на родном языке и поют старинные песни. Особенно важно, что в музейной работе участвуют представители старшего поколения. Ежегодный фестиваль «Сетама. Семейные встречи» тоже помогает сохранить живую речь. На нем сета общаются на родном языке, а гости могут услышать его в естественном звучании. Сета показывают, что язык может выживать без письменности, благодаря песням, легендам и преемственности между поколениями. Но такая система хрупка. Если одно поколение перестанет петь и передавать традиции, культурное наследие может исчезнуть. Пока же древние напевы все еще звучат в деревнях под Псковом и остаются главным учебником народа сета.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Пресность речной воды объясняется прежде всего атмосферными осадками, которые не содержат солей. Это результат круговорота воды в природе. Дождь, попадая на землю, взаимодействует с окружающей средой, смешивается с пылью, смывает налет с поверхности и, просачиваясь вглубь, вступает в контакт с различными минералами. В результате вода насыщается разными примесями, в том числе солями. Однако их концентрация остается невысокой. Образующиеся потоки и ручейки стекаются в реки, а те несут воду в моря. И, по сути, концентрация растворенных веществ постепенно снижается. При этом в прибрежных районах речная вода слегка опресняет морскую. Часть рек берет начало в горных ледниках, которые формируются на материках за счет многолетних осадков. Другие реки рождаются из родников, озер или болот. Ключевой этап круговорота – испарение воды с поверхности Мирового океана под воздействием солнца. Влага поднимается в атмосферу, а соль остается. Затем очищенная от солей атмосферная влага возвращается на Землю в виде осадков. И цикл повторяется вновь.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Маяк.

скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Если очень хочешь, своего добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: Audio Stories.
1: К началу 30-х годов 20 века Москва страдала от пробок. 2 миллиона человек заполняли улицы, а трамвайная сеть не справлялась с пассажиропотоком. Идея построить метро обсуждалась еще с 1875 года, но реализацию тормозили нехватка средств, сопротивление трамвайных компаний и неодобрение религиозных кругов. Лишь в 1931 году после революции пленум ЦК ВКПБ утвердил проект. 15 июня было дано разрешение на строительство. Нарядность московского метро объяснялась политическим подходом. Лазарь Каганович, который курировал строительство, посетил Берлин и отметил, что в немецкой подземке входы просто дыра в земле, тогда как в СССР они должны быть украшены красивыми павильонами. Каждая станция задумывалась как дворец для простых людей. Архитекторы воплощали эту идею масштабно. На «Динамо» появились первые в мире подземные скульптуры спортсменов. Кропоткинская впечатляла колоннами из светло-серого мрамора в духе античного храма. А вестибюль «Красных ворот» оформили в стиле русского барокко в честь исчезнувших триумфальных ворот. 15 октября 1934 года прошел пробный поезд от Сокольников до Комсомольской площади. А 15 мая 1935 года метро официально открыли для пассажиров. В первый день подземка перевезла 370 тысяч человек. Строительство 12 километров путей завершили за 2 года. Это был рекорд. Для сравнения, в Берлине 10 километров прокладывали 6 лет, а в Нью-Йорке 20 километров – целых 7 лет.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Международная федерация футбола рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета о снятии санкций со спортсменов из России. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Роб Харрис. Напомню, российские клубы и сборные отстранены от турниров FIFA и UEFA с 2022 года. Ранее во вторник МОК принял решение восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Как рассказал нашей радиостанции глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев, была проведена огромная работа.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории. Точка поставлена, ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
0: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение МОК о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, заявила, что здравый смысл победил. Главный голос России на международной арене – это Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. При этом он добавил, что позицию Москвы доносят и многие другие. Кроме того, представитель Кремля предупредил, что Россия будет принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности в связи с милитаризацией Европы и трансформацией Евросоюза в военный блок. Бойцы восточной группировки войск нанесли поражение формированием 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробнее о действиях «Востока» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Даниловка и Великомихайловка. Противник потерял более 475 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Музыковки, Зеленовки Херсонской области и Орехово Запорожской области. Уничтожено 65 украинских боевиков. Также ВСУ лишились 9 автомобилей и 2 станций радиоэлектронной борьбы. Россия справится с проблемами на бензоколонках так же, как ранее преодолела другие трудности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, для устойчивости страны необходима консолидация общества и общее понимание ситуации.
4: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, так же, как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все. Считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
0: Как сообщает пресс-служба Кремля, в среду, 8 июля, Владимир Путин проведет совещание с правительством для обсуждения работы транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Помощник президента и глава Союза писателей России Владимир Мединский объявил о возвращении ключевых литературных изданий под эгиду организации. В статус печатных органов вернулись «Литературная газета», журналы «Москва» и «Роман-газета». Редакция последнего переехала в штаб-квартиру на Комсомольском проспекте, а подписка на «Литературную газету» теперь стала обязательным условием для вступления в Союз. Также Мединский сообщил о перезапуске издательства «Художественная литература». Эти шаги стали частью масштабной реорганизации, начатой после избрания Мединского главой Союза писателей в феврале прошлого года. За это время организация обновила устав, отремонтировала здание и открыла мемориальные кабинеты классиков. Сейчас в рядах Союза проходит переаттестация членов и выдача билетов нового образца. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду 8 июля облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве синоптики говорят, что будет облачно, а днем с прояснениями и кратковременными дождями. Температура в столице от плюс 20 до плюс 22.

0: Аудиосторис.
1: Идея построить метро в Омске появилась в 60-е годы 20 века, когда население города превысило 1 000 000 человек. Проект первой линии утвердили в 80-х годах, а строительство началось в 1992 году. За 30 лет удалось построить лишь одну станцию – библиотеку имени Пушкина и несколько километров тоннелей из запланированных 5 станций и 7,5 километров. Работы неоднократно приостанавливались из-за нехватки финансирования. Омское метро стало объектом шуток. Горожане иронизируют, что это самая короткая подземка в мире. Один поезд, одна станция, и никуда нельзя уехать. В 2025 году власти решили оптимизировать расходы и продали инженерный корпус метро площадью почти 18 тысяч квадратных километров за 249 миллионов рублей. Вырученные средства направили на развитие наземного транспорта, обновление автобусного парка и модернизацию трамвайной сети. Сегодня вопрос о продолжении строительства остается открытым. Эксперты считают проект экономически нецелесообразным при нынешних пассажиропотоках, но некоторые горожане и урбанисты уверены, что полноценный метрополитен мог бы решить долгосрочные транспортные проблемы города при условии масштабных инвестиций и четкой стратегии развития.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Архитектор Лев Мисожников разработал для Калининграда амбициозный проект в духе сталинских высоток. Две 28-этажные башни, соединенные переходами, с просторными кабинетами для обкома партии и облисполкома. Место для строительства выбрали символично. Там, где прежде возвышался королевский замок Кёнигсберга, который был уничтожен советскими властями в конце 1960-х. Строительство велось с размахом. Для опалубки использовали финскую фанеру, которая обеспечивала идеально гладкую поверхность бетона, а дефицитные материалы свозили со всего СССР. К 1985 году объект был готов на 95%. Внутри уже уложили паркет, установили лифты и подвели все коммуникации. По одной из версий, причиной остановки стройки стало проседание фундамента. Официально же ее приостановили из-за перестройки и сокращения бюджета. Почти 40 лет Дом Советов стоял заброшенным. Жители Калининграда прозвали здание роботом и нередко считали его главным символом города. Настолько, что он даже затмил по значимости кафедральный собор. В 2023 году власти приняли решение о сносе. И к августу 2024 года массивное сооружение было демонтировано.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины фораминифер – микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент атлантической медиональной опрокидывающей циркуляции, системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Если циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы. Полученные данные помогают лучше понять, каких изменений можно ожидать в будущем на фоне климатических трансформаций.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Разница в скорости между поручнями и ступенями эскалатора. Обычно поручни движутся чуть медленнее. Это не неисправность, а заложенная в конструкцию особенность. Порой шутят, что так пассажирам не дают уснуть на эскалаторе, но реальное объяснение куда серьезнее. Ступени и поручни представляют собой две независимые системы, приводимые в движение одним мотором разными способами. Лестничное полотно, тяговая цепь со ступенями, двигается через цепную передачу и приводную звезду. Его стандартная скорость около 50 сантиметров в секунду. Поручень же имеет отдельный приводной узел, который работает за счет трения. Главный вал через ременную или цепную передачу вращает шкивы, тянущие резиновую ленту поручня. Со временем поверхности в точке контакта шкива и ленты изнашиваются. Возникает легкое проскальзывание, из-за чего скорость поручня немного снижается. После замены или ремонта резиновой накладки диаметр ленты меняется и скорость восстанавливается. Почему не сделать жесткую связь, чтобы ступени и поручни двигались синхронно? Такая конструкция была бы опасна. Любая помеха для поручня, например, зажеванный край одежды, привела бы к резкой остановке всего механизма и могла спровоцировать падение пассажиров. Текущая система с небольшим проскальзыванием работает как предохранитель, защищая механизм от перегрузок. Согласно нормативам, максимально допустимое отклонение скорости поручней от скорости ступеней не должно превышать 2%. Этот стандарт установлен не случайно, он учитывает особенности человеческой биомеханики. Мозг ожидает синхронности движений руки и ноги. Слишком большое расхождение вызывает дискомфорт и дезориентацию, повышая риск потери равновесия. Таким образом, лимит в 2% – это баланс между естественным износом механизма и безопасностью пассажиров. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Гул Земли – это низкочастотный звук вроде жужжания или вибрации, который похож на шум грузовика на холостом ходу. По оценкам ученых, его воспринимают всего около 3% населения планеты, причем приборы нередко не фиксируют аномалии, а окружающие могут ничего не замечать. А звуки сообщают из разных стран, в том числе из России. Массово о феномене заговорили в 70-х годах 20 века в британском Бристоле. Сотни жителей жаловались на ночной шум. Позже похожие жалобы появились в других городах Великобритании, затем в США и по всему миру. В 2012 году на звук жаловались в Кузбассе. Версий происхождения гула много. Среди техногенных источников называли вентиляционные системы, трассы, ветряные электростанции. Среди природных – океанские волны, микросейсмические колебания, извержения, землетрясения, удары молний и резонанс между атмосферой и земной корой. Звучали и необычные гипотезы, например, что шум создают рыбы-мичманы, чтобы привлечь самок, или мистические, но ученые их не подтверждают.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
3: Перед родителями возникает трудная и, на первый взгляд, противоречивая задача. Одновременно заботиться, беспокоиться о ребенке и отпускать его на свободу. Эту задачу можно сформулировать и иначе. Нам, взрослым, следовало бы стать союзником ребенка в его усилиях борьбы с нашей опекой.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог. Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: В летнюю жару в Корее принято есть ой нэенгук – холодный огуречный суп. Впервые о подобном блюде упомянул в своем стихотворении Ли Гюбо, высокопоставленный чиновник эпохи Корё, 10-14 век нашей эры. Тогда суп именовали сунген и готовили на основе водяного растения сунче. Поэт высоко оценил его чистый прозрачный вкус и заметил, что на фоне этого блюда прочие кушанья кажутся грубоватыми. Сегодня основой ой нэенгука служит огурец. Корейцы рекомендуют выбирать иранский или английский сорт. Они отличаются малым количеством семян и особенно хрустящей мякотью. Дополняет его морской овощ миёк. Он придает бульону характерную легкую скользкость, которую высоко ценят на Востоке. Готовить суп совсем несложно. Тонкие ломтики огурца соединяют с чесноком, луком и кунжутом, заливают острым соево-уксусным бульоном и добавляют сверху несколько кубиков льда. Для большей сытности в блюдо можно положить гречневую лапшу, а чтобы сделать вкус ярче, добавить помидоры черри. Получается идеальный обед для вегетарианцев, который готовится всего за 5 минут.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на недавние атаки на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе. Эти атаки Вашингтон назвал неоправданными и опасными. Иранские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили о серии взрывов на юге страны в районах портового города Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм, где, по разным данным, прогремело от 6 до 7 взрывов. Замглавы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гари Бабади заявил, что американская атака нарушает первый и второй пункты исламабадского меморандума о взаимопонимании. Также, как передает агентство Фарс, Гари Бабади добавил, что за последние 3 недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о действиях «Днепра» на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады и бригады морской пехоты в районе Музыкино, Зеленовки и Орехово. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, средствами ПВО сбито 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника. Минфин Соединенных Штатов досрочно отозвал лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. Документ перестал действовать 7 июля, хотя ранее льготы планировалось сохранить до конца августа. Новая инструкция предписывает завершить все текущие сделки до 17 июля, причем платежи должны идти на заблокированные счета в США. Такое решение последовало за эскалацией напряженности в Ормузском проливе. В ночь на понедельник там обстреляли танкер с катарским газом, а британские военные сообщили о попадании снаряда в другое судно у берегов Омана. Американские чиновники утверждают, что по торговым кораблям выпустили как минимум 2 ракеты. Иранское командование уже предупредило суда о необходимости строго следовать утвержденным маршрутам, хотя Тегеран официально не взял на себя ответственность за атаку. Как заявили в Министерстве иностранных дел Ирана, Тегеран осуждает решение Министерства финансов США и предупреждает, что предпримет любые действия для защиты своих интересов и нацбезопасности. Техника, аварийные бригады и генераторы на случай отключения электроэнергии из-за ураганного ветра готовы в Калининградской области, сообщает пресс-служба Россети «Янтарь». По данным регионального главного управления МЧС, в среду по Калининградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также ливни и грозы. Высота волн на Балтийском море 3-5 метров. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня. Энергетики напомнили, что жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам на расстоянии ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни 8 и 9 июля. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Напомню, возможность пересдать один предмет по выбору была введена с 2024 года по инициативе президента Владимира Путина. В этом году выпускники могли выбрать любой из данных предметов, независимо от набранного количества баллов. На русской равнине установилось скандинавское лето. За окном дождливо и не по сезону прохладно. Стоит ли рассчитывать на перелом этого погодного тренда, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 20-25, но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади, ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
0: Как отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, пока что температура в Москве остается на отметке примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. При этом она также отметила тренд на повышение, который к концу недели все-таки разогреет столичный воздух. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту среду, 8 июля, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Днем в городе на Неве температура от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве будет облачно, днем с прояснениями и кратковременными дождями. Температура в столице от плюс 20 до плюс 22.

0: Audio Stories.
1: Уже в древности люди искали способы сохранять холод. Около 300 года до нашей эры египтяне сооружали примитивные хранилища для льда и снега, которые доставляли с горных вершин. Римский император Нерон, который любил охлажденное вино и фруктовые соки, приказывал добывать лед в Альпах и везти в Рим. Чтобы защитить глыбы от солнца, их укрывали мешковиной и шкурами. В Персии для хранения зимнего льда круглый год инженеры возводили яхчалы – гигантские глиняные купола. Настоящий перелом в обращении со льдом случился в 1806 году благодаря американскому предпринимателю

0: мороженое. К 1830 годам его сюда доставляли бостонский лед в Индию, Бразилию и Австралию, превратив замерзшую воду в востребованный международный товар. В итоге Тюдор сколотил состояние и заслужил прозвище «Ледяной король». Параллельно развивались и технологии искусственного получения холода. В 1845 году американский врач Джон Гори, который работал в жаркой Флориде, изобрел первую машину для изготовления льда, положив в основу принцип компрессии воздуха. Благодаря ему работают наши сегодняшние холодильники. Хотя из-за смерти делового партнера изобретение не принесло коммерческого успеха сразу, старт фабричному производству льда был дан. К концу XIX века искусственный лед постепенно вытеснял природный, особенно после появления безопасного аммиачного охлаждения. А к 1914 году объемы производства искусственного льда в США уже превышали добычу натурального.
1: Аудио сторис.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru. Когда

0: Аудиосторис.
1: Изысканный щербет родился в Персии. Напиток знати и символ богатства. Его готовили на основе густого ароматного сиропа. Сок из отборных плодов и цветов, граната, лимона, апельсина, лепестков роз или фиалок долго варили с большим количеством сахара или меда. Полученный концентрированный эликсир хранили впрок, а перед подачей разводили холодной водой, либо, что считалось особой роскошью, льдом, который доставляли с горных вершин. Щербет мгновенно освежал. Сладость снабжала энергией, кислота придавала бодрости, а холодная жидкость быстро снижала температуру тела. Аромат эфирных масел, розы, мяты или фиалки не только радовал обоняние, но и усиливал ощущение прохлады. Со временем щербет распространился по исламскому миру и Индии и стал прообразом привычных сегодня морсов и фруктовых сиропов.
0: Аудиосторис.
2: Двадцатый век, идет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и по...

часто сон, снится он не только по ночам, но даже часто днем. Снится мне, я на луне, как говорят, живу на небе на седьмом.

0: Audio Stories.
1: Радиационный туман – это неподвижная пелена, которая стелется по Земле. Она формируется ночью при ясном небе и безветрии, когда поверхность Земли остывает. В отличие от морского тумана, радиационный обычно не перемещается, а держится на одном месте. В течение 2 лет ученые зафиксировали и проанализировали 32 случая радиационного тумана в Центральной Пенсильвании. Они брали пробы воздуха до появления дымки, во время ее существования и после рассеивания. При этом отдельно выделяли бактерии из сухих аэрозольных частиц и те микроорганизмы, которые находились внутри жидких капель. Результаты исследования впечатлили даже скептиков. В воде из тумана обнаружилось около 1 000 000 копий гена бактериальной РНК на миллилитр. Этот генетический маркер позволяет оценивать численность микроорганизмов. По плотности заселения капли тумана оказались сопоставимы с океанскими водами. Ключевое доказательство того, что микроорганизмы не просто попадали в капли извне, а жили и размножались в них, появилось после рассеивания тумана под лучами утреннего солнца. Если бы микробы лишь случайно захватывались каплями, их количество в воздухе вернулось бы к исходному уровню. Но на деле после исчезновения пелены концентрация бактерий в атмосфере оказалась выше, чем до образования тумана. В среднем прирост составил 45%. При этом воздух оставался практически неподвижным. Значит, приток новых микроорганизмов извне можно было исключить. Вывод напрашивался сам собой. Бактерии активно размножались прямо внутри капель, причем скорость этого процесса возрастала с повышением температуры.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: На австралийском острове Тасмания возводят черный ящик земли. Гигантское сооружение, идея и облик которого вдохновлены бортовыми самописцами самолетов. Оно призвано зафиксировать данные о шагах человечества, которые ведут к климатическому кризису, и оставить честный отчет для будущих поколений. Конструкция длиной 16 и высотой 4 метра будет выполнена из прочной стали и способна выдерживать любые стихийные бедствия – от землетрясений и ураганов до пожаров и нападений. Монолит разместят на западе Тасмании, на гранитной платформе возрастом 500 миллионов лет. Авторы проекта считают это место самой геологически стабильной точкой планеты. Автономную работу обеспечат солнечные панели и специальная тепловая система. Сбор данных продолжится даже в случае исчезновения человеческой цивилизации. Проект анонсировали в 2021 году на экологическом саммите в Глазго. Но затем на 5 лет он фактически приостановился, что вызвало у скептиков сомнения в его серьезности. Сегодня строительство возобновилось при поддержке благотворительного фонда, а завершить объект планируют к декабрю 2026 года. Пауза потребовалась для модернизации систем хранения данных и поиска финансирования. После запуска ящик начнет собирать огромные объемы информации, данные метеостанций, университетов и космических агентств, графики глобального потепления, показатели температуры, уровня мирового океана и концентрации углекислого газа. В архив попадут также научные статьи, публикации в СМИ, политические выступления и посты в соцсетях о климатических проблемах. Авторы надеются, что этот архив поможет тем, кто выживет, разобраться в причинах краха цивилизации. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Если аккуратно раздвинуть перья на голове птицы чуть ниже и позади глаз, можно заметить небольшие отверстия. Это вход в слуховой канал. Они прикрыты особыми ушными кроющими перьями, которые не просто маскируют ухо, но и работают как натуральные наушники, защищают от ветра, пыли и дождя, а еще помогают направлять и слегка усиливать звук. У большинства птиц уши расположены симметрично по бокам головы. Однако бывают и исключения. К примеру, у ушастой совы одно ушное отверстие заметно выше другого. Такая асимметрия – не случайность, а результат эволюции. Она позволяет сове с поразительной точностью определять источник малейшего шороха, например, движение мыши под лесной подстилкой. Птицы спрятали уши ради полета. Эволюция обеспечила им идеальную аэродинамику. Отсутствие выступающих ушных раковин делает полет тише и энергоэффективнее. Специальные перья над ушами гасят свист ветра, благодаря чему даже тихие звуки добычи остаются для хищника предельно четкими. Это критично для успеха в охоте. Совы считаются чемпионами по слуху. Полярная сова, к примеру, способна услышать писк лемминга под 30-сантиметровым слоем снега. В этом ей помогает не только асимметрия ушей, но и лицевой диск – воронка из перьев вокруг глаз, которая улавливает и фокусирует слабые звуки. Другие птицы тоже обладают удивительными слуховыми способностями. Сизый голубь улавливает инфразвук. Частоты ниже 20 Гц, недоступные человеческому уху, и таким образом чувствует приближение грозы или шторма за сотни километров. Именно это помогало почтовым голубям находить дорогу домой. Жаворонок воспринимает широкий диапазон частот от 250 до 10 тысяч Гц и способен слышать даже ультразвук. Скворцы тоже улавливают ультразвук весной, а осенью их слух смещается в сторону низких частот. Ученые полагают, что так им проще общаться в шумных стаях во время перелетов. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: очень совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
2: Романы или газеты пишутся для современника, поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось, потому что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский бриг без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Придет мир усами, усами, все млеют от этой красы.

Михаил. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Аудио сторис.
2: В жару Поска служила главным спасением для самых разных жителей Древнего Рима, от легионеров до простых тружеников и горожан. Этот напиток готовили из дешевого кислого вина по вкусу близкого к уксусу. Его разбавляли водой, а чтобы смягчить резкость, иногда добавляли мед или горьковатые травы. Освежающее действие Поски имело простое объяснение. Кислота провоцировала слюноотделение. А обилие воды помогало не допустить обезвоживания во время тяжелой работы или долгих изнурительных переходов. Напиток был максимально практичным и доступным. Историки и сегодня расходятся во мнениях о том, каким именно был вкус, но в одном едины – Поска получалась терпкой и суровой, под стать непростой жизни обычного римлянина.
1: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия адаптировала экономику и систему принятия решений к новым условиям конфликта и может позволить себе его продолжение. Об этом в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: По словам представителя Кремля, европейским налогоплательщикам промывают мозги, чтобы за их счет продолжать войну на Украине, эксплуатируя мифы о российской угрозе. Песков добавил, что главная ошибка Европы – это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение. Иранский президент Масуд Пезешкиан возвращается на родину из Ирака после американских ударов по иранским объектам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение. Также оно передает, что вследствие бомбардировок на юге Ирана ранены несколько человек. Бойцы группировки войск «Запад» нанесли удар по формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в двух районах ДНР и около двух населенных пунктов Харьковской области. Подробнее о действиях «Запада» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Рубцов, Ольговки и Подлимана. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: В Минобороны добавили, что бойцы южной группировки войск поразили формирование двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Удары нанесены в районах Алексеева-Дружковки, Николаевки, Першамарьевки и Ореховатки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 225 боевиков, также ликвидирована бронемашина, 20 автомобилей и 2 полевых пушки. ФИФА рассмотрит вопрос допуска российских футбольных клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета о снятии санкций с российских спортсменов. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Роб Харрис. Между тем, как ранее заявил нашей радиостанции глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев, дан зеленый свет для восстановления в правах.